тайну цареву добро есть храните, дела же Божие поведайте славно. Ныне мы празднуем столетний юбилей со дня рождения преснопамятного старца Оптиной пустыни иеросхимонаха Амвросия. А потому весьма благовременным, казалось бы, воспомянуть о жизни и деятельности сего старца. Слава об этом великом восмирении своем старце, облеченном дарами Святого Духа, распространялась при жизни его по всей православной России. И теперь еще память о нем свято чтится и живет в сердцах верующих, ибо память праведного с похвалами и вроде родов не изгладится. Многие испытали на себе благодатную силу его слова, его святых молитв, старческих мудрых советов, которые часто изменяли все направление жизни человека, возрождали его духовно, подымали упавший дух и обращали его к Богу. Не возжигают светильника и не поставляют его под спудом, но на свящнице да светит всем, и же в храме не суть. То есть в Церкви Христовой. Эти евангельские слова вполне приложимы к старцу отцу Амвросию, который бежал из мира, желая укрыться в пустыне. Но как верный раб Господа и достойный служитель слова был поставлен на священник старчества. И вот, чтобы живо представить себе эту высокую светлую личность, побеседуем, насколько позволяет время и место, о том, как началась и текла жизнь батюшки отца Амвросия. Отец Амвросий по происхождению был сын причетника села Больших Липовец Тамбовской губернии Михаила Гринкова. Родился он в 1812 году, в ноябре месяце. По метрическим книгам день его рождения значится 23 ноября, но есть предположение, что родился он не 23, а 21 ноября, то есть на праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. По святом крещении был наречен Александром в честь благоверного князя Александра Невского. Детство и отрочество Александра протекло в большой семье, при строгой обстановке, в доме деда-священника. Александр был мальчиком резвым, общительным и имел очень впечатлительную натуру. Домашняя обстановка многосемейного сельского пономаря, в которой прошли дошкольные годы мальчика, была сурова и бедна. Нужда и горе были хорошо знакомы будущему старцу и печальнику земли русской. И очень возможно, что в это самое время зародилось в нежной и впечатлительной душе ребенка то чувство сострадания и любви к несчастным, обездоленным и скорбящим, каким отличался отец Амвросий всю свою жизнь. Но вот прошли ранние детские годы, и Александр, достигнув школьного возраста, был помещен в Тамбовское духовное училище, где жизнь его текла так же, как и в родной семье, в труде и нищете. По окончании духовного училища Александр Гринков поступил в Тамбовскую духовную семинарию для продолжения своего образования, где учился весьма хорошо. И в 1836 году, окончив курс, был удостоен звания студента. Многие дороги были открыты перед юношей. Но он поступил учителем в Липецкое духовное училище. Проводя жизнь в должности учителя, Александр Михайлович Гринков сначала даже и не думал никогда поступать в монастырь. Но по премудрым судьбам промысла Божия его постигла болезнь. И все почти отчаялись в его выздоровлении. И вот на болезненном одре он дал обещание идти в монастырь, если выздоровеет. Господь услышал его молитвы и поднял со одра болезни. Но враг спасения рода человеческого помешал сразу исполнить обещание. Целых 4 года Александр Михайлович пробыл еще в миру. Однако мысль о данном обещании и монашестве все чаще и чаще посещала его. И под влиянием ее он начал жить строже, внимательнее,

жизнь в монастыре под руководством старцев, ибо первоначально полученное направление при поступлении в монастырь кладет отпечаток на всю жизнь инока. И это направление в большинстве случаев не изменяется, хотя и бывает иногда по временам отклонения в сторону. Путь старческого окормления есть самый верный путь. О пользе старчества преподобный Иоанн Лествичник поучает, говоря: «Душа, имеющая доброго руководителя, удобно восходит на небо, хотя бы раньше и повинна была во многом зле». Как идущий по неизвестному пути без путеводителя легко может заблудиться, хотя бы сам он был очень умен, так и тот, кто по своей воле и разумению хочет пройти монашеский путь, легко погибнет, хотя бы и знал премудрость всего мира. Кроме того, в ответе старца Илариона можно усматривать то, что он предвидел будущее служение отца Амвросия на поприще старчества, и потому прямо и сказал ему «Оптину», где тогда был старцем иеросхимонах Лев и его преемник отец Макарий.

Получив такой совет, Александр Михайлович прямо отправился в Оптину и был принят в число братьев пустыни 2 апреля 1840 года. Послушание ему назначили на кухне, помощником повара. После послушания на кухне он был переведен к старцу Льву в келейники для письмоводства, а после его блаженной кончины перешел к старцу Макарию. Пребывая у батюшки отца Макария в послушании, Александр Михайлович скоро был пострижен в монашество с именем Амвросия. Затем вскоре был посвящен во иеродиакона. И, пробыв 3 года в сане иеродиакона, был посвящен во иеромонаха 9 декабря 1845 года. При поездке в Калугу для посвящения в иеромонаха отец Амвросий сильно простудился. Эта простуда окончательно подорвала и без того слабое здоровье отца Амвросия, и он всю жизнь свою, до смерти своей, нес тяжкий крест болезни. Но, по слову Писания, насколько внешне наш человек тлеет, внутренний обновляется. И действительно, отец Амвросий обновлялся духом, возрастая духовно под мудрым руководством старца Макария, который, наставляя своего ученика вообще в иноческом благочестии, особенно старался насадить в нем смирение, без коего невозможно идти по пути нравственного совершенствования, ибо гордость и презорство губят все труды и добродетели человека. С этой же целью отец Макарий делал ему нередко строгие выговоры и подвергал различным испытаниям и лишениям, воспитывая в нем строгого подвижника нищеты, смирения, терпения, послушания и прочих иноческих добродетелей. Вся 19-летняя деятельность отца Макария прошла перед глазами отца Амвросия, который много почерпал из всего богатейшего источника старческой мудрости. Прежде всего он обращался к отцу Макарию по своим личным, духовным нуждам, с недоумениями и вопросами, открывая без утайки всю свою душу, все свои помыслы, и получал соответствующие указания и наставления. Затем, состоя письмоводителем старца, отец Амвросий нередко писал под диктовку отца Макария ответы на многочисленные получавшиеся им письма, и иногда и сам писал по указанию старца. Эта старческая переписка открыла весьма многое отцу Амвросию, а духовные ответы отца Макария обогатили его духовную житейскую мудростью и рассуждением. Участие

в этой переписке. Ознакомила отца Амвросия самым основательным образом с человеческой душой, с ее тайными изгибами, с ее силами и немощами. Наконец, отец Амвросий видел приходивший к старцу Макарию народ и наблюдал людей самых различных общественных положений, душевных настроений, с самыми различными вопросами и запросами. Через это знакомился с русским православным народом. И сам, будучи русским, полюбил этот народ настолько, что всецело отдавал себя на духовное служение ему после блаженной кончины старца Макария, которая последовала 7 сентября 1860 года. Нелегко было отцу Амвросию при его телесных немощах согласиться принять на себя старчество. Но еще больше страшился он высоты сего духовного подвига. По своему смирению, считая себя недостойным его, хотя вступал на это поприще уже умудренным духовную опытностью, полученную как непосредственно от наставлений старца Макария, так и от внимательного чтения Слова Божия и святоотеческих творений. Он видел в старчестве величайший, труднейший, ответственнейший подвиг, а в себе — полное бессилие и греховность. Но покорность воли Божией и любовь к страждущему человечеству заставили отца Амвросия согласиться принять на себя бремя старчества. Он утешал себя словами апостола, что сила Божия в немощи совершается, и что невозможное для человека становится возможным для благодати Божией. Если с верою будут искать и принимать мои слова, то и через грешника получат пользу, а если без веры или с сомнением и испытанием, разбором слов и действий, то хотя бы приведен был, пользы быть не может. Так говорил отец Амвросий, повторяя слова отца Макария. В покорности воли Божией и уступая просьбам своих почитателей, отец Амвросий подъял на себя старческое иго, возвергнув печаль свою на Господа. И отсюда начинается то святое и многоплодное служение старца отца Амвросия страждущему человечеству, как инокам, так и мирянам. То служение, которым он прославился по всей православной России. Отец Амвросий уже вышел на широту христианской любви и приобрел то милостивое сердце, в котором не тесно вместиться всему миру. Ему хотелось всякого утешить, обласкать, согреть теплым и сердечным участием и направить на стезю правды и благочестия, а смирение старца дозволяло всякому иметь доступ к нему. Народ с разных концов России шел бесконечными вереницами к смиренной старческой хибарке, будучи привлечен в Оптину еще при старцах Льве и Макарии. Русский народ чуток. Он понял чутьем своего сердца неподдельную любовь к нему, старца Амвросия, и стремился к нему, как к источнику, из которого почерпал силы для борьбы со скорбями и тяготой жизни. Будучи обласкан и утешен евангельски простым, но мудрым сердечным словом и наставлением. Отец Амвросий умел принять и утешить не только простой народ, но его посещали весьма интеллигентные и даже ученые лица, как, например, Николай Васильевич Гоголь, Киреевский, Достоевский, Леонтьев и многие другие. Про отца Амвросия можно было сказать словами Священного Писания: «Всем бых вся, да всяко некия спасу». Он имел ясное, твердое христианское мировоззрение, центром которого была мысль, что настоящая жизнь есть не что иное, как приготовление к жизни будущей. А для получения ее необходимо понести различные скорби и болезни, по сказанному в Слове Божием: «Многими скорбями подобает нам в нити в Царствие Небесное». Старческое служение батюшки Амвросия началось прежде всего с окормления братьев Оптиной пустыни. Старец сильно любил обитель и ее питомцев. Каждый из братьев поверял старцу свою душу,
Все шли к нему по своим духовным нуждам и получали полное удовлетворение и успокоение. Слово старца всегда было ласково, любовно, но и властно. Нет возможности нарисовать полную картину отношений братьев к старцу и старца к братии, но достаточно будет сказать, что вся пустынь жила им. Им поддерживался строй иноческой жизни, который насадили в Оптиной пустыне старцы Лев и Макарий при мудром содействии отца архимандрита Моисея. Отец Амвросий, так же, как и его предшественники, отец Лев и Макарий, напоминал собой великих древних старцев в их смиренной простоте и величии. Но служение старца не ограничивалось только Оптиной пустынью. Он знал, что в мире много алчущих и жаждущих Христова слова, любви и веры, а потому и любил и отдал ему всю свою жизнь. Отец Амвросий шел в мир и проповедовал всей твари. К нему шли все труждающиеся и обремененные, и он успокаивал их. К нему шли за исцелением недугов, не только душевных, но и телесных. Он жил для мира. Он нес великое служение слова, хотя и материальные благотворения лились рекой. Немногие могут так отдаваться на служение ближним, как отдавался отец Амвросий. Он как бы совершенно забывал себя. Он не имел, казалось, и минуты покоя за весь день. С утра до позднего вечера продолжался прием посетителей. Каждый шел со своими нуждами и скорбями и просил выслушать его и дать ответ. Но при всем желании старца всех принять и обласкать не было никакой возможности. Многие жили по неделям и месяцам, ожидая приема. Чтобы удовлетворить многочисленных посетителей, просивших совета старца о всяких своих нуждах душевных и телесных, старец по нескольку раз в день преподавал общее всем посетителям благословение, сперва на мужской, а потом на женской половине. Большей частью подходил к каждому и уделял по нескольку секунд на краткие ответы. Будучи облечен даром прозорливости, старец, часто не спрашивая человека, давал ему ответ на то, о чем тот хотел спросить. При этом нередко говорил в шутливом тоне или пословицами, кои были понятны лишь тем, к кому они относились. Редкий, весьма редкий монах может нести тяжкое бремя такого мирского учительства, какое нес батюшка Амвросий. Он не отвергал и грешных людей, и даже, напротив, очень жалел их, сознавая, что нужно ненавидеть самый грех, а человека, недугующего грехом, пожалеть, как жалеют человека, недугующего телесную болезнью. Он верил в божественную искру, неугасимо под покровом греха и порчи, таящуюся во всякой душе человеческой, и старался в унылого грешника влить бодрость и решимость начать борьбу против душетленных страстей в надежде на помощь Божию. А добродетельных людей старец утверждал на пути благочестия, направлял их к нравственному совершенствованию. Он был одинаково дорог и бедному, и нищему, и жителю дворца, во всех пробуждая лучшие стороны души и всех возбуждая к одному — стремлению в Царство Небесное. Так жил и учил старец приходивших к нему, но этим не исчерпывалась его духовная деятельность служению ближнему. Не все могли прийти или приехать к старцу, но, имея веру к нему, обращались к нему письменно. Эти письма получались десятками, если не сотнями. Таким образом, к трудам приема посетителей прибавлялся еще новый труд — труд старческой переписки. В письмах, так же, как и при личном приеме, приходилось утешать в скорбях, наставлять на путь добродетели и разрешать жизненные вопросы. В письмах преподавалось тоже старческое мудрое слово и наставление, растворенное благодатью Духа Святаго. Эти письма могут служить для всех доказательством тех мудрых наставлений, коими питал отец Амвросий всех обращавшихся к нему. Не распространяясь о них подробно,
предоставляем желающим познакомиться с ними самим. Письма изданы пустыне уже в нескольких выпусках. Наконец, закончим наше краткое и убогое сказание о преснопамятном старце иеросхимонахе Амвросии словами надгробной речи Преосвященного Виталия. Вознесем теплые молитвы ко Всевышнему о упокоении души пристаившегося раба Божия иеросхимонаха Амвросия. Да вселит его дух слики праведных в своих блаженных обителях. Будем просить и молитв старца, да ходатайствует и он своими молитвами пред престолом Божиим о нашем спасении. Душе старца приятна будет наша молитва, если мы, подобно ему, будем утверждать свою жизнь на началах любви Христовой. Да пристанут среди нас всякого рода пререкания и разделения, и да царствует между нами единение во имя Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Прозвучало слово иеромонаха Оптиной пустыни Никона Беляева, памяти оптинского старца преподобного Амвросия, читал Георгий Корольчук.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Беседы о Библии». В студии протоиерей Александр Степанов. Здравствуйте, отец Александр.
1: Здравствуйте, Аня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: И Анна Павлович. Я напоминаю, что мы говорим о первых главах Библии, о сотворении мира, о сотворении человека. И вот в последних наших беседах мы говорили о грехопадении. И сегодня мы продолжим разговор о последствиях грехопадения, о суде Божьем. Мы уже говорили о том, что Бог сказал змею, что Бог сказал жене, и вот что же Бог сказал Адаму. Как теперь Адам, мужчина, человек, как вот он будет жить в этом падшем мире?
1: Да, мы остановились на суде Божьем над Адамом. Знаем, что Адам довольно бездумно вкусил. Ева дала есть и ему, сама вкусив, пав. Тоже иногда спрашивают, а почему она так поступила с Адамом? Ведь она-то уже, наверное, многое почувствовала и поняла, что она не становится как Бог. Вот это ощущение наготы, вероятно, она ощутила сразу же. Но вот есть такая забавная версия, что Ева дала вкусить Адаму из ревности, потому что она испугалась, что Бог создаст Адаму другую Еву. И вот для того, чтобы этого не произошло, она дает вкусить и Адаму, и увлекает его за собой. Так вот, суд над Адамом наиболее такой развернутый. 17 стих 3 главы. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Ну, здесь, конечно, очень много всего в этих трех стихах прочитанных. Значит, во-первых, Бог напоминает заповедь, поскольку она была дана непосредственно Адаму, напоминает о том, что действительно такой запрет был, и наказание справедливо тем самым. С чего же он начинает? С того, что проклята земля за тебя. Мы говорили с вами, когда говорили о творении мира, что человек является завершающим моментом творения и центром этого творения, и смыслом этого творения. Мы знаем, что Бог свои благодатные силы передает через человека как бы всему миру. То есть, когда Бог дает человеку царственное положение, оно подтверждается именно тем, что для всего этого мира отныне источником благодатных сил, которые поддерживают гармонию созданного Богом космоса, является человек. И именно поэтому апостол Павел говорит о том, что тварь страдает и мучается, ожидая откровения сынов Божиих. То есть уже вот в этом падшем состоянии все творение страдает и мучается. И от кого она ожидает, что что-то может перемениться? Сынов Божиих, да, то есть вот от людей, которые восстановят свою связь с Богом и вновь станут вот этим источником благодатных сил. А теперь, поскольку человек сам теряет эту связь, теряет энергию божественную, которая ему дана в творении, то, соответственно, он перестает ее транслировать, так сказать, дальше, весь окружающий мир. И если раньше весь этот мир подчинялся человеку и смотрел на него с упованием, как на своего настоящего господина и царя, теперь мир восстает против человека, потому что он перестает быть источником блага для этого мира. Ну и первым следствием этого восстания является вот что: со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Если в райском саду человеку можно было срывать плоды со всех деревьев, какие ему только понравятся, так сказать, ему не надо было прикладывать ни малейших усилий для того, чтобы добывать себе пропитание и продлевать свою жизнь, то теперь говорится, что терния и волчцы произрастит она тебе, земля. и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят». Итак, вот первым ощутимым следствием грехопадения является некое восстание всей твари против человека. И когда мы задаемся вопросом, почему же в этом мире случаются, например, стихийные бедствия, которые убивают человека, убивают независимо от того, хорош он или плох, и невинных, и дети гибнут. Почему? Да потому что этот мир потерял то гармоничное устройство, которое имел. И потерял не потому, что Бог его отнял, но потому что Бог поставил человека центром этого мира, а человек отказался, добровольно отказался от этой роли, связующего звена между божеством и творением. И вот этот мир действительно раскалывается, разламывается, он теряет гармоничное устройство, и потому в нем возникают тоже как бы такие природные страсти, если хотите, да, которые оказываются часто губительными и для самого человека. Второе следствие – это то, что человек теперь должен трудиться. Поэтому труд, это, в общем, совершенно ясно, есть проклятие Божие. Но, как мы уже говорили, все проклятия, которые Господь адресует человеку после грехопадения, они имеют смысл не сделать его жизнь просто мучительной и невыносимой, но помочь, в чем-то помочь человеку. То есть они всегда носят такой педагогический характер. Да.
0: Ну, такой вопрос возникает. Ведь уже в райском саду Господь заповедовал человеку возделывать этот райский сад.
1: Да, да, да.
0: То есть уже там как бы все-таки труд был благословлен, потому что можно, конечно, представить себе Адама, который просто вот в таком блаженном пребывает состоянии, но, мне кажется, какой-то труд уже в райском саду был.
1: Вот мы говорили, на самом деле мы говорили о разнице между трудом и творчеством. Вот это разные вещи. Труд – это именно то, что в поте лица своего человек делает, то есть то, что не хочется делать, не хочется, и что нужно заставлять себя делать. А когда Господь благословляет человека возделывать райский сад, это не то, что человеку делать неприятно или противно, или не хочется, а это дарование ему возможности творить в уподоблении самому Господу Богу. Так вот, реальный труд человека, он, конечно, сочетает в себе и то, и другое. Ведь Господь не отнимает у человека творческих способностей после грехопадения, они остаются. Но если там это было чистое творчество, которое не требовало усилия, прежде всего, над собой, ну и над окружающим материалом, да, из которого надо добывать себе пропитание, то в состоянии после грехопадения к этому творчеству всегда примешивается вот этот элемент самопринуждения, или даже не само, а может быть и внешнего принуждения человека к труду. И, в общем, каждый абсолютно человек знает, каким бы приятным для себя делом он, в принципе, не занимался, что иногда возникает момент, когда не хочется. И когда ты понимаешь, что не хочется, но надо. Вот, конечно, в идеале человеческий труд должен быть творческим, но очень часто он таковым вовсе не является. И опять-таки для того, чтобы обрести этот труд именно как творчество, человеку нужно приложить очень много усилий. Чтобы заниматься механическим каким-то трудом, усилий нужно меньше приложить. Не надо так много учиться, например. Зато человек, выучившись, потратив какие-то силы, пролив много пота и слез, может быть, да, заканчивая высшее учебное заведение, приобретает себе работу не то чтобы более легкую, но приобретает работу более, ну скажем, интересную, более творческую. Хотя, конечно, в любом труде и в труде крестьянина, который пашет землю, есть много радости и утешения для человека. Поэтому в грехопадении, как мы будем и дальше говорить, не все отменяется, что было дано. Не все блага, которые Бог дал человеку, они отнимаются решительно. Но ко всему примешивается как некоторый яд, немножко горечи во все то сладкое, что тем не менее оставляет Бог человеку. В труде возникает именно этот элемент принуждения, принудительного характера труда. И в общем, как я говорю, все мы в большей или меньшей степени это, конечно, в своей жизни ощущаем. Кроме того, в процессе учебы, между прочим, человек тоже навыкает делать над собой усилия. И от навыка эти усилия, они как бы становятся меньше. То есть, если человек привык себя, грубо говоря, принуждать, вставать в одно время, приниматься сразу за дела, соответственно, он уже не так мучается от того, что ему надо сегодня встать и что-то делать. Если он всю неделю валял дурака, а потом ему надо встать и что-то сделать, это будет гораздо труднее, чем если человек делает постоянно. То есть вот труд от постоянства делается более в каком-то смысле легким. Но в чем же смысл в конечном счете этого труда? А именно в том, что человек начинает работать прежде всего над самим собой. Он начинает преодолевать свою немощь, свою греховность, которая проявляется, например, и это одно из самых сильных проявлений ее, в лености, в этой какой-то пассивности, отсутствии внутреннего мотора, что ли, такого движущего. Этот мотор – это, конечно, благодать Божия, которая действовала до грехопадения в человеке. Она все время подвигала, она вливала в нас как бы эту энергию жизни. Вот здесь мы явственно чувствуем утрату этой жизненной энергии. Теперь еще очень важный момент – труда. В чем его смысл? Дело в том, что в райском состоянии время жизни человека было заполнено в значительной степени богообщением. Он мог общаться с Богом напрямую. Теперь, когда человек отвернулся от Бога, вот это время богообщения, ну, то, что мы могли бы назвать молитвой, потому что молитва – это та форма богообщения, которая нам доступна в нашем падшем состоянии. Да? Значит, соответственно, это становится невозможно или довольно сильно ограничено. Значит, надо чем-то заполнить вот эту пустоту жизни. Поэтому труд в этом отношении оказывается еще и спасением. Потому что пустота, бессмыслица существования – это самое тяжелое испытание, которое может переживать человек. Когда мы чувствуем, что мы никому не нужны, когда нам не для чего вообще завтра просыпаться и вставать, и что-то делать. Нет смысла. Вот труд – это спасение. Мы знаем по опыту, что когда человек переживает какие-то очень сильные потрясения, ну, смерть близкого человека, например, да, вот часто говорят, человек уходит в работу, то есть начинает трудом, усиленным таким трудом, замещать ту пустоту, которая возникает на месте какого-то близкого, который был с нами. Именно труд позволяет нам преодолеть вот это страшное состояние одиночества, тоски и всего прочего. Вот примерно то же самое человек ощутил после грехопадения, когда связь с тем, кто был ближе всего ему, его Творцом, она была разрушена, образовалась страшная пустота жизни. И вот эта пустота по велению Божественному заполняется теперь вот этим вынужденным трудом. Для того, чтобы дальше жить, человек вынужден тяжело трудиться, и это занимает, в общем, все время его жизни. Выходные дни появились уже исторически гораздо-гораздо позже. То есть тогда не было таких дней еще, да? И это только когда был дан закон чтить субботу, седьмой день, в память о творении. Но это уже было с еврейским народом на горе Синай после выхода из Египта. А до этого, в общем, человечество не знало такого установленного дня, когда именно было твердо заповедано не работать. Значит, работал все время. Все время жизни было заполнено тем или иным видом труда. Итак, вот это такая сложная диалектика труда, в общем, как мы видим, да. С одной стороны, это божественное проклятие, и мы ощущаем, как часто нам не хочется работать, и как это действительно неприятно. Это не могло быть создано Богом для человека изначально. Если Бог хотел человеку блага, то вряд ли бы он ему навесил такое обременение на всю жизнь. С другой стороны, в том состоянии, в каком человек оказывается после грехопадения, это действительно некий спасательный круг, который Господь дает для того, чтобы человек не впал в абсолютное уныние, в полную, так сказать, депрессию, как мы теперь говорим, и просто не захотел до времени покончить свои счеты с этой жизнью. Значит, что происходит в самом составе человека в результате грехопадения? Ну вот Григорий Ниский, например, говорит, человеческий ум – как опрокинутое зеркало, вместо того, чтобы отражать Бога, принимает образ бесформенной материи. Значит, человек отвернувшись от Бога, на что направляет свой взор? На материю. И эта материя, чем дальше, тем более становится бесформенной, то есть теряет гармоничность. Соответственно, ум человеческий прежде всего теряет вот это гармоничное устройство свое, правильную ориентацию в духовном пространстве и отражает вот эту бесформенность, в которую погружается постепенно и весь окружающий мир. Василий Великий говорит, чем дальше человек уходит от жизни, тем ближе он к смерти. А жизнь – это Бог. То есть чем дальше уходит человек от Бога, тем ближе он к смерти, то есть к полному распаду. Ну и вот Владимир Лосский резюмирует очень хорошо ту катастрофу, которая происходит с человеком и миром в результате грехопадения. Он пишет, весь строй естества переворачивается с ног на голову. Дух человеческий должен был жить Богом, душа – духом, тело – душой. Но дух, отвернувшийся от Бога, паразитирует на душе, питаясь ценностями небожественными, то есть эмоциями, культурой и так далее. Подобно той доброте и красоте, которые привлекли к плоду женщину. Душа становится паразитом тела, поднимаются страсти. И, наконец, тело становится паразитом земной вселенной, убивает, чтобы питаться, и так обретает смерть. То есть мы говорили о том, что в человеческом составе есть определенная иерархия. Высшая часть человека – это душа, которую в такой трихотомической так называемой схеме, которую, например, апостол Павел использует, разделяется на еще высшую часть души, которую называет он духом. То есть это та часть, которая обращена прежде всего к богопознанию, к высшему самому. Да? А другая часть души, так сказать, низшая, это обычный такой наш повседневный разум, вот в отличие от нуса, высшего разума, который, в общем, в святоотеческом богословии, можно сказать, тождественным понятию дух. Да? Дух это включает в себя и высшую познавательную способность богопознания. Вот. А обычный разум, житейский, рациональный ум, это относится к уже душе. Все наши чувства, переживания и так далее, это вот то, что мы относим к душевной сфере, не, собственно, к духовной. Ну и, наконец, тело. Все понимают, что такое наше тело. Так вот, дух должен был быть, так сказать, вперен человеком в Бога. Душа должна, то есть эмоции, мысли и так далее, должны тянуться за духом к богопознанию. Ну и тело должно служить вот этой богоподобной душе. Что происходит в грехопадении? Дух человека, отвернувшийся от Бога, поворачивается куда больше некуда, на душу, да, и начинает питаться, как говорит Лосский, ценностями небожественными, подобными той доброте и красоте, которые заключены в плоде. То есть красота мира становится уже двусмысленной. Если раньше она была, отражала гармонию божественного замысла, то теперь она уже ее не отражает. И та привлекательность такая внешняя, которая в этом мире есть, она может и соблазнять человека. То есть все становится очень неоднозначным и двусмысленным. Красота может быть соблазнительной для человека. Ну и, наконец, душа, которой некуда тянуться, обращается тоже вниз. И все наши переживания, чувства, они возбуждают страсти просто в нашем теле. Она начинает паразитировать на теле, а тело, соответственно, начинает паразитировать на окружающем мире, как вот Лосский замечательно говорит, убивает, чтобы питаться, и так обретает собственную смерть. Вот что значит разорвать связь с Богом, ту живую связь, которая была вначале человеку дана, но которая сохранялась только благодаря его свободному выбору, которую он мог направить в одну или другую сторону. Что же дальше? 20 стих. «И нарек Адам имя жене своей Ева». В сноске смотрим и читаем, что Ева означает «жизнь», ибо она стала матерью всех живущих. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их». Ну вот, теперь надо обсудить, конечно, этот момент тоже довольно сложный. о кожаных одеждах, что они обозначают, кожаные ризы. Здесь, конечно, существует много идей, которые высказывали, в частности, святые отцы, по поводу того, что означают кожаные ризы. Прежде всего, и, так сказать, общее такое место – это понимание кожаных риз как смертности человека. Лоски пишет: «Бог вносит некоторый порядок в самую гущу хаоса. Он дает закон жизни и смерти, избавляющий каждую личность от вечного господства закона зла. Ибо для человека лучше телесная смерть, чем вечная жизнь, подчиненная закону умножения зла. Такая жизнь была бы для человека источником безысходной тоски и муки». Ну, эта мысль высказывается, разумеется, многими святыми отцами. Ну, например, Мефодий Олимпийский говорит: «Бог сделал кожаные одежды, как бы одевая человека в смертность». Что это означает? Это означает, что действительно, если уже вот это семя тли в человеке посеяно, оно растет. Оно может расти быстрее, может расти медленнее. Его можно заглушать с Боговоплощением. И спасение наше означает, что в нас может быть всажено через таинство крещения, уже говоря совершенно конкретно, еще и семя жизни, которое мы призваны возделывать в жизни христианской. И задача тогда будет не просто в том, чтобы глушить бесконечное семя зла. Вот, его действительно надо глушить, надо пропалывать. То есть это уже другой вопрос о том, как должен жить христианин. Но появляется и новая задача – растить, быть доброй почвой для доброго семени. Да? Ну, как действительно на грядке мы знаем. Растет сорняк, который заглушает, который не приносит никакой пользы. И растет какое-то доброе растение, которое дает хороший плод. Задача не просто в том, чтобы бесконечно уничтожать сорняки, а в том, чтобы дать возможность вырасти главному. Вот такой выход из этого положения. Но пока что до Боговоплощения в человеке есть только семя тли. И оно растет. И так человек может, конечно, определенными аскетическими упражнениями уменьшать силу этого злого растения, плевела, который растет в человеке и всажен самим моментом грехопадения. Но упразднить его вовсе человек не может. И вся жизнь превращается вот в эту непрестанную борьбу, мучительную подчас. И в конечном счете представить себе, что эта жизнь будет бесконечной вот в таком мучении, это, конечно, перспектива страшная. Таким образом, что делает Господь? Он полагает предел индивидуальной жизни каждого человека, вот этой нашей телесной, так сказать, жизни, и освобождает нас от дальнейшего усилия. При этом сам род человеческий не исчезает. Господь вот здесь как раз запускает вот тот самый механизм деторождения, который, собственно, мы знаем, с помощью которого род человеческий продолжается. Что существенно в этом способе воспроизводства человека? То, что он подчинен закону инстинкта, закону несвободы. Почему? Вот мы можем теперь ответить на вопрос. Христос должен был родиться таким странным образом, бессеменно, потому что он не должен был наследовать как бы от Адама, от первого человека, вот это семя тли. То есть он рождается таким же в точности человеком, как был Адам, во всем подобный нам, кроме греха, то есть кроме первородного уже даже греха. И когда мы говорили, помните, с вами о том, что способ размножения, который был предусмотрен Богом для человека в райском состоянии до грехопадения, он, скорее всего, должен был быть другим. Вот он не должен был содержать в себе этот инстинктивный момент. Рождение человека должно было быть абсолютно свободным актом Адама и Евы, актом их любви и только. То есть в нем не должен был задействован быть инстинкт, то есть какое-то принуждение. Каким образом вот передается это семя тли? Оно передается именно через действие закона необходимости. То есть семя тли – это, вообще говоря, подверженность человеку необходимости. Это утрата полноты свободы. Значит, грехопадение – это не только разрыв любви с Богом, но это утрата свободы. И вот эта несвобода, подчиненность инстинкту, которой не было у человека в райском состоянии, она как раз становится главным в нашем падшем состоянии. Именно поэтому, не по каким-то другим пуританским причинам, в Евангелии зафиксирован вот этот принципиальнейший момент, что Христос рождается бессеменно, без мужеского хотения, как говорится в церковных песнопениях. Итак, вот мы рассмотрели такой первый аспект, ну, такой наиболее принципиальный, того, что же такое кожаные ризы, но, конечно, разговор об этом мы еще не закончили, надо будет его продолжить, и об этом, я надеюсь, поговорим в следующей нашей программе, когда, так я предполагаю, мы уже можем и закончить разговор о первых трех главах Библии.
0: Да, давайте на этом закончим. Я напоминаю, что в эфире были беседы о Библии. У микрофона был священник Александр Степанов и Анна Павлович. Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: Вы слушали духовный концерт на текст библейской песни из книги «Исход» композитора Михаила Ипполитова Иванова в исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Фрейлина трех императриц. По строгому уставу Соловецкого монастыря женщины на остров не допускались. Они могли поклониться святыням лишь издали, с крохотного заячьего островка. От пристани до него верста с небольшим, и весь Кремль с высящимися над ним куполами виден оттуда, как на ладони. Традиция сохранилась. Новый хозяин острова отвел зайчики под женский изолятор, куда попадали главным образом за грех против седьмой заповеди, и куда в качестве представителя власти был допущен лишь один мужчина, 70-летний еврей, бог весть какими путями попавший на службу в хозяйственную часть ЧК, проштрафившийся чем-то и угодивший в ссылку. Возраст и явная дряхлость ставили его, как жену Цезаря, вне подозрений. Каторжницы, ни в чем не провинившиеся на Соловках, жили на самом острове, но вне Кремля, в корпусе, обнесенном тремя рядами колючей проволоки, откуда их под усиленным конвоем водили на работы в прачечную, канатную мастерскую, на торфоразработки и на кирпичный завод. Прачечные и веревочки считались легкими работами, а кирпичики, формовка и переноска сырца, пугали. Чтобы избавиться от кирпичиков, пускались в ход все средства, и немногие выдерживали 2-3 месяца этой действительно тяжелой, не женской работы. Жизнь в Жен-бараке была тяжелее, чем в Кремле. Его обитательницы, глубоко различные по духовному укладу, культурному уровню, привычкам, потребностям, были смешаны и сбиты в одну кучу, без возможности выделиться в ней в обособленные однородные группы, как это происходило в Кремле. Количество уголовных здесь во много раз превышало число каэрок, и они господствовали безраздельно. Притонодержательницы, проститутки, торговки кокаином, контрабандистки, и среди них аристократки, кавалерственные дамы, фрейлины. Выход из барака строго контролировался. Даже в театр женщины ходили под конвоем и сидели там обособленно, тоже под наблюдением. Женщины значительно менее мужчин приспособлены к нормальному общежитию. Внутренняя жизнь Жен-барака была адом, и в этот ад была ввержена фрейлина трех императриц, 65-летняя баронесса, носившая известную всей России фамилию. «Великую истину», — сказал Достоевский, — «простолюдин, идущий в каторгу, приходит в свое общество, даже, может быть, еще в более развитое. Человек образованный, подвергшийся по законам одинаковому наказанию с простолюдином, теряет часто несравненно больше его. Он должен задавить в себе все свои потребности, все привычки, перейти в среду для него недостаточную, должен приучиться дышать не тем воздухом. И часто для всех одинаковое по закону наказание превращается для него в десятеро мучительнейшее. Это истина. Именно такое, во много раз более тяжелое наказание несла эта старая женщина, виновная лишь в том, что родилась в аристократической, а не в пролетарской семье. Если для хозяйки кронштадтского портового притона Кораблихи быть Жен-барака и его среда были привычной, родной стихией, то чем они были для смолянки, родной стихией, которой были ближайшие к трону круги? Во сколько раз тяжелее для нее был каждый год, каждый день, каждый час заключения? Беспрерывная, не прекращавшаяся ни днем, ни ночью пытка. ГПО это знала и с явным садизмом растасовывала каэрок в камеры поодиночке. С мужчинами в Кремле оно не могло этого сделать. В Жен-бараке это было возможно. Петербургская жизнь баронессы могла выработать в ней очень мало качеств, которые облегчили бы ее участь на Соловках. Так казалось. Но только казалось. На самом деле фрейлина баронесса вынесла из нее истинное чувство собственного достоинства и неразрывно связанное с ним уважением к человеческой личности, предельное, порой невероятное самообладание и глубокое сознание своего долга. Попав в барак, баронесса была там встречена не в штыки, а более жестоко и враждебно. Стимулом к травле ее была зависть к ее прошлому. Женщины не умеют подавлять в себе, взнуздывать это чувство, и всецело поддаются ему. Слабая, хилая старуха была ненавистна не сама

Да. Она не чуждалась, не отграничивала себя от окружающих, не проявляла и тени того высокомерия, которым неизменно грешит ложный аристократизм. Став каторжницей, она признала себя ею и приняла свою участь как неизбежность, как крест, который надо нести без ропота, без жалоб и жалости к себе, без сетований и слез, не оглядываясь назад. Тотчас по прибытии баронесса была, конечно, назначена на кирпичики. Можно представить себе, сколь трудно было ей на седьмом десятке носить на лотке двухпудовый груз. Ее товарки по работе ликовали. «Баронесса, фрейлина, это тебе не за царицей хвост таскать. Трудись по-нашему». Хотя мало кто из них действительно трудился до Соловков. Они не спускали с нее глаз и жадно ждали вопля, жалобы, слез бессилия. Но этого им не пришлось увидеть. Самообладание, внутренняя дисциплина, выношенная в течение всей жизни, спасли баронессу от унижения. Не показывая своей несомненной усталости, она доработала до конца, а вечером, как всегда, долго молилась, стоя на коленях перед маленьким образком. Моя большая приятельница дней Соловецких, кронштадтская притонщица Кораблиха, баба русская, бойкая, зубастая, но сохранившая жалость в бабьей душе своей, рассказывала мне потом, как она стала на коленки. Сонька глазок завела было бузу. «Ешь ты, Бога своего поставила! Святая какая промеж нами объявилась!» А Анетта на нее. «Тебе жалко, что ли? Твое берет. Видишь, человек душу свою соблюдает». Сонька язык прикусила. То же повторялось и в последующие дни. Баронесса спокойно и мерно носила сырые кирпичи. Вернувшись в барак, тщательно чистила свое платье. Молча съедала миску тресковой баланды, молилась и ложилась спать на свой аккуратно прибранный топчан. С обособленным кружком женбарачной интеллигенции она не сближалась, но и не чуждалась. Как и вообще не чуждалась никого из своих сожительниц, разговаривая совершенно одинаковым тоном, из беспрерывно вставлявшей французские слова княгини Шаховской и с Сонькой Глазком, пользовавшейся в той же мере словами непечатными. Говорила она только по-русски, хотя обособленные предпочитали французский. Шли угрюмые соловецкие дни, и выпады против баронессы повторялись все реже. Остроумие языкатых баб явно не имело успеха. «Нынче утром Манька Длинная на баронессу у рукомойника наскочила», сообщала мне вечером на театральной репетиции Кораблиха. «Щетки, мыло ее покидало. Крант, мол, долго занимаешь». Я ее поганой тряпкой поряшки как двину. Ты чего божескую старуху обижаешь? Что, тебе воды мало? У тебя где болит, что она чистоту соблюдает? Окончательный перелом в отношении к бывшей фрейлине наступил, когда уборщица камеры, где она жила, объявилась. Объявиться на соловецком жаргоне значило заявить о своей беременности. В обычном порядке всем согрешившим против запрета любви полагались зайчики, даже и беременным до 7-8 месяца. Но бывших уже на сносях отправляли на остров Анзер, где они родили и выкармливали грудью новорожденных в сравнительно сносных условиях на легких работах. Поэтому беременность тщательно скрывалась и объявлялась лишь тогда, когда можно было, минуя зайчики, попасть прямо к мамкам. Объявившуюся уборщицу надо было заменить, и по старой тюремной традиции эта замена производилась демократическим порядком. Уборщица выбиралась. Работа ее была сравнительно легкой — вымыть полы, принести дров и стопить печку. За место уборщицы боролись. «Кого поставим?» — запросила Кораблиха. Она была старостой камеры. «Баронессу!» — звонко выкрикнула Сонька Глазок, безудержная и в любви, и в ненависти. «Кого, кроме нее? Она всех чистоплотней. Никакой неприятности не будет». Довод был веский. За грязь наказывалась вся камера. Фрейлина трех всероссийских императриц стала уборщицей камеры воровок и проституток. Это было большой милостью к ней. Кирпичики явно вели ее к могиле. Я сам ни разу не говорил с баронессой, но внимательно следил за ее жизнью через моих приятельниц,
работавших в

0: театре, Кораблиху и ту же Соньку Глазок, певшую в хоре. Заняв определенное социальное положение в каторжном коллективе, баронесса не только перестала быть чужачкой, но автоматически приобрела соответствующий своему чину авторитет, даже некоторую власть. Сближение ее с камерой началось, кажется, с консультации по сложным вопросам косметических таинств, совершающихся с равным тщанием и во дворце, и на каторге. Потом разговоры стали глубже, серьезнее, и вот... В театре готовили заговор императрицы Алексея Толстого, халтурную, но игровую пьесу, шедшую тогда во всех театрах СССР. Арманов играл Распутина и жадно собирал все сведения о нем, увидевших загадочного старца. «Все это в раке, будто царица с ним гуляла», — безапелляционно заявила Сонька. «Она его потому к себе допускала, что он за наследника очень усердно молитствовал. А чего другого промеж них не было. Баронесса наша при них была, а она врать не будет». Кораблиха, воспринявшая свое политическое кредо среди кронштадтских матросов, осветила вопрос иначе. Один мужик до царя дошел и правду ему сказал, зато буржуи его и убили. Ему царь поклялся за наследникова выздоровление землю крестьянам после войны отдать. Вот какое дело! Нарастающее духовное влияние баронессы чувствовалось в ее камере все сильнее. Это великое таинство пробуждения человека совершалось без насилия и громких слов. Вероятно, и сама баронесса не понимала той роли, которую ей назначено было выполнить в камере каторжного общежития. Она делала и говорила, что надо, так как делала это всю жизнь. Простота и полное отсутствие дидактики, ее слов и действия и были главной силой ее воздействия на окружающих. Сонька среди мужчин сквернословила по-прежнему, но при женщинах стала заметно сдерживаться. И, главное, ее эпитеты утратили прежний тон вызывающей бравады, превратившись просто в слова, без которых она не могла выразить всегда клокотавших в ней бурных эмоций. На страстной неделе Кораблиха и еще две женщины из хора говели у тайно проведенного в театр священника, утешительного попа. Таинство принятия тела и крови Христовых совершалось в темном чулане, где хранилась бутафория, дарами, пронесенными в плоской солдатской кружке в боковом кармане бушлата. На стреме у дверей стоял бутафор-турок Решат Седат, в недавнем прошлом коммунист, нарком просвещения Аджарстана. Если бы узнали, быть бы всем на секирке и зайчиках, если не хуже. Когда вспыхнула страшная эпидемия сыпняка, срочно понадобились сестры милосердия или могущие заменить их. Начальник санчасти Услон Фельдман не хотела назначений на эту смертническую работу. Она пришла в женбарак и, собрав его обитательниц, уговаривала их идти добровольно, обещая жалование и хороший паёк. Желающих не было. Их не нашлось и тогда, когда экспансивная Фельдман обратилась с призывом о помощи умирающим. В это время в камеру вошла старуха-уборщица с вязанкой дров. Голова ее была укручена платком, на дворе стояли трескучие морозы. Складывая дрова к печке, она слышала лишь последние слова Фельдман. — Так никто не хочет помочь больным и умирающим? — Я хочу, — послышалось от печки. — Ты? А ты грамотная? — Грамотная. — И с термометром умеешь обращаться? — Умею. Я работала 3 года хирургической сестрой в Царскосельском лазарете. «Как ваша фамилия?» Прозвучало известное имя, без титула. «Баронесса!» — крикнула, не выдержав, Сонька. Но этот выкрик звучал совсем не так, как в первый день работы бывшей фрейлины на кирпичиках. Второй записалась Сонька, и вслед за ней еще несколько женщин. Среди них не было ни одной из обособленного кружка, хотя в нем много говорили о христианстве, о своей религиозности. Двери сыпно-тифозного барака закрыли за вошедшими туда, вслед за фрейлиной 3 русских императриц. Оттуда мало кто выходил. Не вышло и большинство из них. Фельдман рассказывала потом, что баронесса была назначена старшей сестрой, но несла работу наравне с другими, рук не хватало. Работа была очень тяжела, так как больные лежали в повалку на полу, и подстилка под ними сменялась сестрами, выгребавшими руками пропитанные нечистотами стружки. Страшное место был этот барак. Баронесса работала днем и ночью, работала так же тихо, мерно и спокойно, как носила кирпичи и мыла пол жен-барака. С такой же методичностью и аккуратностью, как, вероятно, она несла свои дежурства при императрицах. Это ее последнее служение было не самоотверженным порывом, но следствием глубокой внутренней культуры, воспринятой не только с молоком матери, но унаследованной от ряда предшествовавших поколений. Владевшее ею чувство долга и глубокая личная дисциплина дали ей силы довести работу до предельного часа, минуты, секунды. Час этот пробил, когда на руках и на шее баронессы зарделась зловещая сыпь. Фельдман заметил ее. «Баронесса, идите и ложитесь в особой палате. Разве вы не видите сами?»
1: «К чему?»
0: «Вы же знаете, что в мои годы от тифа не выздоравливают. Господь призывает меня к себе, но 2-3 дня я еще смогу служить ему». Они стояли друг против друга, аристократка и коммунистка, верующая в него и атеистка, женщины двух миров. Экспансивная, порывистая Фельдман обняла и поцеловала старуху. Когда она рассказывала мне об этом, ее глаза были полны слез. «Знаете, мне хотелось тогда перекрестить ее, как крестила меня в детстве няня. Но я побоялась оскорбить ее чувство веры, ведь я же еврейка». Последняя секунда пришла через день. Во время утреннего обхода баронесса села на пол, потом легла, начался бред. Сонька Глазок тоже не вышла из барака смерти, и души их вместе предстали перед престолом Господним.

Дорогие друзья, для вас прозвучал вокализ Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Тема этого цикла программ – убийство царской семьи в Екатеринбурге. Мой собеседник – историк Кирилл Михайлович Александров. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Марина Николаевна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
0: Как мне кажется, не хватает просто рассказа исторического, как это было. И за этим, Кирилл Михайлович, обращаюсь к вам. И прежде всего, конечно, хотелось бы узнать о исторических источниках, документальных источниках, которые позволяют нам узнать, как происходило это злодеяние, которое стало символом мученичества русского народа в 20 веке.
1: Благодарю вас, Марина Николаевна, за то, что мне предоставили возможности радиостанция «Град Петров» поговорить на эту тему. И сразу же хочу сказать, что, в общем, я ранее никогда не записывал программ, связанных с историей убийства царской семьи. В каком-то смысле это мой первый опыт. Эта тема не была узкоспециальной в моих исторических исследованиях, хотя, конечно, у меня была какая-то эрудиция, я читал литературу соответствующую, источники исторические. Но, наверное, нужно начать вот с какого обстоятельства, что в 2013 году, в 2017 году я работал в американских архивах Соединенных Штатов Америки в рамках вот своих исторических исследований, Бахметьевский архив Колумбийского университета в Нью-Йорке, где хранится очень богатая коллекция русских документов, материалов деятелей русской эмиграции, воинских организаций. Ну, в частности, например, там одна из этих коллекций — это коллекция очень известного русского офицера, военно-политического деятеля русской эмиграции, генерального штаба генерал-лейтенанта Алексея Петровича Архангельского. Он был начальником Русского общевоинского союза, самой крупной воинской организации русского зарубежья, а после похищения генерал-лейтенанта Евгения Карловича Миллера, вот, значит, с 1938 года и до 1957 года. Другие материалы, там есть коллекция Деникина, разных деятелей русской эмиграции, ученых, литераторов и так далее, и так далее. А другой архив — это вот в Калифорнии, в Стэнфордском университете, знаменитый Гуйровский архив. Архив Гуйровского института войны, революции и мира, наверное, самое богатое и яркое собрание русских материалов и документов, которые с 20-х годов собирались. Ну, я не знаю, там вот коллекция Северо-Западной армии колоссальная, фонд генерала Юденича Николая Николаевича, который был собран, описан, систематизирован и передан в Гувер генерал-лейтенантом Николаем Николаевичем Головиным. Там фонды Керенского, генерала Лукомского, историков, ученых, писателей и так далее, и так далее. Наверное, даже по богатству, по разнообразию, по значительности вот этот гуверовский архив, он богаче даже, чем бахметьевский. И, в общем-то, занимаясь своими сюжетами, связанными с историей русской военной эмиграции 20-х, 30-х, 40-х годов, естественно, что я просто просматривал фонды интересующихся меня русских генералов, где отложили самые разные документы. И вот в ходе вот этих архивных изысканий я обнаружил два документа, которые, на мой взгляд, были неизвестны широко. Они ничего сенсационного из себя не представляют, не добавляют. Ну, какие-то штрихи к детали вот к этому страшному событию, к убийству 11 человек, членов царской семьи и их слуг в подвале Батьевского дома в ночь на 17 июля 1918 года, они добавляют. Кстати, эти документы мной были предоставлены вот представителям следственных органов, которые проверку проводили. Меня поблагодарили за это. Вот, но поскольку прошли годы, да, и, в общем, они как-то не были использованы, я их опубликовал с комментариями. Как это положено для публикации исторического источника, нужны были тщательные комментарии. И мне пришлось погрузиться, в общем-то, в самого разного рода материалы на эту тему. И для меня вот эта картина стала, в общем, достаточно ясной, потому что, ну, во-первых, что касается источников, да, что такое вот исторический источник? Исторический источник — это не исследование какого-то, да, ученого или исследователя или публициста, это не источник, а материалы, которые непосредственно позволяют реконструировать картину событий. То есть это могут быть письма, газеты, объявления, протоколы допросов следственные, описание места совершения преступления. Ну, не знаю, даже в принципе поле боя может быть как исторический источник, если речь идет о военно-историческом событии каком-то. Там расположение рек, оврагов, холмов, лесов и так далее, траншеи, окопов и прочее, прочее.
0: Прийти посмотреть на место действия,
1: да,
0: это
1: прийти,
0: важно.
1: Да. Но если речь идет о реконструкции обстоятельств убийства, то здесь большое значение имеют вот материалы следствия. Так вот, следственные материалы в массе своей, в основном, были опубликованы в 1987 году во Франкфурте на Майне, издательством «Посев», самым, наверное, известным издательством русским второй половины XX века в русской эмиграции. Ну, вот «Посев» и МКПРС еще, да, в Париже. Составил этот том материалов такой историк русский, живущий во Франции, здравствующий, насколько я еще знаю, Николай Георгиевич Росс. Он знаменит был тоже своей монографией, изданной в конце 80-х годов, которая была, в общем, первой, единственной для своего времени, и она и сейчас не утратила своей актуальности, под названием «Врангель в Крыму», о политике генерала Врангеля и Александра Васильевича Кривошеинова в бытностях во главе Юга России в 20-м году.
0: Он, кстати, сотрудничает с «Голосом православия».
1: Да-да-да. И вот, значит, Николай Георгиевич, вот эти материалы, они были следователи Николая Соколова, они были, вернее, все те материалы, которые следователи оказались, они были систематизированы, собраны, откомментированы, насколько это позволяла ситуация, и очень качественно изданы.
0: Кирилл Михайлович, вы сказали, что это 87-й год.
1: 87-й год, да.
0: А вот наши слушатели, наверное, многие скажут, что им казалось, что они опубликованы гораздо раньше, может быть, даже в 20-е, 30-е годы.
1: Нет, речь шла о том, что... я говорю о том, что это самая полная публикация была, например, которой вот я пользовался при подготовке комментариев к своим документам.
0: То есть это научная публикация?
1: Да, это научная
0: Можно
1: публикация.
0: Можно сказать, что 87-й год — это первая научная публикация следствия убийства царской семьи.
1: Следственных материалов по делу убийства царской семьи. Причем тут есть еще одна важный нюанс. Дело в том, что один из сотрудников издательства «Посев», Андрей Васильев такой, да, ныне здравствующий тоже, дай бог ему здоровья, хотя очень в почтенном возрасте, он был родственником генерального штаба генерал-лейтенанта Михаила Константиновича Дитерихса, который был последним возглавителем белого движения на Дальнем Востоке в 22-м году воеводой Земской рати, правителем Приамурского земского края в 22-м году, несколько месяцев, вот с эвакуацией воинских частей генерала Дитерихса осенью 22-го года белая борьба в России, на территории России завершилась. То есть это произошло через два года после эвакуации Крыма, Врангелевского Крыма. Генерал Дитерихс по поручению Верховного правителя России Александра Васильевича Колчака с зимы 19-го года курировал следствие по делу об убийстве царской семьи. Он именно настоял на смене следователя, о чем я позже скажу. Он использовал материалы Соколова, когда вот еще в начале 20-х годов в Харбине работал над своей книгой. Это была одна из первых книг, вот убийство царской, тоже посвященное убийству царской семьи. Другое дело, что в силу некоторых своих взглядов Михаил Константинович способствовал созданию вот одного из самых распространенных мифов, в том числе, видимо, под влиянием следователя Соколова.
0: Дитерихс.
1: Тут даже трудно сказать, кто на кого влиял больше. Соколов на Дитерихса или Дитерихс на Соколова. И вот часть этих, в том числе какая-то часть материалов Дитерихса, она тоже попала вот в это издание «Росса».
0: А вот что за миф?
1: Я об этом скажу чуть-чуть позже. И поэтому, конечно, в первую очередь вот, вот этот том, да, он является собранием важных исторических источников. Что же касается об убийстве царской семьи, написана масса литературы. Там и Вильтон, да, англичанин, который с Соколовым близко достаточно общался, и сам Соколов написал, да, труд, посвященный гибели царской семьи, потому что и после эвакуации из России, в эмиграции, во Франции, да, Соколов продолжал заниматься опросами лиц, которые могли что-либо рассказать о царской семье. Другое дело, что, видите, Соколов умер в 24-м году, я несколько слов о нем расскажу. Обстоятельства его смерти не ясны во Франции. Высказывалось предположение, что вот эта книга, которая за его фамилией издана, она там дополнялась, редактировалась.
0: После смерти. После... Не он ее издал, а после смерти
1: после
0: она вышла.
1: После смерти, да. Угу. Но, видите, это все на уровне вот догадок, ну, каких-то, да, и прочее. Но я уже не говорю о литературе совершенно там мистическо-оккультного характера и так далее, и так далее. А на мой взгляд, вот в 21 веке, скажем так уже, в 21 веке вышло два таких очень обстоятельных, очень серьезных труда, фундаментальных.
0: В России?
1: В России, в которых обстоятельства реконструированы с достаточно высокой степенью точности. И я эти две книги, конечно, использовал. Во-первых, это труд такой фундаментальный доктора исторических наук, профессора, очень известного уральского ученого Ивана Федоровича Плотникова. Он роскошно был издан совершенно, очень красиво. Называется «Правда истории гибель царской семьи». Он вышел в Екатеринбурге в 2003 году. В общем и целом Иван Федорович использовал самый широкий круг источников, материалов, подверг их критике, как это положено. То есть он сопоставлял показания, искал противоречия. Очень квалифицированное исследование. Единственное, наверное, но это отдельная проблема совершенно. Она отличается, эта проблема отличается от вопроса, как произошло убийство. Вот это мы знаем. Это вопрос, вот, на который Плотников давал, в общем, противоречивый достаточно ответ. Кто принимал решение об убийстве царской семьи? Это вопрос, который действительно остается дискуссионным до сих пор, и, на мой взгляд, он не закрыт еще, хотя у меня есть своя версия этих событий, но я не настаиваю на том, что она единственно верна, именно потому что источников не хватает. Плотников, например, был убежден, и он не скрывает этой убежденности в том, что убийство царской семьи состоялось по согласованию со Свердловым и с Лениным, и вот эту версию он в соответствующем месте озвучил, но тоже, в общем-то, подчеркнув, что вот прямых доказательств нет, ну, кроме вот известного мемуарного свидетельства Льва Троцкого, который вдруг в начале 30-х годов он вот описал свой разговор со Свердловым, который якобы сказал, что мы здесь все решали, Ильич решил и так далее. Но эта проблема, как я еще раз говорю, как принималось решение, кто несет ответственность, имеет ли Москва отношение к деятельности Урала, да, это отдельный совершенно вопрос. Это не имеет отношения к проблеме, как происходило убийство и что произошло с телами. И второе исследование, это вот такой тоже компетентный, квалифицированный исследователь, который провела очень большую изыскательскую работу. Она дополнила Плотникова, уточнила что-то, перепроверила. Наталья Розанова.
0: А тоже из Екатеринбурга.
1: Она тоже из Екатеринбурга, да, я знаю этого исследователя достаточно хорошо, хотя мы давно не виделись. Вот ее исследование, которое называется «Царственные страстотерпцы. Посмертная судьба», вышло в 2008 году роскошно в Москве в издательстве «Вагриус». Это такой очень серьезный том. Самое главное, что там, конечно, вот проблема идентификации останков царской семьи очень глубоко, компетентно рассматривалась. И что еще очень важно, чего, естественно, у Плотникова нет. Плотников говорил и о том, что вот эта проблема посмертной судьбы, ну, грубо говоря, что с трупами произошло. То есть Плотников не подвергал ни малейшему сомнению подлинность останков 9 человек, которые были обнаружены в 1979 году в местечке Поросенков-Лог двумя любителями, которые этому делу посвятили достаточно много времени своей жизни. Гели Рябов и Авдонин, да, геолог, минеролог, ученый. Я о них потом позднее скажу. Плотников не подвергал ни малейшему сомнению подлинности. Именно потому, что он тщательно реконструировал, что происходило. Но расстреляли-то 11 человек. Государя, императрицу, 5 детей, соответственно, доктора, повара, камердинера и камер-юнгферу Демидову, которую иногда называют там горничной и так далее. Но это не совсем правильная формулировка. Двух не было в этом захоронении. Нашли их только совсем недалеко от этого основного. И Плотников решил, что эти два человека, два трупа, они были уничтожены, сожжены. Это, конечно, была его ошибка, но невольная совершенно, да, это вот в той ситуации с тех материалов,
0: которые... Ну, это предположение, которые... это да, же не, да, не то, что он на документах доказал, что они
1: сожжены, верно. Это его
0: просто он сказал, я не знаю, предполагаю.
1: Это предположение, да, и как раз, когда Наталья Розанова заканчивала свою работу, вот состоялось обретение мощей Алексея и Марии.
0: 2007.
1: Да, в 2007 году.
0: Поэтому... То есть Плотников в 2003
1: да,
0: написал,
1: а эта книга...
0: в 2007 найдены еще останки,
1: да,
0: в 2008
1: да,
0: выходит
1: вышло,
0: труд
1: да,
0: Розановой.
1: Да, совершенно верно. И вот, собственно, на мой субъективный взгляд, вот из всего этой широкого круга литературы, исследовательской, популярной, научно-популярной, публицистической на эту тему, вот эти две работы, два исследования, они представляются мне наиболее квалифицированными и компетентными. А что касается корпуса источников, то вот это как раз вот тот том Росса, который, конечно, тоже можно там дополнять. И вот, когда я готовил к публикации вот эти два документа, то...
0: А что за документы, вы скажете потом?
1: Да, я сейчас скажу. Нет, да, понятно, что мне нужно было вот опираться на какие-то достоверные, слава богу, результаты исследований своих коллег. Картина предстала во всей такой своей полноте, честно говоря, жутко отвратительно это все выглядит. То есть это страшнее выглядит, чем мы себе можем представить. И это выглядит страшнее еще потому, что вот благодаря, опять-таки, Плотникову реконструированы более-менее биографии убийц царской семьи. Мы поименно знаем всех, Ну, практически.
0: Кто стрелял и в кого стрелял, там
1: нет,
0: тоже есть
1: у Плотникова. В кого стрелял, это вопрос спорный, в нем не будет никогда точки поставлены.
0: Ну, хоть
1: потому
0: какие-то
1: что
0: там, да, есть такие.
1: Дело в том, что стреляли беспорядочно, и, например, на убийство государя и наследника претендовали 3 человека.
0: А вот потом же добивали, тогда уже
1: да,
0: можно пофамильно.
1: Но, значит,
0: у Плотникова есть это?
1: Есть, я об этом скажу. Угу. Но в целом вопрос о том, что кто кого застрелил, или там чья пуля окончательно прервала жизнь
0: того или иного человека. У кого-то ведь не пуля окончательно прервала жизнь, но другие способы убийства.
1: Нет,
0: были.
1: Вот там Юровский и так далее, там добивали эту несчастную Демидову, она была, Анну Степановну, она была убита последней, о чем я расскажу. Это все известно, но вот с учетом вот биографики этих людей, этих персонажей, это производит жуткое впечатление. Убийц было 8, или их было 9, может быть, но не больше 9, потому что участие 9-го под вопросом у нас недоказанным остается, но вероятным предполагается. Противоречивые показания у других в том, что
0: был, не помню.
1: То есть нет, он был точно в комнате сразу после убийства, но участвовал ли он в самом расстреле, это остается непонятным, да, и Плотников совершенно корректно пишет, что возможно, то есть убитых было 11 человек, убийц было 8 или 9, соответственно, из этих 8 или 9 убийц был один крещеный еврей, вот, собственно говоря, комендант дома особого назначения Юровский. 7 русских православных людей, русских по национальности, православных по крещению. 1 из них, из этих 7 человек, был юноша несовершеннолетний, которому было 17 лет. Кстати, наиболее звероподобный из всей команды. Да, он просто отличался какой-то фанатичной совершенно неистовостью. Возможно, последний персонаж, участие которого остается под вопросом, это латыш, и в том числе служивший вот, значит, в охране дома особого назначения. Это было уголовное убийство 11 человек, совершенное людьми, некоторые из которых имели уголовное прошлое в царской России, совершенно свихнувшихся, обезумевших, потерявших человеческий облик. О портретах этих людей я попозже расскажу. Так вот, один документ, который я нашел, я их нашел не в том порядке, как я о них расскажу. Сначала нашел более поздний, а потом более ранний. Но для наших слушателей вначале лучше рассказывать о более раннем документе, а потом о более позднем. Документ, который я нашел в 2017 году в Гуйровском архиве, это машинописная копия доклада, который хранится в коллекции генерального штаба генерал-лейтенанта Александра Сергеевича Лукомского. Это известный офицер достаточно, Александр Сергеевич Лукомский, был участником Великой войны. На февраль 1917 года он был генерального штаба генерал-лейтенант, занимал достаточно высокую должность генерал-квартирмейстера при штабе Верховного главнокомандующего. После того, когда Алексеев Михаил Васильевич заболел, и почками мучился, и был отправлен из ставки лечиться в Севастополь, вот Лукомский прибыл в ставку и был назначен на эту должность без ведома генерала Алексеева. У них отношения с Алексеевым были неважные, мягко скажем. Историческая роль Лукомского или вот такой яркий такой достаточно эпизод в его жизни, он был первым среди русских генералов, который утром 2 марта 1917 года, познакомившись с перепиской между генералом Николаем Владимировичем Русским, главнокомандующим армиями Северного фронта и председателем 4-й Государственной Думы Михаилом Владимировичем Родзянко, Лукомский был первым, кто сказал, что отречение неизбежно, отречение Николая II в пользу наследника престола Алексея Николаевича. После Октябрьского переворота он участвовал в Белом движении на юге России, был помощником главнокомандующего добровольческой армии генерала Деникина, был начальником военно-морского управления, потом при генерале Врангеле он был представителем главнокомандующего Врангеля в Константинополе и в эмиграции в 20-е годы был довольно близок к великому князю Николаю Николаевичу Младшему, который считался вождем всех русских зарубежных военных кадров зарубежного воинства. На этой копии машинописного доклада есть резолюция, не резолюция, а пометка карандашная Лукомского. У него был не очень хороший почерк, я 2 слова прочитать не смог, но смысл понятен. Прислано было при письме на имя генерала Деникина 12 апреля 1919 года, номер 83, Министерство юстиции правительства адмирала Колчака. Мною эта копия была получена с подлинной копией от генерала Романовского, у которого хранились в штабе, и там 2 слова не прочитаны, от адмирала Колчака. Ну, а у которого хранились в штабе какие-то документы, полученные от адмирала Колчака. То есть между Омском, который был столицей Белой России, поскольку Колчак был верховным правителем России, и Таганрогом, да, где была ставка генерала Деникина, коммуникации существовали, но, учитывая пространство, отсутствие общей линии фронта, они были очень замедлены. И вот там через союзников и так далее это все пересылалось, довольно долго бумаги шли. Колчаковские юристы в начале апреля 19 года подготовили для главнокомандующего вооруженными силами Юга России генерал-лейтенанта Деникина под названием «К убийству бывшего императора Николая II и его семьи» этот доклад. То есть это на тот момент все обобщенные, как бы выжимка, да, из тех следственных материалов, которые были собраны. Причем Соколов только-только к следствию приступил, когда этот доклад составлялся. Следствие шло уже более полугода, а Соколов в следствии участвовал только на протяжении там полутора месяцев последних. Вот теми материалами, которые юристы колчаковские располагали, они на основании этих материалов составили этот доклад для Деникина и переслали его из Омска на юг России, где он попал к генералу Ивану Павловичу Романовскому, тоже генерального штаба генерал-лейтенант. Он был участником Первой мировой войны, а во время гражданской войны на юге России был ближайшим соратником, помощником генерал-лейтенанта Антона Ивановича Деникина. У него печально сложилась судьба после эвакуации, вот печальной такой новороссийской 20-го года. В марте 20-го года, когда остатки деникинских войск были эвакуированы Черным морем в Крым, и там Деникин передал командование генералу Врангелю, Романовский уехал за границу, чувствовавший моральную ответственность за то, что произошло с вооруженными силами Юга России. И сразу же вот после его приезда в апреле 20-го года в посольстве, в русском посольстве в Константинополе, Романовского застрелил поручик Мстислав Харузин, монархист, который считал, что Романовский несет ответственность за вот эту самую неудачную, трагическую новороссийскую эвакуацию марта 20-го года. Лукомский, сняв копию вот с этого доклада, который был у Романовского, вывез его со своими бумагами за границу, и потом эти бумаги попали в Гуверский архив Стэнфордского университета.
0: В этом цикле передач Кирилл Михайлович Александров расскажет на основе документов, как происходило злодейское убийство в Екатеринбурге в 18 году. Погибла царская семья и их слуги в доме инженера Ипатьева. Передача вела Марина Лобанова. Это была первая программа. В следующей программе продолжим.

0: Маленький концерт.
1: Сегодня, дорогие друзья, мы послушаем музыку Арве Пярта, знаменитого современного эстонского композитора. Но сначала скажем несколько слов о самом музыканте. Арве Пярт родился в Эстонии в 1935 году, учился в Таллине. Еще будучи студентом, Пярт нашел работу инженера звукозаписи на эстонском радио. Также еще в студенческие годы он начал сочинять музыку для театра и кино. Его детская кантата «Наш сад», написанная в 1959 году, победила на всесоюзном конкурсе молодых композиторов. Но уже следующая работа Арве Пярта, пьеса для оркестра «Некролог», созданная на основе особого музыкального языка, так называемой серийной техники, была запрещена советской цензурой. В 60-х годах Пярт написал еще несколько модернистских инструментальных сочинений, которые нигде не исполнялись. А кульминацией этого периода его творчества стало сочинение 1968 года «Кредо», вызвавшее раздражение цензуры не только своим музыкальным языком, но и религиозным названием. В начале 70-х годов Пярт на некоторое время отошел от композиторского творчества. Он погрузился в изучение старинной музыки, прежде всего, григорианского хорала. Очевидно, глубокое знакомство с новым миром христианской музыкальной культуры прошлых веков заставило композитора переосмыслить не только свой подход к сочинению музыки, но и всю жизнь. В 1976 году Пярт пишет первое произведение в новом, им самим созданном стиле, который он назвал «тинтинабули», что на латыни означает «колокольчики». Предельная простота до минимализма в выразительных средствах, внимательное вслушивание в длящиеся созвучия, словно нанизанные на выдержанные тоны, которые действительно звучат как маленькие небесные колокола. Вот отличительные черты этого стиля. Произведения Пярта в стиле тинтинабули вызвали новую волну критики и за их музыкальный язык, и за религиозное содержание. В конце концов, Пярт был вынужден эмигрировать. В 1980 году он уезжает в Вену, а затем в Берлин, который с тех пор стал его домом. Уже в 80-х-90-х годах музыка Арве Пярта приобрела мировую известность. Сегодня мы послушаем одно из ранних произведений Арве Пярта, которое было написано в середине 70-х годов. Один из первых примеров его стиля тинтинабули — колокольчики. Впервые оно было исполнено в 1976 году в Таллине под нерелигиозным абстрактным названием «Инспе», чтобы избежать нападок цензуры. Пярт возвращался к этому произведению еще дважды, в 1984 и в 1991 годах. В новой редакции оно получило название «На реках Вавилонских». Название отсылает нас к хорошо известному 136-му псалму. «На реках Вавилонских, тама седохом и плакахом, внегда помянуте нам Сиона. На вербиях посреди его обесихом органы наши. Яко тама вопросишены пленшие нас о слове всех песней и ведшие нас о пении. Как воспоем песнь Господню на земле чуждей? Аще забуду тебе Иерусалиме, забвена буди десница моя». Вот несколько первых строк этого псалма. Однако в самом произведении Пярта этот текст не звучит. Голоса поют только гласные звуки молитвы «Кирие Элейсон» «Господи помилуй». Таким образом создается предельно обобщенный образ молитвенной песни в изгнании. Пол Хиллер, замечательный музыкант, руководитель эстонского филармонического камерного хора, так характеризует стиль композитора. Риторическая позиция Пярта отражается в том, как он использует текст для создания музыки. Его музыка редко иллюстрирует поверхностное значение слов. У него мало декламации и речитативов. Вместо этого он отражает общий характер и назначение текста, выражая его форму в структуре музыки. Это отражает набор приоритетов, которые явно присутствовали в музыке средневековой церкви. Я уверен, что Пярт отталкивается от текстов в их изначальном смысле и их совокупного литургического предназначения. Что же касается музыкальных приемов, среди них есть несколько, которые приобрели роль символа, даже эмблемы, в творчестве Пярта. Например, специальный мелодический ход, которым часто заканчиваются музыкальные периоды Пярта. так называемый «каданс Ландини» итальянского композитора XIV века, визитная карточка ранней музыки. Пол Хиллер отмечает в музыке Пиарта и влияние средневековой полифонии, в особенности музыки Пиротина Великого, знаменитого композитора рубежа XII-XIII веков, можно сказать, родоначальника европейской профессиональной музыкальной культуры, регента Парижского собора Нотр-Дам. Итак, давайте послушаем это замечательное сочинение Арве Пиарта, в котором так ярко отразился найденный им особый стиль, который вобрал в себя многовековые европейские музыкальные традиции. Песня «На реках вавилонских» для солистов, хора и органа прозвучит в исполнении солистов и эстонского филармонического камерного хора под управлением Пола Хиллера. Партия органа — Кристофер Бойерс Бродбенд.

0: органа Кристофер Боэрс Бродбенд. Маленький концерт для вас провели Ольга Суровегина и Александр Горохов. Всего вам доброго и до новых встреч.
1: 19 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Ораниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Ораниенбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка. А некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 19 июля.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ленинградской области, во Всеволожском районе, кружки находятся в соборе святого архистратига Михаила по адресу: поселок Токсово, улица Лыжная, дом 16. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «Исследования и исследователи». И мы продолжаем наши беседы о платонизме, о христианском платонизме, о платонизме в христианстве с Дмитрием Сергеевичем Курдебайло, старшим научным сотрудником Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: До этого несколько передач мы говорили об Оригене, и в прошлый раз мы уже затронули ученика Оригена, Евсевия Кесарийского, поговорили о нем, о его представлениях об истории, немножко о его антологии. И сегодня мы продолжим такой путь по оригеновским ученикам, да, которые так или иначе связаны с рецепцией платонизма в христианстве. Сегодня мы поговорим об Евагрии, об Аве Евагрии Понтийском, человеке, который сочетал в себе, с одной стороны, сурового аскета, те, которые читают «Добротолюбие», волей-неволей сталкиваются с его текстами, с другой стороны, это философ, это богослов, это человек, некоторые мнения которого были осуждены, и, в общем, это очень интересное сочетание в отдельной личности, множество граней, которые мы сегодня попытаемся совсем кратко представить, чтобы поговорить о нем в контексте как раз-таки рецепции платоновской философии в христианском богословии. Дмитрий, я предлагаю, наверное, начать сегодня с биографии, как мы часто это делали. Мы говорили о биографии Плотина, о биографии Прокла, и о христианских мыслителях, которых мы уже рассматривали, мы тоже говорили о биографии. А Евагрий, насколько я осведомлен, да, он так очень хорошо связан с очень известными богословами, с Григорием Богословом, да, вот с этим Каппадокийским кружком. И вообще он очень сильно вписан в контекст, да, известного нам богословия. Не могли бы вы кратко осветить его биографию, когда он жил, как он жил, что случалось с ним в жизни?
2: Действительно, про Евагрия мы знаем достаточно много, и так уж получилось, что Евагрий был учеником и другом, а потом наставником многих выдающихся людей IV века, которые оставили крупный след в истории. Евагрий, по разным оценкам, родился где-то около 354 года, то есть это

0: младший современник великих каппадокийцев. И, как предполагают современные исследователи, ему было где-то 12-15 лет. Отцом его, говоря, тоже был епископ. И как раз к ним приезжал Василий Великий. Вместе с ним был Григорий Богослов. Они беседовали с отцом Евагрия. И Евагрий, ну, как вот уже юношей, впервые увидел Василия Великого, познакомился с ним. И тот, видимо, тоже, как сказать, взял его на примету, скажем так. И впоследствии, уже более взрослым, Евагрий снова ему удается так или иначе встречаться с Василием Великим. Он, ну, собственно, как мы узнаем из разных источников, Василий Великий преподает ему богословие. Не очень понятно, что это значит, но вот, тем не менее, Евагрий считает себя и учеником. И что мы точно знаем, когда Василий Великий умирает, ну, относительно молодым, по сравнению с Григорием Богословом, с Григорием Ниским, на Евагрия это оказало очень сильное впечатление. И позднее, да, в 379 году Василий Великий умирает, и дальше уже мы знаем, что когда в 381 году Григорий Богослов берет на себя организацию и ведение заседаний Второго Вселенского Собора после смерти скоропостижно предыдущего предстоятеля, Григорий Богослов начинает его возглавлять, и с этого времени Евагрий становится, скажем так, тоже становится его учеником, помощником, скорее всего, помогает ему готовить тексты, достает необходимые источники. И уже после трудов собора все равно он остается в Константинополе и приобретает славу и богослова, и мыслителя, ну, в каком-то смысле человеку ритора, человек, который умеет не только продумать и рассудить, но и рассказать об этом так, чтобы это было понятно людям самого разного круга. В общем-то, то, что действительно нужно было в столице империи, которая вот только-только стала христианской, да, не прошло и века. То есть вот такая просветительская деятельность, конечно, была нужна. И она приносит Евагрию славу. Он становится заметным лицом уже не только как ученик Григория Богослова, но и сам по себе. И после того, как Григорий Богослов покидает Константинополь, Евагрий там остается, продолжает свою деятельность. И так проходит до, как мы уже читаем в монашеской литературе, уже более поздней. Оказывается, что Евагрий влюбился в жену какого-то из знатных чиновников Константинополя. Она ответила ему взаимностью, и, в общем, возник вопрос, как им быть дальше. Евагрий длительное время переживал эту ситуацию, и однажды, как о нем тоже свидетельствует поздний биограф, и во сне ему явился ангел и повелел покинуть Константинополь, чтобы избавить себя от вот этой тяготящей ситуации.
1: А он был рукоположен в это время?
0: По точным датировкам сказать не могу, но судя по тому, что по датировкам не уберусь утверждать, да, но по сути того, что он же имел такой существенный вес в Константинополе, скорее всего, он был в священном сане, точно не был пресвитером, скорее всего, был, чисто по логике событий.
1: Диаконом был.
0: Да. И дальше Евагрий покидает Константинополь и отправляется в Иерусалим. В Иерусалиме было две крупных обители. Одна под женский монастырь, во главе которой стояла знаменитая Мелания. О ней еще будет отдельный разговор. С ней Евагрий всю жизнь будет в переписке. И вот послание к Мелании — это прям такой вот замечательный текст. Надеюсь, успеем поговорить. А мужской монастырь возглавлял Руфин Аквилейский, тоже знаменитый человек, который, в общем-то, в первую очередь известен как переводчик трудов Оригена. Заодно и человек, который вступает в полемику с Иеронимом Стридонским. Иероним, ну давайте сейчас тоже небольшое отступление в сторону, чтобы было понятно, что это за люди. Иероним, знаменитый переводчик Библии на латинский язык, человек, который занимается не только переводом, но и вырабатывает переводческий метод. Международный день переводчика как раз празднуется в день памяти Иеронима Стридонского по католическому календарю. То есть человек выдающийся не только по интересу к писанию и по интересу к его комментированию, но и к той методологии, которая была выработана Оригеном. Помните, мы говорили про гексаплы, про октаплы, которые создал Ориген. Вся эта компаративистика, как бы мы сейчас назвали, или сравнительная критическая текстология, все вот эти основания этих наук, которые работают на сегодняшний день, они, в общем-то, даны Оригеном, и Иероним их применяет вот в течение всей своей жизни. Он отправляется тоже на Святую Землю, изучает еврейский язык для того, чтобы глубже и точнее понимать еврейский текст, как можно более адекватно его переводить. И где-то на середине вот этого жизненного и творческого пути Иероним испытывают некий такой внутренний перелом. Из такого непоколебимого последователя Оригена он становится не менее непоколебимым противником Оригена. Он считает, что Ориген еретик в своих основных метафизических взглядах. И хотя продолжает переводить Библию, пользуясь методом Оригена, но то, что касается богословских взглядов, космологических, антропологических, то, что касается предсуществования душ и всего остального, это находит теперь резкую критику в его трудах. А Руфин, тоже его современник, тоже человек, который, если Иероним занимается переводом именно Библии на латинский язык, то Руфин занимается переводами текстов Оригена на латинский язык. И, собственно, добрая половина, наверное, дошедших до нас оригеновских текстов, она дошла до нас именно благодаря Руфиновым переводам. Может быть, не совсем половина, да, многие из трактатов, скажем так. Вот тот же трактат о началах, из него там, наверное, значительная его часть как раз именно благодаря Руфину и сохранилась. И Руфин с Иеронимом находятся в такой переписке, обсуждают разные вопросы, касающиеся понимания Оригена, как мы сейчас сказали, такая теория оригенизма. Руфин все-таки последователь Оригена, но он человек открытый к обсуждению, он понимает аргументы Иеронима, где-то пытается их смягчить, где-то пытается в них вникнуть, но так или иначе, это вот два человека, для которых Ориген сам по себе, это не то, что вот ученики, просто есть учитель, есть ученики, которые вот идут за ним по его стопам. А они именно проблематизируют наследие Оригена. То есть они не просто идут по его стопам, а они вот буквально каждое сложное положение или сомнительное положение они тщательно разбирают. Вот это, конечно, гораздо более продуктивно, чем просто передавать тексты Оригена внутри традиции. Поэтому, когда Евагрий оказывается вместе с Руфином, а он оказывается там достаточно долгое время, и как вот тоже мы знаем из вот биографических текстов, Евагрий поначалу не решался принимать монашество. Он думал, принимать или не принимать, что ему делать, как пишут, что его испытал искушение снова заняться произнесением речей, вернуться больше к риторике, чем, ну или, скажем, к проповеди, чем к монашескому деланию. В этот момент он сильно заболевает. Неизвестно, что за болезнь, неизвестно, что она его истощает. Почти полгода он остается практически без сил, и уже буквально на грани смерти преподобная Мелания приходит к нему и спрашивает его, что же такого он совершил, что он испытывает такие тяготы. Он рассказывает о этой истории, которая произошла с ним в Константинополе, кается в помыслах, неизвестно, да, были какие-то деяния или нет, только о помыслах мы знаем. И Мелания берет с него обещание, что говорит, что она будет о нем молиться, чтобы Бог его исцелил, при условии, что он примет монашество. Евагрий с радостью дает это обещание. Через несколько дней буквально он уже здоров, принимает монашество и отправляется в Египет. И вот уже в Нитрийской пустыне он начинает подвязаться, и оставшиеся, если получается, в 399 году примерно датируется его смерть, получается примерно 16 лет последней своей жизни, он уже проходит весь свой монашеский путь. С 354 по 399 это получается, он прожил 45 лет всего. То есть из них, собственно, монашеская деятельность – это последние 16, примерно треть. И жизнь его не очень долгая, и монашеская его жизнь еще тем более.
1: Переселившись в пустыню, он обрел каких-то учителей известных? Был ли кто-то его наставником духовным?
0: По крайней мере, согласно преданию, он застал еще Макария Великого, застал его учеников, и в целом считается, что Евагрий – это последователь вот этой традиции египетского монашества, собственно, колыбель христианского монашества, в которой он и, ну, непосредственно присутствует. Мы знаем, что Евагрий, например, кроме каппадокийцев, кроме того же Руфина, он приводит цитаты, по всей видимости, хорошо знаком с трудами Серапиона Тмуитского, такой вот малоизвестный автор, а он внутри Александрийской школы тоже имел значительный вес. Когда-то считали даже, что он был какое-то время дидаскалом, но по датировкам не получается, что это было так. Тем не менее, Евагрий в этот период действительно знакомится с той традицией египетского монашества, которую он дальше будет развивать. А с другой стороны, он не теряет контактов и со своими иерусалимскими друзьями. То есть и с Руфином, и с Меланией он и находится в постоянной переписке, а, вероятно, он к ним ездил как минимум несколько раз.
1: То есть в это время в нем сочетаются, с одной стороны, такая суровая пустынная аскеза, с другой стороны, тот опыт, который он обрел до этого, да, опыт ритора и опыт философа и богослова, да, то есть такое редкое сочетание на самом деле, когда человек может быть одновременно аскетом и одновременно мыслителем. И, естественно, в это время должно было быть продуктивным, когда это происходит такой синтез.
0: Тут, конечно, есть тоже такой нюанс, потому что то, что касается вот этой жесткой аскетики Евагрия, она, конечно, подробно описана, но она все-таки очень свойственна житийной литературе, очень типичная. То есть может быть, конечно, что какие-то подробности, они, ну, основные тексты, касающиеся Евагрия, они приходят к нам из VI и VII века, то есть достаточно поздние. И тут есть уже традиция монашеской литературы, в которой каким-то подробностям, особенно таких вот особо жестких условий жизни, может быть, имеет смысл относиться критически. По крайней мере, Дмитрийская пустыня — это примерно 50 километров от Александрии. То есть это, конечно,
1: пустыня.
0: Пустыня — это пустыня, но пешком, учитывая, допустим, да, что там все-таки условия не такие хорошие, ну, в наших условиях сколько
1: заходит? Ну, за сутки можно дойти.
0: Допустим, хорошо подготовленному человеку, да, не очень подготовленный за двое суток в наших краях дойдет. Ну, если зимой через снег, ну, за неделю. Наверное, пустыни тоже. Не дольше. То есть нельзя сказать, что это какие-то огромные расстояния, и это вот, извините, когда мы говорим пустыня, это вот когда в пустыню Сахару вот закинуть человека, там какой-нибудь маленький оазис, и все, и на 200 километров во все стороны песок, песок, и больше ничего. Но это не в этом смысле пустыня, да, пустыня просто малонаселенное место.
1: Значит, пустыня была связана как раз-таки с культурным центром, не пустыня не в том смысле, что это где-то совсем в затерянном мире каком-то, да? Это, с одной стороны, пустыня, с другой стороны, пустыня, которая примыкает к Александрии. Александрия, как мы помним, это очень важный, значительный культурный центр того времени, и не только того, но и предыдущих веков.
0: Да. Я думаю, что это так, не то, что в пятерку, может быть, в тройку крупнейших центров будет входить. Поэтому это одна сторона дела, и мы тоже хорошо знаем, что Евагрий упоминается и как друг, или как наставник так называемых долгих братьев. Четыре тоже таких монаха-оригениста, которые потом будут активно участвовать уже в спорах, связанных с Третьим Вселенским Собором, со всей последующей историей. И Евагрий в каком-то смысле их наставник. То есть буквально через несколько месяцев после его смерти начнутся как раз гонения и на долгих братьев, в принципе, на вот египетских оригенистов. Начнутся те события, которые, в конце концов, будут предварять события вот собора 431 года. Но это уже совсем другая история. Если сейчас возвращаться теперь к Евагрию, получается вот какая вещь. Еще, знаете, что нужно сказать? Что ведь и Василий Великий, и Григорий Богослов, они же сами в молодости основали что-то такого мини-монастыря, как можно сказать, для своих друзей, так вот, не в очень суровых условиях, но тем не менее. То есть, скорее всего, Евагрий, он знаком не только с традицией вот такого египетского монашества, он знаком с традицией каппадокийского монашества, если это так можно сказать, такой более мягкой его формы. Есть разные такие вот странные моменты. К примеру, тоже из многих источников читаем, что Евагрий — ученик Григория Богослова. Дальше мы читаем тексты Евагрия. Они действительно адресованы святому Григорию или отцу Григорию, или священная глава Григория. Но Иларио Ромелли, тоже такой вот крупный исследователь Евагрия, считает, что если не все, то многие из писем, адресованных Григорию, это адресовано Григорию Низкому, а не Назянзину. Может быть, и знакомство с Григорием Низким, оно тоже было, и мы знаем, что Григорий Низкий все-таки более близкий к, скажем так, оригеновским взглядам человек, чем Григорий Богослов, и, может быть, какие-то контакты между ним и Евагрием тоже существовали. То есть много таких вот мелких деталей, которые по сей день остаются проблемными. По сей день остаются проблемными тексты. Какая ситуация, да, когда был Ориген анафематствован на Пятом Вселенском соборе, потом на Тульском соборе, все это было уже официально задокументировано. Вместе с Оригеном анафематствован и Евагрий в том числе. И после этого тексты Евагрия начинают уничтожаться, особенно на греческом языке записанные. К этому времени, конечно, они уже распространились на других языках, на сирийском, на эфиопском. Поскольку именно в православной церкви он был анафематствован, то монофизитские церкви, коптская, те, кто в Антиохии остался из приверженцев несторианства, они сохраняли тексты Евагрия, они не должны были их уничтожать. По сей день он почитается как святой в коптской и эфиопской церквях. Известны даты его празднования у памяти. Вот, то есть такие существенные моменты. И поэтому значительная часть евагриевых текстов, которая требовала того, чтобы их сохранили, их сохраняли путем надписывания чужим именем. То есть на сегодняшний день давным-давно известны тексты Нила Анкирского, а в 20 веке оказывается, что о Ниле Анкирском мы почти ничего не знаем, потому что большинство текстов Нила Анкирского на самом деле это тексты Евагрия. Есть тексты Евагрия в корпусе писем Василия Великого. Есть тексты Евагрия, надписанные именем Оригена. Есть тексты Евагрия, попавшие разного рода сборники. Отдельные выдержки в разных антологиях есть. То есть по сей день нет точной уверенности, что мы вообще знаем, смогли собрать все евагриевые фрагменты, которые до нас дошли.
1: При такой ситуации как получилось так, что его тексты попали в Добротолюбие? То есть, учитывая, что есть осуждение, есть некоторое отрицание того, что его надо читать, да, сжигая же текст, что потом его тексты, ну, немало количества, да, это довольно значительное количество текстов оказывается в корпусе Добротолюбия, это как, ну, душеполезное чтение для всех чад православной церкви.
0: Точно не знаю, потому что это уже вопрос истории, как Добротолюбие формировалось, уже такой гораздо более поздний сборник, не знаю, как он формировался. Могу только сказать, что там много чего попало, ну, тоже вот какой-нибудь Калиска Тофигиот, которого уже Филарет Московский прямо считал, что его вообще не нужно считать мирянам.
1: Мы сейчас говорили о текстах, о проблемах с его текстами. А, собственно, что он тогда писал? Что ему было интересно описать, о чем было интересно рассказать, находясь вот в той самой Нитрийской пустыне?
0: Основной корпус текстов, который до нас дошел, это тексты аскетические, которые в разной форме наставления для монахов. Собственно, на русском языке есть одно издание, подготовленное Алексеем Ивановичем Сидоровым, «Авва Евагрий». Творение 1993 было года издания, потом 1994-го. Содержание просто одно было, по-моему, там в мягком переплете, другое в твердом. Содержательно оба издания абсолютно одинаково. И, насколько я знаю, больше полноценных переизданий Евагрия по сей день у нас не было. Уже сколько, уже 30 лет прошло, точно настала пора. Сейчас объясню почему. Потому что за это время появилось много чего интересного. Сейчас об этом подробнее. Тексты, которые до нас дошли, они все, за исключением послания о вере. Послание о вере — это текст, в общем-то, догматический. Все остальное в том или ином отношении связано с монашеским деланием. Этих текстов немного. Это вот слово о молитве, слово о духовном делании или монах, умозритель или к тому, кто удостоился видения. По-гречески гностикос прямо называется, то есть гностик, то есть тот, кто обладает знанием. Умозрительные главы, мысли, по-другому еще называют мысли о молитве, и зерцало иноков и инокинь. Эти тексты, которые переведены на русский язык, и уже после того, как Алексей Иванович перевел вот этот, собственно, Гийомон готовил критические издания, начиная с 50-х, заканчивая 70-ми годами, 1950-1980-е, появились критические издания этих текстов, практически каждая из этих рукописи, которая была Гийомоном добыта, прямо вот имеет целую историю, потому что ни одна из них не является вот просто вот, что называется, вот пойти в хранилище рукописи, найти рукопись, полностью готовую, хорошую, обработать и издать. Так не получается. Все они связаны с кропотливой работой на нескольких языках. Все равно огромное количество материала приходилось и по сей день приходится восстанавливать в основном из сирийских текстов, также из эфиопских что-то, из армянских что-то. Армянские, эфиопские, сирийские тексты точно используются для работы с Евагрием. И уже относительно недавно появился вот такой проработанный текст тоже под редакцией и в переводе Иларии Рамелли. Это «Гностические главы». Отдельный замечательный текст, он странен уже начиная с их количества. Евагрий говорит, что их 600, но всего их 540. Уже византийские комментаторы говорили, что это не просто так, потому что 600 — это 6 раз по 10. Десятка, она есть некая полнота бытия во Христе. Человеческий мир пока его не достиг, поэтому наш мир еще не дошел до состояния десятки, он находится в состоянии девятки. Поэтому в каждой сотнице 90 глав, а не 100. Поэтому их всего 540. Позднее были найдены рукописи, в которых насчитывается 600 глав, Но вот эти добавочные 60 глав, их, кстати, не 60, где-то их 62, где-то их меньше. Но суть в том, что это все равно не евагрийские добавки. То есть это уже позднее кто-то из последователей Евагрия собирал его высказывания из других произведений, а некоторые даже, может быть, вообще не принадлежат Евагрию, и пытался довести 540 глав до 600, чтобы осуществить замысел, который считался неосуществленным. И таких историй много. Известна очень хорошая, качественная рукопись этих 600 глав, ну, точнее, 540, по сути дела. Они в очень хорошем состоянии. Ими пользовались длительное время, пока, вот, собственно, не было найдено сирийское. Когда сравнили сирийское, обнаружилось, что греческий текст 600 глав идеально вычищен ото всех оригинистских следов. То есть кто-то занимался тщательным редактированием, и чтобы вот этот текст, подписанный именем Евагрия, никоим образом не мог быть использован для того, чтобы его в чем-то обвинить. Поэтому такого рода сложности они вот преследуют исследователей по сегодняшний день. Кроме этого, Евагрий писал экзегетические труды, комментарии на разные книги, преимущественно Ветхого Завета, от них до нас не дошло ничего. О том, что он их писал, мы узнаем просто из свидетельств древних авторов, которые говорят, что вот им он в комментарии таком-то говорит то-то и то-то. То есть в лучшем случае пересказы отдельных его комментариев, даже какого-то вот сборника фрагментов пока что более-менее крупного, чтобы в виде одной книжки до нас бы дошел, пока этого нет. Может быть, когда-то будет обнаружено еще что-то. Потому что тексты открываются и открываются. Про послания. До нас еще дошел достаточно большой корпус писем. Письма Евагрия разным лицам. Послание к Милане, о котором вот я говорил до этого, самое длинное, самое подробное, самое интересное. Это не столько письмо, на самом деле это такой самостоятельный богословский трактат, в котором Евагрий дает в таком сжатом виде прямо вот некую схему вот своего представления о мире, о его творении и о его устройстве. Очень любопытный текст, тоже дошел до нас только в сирийском переводе. И, собственно, тоже в переводе Аржанова был издан уже в 2010-х годах. Из текстов, наверное, пока что все на сегодняшний день. Может быть, скорее всего, что-то еще появится.
1: Будучи монахом и даже диаконом, он вставал в такую позицию человек, который мог поучать людей, ну, скажем так, даже, может быть, выше себя по сану. Это нормальная ситуация для того времени или это какое-то особое почтение к его мудрости?
0: Скорее всего, это нормальное явление именно в монашеской среде. То есть, если бы... Одно дело, если это вот сидит, условно говоря, какой-нибудь молодой диакон, выпускник семинарии и получает маститых протоиереев. А другое дело, если в реальных условиях, да, представьте, молодого священника, опять выпускника семинарии, который едет там в какую-нибудь в Оптину пустынь, а там какой-нибудь иеродиакон пожилой, которого он спросит совета. Да вроде нормально. Вот. И, как сказать, нормальная ситуация. То есть здесь такого вот сверхъестественного чего-то. То есть обычно, ну, в монашеской жизни, да, все-таки смотрят не на чины, а на цвет бороды. Седая она или еще нет. Условно говоря, конечно, на опыт человека. Оно странно, конечно, это вот такая странность, если вот на фоне там корпуса Ареопагитика, к примеру, взять, где вот этот абсолютный такой вот иерархический принцип, который идет от начала до конца. Вот на уровне, если бы Евагрий был теоретиком, да, если бы он сказал, что вот ему противопоставит иерархизм Ареопагитик абсолютно жесткий и такой меритократию своего рода, да, церковную меритократию, как теорию Евагрия. Если бы Евагрия была теория, что вот так должно быть, то, наверное, да. Но у него нет теории, он не теоретик, он практик и гностик.
1: Когда говорили об Ареопагитике в нашем цикле бесед, я помню, что вы говорили, что несмотря на вот этот иерархизм жесткий, он компенсируется таким везде присутствием Бога на любой ступени иерархии, да, причем таким не разным присутствием, а именно одинаковым присутствием, да, то есть у Ареопагита здесь как-то иерархия диалектично сочетается вот таким вот равенством, что ли, перед Богом.
0: С другой стороны, Ареопагит, у него есть такой принцип вот жесткий, что полнота богопознания возможна только для епископа, то есть чем ниже ступень церковного сана, тем фундаментально недоступна полнота богопознания. Ну и, соответственно, и право учить, да, оно предоставляется в первую очередь епископам. И если епископ присутствует, да, то вот в присутствии епископа пресвитерам говорить незачем. Зачем открывать рот, чтобы говорить то же самое, только менее полно, менее содержательно.
1: Вот, это чуть другая парадигма получается.
0: Но это просто какая сторона дела? Это вовсе не отменяет везде присутствие Бога. То есть Бог везде присутствует, но люди обладают разнообразием талантов, да, как вот апостол Павел говорит, да, что есть солнце, есть луна, есть звезды, у каждого своя честь, и далекая звезда солнцем не становится. Она вот установлена в определенном месте. И правда, просто если вот так вот развивать логику Ареопагита, да, тогда получается, что вообще никакого перехода из чина в чин и быть не должно. А тогда откуда высшие чины возьмутся? То есть, если так вот, вот эту жесткость ареопагитскую вот так продолжать, то это получается, что человек должен родиться епископом и епископом умереть.
1: Это вот какой-то такой промысел, да, Божий, о каждом человеке, предопределенный некоторый, несколько, да?
0: Такая вот, ну, статическая система, которая все-таки это схема, да, это некая идеальная схема, на которую нужно ориентироваться.
1: Ну, вот. А если отвлечься немножко от Евагрия, еще на Ареопагита посмотреть в такой перспективе, будем говорить, эсхатологической, да, для каждого человека и вообще для всего мира, вот эти все чины, они в том веке сохраняются?
0: Они известны, кстати.
1: Может быть, это только земная история?
0: Может быть. Ну, вообще, раз уж мы взяли сейчас за иерархию Ареопагита, может быть, вот сейчас как раз и уместно, вот что действительно, да, что этому противопоставляется у Евагрия. Но здесь он ничего нового не придумывает, он чисто по пути Оригена идет, только вот как раз в послании в Милане он проговаривает то, что у Оригена даже и не высказано, вот, так сказать, о началах могло бы быть сказано, только не сказано с такой четкостью. Тут вот какая ведь вещь, мы об этом говорили, и еще раз, наверное, к этому можно вернуться, как у Оригена, и Евагрий здесь думает точно так же, да, вот мыслится путь к апокатастасису, да, мы говорили о том, что все души обладают некой тонкой материальностью, собственно, и падшие ангелы, и человеческие души, и ангелы, которые остались с Богом, они, весь путь всей Вселенной заключается в том, чтобы все стали равноангельными. И в том числе падшие ангелы сначала переходят в состояние подобное или равное человеческим душам, потом уже в состояние высших ангелов. И человек, соответственно, тоже в конечном итоге должен стать ангелоподобным. То есть тоже вот есть, получается, некая вот такая трехступенная иерархия, но души, которые эту иерархию происходят, вот если у Ареопагита это такая статическая система, то у Оригена и впоследствии у Евагрия она такая динамическая, абсолютно пластичная. То есть вот для них действительно цель апокатастасиса заключается в том, чтобы эта иерархия пропала, в общем-то, чтобы все стали равны в абсолютной благости той, которая изначально была задумана Богом.
1: Как это говорится, если ты поднимался по лестнице, то как это поднялся, ее нужно отбросить.
0: Да, примерно так. Только это уже в масштабах всей Вселенной как таковой. И поэтому вот здесь как раз вот эта, ну, гибкость или пластичность по отношению к иерархическим вот этим ступеням, она действительно изначально задумана. А дальше, ну, может быть, действительно можно сказать, что вот в этой практической жизни она тоже находит свое воплощение, но просто мы знаем множество примеров монахов, которые не были оригенистами, которые не признавали такую вот пластическую иерархию, да, но при этом все равно, там, сказать, опытные диаконы наставляли и священников, и молодых епископов, и в порядке вещей. То есть нельзя сказать, что это следствие евагрийского богословия. Но оно гармонирует с этим. Тут ничего не скажешь.
1: Мы отчасти коснулись уже умозрительных представлений Евагрия, когда говорили сейчас об иерархиях, об отношении к иерархизму. Можно ли как-то из его сочинений, которые по большей части были монашескими, аскетическими, выявить какую-то систему? Даже не систему, а какие-то представления о том, как устроен мир, куда он движется, да, как Бог с ним взаимодействует. То есть вот такой вот, в кавычках, платонизм, да? Ну, или онтология, можно проще сказать, да?
0: В значительной степени. Тут первое такое вот главное предисловие, что сам Евагрий не считал, и, наверное, поправлю, так оно и есть, не является каким-то оригинальным богословом, который придумывает некую новую систему. Он все-таки в значительной степени оригенист. Поэтому многое из того, что он утверждает, вообще говоря, это просто некие рассуждения вслед за оригеновской моделью. С другой стороны, если просто говорить о Евагрии, о его системе, нам придется просто пересказать большинство взглядов Оригена. А вот если поставить вопрос вот так, что добавляет Евагрий к оригеновской картине мира, то вот тут появляется ряд нюансов, которые очень, очень любопытные. В конце концов, почему вообще мы говорим о Евагрии, если так вот по-хорошему? Да? Даже если говорить с позиции аскетики христианской, то тут надо о Макарии Великом, наверное, в первую очередь говорить, да, об Антонии Великом. А, ну, Евагрий — их последователь в каком-то смысле. И что дальше? послание к Милане, к нему вот если вернуться, Евагрий начинает его вот с какой вещи. Он начинает рассуждать о пальцах человеческой руки, которые держат перо, которым пишут текст на каком-то материале, на папирусе, еще на чем-нибудь. И вот он говорит, что это вот есть прекрасная иллюстрация того, вообще, как устроен весь мир. Весь мир — это, причем даже три пальца, ну, первого достаточно удержать тремя пальцами, да, вот большой, указательный, средний. Вот мизинец и безымянный, в письме-то не особенно не участвуют, да, мы их поджимаем, и все. Вот эти тремя пальцами берем перо, и три этих пальца соответствуют трем божественным ипостасям. Отец, Сын и Святой Дух держат в руках перо, которым пишут весь мир. Весь мир — это есть некие письмена, некие знаки, которые являются, ну, своего рода, вот все наше бытие — это текст или, собственно, логос. Логос по-гречески — это же не только текст, как вот, ну, слово о полку Игореве. Понятно, да? То есть слово — это литературное произведение. Вот по-гречески логос — это в том числе тоже логос о чем-то. Весь наш мир — это вот некое повествование, которое записано Богом.
1: Слово огласительное такое.
0: Да, да, да.
1: Это
0: да,
1: же
0: да,
1: не
0: да.
1: одно слово.
0: Да,
1: это...
0: да, вот в этом смысле. Да,
1: целая история. Да.
0: Что весь наш мир — это есть вот некий текст, что, вообще говоря, очень странно, да, очень как-то звучит постмодернистски. Тем не менее, для Евагрия это некая очевидность. И, с одной стороны, в этой метафоре, логосной метафоре, в ней сталкивается сразу несколько очень важных вещей. Давайте их по очереди разбирать. Первое. Логос, естественно, божественный логос. Второе лицо Троицы. Логос, как бы мы сейчас сказали, с большой буквы. Но для Евагрия актуально рассуждать о том, что всякая вещь обладает своим собственным логосом. То, что было у Климента, то, что было у Оригена, когда говорится о том, что Бог перед тем, как творить вещи, имеет некий прообраз каждой вещи, замысел о каждом предмете. Замысел о каждом предмете может быть понят и как логос этой вещи, то есть смысл вещи. Как она существует, зачем она существует, зачем Бог ее сотворил и для чего. То есть какова причина ее бытия с точки зрения божественного промысла или, скажем, замысла. И какова цель ее бытия вот с точки зрения божественного промысла и введения всего мира к его некой конечной цели. И каждая вещь, обладая вот этим своим индивидуальным логосом, все эти логосы вместе взяты, если их объединить, они сходятся в едином логосе с большой буквы, в Сыне Божьем. То есть Сын Божий как логос всеобщий, который содержит в себе весь мир. И, с другой стороны, частные логосы, которые и принадлежат вещам, но, с другой стороны, и принадлежат Богу как логосу.
1: И там, и здесь.
0: И там, и здесь. Угу. Да, вот эти частные логосы, как их называют современные исследователи, это вот нечто промежуточное. Да, то есть это не есть некая сущность, а это некий смысл, который может уловить человек и который, с другой стороны, присутствует в Боге. То есть смысл, да, логос, который соединяет человека и Бога через вот эту логосную или рациональную, если можно так сказать, сферу. То есть если мы говорим, что вот в начале всего находится умопостигаемый мир, то ведь легко сказать, ну да, ну есть, ну хорошо. А вот оказывается, да, что раз уж начало и причина всего умопостигаемы, то вот это логосное или рациональное смысловое начало, вот оно пронизывает все, оно пронизывает и наше мышление, и вещи, и божественный замысел. Все они имеют некую общую ось. Вот эта ось, она как раз имеет логосную природу. Это одна сторона дела.
2: Дорогие братья и сестры, прозвучала первая часть беседы Артема Гравина с Дмитрием Курдыбайло. Продолжение слушайте через неделю.

0: в исполнении Альфреда Бренделя прозвучала соната для клавира «Ре мажор» Йозефа Гайдна.
1: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Улица города. Почему так названа? Рассказывает краевед, член топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев.
2: Улица маршала Говорова. Я должен был бы сделать больше, но сделал, что успел, что смог. 19 мая 1955 года, умирая в подмосковной Барвихе, он только и успел продиктовать сыну Владимиру эти слова. Он, маршал Ленинградской победы Леонид Александрович Говоров. За Нарвскими воротами, если смотреть на них со стороны проспекта Стачек, на круглой части одноименной площади, в 1999 году был установлен памятник советскому полководцу, на постаменте которого выбита надпись «Маршалу Говорову благодарные горожане». Первоначально памятник предполагалось поставить в саду 9 января, одна сторона которого выходит на улицу маршала Говорова, но в итоге его установили на площади Стачек. На первый взгляд фигура маршала теряется за массивными Нарвскими воротами. И тем не менее это место можно назвать наиболее удачным для памятника военачальнику, с чьим именем связывается освобождение Ленинграда от фашистской блокады. Нарвские ворота, поставленные в честь русских войск, разбивших Наполеона, всегда считались символом победы. На плакатах времен Великой Отечественной войны танки, выпускаемые Кировским заводом, изображались на фоне Нарвских ворот. Леонид Говоров стал символом ленинградской победы. По правую руку от маршала отходит в сторону парка Екатерингов Перекопская улица, названная так в память о взятии Красной армии Перекопа в ноябре 1920 года. Именно тогда, за бои у Каховки и штурм Перекопа, Леонид Говоров получил свой первый орден Красного Знамени, высшую по тем временам награду рабоче-крестьянской Красной Армии. Военная судьба крестьянского паренька из Вятской губернии началась в 1918 году, когда его, приехавшего в Елабугу, к родителям мобилизовали в армию Колчака. Но подпоручик Говоров провоевал в этой армии недолго, потому что взгляды на будущее России у него были отличны от взглядов легендарного белого адмирала. С частью солдат своей батареи он перешел в Красную Армию. Его белое прошлое сначала вызвало сомнения у руководства Ленинграда, когда в апреле 1942-го генерал Говоров был назначен командующим Ленинградским фронтом. Однако вскоре первый секретарь обкома Жданов скажет, что лучшего командира для Ленфронта было не найти. Скорее всего, решающую роль в направлении Говорова в Ленинград сыграл Георгий Константинович Жуков, высоко оценивший действия Говорова в битве под Москвой. Настороженное отношение к Говорову вызывалось и характером полководца. Представитель ставки главнокомандования генерал Штеменко писал о нем, цитирую, «Малоразговорчивый, суховатый, даже несколько угрюмый с виду, Говоров производил при первой встрече впечатление не очень выгодное для себя». А ему и не надо было производить впечатление. Он, который, согласно одной из довоенных характеристик, цитирую, «склонен к самостоятельному принятию решений без боязни ответственности», кавычки снова закрыты, он прибыл в осажденный врагом город, чтобы выполнить две главнейшие задачи – уберечь город от разрушения вражеской артиллерии и накопить силы для мощного удара по врагу. За педантичную любовь к точности его звали аптекарем, за неразговорчивость – сухарем. А легендарный сапер Иван Иванович Соломахин, имя которого также носит проезд в Кировском районе нашего города, сказал как-то, что Ленинградский фронт под командованием Говорова стал академическим. В этом одновременно и уважение, и объяснение прикрепившихся к военачальнику прозвищ. Нельзя не вспомнить о его роли в легендарном концерте, состоявшемся 9 августа 1942 года в Большом зале филармонии, когда была исполнена 7-я симфония Шостаковича. Под руководством Говорова была разработана операция «Шквал», которая предотвратила бомбежку Ленинграда во время прямой трансляции героической симфонии в радиоэфире. Под руководством Говорова разрабатывалась операция «Искра», в ходе которой 18 января 1943 года была прорвана блокада. Стоит вспомнить, как, готовя эту операцию, командующий фронтом доводил до изнеможения солдат и командиров на учениях, тренируя их перед предстоящими боями. Для чего? Да для того, чтобы избежать лишних жертв. Он, как истинный наследник Суворова, знал, тяжело в учении, легко в бою. И хотя бои были далеко не легкие, а очень и очень кровопролитные, физическая и тактическая подготовка, поставленная Говоровым, спасла жизни многим советским солдатам и офицерам. Мужественный человек, он сам в случае необходимости неоднократно находился на передовом рубеже под обстрелом врага. Звание Героя Советского Союза маршалу Говорову, маршалом он стал летом 1944-го, после освобождения от финских войск Карельского перешейка, было присвоено ровно через год после полного освобождения Ленинграда от блокады, 27 января 1945 года. В 1956-м на доме 29 по Кронверской улице, в котором с 1942 по 1946 жил Леонид Александрович, установили посвященную ему мемориальную доску. Через два года в Кировском районе появилась улица маршала Говорова. А 25 января 1999 года на площади Стачек был поставлен памятник маршалу работы скульпторов Вениамина Боголюбова, Бориса Петрова и архитектора Елены Шаповаловой. Есть в нашем городе еще и сад маршала Говорова на углу Московского проспекта и набережной реки Фонтанки. Имя этому саду было присвоено сразу же после смерти Леонида Александровича в 1955 году.
1: Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

в исполнении Дэвида Рассела прозвучала третья часть пасторали «Фа мажор» в переложении для гитары Иоганна Себастьяна Баха.

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: если станете поститься, то будете подобны Отцу вашему. Не сказал: если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны Отцу вашему. Но сказал: будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, говорил он, а не жертвы. Святитель Иоанн Златоуст.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Елена Обламская, в эфире программа «Служение». Программа о церковной благотворительности и социальном служении. И сегодня у нас гостья. Это Надежда Арзамасова, Надежда Сергеевна. Она директор фонда Матроны Московской. Здравствуйте, Надежда.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что вы пришли. Я обнаружила на сайте вашей организации, что там, конечно, у вас видов деятельности очень много, и что человек, вы, судя по всему, очень занятой. При этом у вас есть какая-то еще своя работа, да, как я поняла, потому что вы дизайнер типографии или что-то такое, нет?
2: Когда все начиналось, я была первым мастером типографии. Вот сейчас у нас уже есть человек, который преподает и занимается с ребятами в типографии, но, естественно, я по всем фронтам участвую.
1: Вы этим владеете?
2: Да.
1: Очень для меня было трогательно, потому что на вашем, опять же, сайте у нас заставка передачи — это цитаты из святителя Иоанна Златоуста. И я вижу на вашем сайте такой, я бы сказала, эпиграф, да? Человек всего более должен учиться милосердию, потому что оно-то и делает его человеком. То, что тоже свидетель Иоанн Златоуст, меня это очень тронуло. А далее вот я увидела, чтобы было понятно нашим слушателям, чем же вы занимаетесь. Так заявлено, что у вас оказывается помощь детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья. А еще в одном месте так позиционируете себя: помощь детям-инвалидам, социальная поддержка, защита, реабилитация, социализация детей-инвалидов, оставшихся без попечения родителей. Надежда, фонду уже 15 лет, вы такие уже опытные.
2: 15 молодые.
1: Много прошли, но все-таки для организации это серьезно. Расскажите, пожалуйста, с чего все начиналось, как все начиналось в вашем фонде?
2: На самом деле фонд уже существовал, меня еще в нем не было.
1: Вы молоды.
2: Я искала себя, и все началось с того, что я не поступила в несколько университетов. Зашла в храм, помолилась и говорю: Господи, управь туда, куда мне нужно. Хотела поступать на экономиста. И приезжаю в один университет и говорю: подскажите мне такую профессию, которая будет интересна всю жизнь. Девчонки в приемной комиссии посмеялись, а, видимо, кто-то был с факультета дефектологии. Посоветовали подать мне туда документы, и, как ни странно...
1: Ну, это Герцена, да?
2: Я училась в областном университете ЛГУ имени Пушкина.
1: Вы родились здесь или вы приехали откуда-то?
2: Я родилась...

0: Здесь и на тот момент проживала то в Ленинградской области, то в Санкт-Петербурге. И я блестяще поступила, я сама была удивлена, и не знаю, как я так смогла ответить на все вопросы. Был первый год сдачи ЕГЭ, оно тоже у меня было хорошо написано. Для меня было удивительно, что математику я не смогла сдать, которая мне нравилась, а здесь получилось. Потом на первом курсе я поняла, что я попала куда-то не туда, потому что у нас была практика в коррекционной школе, и я увидела детей с гидроцефалией, с большой такой головой, деток с аутизмом, которые прятались в домике, и меня это настолько поразило, мне показалось, что я совершенно не смогу с этими людьми рядом находиться, не доросла как-то, и профессия не моя. Сразу же решила себя применить в практике. Я вообще очень люблю, я практик, я люблю пробовать все на практике и посмотреть, получится ли у меня, и стала искать волонтерские организации. Первая организация это была «Перспектива» в Павловском детском доме. Затем был лагерь «Солнечный остров», где мы занимались ипотерапией, реабилитацией с помощью конного спорта у деток. Даже не спорта, а такая
1: А
0: адаптация.
1: вы сами владели этим?
0: Очень интересно, что там были курсы, на которые можно было пройти, в течение месяца. Нам давали детей, ну, подопечных, и ты за ними ухаживал, плюс ты следил за ними, когда инструктор проводил занятия на лошади. И потом, когда я познакомилась с этим поближе, меня удивили даже не сами дети, а те люди, которые с ними работают. Волонтеры, которые ласково с ними обращались, разговаривали с ними, а те даже ничего им не отвечали, как будто они знают, что те хотят. И сначала к детям я относилась с опаской, но как-то мне дали мальчика, который разговаривал, но плохо двигался. И девочку, два было у меня подопечных, которая не говорила, но она была очень симпатичная. Вот, мне как, ну, в какой-то мере, наверное, повезло, потому что с этими детьми был налажен контакт, и они, когда уезжали, они плакали, а дети из детского дома часто называют мамой. Здесь, естественно, надо говорить, чтобы я не мама, чтобы не было привязанности. Я стерпела, мне тоже очень хотелось плакать, и люди поразили, которые с ними занимались, работали, волонтерили, и мне показалось, что в них что-то есть, что нет во мне, потому что я считала себя достаточно хорошим человеком. А здесь у меня проявилась и брезгливость какая-то, которую я раньше не замечала, и какое-то там нежелание что-то делать. Мне хотелось и побольше отдохнуть, они требовали внимания. Ну вот, открылся какой-то другой мир, и мне захотелось познавать его дальше. И потом я искала фонд, где я могла бы в выходные дни, потому что в дни учебы и так они были нагружены, могла бы себя применять. Поэтому в перспективах у меня не получилось, было достаточно далеко и занимало много времени. Мне подсказали фонд Матроны Московской. Директором на тот момент была Москалева Светлана Николаевна. И занимались они тем, что ухаживали за детьми, сиротами, инвалидами в больницах. И я брала себе смены.
1: В больницах, в интернатах или это какие-то
0: Нет,
1: постоперационные детки или что?
0: это постоперационные детки, либо детки просто, которые попали из детского дома на лечение временное, например, с какой-то инфекцией или с какой-то болезнью. Там была построена волонтерская работа так, она была безвозмездная, что был куратор волонтеров, мы распределялись по часам, по времени, кто когда может, а постоперационные детки, они требовали постоянного сопровождения. И был выстроен график, и мы сидели с этими детками, меняли памперс, кормили их, часто кормили через гастростому. Бывало, несколько деток прямо в палате находилось, но это было не первостепенно. Наш руководитель говорила, что мы, если даже не станем мамами и папами, мы можем сохранять с ними отношения, отношения должны быть семейно родственными, мы должны стать какими-то вот такими людьми, которые с ними играют, общаются, заботятся, не просто... А медсестра на посту, она просто не успевала подходить к ним, поэтому мы проводили с ними время. К тому же в занятиях и общении, с кем это было возможно. А с кем невозможно, какие-то развивающие игрушки покупали, какие-то звенелки, колокольчики, еще что-то, чтобы был контакт.
1: То есть вот там вы обрели тоже опыт определенный, да?
0: Да, и у меня получалось и учиться, плюс еще и где-то проводить время. И вот после этого опыта я поняла, что, в принципе, в этой профессии, наверное, у меня получится дальше находиться, потому что у меня было сомнение, я вообще хотела, может быть, уйти в другую область и вообще этим не заниматься, потому что часто сталкиваешься с людьми даже сейчас. Они говорят, я, например, не могу зайти в детский дом, я начинаю плакать, мне становится плохо. Но на самом деле это вот такое обманчивое чувство, я бы сказала. Лучше что-то сделать, чем не сделать ничего. Я, наверное, была такая же, что мне как-то казалось, что, наверное, нет, не получится. Я, наверное, хуже, чем я есть.
1: Вы из семьи, где еще есть дети, у вас есть братья, сестры, вы вошли, росли в большой семье?
0: У меня
1: нет.
0: Есть брат, он военный, отец тоже военный. У нас достаточно такая жесткая дисциплина была. Ну, ответственность воспитывалась с детства за каждый шаг. И родители хотели, чтобы мы выросли достаточно успешными, образованными. Мамино желание было... Я говорю, мам, может быть, я в колледж пойду? Она, вот мое желание, закончишь высшее образование любое. И вот тогда что хочешь, делай. Мама работала в академии, преподавала философию, работала на кафедре истории педагогики. Ну, как бы такая интересная семья.
1: То есть у вас не было опыта общения с маленькими детьми, ухода за болящими людьми? У вас не было такого опыта прежде?
0: Да, я об этом даже не задумывалась. Я даже людей с инвалидностью-то не видела на улице. Людей на колясках я их не наблюдала. Ну, Господь призывает, и я думаю, что Господь каждому дает в меру его таланта раскрыться, потому что мы, как по образу Божию созданы, сотворцы, и мы можем что-то творить в этом мире тоже.
1: Что сегодня у вас, что у вас, расскажите, пожалуйста, нам, что, какая деятельность, какие проекты?
0: Мы прошли долгий путь, и помню, когда мы задумывались... Мы начинали посещать детский дом из детского дома, из которого поступали ребята в больницу. И к ним привязывались, периодически с ними гуляли, общались. И возник момент, ну, например, я не могла к себе домой набрать этих детей. Может быть, очень хотелось в меру материальных возможностей, в меру согласия на тот момент с родителями или уже после с мужем, в меру там... жилых метров и так далее.
1: Вы имеете в виду усыновить или просто привести в гости?
0: Ну, все начинается, можно и сразу, конечно, усыновить, а можно сделать гостевой режим. Есть разные варианты поддержки отношений с теми или иными воспитанниками. Но они уже стали как будто частью жизни. Вот эти ребята стали нашими друзьями. И все началось с того, что мы сначала попробовали в Новодевичьем монастыре открыть какую-то мастерскую, дабы, если получится, что ребята выйдут, кто-то из детского дома, им нужно реализовываться как-то. Мест было мало на тот момент в Петербурге, куда бы ребята могли пойти трудоустроиться, заниматься чем-то. И вот придумали типографию, даже нашли девушку, а я на тот момент была куратором волонтеров по больницам. И вдруг девушка отказывается от этого проекта в меру личных обстоятельств. И директор просит, говорит, Надя, давай-ка еще этот проект и попробуешь вести, потому что, ну, некому. Мы выиграли грант от православных инициатив, и надо было его как-то реализовать. Ну и пришлось освоить типографическое дело, познакомиться с каждым оборудованием, этапом. И сначала ребята приезжали из детского дома, их привозили волонтеры. «Дети под покровом» была организация, и волонтеры на своих машинах их привозили к нам из детского дома. Они учились делать ламинированные иконки, закладочки. Плюс мы для монастыря печатали, например, слово патриарха, которое потом читали или раздавали.
1: Такие брошюрки небольшие.
0: Да, потом мы придумали православный детский молитвослов с аудиозаписью. С аудиодиском на тот момент был, где у нас детки со Свято-Владимирской школы читали молитвы, а наши ребята рисовали рисунки и изготавливали этот молитвослов, и можно было, читая этот молитвослов с ударениями, еще и слушать. Ну, как бы молитвослов для всех мы его назвали. До сих пор мы его очень любим. Так родилась типография. Впоследствии одна воспитанница вышла. Она пыталась куда-то направиться в городе, трудоустроиться, либо обучиться. Обучилась на выжигании по дереву. На этом ее карьера закончилась. Но это было первое рабочее место для человека с инвалидностью в типографии. Ну и дальше все развивалось.
1: А сейчас, вот на сегодня, сколько у вас мастерских, какие?
0: Сейчас у нас 4 мастерские, было 5, вследствие того, что мы опять переехали. На самом деле для общественных организаций место — это тоже важно. И очень важно прийти к тому месту, где ты будешь уверен, что ты там останешься. Мы очень благодарны за то, что нас принимали в том или ином месте. Но там возникала либо реставрация, либо начинались какие-то свои планы. Сейчас у нас договор с городом, у нас аренда на 5 лет. И я хотя бы на эти 5 лет могу быть спокойна, что наши дети смогут быть в безопасности и находиться в постоянной деятельности. Сейчас у нас в новом помещении керамическая мастерская, швейная, живописная, в которой иконописцы преподают. У нас очень интересная мастерская, типография.
1: А какая отпала? Ткацкая?
0: Ткацкая мастерская. Я скажу так, что когда мы искали новое место, она удивительный мастер, и ей предложили прям я так понимаю, целый дом за городом, где она сможет развивать свое дело. Но я думаю, что к качеству мы можем вернуться уже не в таком профессиональном плане. Для наших ребят важна занятость, и не обязательно ткать там суперпрофессиональные изделия. Это могут быть небольшие, но изделия, которые занимают, потому
1: Конечно.
0: Что есть женщина, которая хочет присоединиться. Поэтому, в принципе, в проекции...
1: Вот швейная мастерская, что шьют у вас?
0: Я, кстати, сегодня даже вам принесла такой небольшой подарочек.
1: Спасибо.
0: Да, шьют они в основном какие-то несложные изделия, хотя есть у нас люди, которые обладают уникальными способностями, и мы стараемся развивать их. Начинали мы с простых косыночек, платочков, которые передавали в несколько храмов, но ребятам очень надоедало, им хочется менять свою сферу деятельности. Они придумали полотенца для детей с капюшончиком такие, это их авторская разработка. Все очень любят эко-сумки, эко-сумки они тоже шьют, на них можно проявлять творчество, как набивка, мастер-класс по раскрашиванию красками. Плюс, так как мы люди православные, нам нравится изготавливать церковную утварь, и это либо плащаницы ручной работы, либо хоругви ручной работы с иконами, которые обработаны, как бы они находятся в окладах ручной работы, не просто напечатана икона. И вот одна плащаница — это наша святыня, которая у нас осталась. Когда владыка Варсанов ее увидел, сказал, что наши ребята, как наши девочки, как цветы в Царстве Небесном. И мы ее бережно храним, она участвовала в богослужениях. Одну плащаницу мы передали безвозмездно нуждающемуся храму, изготовили. И вот сейчас третья плащаница Успения Пресвятой Богородицы в процессе.
1: Скажем, обработка косыночек, это я понимаю, это на машинке, да, мешочки, камешочки, это тоже. А вот церковная утварь, это уже ручная работа, это ведь золотошвейная, или тоже это делается на машинках?
0: Нет, это делается все вручную. У нас у одной подопечной обнаружился такой талант, мы ее называем «Золотые руки», и она у нас как бы главная по... Девочки тоже участвуют в изготовлении, просто в меньшем объеме. Она главная по разработке, объемам выполнения, материалом. Это либо бусины, бисер, там чешский специальный. Плюс сами лики у нас тоже пишут мастера-иконописцы. У нас получается такая целиковая, ручная, очень работа выполненная с любовью. Да, у нас немного этой, получается, такой церковной утвари, но зато она очень... такая дорогостоящая.
1: Это ведь физически очень непростой труд, потому что это нагрузка и на глаза, и нужно сидеть долго. А ребята с особенностями здоровья, они выдерживают?
0: Мы ребят не торопим. Вообще мы для себя разработали комфортный график. Но, честно скажу, швейная мастерская часто может оставаться и до 9 вечера. Они сами этого хотят, им нравится. Вот сейчас у нас мастером выступает сама наша подопечная. Мы очень хотим, чтобы когда у нас произойдет такое торжественное открытие на новом месте, то эта девушка проводила мастер-классы и для других людей, потому что часто люди с ограниченными возможностями воспринимаются как именно с ограниченными. А здесь, ну, я говорю, что смотря на ее умение, например, ну, даже мне так не повторить. У нее врожденный талант, плюс и постоянный навык, практика, она может кого-то научить чему-то новому.
1: Новое место вы вот уже повторили не один раз. То место, где вы сейчас находитесь, это улица...
0: Миргородская.
1: Миргородская, и это недалеко от Боткинской больницы, да?
0: Да.
1: Там находятся все ваши мастерские, или они в каких-то разных местах города? Как это все у вас организуется?
0: Мастерские у нас находятся там. Их основное расположение — первый этаж. У нас теперь два этажа в жилом доме с отдельным входом. Только типографию пришлось поднять на второй этаж, потому что уже на первом не было кабинета. Но, в принципе, те, кто на колясках, мы можем спустить им чай заготовок, и они могут тоже внизу что-то делать. И на втором этаже у нас уже практически подготовлены тренировочные квартиры. Мы даже на одном подопечном сейчас их пробуем, да, как это будет происходить. Пока что не хватает только бытовой техники, стиральной машинки, плиты. Кроме того, что у нас ребята ходят в мастерские, у нас есть ребята постинтернатного сопровождения, вышедшие из социальных учреждений, и часто сталкиваемся с тем, что они не могут адаптироваться в жизни в городе, все-таки постоянно находиться в закрытом учреждении, несмотря на то, что их там пытаются социализировать, когда ты выходишь и остаешься один на один сам собой. часто не понимаешь, как сделать то или иное. У нас было так, что и ребята и чайник не могут включить, и чай не могут налить, тем более ребят с особенностями развития.
1: Да потом это и небезопасно все для
0: Да,
1: человека-то.
0: да. Кто уж говорит там о стиральной машинке или там завесить шторы. Вот даже сейчас у меня ребята, у меня шторы рулонные, они начинают крутить со всей силы, как крутанут, шторы просто отпадают. Нужно все показывать, всему учить. В принципе, все возможно.
1: Скажите, пожалуйста, а вот эти, как вы говорите, пробные или тренировочные
0: Ну, сейчас,
1: квартиры
0: да, так...
1: в планах? Сколько там может жить человек?
0: Ну, у нас сейчас 3 квартиры. В принципе, по 2 человека могут находиться там. Нужен будет специалист, который будет присматривать, естественно.
1: Это похоже на то, что делают перспективы сейчас? У них ведь появились уже квартиры в городских домах. Это похоже чем-то, да?
0: Ну, мы будем смотреть, как это будет развиваться, потому что я считаю, что у нас немножко другая направленность вообще. У нас направленность духовно-нравственного просвещения. И центр у нас будет называться имени Екатерины Константиновны Грачевой. Именно таких русских прямо традиций, веяний. Но это, естественно, похоже, концепция та же. Да и ничего не менялось, в принципе, с дореволюционного времени. Были приюты, это не были детские дома. Они были небольшого количества, не как сейчас у нас детские дома по 300 человек. Они насчитывали там по 25-30 человек, где были проживающие дети или взрослые, и были приходящие.
1: А дайте нам историческую справку небольшую про Екатерину Грачеву.
0: Про Екатерину Константину Грачеву это вообще отдельная тема. Мы когда дефектологи начинают учиться, они в учебнике сразу видят первую женщину в платочке, основатель дефектологии. Ну, всегда удивляемся, почему она в платочке. И узнаем, что на самом деле история нашей дефектологии началась с исцеления ее брата от эпилепсии и паралича. Именно поэтому Царица Небесная указала путь в России, чтобы мы этими людьми занимались милосердием. А Екатерина Константиновна оформила это в методическую базу и создала первую коррекционную школу в России.
1: Какой-то год был?
0: Она родилась в 1866 году. В 1898 уже были приглашены первые учителя на экзамен, где находились, раньше их называли умственно отсталые дети. И показала всем, что они обучаемые, чего они достигли. Причем она была такая первая открыватель с детьми слепо-глухо-немыми, как тогда их тоже называли. Как бы показала всей России, что такие ребята, они удивительные, они обучаемые. И, в принципе, это наше дело, наше служение. Сама Царица Небесная указала на то, что чтобы мы обратили на них внимание. Потом был, конечно, советский период, потом постсоветский. Все изменялось. Система национализировалась, как бы так сказать. И вот эти приюты, которые были в помощь родителям, и родители этих деток не отдавали. Они, родители, даже посещали этих ребят. А у того, у кого не было, например, возможностей, сами вот эти приюты помогали этим родителям, которые были многодетные. Здесь было такое взаимодействие выстроено. Конечно, были детки и брошенные, которых с улиц собирали. Но, в принципе, менталитет и вот мышление было выстроено до революции по-другому. В советское же время были организованы детские дома. И как бы людям было легче отказаться. Отказаться и не думать о судьбе своего ребенка, выстраивать свою успешную трудовую карьеру. В наше время, я смотрю, тоже ситуация меняется. Сейчас, если даже называется детский дом, хотя их сейчас переименовали в семейного устройства, как-то переименовывают сейчас все это. Уже много не полных сирот, а сирот с родителями. Это в том плане, что дети сложные. Дома их тяжело содержать, обеспечивать, воспитывать. И учреждения помогают, родители их посещают. Ну вот как бы мы постепенно, видимо, возвращаемся к правильному мировоззрению, но все-таки сейчас государственные учреждения еще сильно перенасыщены, и уделить внимание всем, и когда их очень много на одной территории, одно дело, когда они в общество выходят и происходит постоянное общение, а когда их очень много на одной территории, это... У меня, например, приходит 20 человек в день, и уже насыщение, вот, ну, и у каждого там, у кого-то психиатрия, у кого-то еще что-то. И хочется, чтобы было побольше людей со здоровой ментальностью.
1: Ну, помощников?
0: Да, или... помощников, чтобы эти ребята находились в среде, в положительной, когда они находятся в такой здоровой среде, и они же по-другому себя ведут. И люди, которые с ними, двойная польза получается. А когда такое большое учреждение закрытое, там их очень много, ну вот ты заходишь туда, и там ощущение какого-то давления присутствует.
1: Вы говорите, 20 человек у вас, это ребята, которые приходят в мастерские, да?
0: Да.
1: Или что-то еще, чем-то они еще занимаются, кроме мастерских?
0: Ну вот на данный период, так как у нас еще не было официального открытия, у нас были проблемы с помещением.
1: У вас обустройство идет, да?
0: Да, обустройство идет. И пока мы вот так не открылись широко для всех, у нас сейчас ходят ребята с 18+. Ну, как бы я их тоже называю детьми, потому что они у нас, по сути, вечные дети, и они ходят в мастерские. Вот, а так у нас еще одна программа. Раньше она называлась «Воскресная школа». Детки от 3 лет.
1: С хорошим названием «Благодать».
0: Да, «Благодать». Теперь мы, наверное, ее переименуем в духовно-нравственные, не занятия даже, иначе нам нужна лицензия на образование. Не знаю даже, как это теперь будет называться. На самом деле у нас все очень непросто, потому что «Воскресную школу» трактовали как будто мы их обучаем, и нужна лицензия на обучение. Но мы всего лишь социализируем этих ребят через духовно-нравственное просвещение. Вот теперь у нас, наверное, будет благодать, духовно-нравственная благодать. И пока что дети до 18 к нам не ходят, уже не ходят год. Хотя у нас там много семей, это семейные уже детки. Плюс иногда к нам приезжали из детских домов, присоединялись детки. Это обычно суббота-воскресенье, когда мы тоже с ними проводим целый день. Мы не только беседуем о Христе, мы не только занимаемся, мы не только разбираем Евангелие, не только изучаем картинки, рисуем, плюс мы пьем чай, потом у детей свободное время, когда они все вместе общаются в игровой комнате, валяются в мешках, там родители общаются на свои духовные темы. Вот это как бы такой день, у меня, как супруг говорит, у тебя день развлечения какой-то, потому что все с удовольствием всегда прибегали провести этот день у нас, и всем было хорошо. Вот теперь ждем, когда появится эта возможность.
1: Обыкновенно воскресные школы, они при храмах. А у вас есть какой-то священник, который вас окормляет? Или храм, может быть, где вы большим своим составом встречаетесь?
0: Ну, раньше нас окормлял социальный отдел, отдел по церковной благотворительности и социальному служению. И нашим духовником являлся отец Николай Брендин. И я была прихожанкой Преображенского собора. Но со временем, так как началась реставрация, нам пришлось переехать. Случилось такое необычайное событие в нашей семье. Мой супруг стал диаконом, и сейчас уже несколько раз приезжали отцы из Соловецкого подворья, которое в Ленинградской области находится. Да и тем более открылись новые перспективы. У нас батюшки посещали уже разные. Следовательно, мы сейчас не зацикливаемся на чем-то одном.
1: То есть они посещали, это имеется в виду какая-то беседа или что, разговор с родителями, что это?
0: У нас проходило таинство соборования на нашей площадке. Плюс мы привыкли с ребятами раз в неделю, даже это было чаще раньше, читать акафисты святым. Мы любим разных святых. Мы сначала читаем краткое житие, обычное издательство «Никея» книжки. Кратенькие ребята узнают о том или ином святом, а потом мы прочитываем акафист, узнаем что-то, поняли ли они что-то из акафиста. И, ну, любим читать акафист сейчас.
1: Такие молитвенные группы получаются.
0: Ну, это для желающих, мы тоже никого не заставляем, потому что есть, например, кто-то не готов. У нас вообще многие приходили совершенно далекие от церкви. Это личное желание родителя ребенка. И, например, если мы читаем акафист, и он не хочет, мы не заставляем заходить. Хотя в последнее время все участвуют, всем нравится, потому что видим практический результат. Вот буквально недавно читали акафист Иоанна Шанхайскому. Не было к столу ничего, мы там то кушаем, пьем чай, приходит знакомый, приносит пакет с едой. Ну, конечно, может быть, такие какие-то маленькие чудеса, но они в нашей жизни на самом деле каждый день чудо. Мы просто его не замечаем, но вот такие у нас чудеса случаются.
1: Поездки, экскурсии, паломничество. Такое есть в вашей практике?
0: Ну, мы пытаемся периодически участвовать в таинствах и посещать храмы, конечно же, чтобы это была общность какая-то, и совершать паломничество, совершать экскурсии. Продумываем, договариваемся спонтанно. Последнее из того, что мы посетили, это Троица-Сергиева пустынь. Мы ездили. Кстати, отец Филарет участвовал тоже в нашей деятельности, в конференциях, посвященных Екатерине Константиновне Грачевой. Вот знакомый.
1: Конференции у вас как часто происходят? Где?
0: Конференция была такая первая большая, международная. Даже были люди из Нью-Йорка и Гонконга. Она была, правда, в онлайн-формате, была пандемия. Мы хотели ее делать ежегодной. Посмотрим, что будет в этом году. Создали такие почетные грамоты Екатерины Константиновны.
1: Вы награждаете людей, которые помогают детям, да?
0: Здесь такой был был момент, в конференции участвовали либо
1: специалисты,
0: да, спикеры какие-нибудь известные, такие, например, как вице-президент РАО Николай Николаевич Малафеев. Вот Татьяна Александровна Трефилова, наша историк, участвовала. Вот таких людей мы награждали, которые давали какую-то теоретическую интересную базу. Плюс те, кто подали заявки к нам рассказать о практических каких-то методах сегодня, мы тоже их награждали грамотами.
1: Дорогие радиослушатели, на этом месте мы сегодня прервем нашу встречу с Надеждой Арзамасцевой, директором благотворительного фонда «Матроны Московской», и продолжим через неделю передачи «Служение». Благодарю вас за внимание. Передачу подготовила Елена Обламская. До свидания.

0: Анне Катрине Вестли, папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании.
1: «Мне часто хотелось, чтобы наш папа был сапожником», — призналась Марта. «У кожи такой приятный запах. По-моему, уютно, когда по вечерам сапожник сидит и чинит людям обувь или шьет новую, а его семья тут же рядом, и каждый занимается своим делом». «Может, у тебя так и будет», — сказала бабушка. Они перешли в музей. Там все стены были заставлены книжными шкафами и увешаны рисунками. Здесь были иллюстрации ко всем сказкам Андерсена и его книги, переведенные на разные языки. И на всех обложках, будь то книги на китайском, русском, голландском или японском языках, было написано «Ганс Христиан Андерсен». Весь мир при желании мог читать его сказки. Мортону уже надоело смотреть на все эти книжки, но вот, наконец, он нашел кое-что себе по вкусу. В большой стеклянной витрине стояли высокие сапоги, цилиндр, несколько смешных старинных чемоданов. Это были те самые чемоданы и сапоги, без которых Андерсен не отправлялся ни в одно путешествие. Он был заядлый путешественник, и как только у него случались деньги, он сразу же куда-нибудь уезжал.
2: «Совсем как я. Мне тоже все время хочется ездить по свету», — подумала Марта. «Интересно, какие книги я напишу? Вряд ли это будут сказки. Писать сказки слишком трудно. Может, романы или повести? Что-нибудь грустное, но обязательно со счастливым концом. Например, я очень бедна, живу одна в чужой стране и пишу, мне нечего есть, но в конце концов я становлюсь знаменитой. И деньги начинают течь ко мне рекой, и тогда я возвращаюсь домой, к своим родным, в домик в лесу и привожу каждому подарок».
0: Тем временем они вошли в большую комнату, в которой на стенах от пола до потолка висели картины. Не какие-нибудь маленькие картинки, а огромные картины. И все они были посвящены Андерсену. На одной он был изображен еще ребенком, рядом со своим отцом-сапожником, а на другой — отроком, который уехал из дома, чтобы учиться, на третьей, в окружении дам в нарядных платьях и господ в странных штанах в обтяжку. Потом он в чьем-то поместье. И, наконец, Андерсен слушает певицу, поющую на званом вечере. Папа сказал, что певицу звали Йенни Линд, и что Андерсен был в нее влюблен. На последней картине было изображено факельное шествие в Оденсе перед большим домом, в окне которого стоял Андерсен. И все это шествие было устроено в его честь.
3: «Андерсену повезло, что жители его родного города признали его», — сказала бабушка. «Наверное, это очень приятно».
1: «Я думаю, он был счастлив», — согласилась Марта. «Но главное для него было, конечно, то, что люди во всех странах хотели прочесть его книги».
0: Они вернулись на туристическую базу. Марта шла в глубокой задумчивости и вдруг сказала:
1: «Надеюсь, Хюльда и Хенрик осторожно топят печку и не сожгут наш дом?»
0: «Я в этом не сомневаюсь», — ответила мама. «Пока они там живут, с нашим домом ничего не случится».
1: «Папа, а сколько лет стоят деревянные дома, как наш?»
0: Также неожиданно спросила Марта некоторое время спустя.
3: «Такие дома простоят и 100 лет, если за ними будут хорошо ухаживать, красить, следить, чтобы не текла крыша, вовремя ремонтировать».
2: «А ты не думаешь, что наш дом следует покрасить уже в этом году?»
3: «Нет, ведь Хенрик покрасил его год назад».
2: «И все вещи в нем тоже сохранятся 100 лет?»
3: «Большинство, конечно, сохранится».
2: «А если в нем заведется жучок?»
3: «Мы будем следить, чтобы он не завелся».
2: «Да, обязательно».
0: Марта замолчала, но выглядела очень задумчивой. «С чего это Марту вдруг так волнует наш дом?» «Соскучилась?» — спросила мама у папы.
3: «Не думаю, но кто знает, какие мысли бродят в голове у нашей маленькой девочки», — ответил он.
0: И он был прав, потому что если бы папа и мама могли прочесть мысли Марты, они бы удивились еще больше. Теперь она представляла себя уже знаменитой писательницей. Она ездила по Америке и читала людям свои сочинения. А в домике в лесу суетились ее родные, потому что каждый день перед домом выстраивалась большая очередь из тех, кому хотелось взглянуть на дом, в котором Марта провела все свое детство. Мортон уже достаточно вырос и мог бы служить экскурсоводом.
3: «Вот ее кровать», — говорил он, — «а вот ее письменный стол. За этим столом моя сестра делала уроки. А в сарае вы можете увидеть ее лыжи. Знаете, она любила бродить по лесу одна. Однажды она вернулась домой верхом на лошади, а мы даже не знали, что она научилась ездить верхом. А это ее велосипед. На кухне вы можете увидеть ее тарелку и чашку. Смотрите, но не слишком задерживайтесь. Моя сестра может вернуться из Америки в любую минуту, и тогда вас здесь быть уже не должно. Она не любит, чтобы ее окружали чужие люди, когда она работает».
0: «Что с тобой, Марта?» — воскликнул папа и схватил ее за плечо. «Ты чуть не попала под автомобиль! Что мы будем делать, если тебя собьет машина?» Марта словно очнулась и огляделась по сторонам. Казалось, она не могла понять, где находится.
2: «Неужели я чуть не попала под автомобиль?» — сказала она.
3: «Для нас это было бы ужасно», — сказала мама.
2: «И для всего человечества тоже», — заметила Марта.
3: «Что это ты болтаешь?» — спросил Мац.
2: «Тебе этого не понять. Вот Ганс Христиан меня бы понял».
0: И они пошли дальше. И никто из встречных прохожих и из тех, кто шел рядом с Мартой, не знали, что с ними идет знаменитая Марта из домика в лесу. А потому она пока без помех могла и дальше спокойно предаваться своим мечтам. Иногда мечтать необходимо каждому из нас. Когда они вернулись на туристическую базу и поели, папа показал им, что он успел купить в музее Андерсона. Это были 8 маленьких книжек со сказками и 1 большая. Маленькие книжки он раздал детям, а большую протянул бабушке. «Ты лучше всех на свете рассказываешь детям сказки», — сказал он. «Но и тебе самой тоже нужны сказки».
3: «Но ведь я не понимаю по-датски», — сказала бабушка.
0: «Но ведь читать ты можешь. Вот и читай их так, будто они написаны по-норвежски. У тебя все получится. Думаю, Андерсону понравилось бы, что ты читаешь их нашим детям, и они все понимают».
2: «Конечно, мы понимаем по-датски», — сказала Милли. «Это очень просто».
1: «Не очень», — сказала Мона. «Хотя, по-моему, датский язык звучит красиво. Я понимаю все, что говорят датчане, но сама так говорить не умею. Наверное, если бы я пожила здесь недельку, я бы научилась».
0: «Не сомневаюсь», — сказал папа. «Но бабушке учить датский не надо».
1: «Вот и хорошо», — обрадовалась бабушка. «Сначала я прочитаю эти сказки про себя, а потом прочитаю их вслух». На том и порешили.
0: Марен не такая, как всегда. В тот день, когда они посетили дом и музей Андерсена, они легли спать пораньше, потому что на другое утро им предстояло ехать дальше. Легли все, вернее, почти все. Мортен, Мина, Милли, Мона, Мац, Марта и Мартин, папа, мама и бабушка легли. Но про Марен этого сказать было нельзя. Вернее, сначала она сидела в кровати и рассматривала свою книгу. Потом написала письмо девочке, с которой училась в одном классе в Тирилтопене. А когда кончила писать, почувствовала, что сна у нее нет ни в одном глазу. Тогда она встала и вышла в ванную комнату. Там она оделась и спустилась вниз. Ей захотелось купить лимонаду, или, как тут говорили, содовой. Сесть где-нибудь и смотреть на окружающих. Внизу в большой гостиной было много людей, которые еще не собирались ложиться спать. Среди них многие пришли в одиночку, поэтому никто не обратил внимания на то, что Марен была одна. «Может, сегодня вечером кто-нибудь будет петь?» Марен нравилось вечернее пение на туристических базах, особенно когда пели хором. Но тут, по-видимому, никто петь не собирался. Все, как и сама Марен, писали письма или открытки, некоторые читали. Пришли трое ребят с гитарами и начали едва слышно на них наигрывать. Они то тихонько пели, то беседовали о чем-то, то просто перебирали струны. Марен удобно устроилась на стуле и слушала. Как раз сейчас ей особенно нравилось, что она сидит тут одна, а ее братья и сестры спят. Иногда неплохо побыть одной. Как будто она в одиночестве совершает кругосветное путешествие. Она встала, чтобы купить открытку. С открыткой можно сделать вид, будто она кому-то пишет. Можно было написать Хюльде и Хенрику или кому-нибудь из подружек, с которыми она вместе училась. В киоске она нашла открытку с видом на домик Андерсена в Оденсе. Не успела она вернуться на свое место, как один из мальчиков встал рядом с ней, посмотрел на ее открытку и просиял. «Ганс Христиан Андерсен!» «Yes», — ответила Марен. Она сразу поняла, что мальчик англичанин, или, по крайней мере, говорит по-английски. «Do you speak English?» — спросил мальчик. «Yes», — ответила Марен. И тут же ей показалось, что глупо все время говорить только «yes». Поэтому она набралась храбрости и спросила. «Do you come from England?» «То есть ты приехал из Англии?» Мальчик кивнул и сказал «Yes, I do». Тогда Марен пришлось сказать, откуда приехала она. Так они разговорились. И хотя Марен не очень хорошо говорила по-английски, оба прекрасно понимали друг друга. Они вернулись в гостиную и сели к тому столику, за которым раньше сидела Марен. Вскоре к ним подошли ребята с гитарами. Марен не успела опомниться,
2: как вокруг нее собралось уже человек 10. Все говорили, каждый на своем языке. Но по их лицам было видно, что они рады этой встрече. Наверное, не только Марен казалось, что она путешествует одна в целом мире. Некоторые пели, другие рассказывали, куда они направляются. Мальчик, который первым заговорил с Марен, сказал, что его зовут Джордж, что он объехал почти всю Европу, но никогда не был в Норвегии и непременно посетит ее в следующий раз. Через некоторое время кто-то предложил пойти всем в парк. Ночь была теплая и красивая. Они танцевали на траве, беседовали друг с другом, смеялись и рассердились, когда пробило 11 часов. В 11 двери базы закрывались, и все должны были соблюдать тишину. Иначе и быть не могло. Здесь собиралось много людей, и кому-нибудь предстояло встать очень рано. Марен рассказала Джорджу о своей большой семье и о том, что они завтра уезжают. Джордж огорчился. Он надеялся, что завтрашний день они проведут вместе. Но кое о чем они успели на завтра договориться.

Дорогие друзья, страницы книги Анни Катрини Весли «Папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании» для вас читала Елена Дельвер.

0: в исполнении Виктора Хусу, Александра Трушко и Камерного оркестра Мариинского театра прозвучала третья часть концерта для двух гобоев «Ля минор» Антонио Вивальди.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Улица города. Почему так названа? Рассказывает краевед, член топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев.
1: Галерная улица. Галерная улица находится в Адмиралтейском районе, в самом центре Петербурга. Она проходит от Сенатской площади до набережной Новоадмиралтейского канала. Эта улица за свою историю неоднократно меняла название. В первой половине XVIII века она именовалась Первой Галерной по Галерному двору, как тогда называли ряд домов, расположенных между улицей и берегом Невы, из-за близости их к Галерной верфи, которая располагалась за каналом. 20 апреля 1738 года улице было официально присвоено наименование Исаакиевская в таком написании с одной буквы «А», принятом в XVIII веке и первой половине века XIX. Название объяснялось тем, что улица брала начало у Исаакиевской церкви, которая стояла гораздо ближе к берегу Невы, чем нынешний Исаакиевский собор, возведенный в 1818-1858 году по проекту Агюста Монферрана. Та Исаакиевская церковь строилась по проекту Иоганна Моторнови. Исаакиевской улица была вплоть до 1801 года, хотя с 1768 стало употребляться параллельное наименование «Старая Исаакиевская». Прилагательное «старое» появилось в связи с тем, что возникла новая Исаакиевская улица. Это нынешняя улица Якубовича. Улица, которая выводила к Исаакиевскому собору, строившемуся по проекту Антонио Ринальди, вместо разобранной Исаакиевской церкви Моторнови. Существовали в XVIII веке и другие названия улицы. Задняя, Задняя Галерная и даже Задняя Галерная Старая Исаакиевская улица. Вот такой длинный топоним. Задней она была в связи с тем, что на нее выходили задние дома сквозных дворовых участков, главные фасады которых были обращены к Неве. С 1785 по 1800 год участок между современными Сенатской площадью и улицей Труда именовался Канатной улицей или Канатной линией, поскольку между ней и нынешним Конногвардейским бульваром находилась Адмиралтейская канатная фабрика. Другое имя конца XVIII столетия, Морская Исаакиевская, существовало по параллельным ей Большой и Малой морским улицам. И, наконец, было еще одно название улицы, которое появилось в 1758 году и впоследствии вытеснило все остальные – Галерная. В октябре 1918 года ее переименовали в Красную улицу. В этом названии выразился революционный пафос того времени, тем более что улица начиналась от места, где в декабре 1825 года произошли события, вошедшие в историю как восстание декабристов, во время которого молодой офицер Петр Каховский убил генерал-губернатора Петербурга графа Михаила Андреевича Милорадовича. То есть пролилась первая кровь за дело свободы. Историческое наименование Галерной улицы было возвращено 4 октября 1991 года. Стоит вспомнить, что перестроечные годы в 87-88 годах 20 века группа энтузиастов, в которую входил и ваш покорный слуга, обошла все дома на тогдашней Красной улице. Мы заходили в парадные, опускали туда опросные листы, в которых задавался вопрос: желаете ли вы возвращения этой улицы исторического наименования Галерной, либо нужно оставить название Красной, либо вам абсолютно все равно. Ответы присылать в Союз писателей, который тогда находился на улице Воинова. 83% ответивших высказались за возвращение улицы ее исторического наименования Галерной. Вот это и привело к возвращению имени Галерной улицы в 1991 году. Евгеньевская улица. Евгеньевская улица проходит от проспекта Бакунина до Старорусской улицы. Свое наименование она получила 9 февраля 1911 года по общине святой Евгении Сестер Милосердия, располагавшейся здесь в доме номер 1. Община же появилась в этом районе в 1890-е годы и получила имя в честь ее основательницы, ее императорского величества принцессы Евгении Максимилиановны Альденбургской, жены принца Александра Петровича Альденбургского, известного благотворителя. Благотворительностью занималась его супруга Евгения Максимилиановна. Она была дочерью герцога Максимилиана Лихтенбергского и великой княжны Марии Николаевны, то есть внучкой императора Николая I. Община Святой Евгении – не первое заведение, над которым она попечительствовала. В 1868 году принцесса Альденбургская приняла на себя попечительство над Рождественской женской гимназией, основанной по ходатайству ее тестя Петра Георгиевича Альденбургского. Впоследствии гимназия получила ее имя. В 1874 принцесса открыла убежище на 100 человек, в котором предоставлялось полное содержание и работа женщинам, выходящим из петербургских мест заключения. Через два года, в 1878, она открыла приют для девочек, детей арестантов на 80 человек. Здесь они получали воспитание, бесплатно обучались кулинарии, кройке, шитью, различным домашним работам. Кроме того, Евгения Максимилиановна Альденбургская состояла покровительницей попечительского совета о сестрах Красного Креста, попечительницей Максимилиановской лечебницы и общества поощрения художников. В сентябре 1904 года при ее содействии в Петербурге были открыты женские сельскохозяйственные курсы. После революции почти все, именовавшееся в честь Евгении Максимилиановны, исчезло. Неизменным оставалось лишь название Евгеньевской улицы. Крапивный переулок. Переулок идет от Большого Самсоневского проспекта до Выборгской набережной, параллельно Гренадерской улице по северной границе одноименного сада. Первое его название, известное с 90-х годов 18-го столетия, Гусева улица. Оно происходило от фамилии землевладельца, купца третьей гильдии Андрея Гусева. С 1798-го установилась форма Гусев переулок. Современное наименование появилось в 1820-е годы. Тогда это была окраина Петербурга, и, безусловно, крапива в переулке росла. Но своим именем он обязан отнюдь не ей, а землевладельцу, купцу Семену Трофимовичу Крапивину. Интересно, что Крапивин и Гусев жили в соседних домах на Гончарной улице. Крапивин и купил у Гусева эти участки земли. Первое время, начиная с 1821 года, он так и назывался – Крапивин переулок. Но очень быстро, фактически уже со следующего года, возникло современное название, в конце концов вытеснившее первоначальное. То есть Крапивин переулок стал Крапивным переулком.
0: Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: и публичной библиотеке, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 18 июля проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: 11 июля, День памяти архимандрита Сафрония Сахарова.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня у нас в гостях насельник Свято-Иоанна-Предтеченского монастыря в Великобритании, в графстве Эссекс, иеромонах Николай Сахаров. Я думаю, что большинство из вас слышали об этом монастыре, и еще более уверен, что почти все знают о знаменитом духовнике, духовном писателе и основателе этого монастыря, архимандрите Сафронии Сахарова. Конечно, прежде всего, об отце Сафронии мы знаем по его книге о старце Силуане. Через него миру открылся этот замечательный светильник веры, благочестия. Известны у нас и вышли напечатаны другие книги отца Сафронии и о молитве, и видеть Бога, как Он есть, и так далее, другие сочинения, письма. Я думаю, что большинство из вас их читало. Известны также и выходившие у нас в записях беседы отца Сафрония со своими духовными чадами в монастыре. Но, тем не менее, известно, конечно, далеко не все, и интерес к этой личности, он остается очень высоким. И вот, как я сказал, сегодня мы беседуем с отцом Николаем, тоже Сахаровым, потому что отец Николай является племянником архимандрита Сафрония, и последние годы жизни старца прожил в монастыре рядом с ним. Поэтому сегодня нам очень приятно, что отец Николай у нас в гостях и сможет рассказать нам о нем и о монастыре. Отец Николай, может быть, мы начнем с биографии отца Сафронии, которая до некоторой степени, конечно, известна, но, наверное, значительная часть наших слушателей не знает подробностей. Поэтому, может быть, прежде всего вы расскажете о том, каким образом отец Сафроний вообще пришел к вере и в монашество, потому что его жизнь, она начиналась совсем иначе. И поэтому его опыт, он очень актуален сейчас для многих людей в России, которые уже во взрослом возрасте обретают веру.
2: Да, я буду очень рад рассказать об отце Сафронии, поскольку этот человек очень большую роль сыграл в моей жизни. И что касается его биографии, для меня очень важным является его внутренний духовный путь, который он прошел. И во многом он отражает судьбы современных людей. Отец Сафроний прошел очень многие испытания и пережил многие события нашего века, которые сформировали его духовный облик, благодаря которому он смог найти отклик в сердцах очень многих людей. Отец Сафроний родился в Москве в православной семье, но духовное его развитие и воспитание началось с самого раннего возраста. За ним ухаживала его няня, которую он любил и поминал всю свою жизнь, няня Екатерина. Отец Сафроний Миру Сергей вместе с няней часто ходил в храм. И для него молитва стала как

0: как бы привычкой. Для него промолиться в детском возрасте 45 минут, 3 четверти часа уже не составляло особой сложности. И няня была очень святым человеком. И, конечно, я думаю, что первый такой духовный, важный этап его жизни – это было детство и воспитание няни. В дальнейшем, когда отец Афроний уже вступил в годы своей юности, начались духовные искания. Ему казалось, что Евангелие – это некий психологизм, то есть «люби ближнего». Ну что значит «любить ближнего»? Ему хотелось достигнуть вечности, а заповедь о любви казалась какой-то очень конкретной, даже, можно сказать, от мира сего. А ему хотелось достигнуть вечного абсолюта. И тогда уже няня почувствовала, что отец Афроний стал искать нечто, как ему казалось, более великое, чем Христос. И она как-то с любовью ему сказала: «Глупенький ты мой, ведь человек без Бога – это как статуя». И молитва няни удержала отца Сафрония от погружения в мистический мир нехристианского Востока. Хотя отец Сафроний этим очень интересовался, но этот интерес в нем не произвел того фатального переворота, который иногда бывает, когда человек оставляет христианство. И уже когда отец Сафроний приехал во Францию, чтобы продолжить свою артистическую карьеру, а ведь он был очень способный к живописи и уже в те годы писал много картин, и у него был особый талант живописца. Он приехал в Париж, чтобы продолжить свою карьеру как живописца. Во Франции мысль о вечности его не оставляла. И вдруг он ощутил, что любовь – это и есть то абсолютное бытие, которое он искал. И Христос есть тот божественный абсолют, который превосходит все, что знает земля. И тогда отец Афроний решил оставить живопись и поступить в Свято-Сергиевский институт. Но даже в институте в Париже, где он слышал о датах, об истории церкви, о догматическом учении церкви, о различных ересях, он не смог найти того, что он искал. Ему, опять же, хотелось достигнуть вечности, жить с Богом. Но академическое богословие в тот момент его не столь привлекало. И тогда он решил пойти в монастырь на Афон. И в 1925 году он уезжает на Афон.
1: А сколько ему было лет тогда?
0: Отец Афроний родился в 96-м году, значит, ему было уже
1: 29
0: лет. И его приезд на Афон был связан с замечательными событиями. Он поклонился Святой Земле от Афонской горы, и в своем уме он произнес: «Все, что мне скажут отцы, я буду делать». И так начался его монашеский путь.
1: А как он познакомился с отцом Силуаном?
0: Ну, познакомился он очень интересным образом. Он жил в монастыре довольно долго, перед тем, как он стал говорить и духовно общаться со старцем Силуаном. Хотя они друг друга видели каждый день на службе, но никогда у них не завязалась духовная беседа. Отец Афроний внутренне ощущал, что этот старец Силуан, обладал каким-то особым духовным даром. И он всегда чувствовал, что, как он мне потом рассказывал, что, проходя мимо старца Силуана, отец Афроний уже был диаконом, и когда он проходил мимо старца Силуана, ему нужно было кадить всех монахов, у него была такая мысль: вот этот старец знает обо мне абсолютно все. Но разговор завязался только спустя 5 или 6 лет после его пребывания на Афоне. К отцу Сафронию как-то зашел отец Владимир, русский монах, и спросил: «Отец Афроний, скажите мне, как спасаться?» Отец Афроний ему сказал: «Ну, стой как бы на грани отчаяния, а когда не в моготу, отойди и выпей чашку чая». И отец Афроний ему тогда предлагал чашку чая в этот момент. Ну, отец Владимир подумал над этими словами, они показались ему загадочными. И он пошел в этот же день к старцу Силуану. Сказал: «Вот, я был вчера у отца Афронии, он мне сказал такие-то слова, что это значит?» И старец Силуан тогда распознал в отце Сафронии человека, который мог бы понять и оценить собственный опыт преподобного Силуана. Потому что, как многие знают, старцу Силуану явился Христос и сказал: «Держи ум твой в Ааде и не отчаивайся». И то, что сказал отец Сафроний отцу Владимиру, было очень близко тому, что сказал Христос преподобному Силуану. И на следующий день после этой встречи старец Силуан шел по монастырскому двору. И отец Сафроний входил как раз на церковный двор, и с почтения к старцу Силуану он хотел уступить ему дорогу и отошел в сторону. А старец Силуан изменил свое направление и пошел прямо на отца Сафрония. И сказал: «Отец Сафроний, был у вас вчера отец Владимир?» И отец Сафроний со страхом и со смирением спросил: «Я допустил ошибку, я не прав?» И отец Силуан сказал спокойно: «Нет, вы правы, но это не его мера. Приходите, и будем с вами говорить». Так началась та духовная дружба, духовное общение между старцем Силуаном и отцом Сафронием. Тогда отец Силуан показал ему свои записки, рассказал, может быть, впервые о том опыте, который дал ему Господь. Опыт богооставленности и ада, с одной стороны, и явление Христа в его ослепительной славе, с другой. И во многом, конечно, это событие определило, конечно же, весь дальнейший духовный путь отца Сафрония.
1: А сколько лет продолжалась вот их такая духовная дружба?
0: Отец Силуан умер в 37 году, и хотя провели они немного лет вместе, но я думаю, что этих немногих лет было достаточно, чтобы усвоить то духовное наследие, которое старец Силуан ему как бы передал. Интересно то, что после смерти старца Силуана отец Сафроний по благословению старца Силуана вышел на пустыню. Обстановка в монастыре была не очень простая в те годы. И, видя это, старец Силуан перед смертью сказал отцу Сафронию: «Отец Сафроний, вам, может быть, лучше по состоянию вашего здоровья, может быть, вам лучше после моей смерти идти спасаться на пустыню».
1: Я напоминаю вам, дорогие слушатели, что мы беседуем сегодня с иеромонахом Николаем Сахаровым, насельником Свято-Иоанна Предтеченского монастыря в Великобритании в графстве Эссекс, монастыря, основанного архимандритом Сафронием Сахаровым. А монастырь был большой в то время по количеству насельников?
0: Когда отец Сафроний приехал в тот монастырь, там было порядка 2000 монахов. Это был огромный монастырь. Ранее там насчитывалось до 5000 монахов. Это был огромный монастырь, целый монашеский город. Но мне кажется, что старец Силуан прозрел в нем духовный дар молитвы за весь мир, который трудно было бы, может быть, реализовать в той мере внутри монастыря, как это можно было бы сделать для отца Сафрония на пустыне. Он провел многие годы в пустыне в молитве за весь мир.
1: А что такое пустыня вот в условиях Афона? Это скит, землянка, как это выглядит? Я вот никогда не был на Афоне.
0: На Афоне пустыня – это понятие и географическое, и духовное одновременно. Отец Сафроний провел несколько лет на Каруле, действительно на пустыне, где мало людей, где живут, может быть, другие пустынники. Не так далеко, но не так близко, чтобы каждый день видеть друг друга, общаться. И несколько лет он провел около монастыря святого Павла на Афоне, в так называемой пещере. Чтобы пройти к этой пещерке, нужно двигаться очень быстро, бежать фактически, потому что если идти простым шагом, то камни начинают, человек просто может скатиться. Надо бежать, чтобы пройти к этой пещерке. То есть доступ не очень тяжелый, и там очень крутой откос к морю. И отец Сафроний провел много лет в очень тяжелых условиях. Может быть, можно сказать, в такой абсолютной нищете, где даже консервная банка, пустая консервная банка, считалась для него величайшим богатством. Из нее можно было пить воду. Но ситуация сложилась так, что и из-за состояния здоровья отца Сафрония, а также из-за политической ситуации в Греции, отец Сафроний вынужден был покинуть Афон, отчасти, чтобы сделать операцию, у него открылась язва желудка из его очень сурового аскетического образа жизни. И отчасти он имел благословение преподобного Силуана издать его записки, его писания. И поэтому отец Сафроний решил выехать обратно во Францию.
1: Значит, он оказался после монастыря во Франции. В каком это году произошло?
0: В 47-м году он выехал во
1: Францию. После войны.
0: Да, после войны.
1: Ну и как складывалась его жизнь и дальнейшая судьба во Франции?
0: Первоначально отец Сафроний хотел жить при институте преподобного Сергия в Париже, но там сложилась очень интересная ситуация. Отец Сафроний, еще будучи на Афоне, почитал русскую церковь, московскую патриархию. Тогда как и на Афоне, и в Париже русская церковь считалась красной церковью, церковью предателей, церковью Иуд, которые продали Христа. Отец Сафроний не разделял такую точку зрения. Он всегда молился с особым благоговением и любовью за русскую церковь, которая возглавлялась московской патриархией. И когда у него потребовали отречения от его взглядов, он отказался. И поэтому его не приняли в Свято-Сергиевский институт. И отец Сафроний устроился священником, если можно так выразиться, на старом русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа в Париже, где при русском кладбище была маленькая церковь. И всячески отец Сафроний пытался ассоциировать себя именно с русской церковью. Он считал, что русская церковь – это церковь в Ааде. И у него появились друзья, которые разделяли его точку зрения. И Владимир Лоский, и протоиерей Борис Старк, которые глубоко почитали русскую церковь. И проведя вот в этой церкви несколько лет, отец Сафроний сумел подготовить к изданию записки преподобного Силуана, а также написать предисловие к этим запискам, поскольку для многих эти записки поначалу казались обычным писанием благочестивого монаха. И когда он принес эти записки Владимиру Лоскому, Владимир Лоский сказал: «Вы знаете, отец Сафроний, я не вижу в этих записках ничего особенного, никакого догматического особого видения, которое было бы достойно особого богословского внимания». И отец Сафроний тогда написал предисловие книги «Старец Силуан». И из этого предисловия, а также, конечно, из-за духовной силы слов самого преподобного Силуана, «Старец Силуан» стал известным фактически сейчас уже всему миру. И благодаря этой книге к отцу Сафронию стали приходить очень многие люди за духовным советом, за духовными наставлениями. Отец Сафроний, по благословению преподобного Силуана, не посмел никого как бы оттолкнуть от себя. Те люди, которые приходили к нему и хотели жить монашеской жизнью, отец Сафроний оставлял.
1: Это были, наверное, не только русские. Вообще книга на русском языке была издана?
0: Книга была написана на русском языке, но постепенно появились переводы и на французский, и на английский язык и на другие языки. И, конечно, ситуация в Западной Европе отличается от ситуации, скажем, в православной стране, будь то в Греции, в России. И так сложилась как бы некая такая община вокруг отца Сафрония.
1: Во Франции, в Париже.
0: Во Франции, да. Но интересным образом французские законы в то время не позволяли существованию монастыря как такового. Монастырь должен был быть некой производительной единицей. Он должен был производить что-то. Будь то ферма, он должен быть или фермой, или неким таким предприятием, которое что-либо производило. А отцу Сафронию хотелось иметь такой как бы монастырь, в котором все было бы посвящено молитве. То есть молитва была бы главным и основным занятием монахов. И английские законы оказались в этом отношении более приемлемыми.
1: Вообще, вот в монашеской жизни действительно есть две вот эти стороны. И труд, с одной стороны, да, для французских властей это, очевидно, такое свидетельство того, что они ведут непаразитический образ жизни. Но по самой сути все-таки вот монашеской жизни, вероятно, труд тоже занимает какое-то место. Вот как в монастыре, который вот складывался уже, я так понимаю, во Франции, вот эти две стороны жизни были связаны. Был ли там какой-то все-таки труд, и какое место он занимал вот в духовном как бы росте тех людей, которые там оказались?
0: Ну, в самом монастыре, конечно, отец Сафроний, как я уже сказал раньше, ставил молитву основным занятием монахов. Труд, конечно, дело неизбежное, потому что нужно как-то существовать. Но весь труд, всякое послушание в монастыре связано было именно с молитвой. То есть молитва была, церковная служба была основным делом монастыря, основным служением монастыря. Для отца Сафрония очень важным являлось его служение братьям как носителю духовного слова, тот дар, который даровал ему Господь. И для отца Софрония очень важным являлась именно духовная беседа с братьями. Часто во время чтения святых отцов за трапезой отец Софроний мог остановить чтеца и давать свои пояснения для братьев, разъяснять что-то из учения святых отцов. И иногда братья слушали с таким вниманием, что совершенно не замечали, как проходило время. Бывало даже так, что за обедом отец Софроний мог начать говорить, потом время проходило уже до вечерней трапезы. И братья слушали с глубоким вниманием, не замечая, как проходит время. И, конечно же, для многих именно такое духовное наставление, духовное слово являлось основой жизни монастыря. И все те, кто в нашем монастыре живут, они живут прежде всего словом отца Софрония, теперь уже, который имеется в книгах.
1: Ну, а мы остановились на том, что эта община стала создаваться во Франции, и английские законы оказались более благоприятными для молитвенной жизни. Каким образом произошел переезд в Англию, и как складывалась там дальнейшая судьба этой общины?
0: Отец Софроний бывал в Англии еще до переезда, окончательного переезда в эту страну. И ему очень понравились некоторые черты жизни английского народа, которые позволяли ему вести тот образ жизни, который он хотел. Он хотел быть православным монахом, молиться, жить в монастыре. И англичане, как народ очень терпимый ко всему, не имели никакого возражения к этому. Но сам переезд отца Софрония был отмечен замечательным событием. Перед тем, как отец Софроний подал документы на переезд в Англию, в британском парламенте происходили дебаты о иммигрантах. Консервативная партия пыталась остановить приезд иммигрантов в Англию, и особенно из-за того, что бедные люди, приезжающие в эту страну, обременяли ситуацию, экономическую ситуацию. И тогда один из консерваторов предложил такой закон, который позволял бы въезд в нашу страну только богатых людей. И надо приостановить нам поток бедных людей в нашу страну. Тогда лейборист, отвечая на подобные идеи, выступил с таким ответом. Он сказал, что если бы сегодня в нашу страну приехали 12 апостолов, то единственное, кого бы пропустили в нашу страну, был бы Иуда Искариот, поскольку у него было 30 серебряников. И он бы на эти 30 серебряников нашел бы и работу, и место жилья, и прекрасно бы устроился в нашей стране. И получилось так, что на следующий день у министра внутренних дел появилось на столе как раз прошение отца Софрония. И ввиду в свете этих дебатов, происходивших в парламенте, министр внутренних дел поставил резолюцию дать отцу Софронию все, что он просит.
1: Чудесная история.
0: Отец Софроний нашел небольшой домик в графстве Эссекс, который называется Old Rectory, где отец Софроний поселился со своей общиной, небольшой общиной. Тогда еще очень небольшой.
1: Сколько там было примерно человек?
0: Я думаю, что было человек 7-8. Сколько еще?
1: В пределах 10, да. А этот домик находится в такой сельской местности, скажем, вокруг деревни, поля, или это в городке прямо?
0: Этот домик тогда находился в сельской местности. Сейчас, поскольку Англия развивается и строится, очень много появилось многих жилых домов вокруг, уже ситуация изменилась. Но тогда отец Софроний нашел это место весьма пригодным для молитвы. Оно было очень тихим. Это была в те годы глубокая английская провинция, где люди очень мало знали о православии. Местный пастор по приезде отца Софрония очень был заинтересован, что там происходит, кто они такие, эти православные. И он спросил своего епископа, что это, секта? Who are they? Секту? Something? Do they believe in the Holy Trinity? Веруют ли они в Святую Троицу хотя бы? И тогда епископ сказал, don't worry, they are orthodox. They are the ones who invented it. То есть они как раз и придумали, если можно так сказать, Святую Троицу. То есть епископ отдал дань вот тому, что все-таки православная традиция является древнейшей традицией, и он успокоил своего местного пастора.
1: Интересно, как дальше складывались отношения с местной церковью?
0: Я думаю, что отец Сафроний имел такую линию, что он в этой стране для молитвы. Он молится Христу, Божьей Матери, и он не хотел вступать в никакие экуменические диалоги. Но если люди приходили и спрашивали, он был готов дать духовный ответ о своей вере. О заповеди апостола Петра со смирением. Отец Сафроний избегал, мне кажется, вот таких контактов, которые могли бы разрушить тот духовный настрой монастыря, который был очень глубоко личным, сокрытым, если можно сказать, интимным. Я говорю об некой интимности в отношениях с Богом. Чтобы жизнь была тихой, не нарушалась никакими какими внешними активными действиями. И в этом видел отец Сафроний служение монастыря, именно служение молитве, служение литургии прежде всего, конечно же.
1: Я напоминаю вам, дорогие слушатели, что мы беседуем сегодня с иеромонахом Николаем Сахаровым, насельником Свято-Иоанна Предтеченского монастыря в Великобритании в графстве Эссекс, монастыря, основанного архимандритом Сафронием Сахаровым.
2: А храм как там основался? Это был построен или был устроен просто домовый храм в какой-то комнатке?
0: Поначалу это был маленький домовой храм, который был освящен в честь Иоанна Крестителя. И уже позднее, через несколько лет, монастырь получил разрешение от местных властей построить храм. Но, увы, ввиду английских законов, где архитектура строго контролируется, не было возможности в те годы построить традиционный православный храм с куполами, с колокольней. Приходилось искать выход, найти какой-то архитектурный как бы проект, который бы отвечал английским требованиям. И пришлось наш архитектурный проект зарегистрировать как, скажем, мебельный склад. То есть это церковь имела такую форму как бы дома, четырехстенного дома, без куполов. Но отец Сафроний как-то сумел превратить даже обычный дом своими усилиями и молитвой в церковь. И когда ее расписали, местные власти пришли посмотреть, они дали даже особую награду за лучший дизайн 1989 года в графстве Эссекс. Конечно, есть у нас небольшая колокольня, и есть у нас и крест. Молиться в этом храме очень удобно. Службы у нас проходят на разных языках, но если говорить об уставе, то устав у нас особый. Устав отец Сафроний взял из Афонских скитов, где иногда вечерняя и утренняя в будничные дни заменяется Иисусовой молитвой. Этот устав от афонских пустынников, который был известен Паисию Величковскому, насколько мы знаем. И отец Сафроний пытался как-то воплотить в своем монастыре идею именно вот такого многонационального православия. У нас в монастыре очень много национальностей, и отец Сафроний поэтому вел Иисусову молитву как выход из положения, чтобы служба шла на языке, доступном всем. Иисусову молитву понятно на разных языках.
2: А вот разные национальности, это сложилось уже во Франции? Или там только русские были, и потом пришли уже из других стран? И кто приходил, это интересно, люди, скажем, уже православные, желавшие именно монашеской жизни, или люди еще инославные, но интересующиеся православием? Как это происходило, вот приток людей в монастырь?
0: Я думаю, что каждый приход в монастырь был, естественно, промыслом Божьим. Приход каждого человека в монастырь был промыслом Божьим. Во многом это связано с самим старцем Силуаном, которому открылся Христос и который передал ему свое состояние, после которого, после этого опыта боговидения, преподобный Силуан стал молиться за все народы, чтобы все познали Бога Духом Святым. Именно идея такого христианства, православия, как вселенской истины, для которой нет никаких национальных границ, была основным, может быть, пунктом в том наследии преподобного Силуана, которое отец Сафроний сумел воплотить в жизнь в своем монастыре. И уже будучи во Франции, к отцу Сафронию стали приходить и французы, и русские, и греки, и люди других национальностей. И отец Сафроний никого не отвергал. И, конечно, многие люди стали православными благодаря проповеди отца Сафрония. И та православная община, которая сложилась вокруг отца Сафрония, изначально уже была многонациональной. Вот. И уже когда отец Сафроний приехал в Англию, когда он уже стал как бы основателем и игуменом монастыря, он обладал той свободой, чтобы принимать людей из разных стран. У нас есть монахи и из Швейцарии, из Румынии, из Франции, из Дании, из Швеции. В общем, монастырь многонациональный, что как раз отвечает и духу преподобного Силуана, и учению самого отца Сафрония.
2: Сколько же всего сейчас человек в монастыре?
0: У нас сейчас 8 отцов, и у нас есть еще женская половина, женский монастырь. Там порядка 15 монахинь сейчас живет, не считая послушников и кандидатов.
2: А вот юрисдикционно монастырь, он сохранился как монастырь Московской Патриархии, который так относился отец Сафроний трепетно, или он в другой юрисдикции?
0: В настоящий момент наш монастырь является ставропигиальным монастырем Вселенского Патриархата. Но история принадлежности к Вселенскому Патриархату уходит, я думаю, 10 лет назад. Даже больше, сейчас не помню точно, во времена патриарха Афиногора. Конечно, когда монастырь такой многонациональный, очень трудно принадлежать к какому-то конкретному, ассоциироваться с какой-то конкретной церковью. И тогда, поняв это, Вселенский Патриарх, Патриарх Афиногор сказал Сафроний, у вас монастырь многонациональный, у вас люди с разных стран. Конечно, вам будет тяжело принадлежать к какому-то конкретному патриархату. Давайте мы вам дадим статус ставропигии, который бы мог бы помочь вам именно создать такой многонациональный монастырь. И, конечно, сама идея вот такого многонационального монастыря, она во многом отвечала в те годы и устремлением Вселенского Патриархата именно создать православные приходы, которые бы могли бы принимать людей в Западной Европе, не только греков, скажем, но и людей и англичан в Англии, и французов. Поэтому Вселенский Патриархат дал Сафронию ставропигию.
2: Ну, а вот богослужение как идет? И вообще, скажем, традиция богослужебная прежде всего, она все-таки скорее русская или нет? Или она тоже какая-то смешанная или греческая, как вам кажется?
0: Традиция, конечно же, русская. Отец Сафроний, будучи монахом Свято-Пантелеймонского монастыря на Афоне, сохранил многие традиции служения литургии, некоторые детали богослужения в своем монастыре. Конечно, литургии уделяется особое внимание. Отец Сафроний всегда старался сохранить дух литургии в своем монастыре и завещал нам, чтобы всегда литургия была как бы центральным событием нашей жизни. Поэтому у нас старается служить неторопливо, чтобы люди могли молиться, прочувствовать каждое слово литургии и то колоссальное духовное значение Голгофской жертвы, которую мы по его заповеди вспоминаем в литургии.
2: А, скажем, ну вот напевы, это напевы скорее те, которые приняты в России, как-то соотносятся вот с обиходным пением. То есть это не греческое все-таки.
0: Интересным образом у нас сложилась такая традиция, что во время богослужения, скажем, на всеночное, мы можем использовать, часть службы поется в греческом стиле, часть службы поется в славянском стиле. Но как-то это теперь уже гармонично вошло в нашу практику, что люди не обращают на это внимания. Служба идет, течет, молитва течет, и все как-то уже стало естественным. Нет такого, что «О, почему по-гречески поют, Оли? О, почему по-славянски поют?» Люди молятся, и все вместе, и молитва все объединяет. Конечно, литургия служится на каком-то одном языке. Это проще для священника и для хора. Но вот на всеночной мы используем разные языки. И, конечно же, когда читается Иисусова молитва в церкви, она читается на самых разных языках, в зависимости от того, кто присутствует в храме. Вот если у нас есть гости из арабского мира, по-арабски, из Румынии, тогда по-румынски, каждый может читать на своем языке.
2: А как часто служится литургия у вас? Ежедневно или это воскресные праздники?
0: Литургия у нас служится во вторник, в четверг, в субботу и в воскресенье.
2: 4 дня обычно. 4 дня. Ну и праздничные дни.
0: Конечно же, праздничные. Да.
2: А вот монастырь состоит как бы из двух частей. Вот мужская часть и женская часть. Вот как они тоже друг с другом как-то взаимодействуют? Или это совершенно как бы два разных монастыря? Что их объединяет? Скажем, личность настоятеля, который является настоятелем и той, и другой части, только лишь. Угу. Вот. Или есть какая-то связь, молитва или
0: трудов. Я думаю, что отчасти, если не в целом, такая ситуация определяется, прежде всего, промыслом Божьим. Поскольку, когда еще отец Сафроний был на Афоне и знал преподобного Силуана, старец Силуан ему сказал: «Отец Сафроний, когда к вам будут приходить люди, никого от себя не отвергайте, не отгоняйте». Отец Сафроний в те годы подумал: «Ну как же, какой я духовник? Я же, наверное, умру скоро». У него было очень слабое здоровье. «Я, наверное, не знаю, дойду ли до своей кельи». Вот. Но когда отец Сафроний стал духовником, он вспомнил слова преподобного Силуана. И те люди, которые захотели жить неподалеку от отца Сафрония, конечно, были и монахи, и монахини. И так уж сложилась эта община. Когда отец Сафроний приехал в Англию, жизнь как-то естественным образом сложилась, что два монастыря, то две эти общины, монашеская и сестрическая, разделяли жизнь. У нас общая молитва и общая трапеза. И на самом деле такая ситуация, я думаю, что не является какой-то исключительной, ведь были подобные ситуации. Даже, ну, скажем, в советское время, я вот знаю, и в Вильнинском монастыре, и в Жировицах в Беларуси, и в других монастырях. Именно из-за обстоятельств каких-то исторических. Угу. Вот. Но в настоящий момент жизнь течет очень гармонично. И отец Сафроний как-то всегда считал, что если люди как-то духовно окормляются, тогда место для греха, для искушения остается меньше. Если человеку поставить не внешние границы, а внутренние границы в своем сердце, тогда грех имеет меньше доступа. Можно оградить монастырь стенами, но это еще не оградит сердце человека от греха. А если человек сам возведет стену монастырскую внутри своего сердца, тогда многие вещи, может быть, проще перенести испытания.
2: Отец Николай, много ли приезжает паломников, скажем, в монастырь? Есть ли какие-то, ну, прихожане, скажем так, из какого-то местного населения, которое тоже обратилось в православие и желает приходить в монастырь? И как сочетается вот такая очень сокровенная, в общем, внутренняя молитвенная жизнь монастыря вот с приездом людей? Удается это гармонизовать? Или приезжих просто немного?
0: Знаете, когда отец Сафроний строил трапезную, первую трапезную в нашем монастыре, она оказалась очень большой. Но к тому моменту, как он ее закончил строить, она уже оказалась маленькой. Затем построили еще новую трапезную. И тоже думали, ну теперь уж точно хватит на всех приходящих. И опять не хватает. Сейчас мы построили опять новую трапезную, которая может вместить до, скажем, до 200 с лишним человек. Но она уже, оказывается, маленькая уже в настоящий момент. Число приходящих людей растет, и прихожан, и приходящих людей в монастырь, просто пожить в монастыре. Mm-hmm.
2: Паломников, да.
0: Да, паломников. Mm-hmm. И в нашем монастыре получается так, что паломники целиком разделяют нашу жизнь. Они едят с нами, они живут в братских корпусах, то есть они целиком, они молятся с нами, то есть они живут целиком вот нашей жизнью. И в этом была какая-то особая такая идея отца Сафрония, чтобы служить приходящим людям, именно как бы разделяя нашу жизнь, давая то все самое сокровенное, что мы имеем, приходящим людям, если это им поможет.
2: Но это все-таки дает дополнительную какую-то нагрузку,
0: несомненно,
2: наверное, тем, кто живет в монастыре.
0: Всякое служение является нагрузкой, бременем. Но бремя мое благо, легко.
2: Ну что же, большое спасибо, отец Николай, за ваш замечательный рассказ. И я думаю, что очень многим нашим слушателям после этого захочется побывать в вашем монастыре. это все-таки не так просто для большинства граждан России. Там все-таки стоит средств поехать, и сложно, далеко. Но сейчас все больше и больше людей такие возможности начинают приобретать. Так что я думаю, что к вам устремится некоторое количество наших слушателей в поисках вот такого действительно подлинно молитвенного и духовного места. Не так много, в общем, на Земле, может быть, сейчас таких мест. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам большое, что вы меня пригласили. Спасибо за ваш интерес к нашему монастырю, к Отцу-Софрону.
2: Я напоминаю нашим слушателям, что мы сегодня беседовали с иеромонахом Николаем, насельником Святой Иоанна Предтеченского монастыря в Великобритании, в графстве Эссекс.

прозвучало песнопение всенощного бдения, предначинательный 103-й псалом, напева Киево-Печерской лавры, в исполнении мужского хора под управлением игумена Матфея. Запись 1971 года.

Молитва ежедневная святителя Филарета, митрополита Московского. Господи, не знаю, чего мне просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить Тебя. Отче, дашь рабу Твоему, чего я сам просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою, сердце мое отверсто. Ты зри нужды, которых я не знаю. Зри и сотвори по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред Твоею святою волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе. Научи меня молиться. Сам во мне молись. Аминь.

прозвучало песнопение всеночного бдения первый псалом «Блажен муж» напева Зосимовой пустыни в исполнении смешанного хора ленинградских духовных школ под управлением архиепископа Иоаннафана Елецких. Соло Витев Мирослав.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси, блаже, души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый

Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меня си Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего ж до деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил меня еси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал меня еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омымя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.
Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую

Полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мовленностью ускорив постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступать и правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога родшая, умершвлена мя страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача родшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении.
странно муки вся.

Таке покажи мя, и всех владык умоли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии. Пресвятая Дева, услыша глаз, непотребного раба твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу тебе непрестанно, усердствуй, владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, оскверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящеши бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгну тимя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе Господу и Богу моему Иисусу Христу во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу тебя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших –

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит сотое зачало послания к римлянам, отрывок из 9 главы.
1: Братья, истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный во веки. Аминь.
0: Послушайте 32-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 9 главы.
2: В то время подошел к Иисусу некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подошедши сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он вошед, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сразу о двух великих чудесах, совершенных Господом, повествует нам сегодняшний евангельский эпизод. Ко Христу подходит человек, как говорится в Евангелии от Матфея, некоторый начальник, а вот евангелист Лука более подробно указывает, что это был за начальник. Он был начальником синагоги, и звали его Иаир. Иаир обращается к Господу с просьбой прийти к нему в дом и исцелить его дочь, которая тяжело больна. Видимо, к тому времени, когда произошло это событие, дела Христа, его многочисленные чудеса имели уже широкий резонанс по всей Палестине, и Иаир нисколько не сомневается в том, что Христос может помочь его дочери, даже как бы поучает его, говорит, что он должен сделать, чтобы она выздоровела. «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». Спаситель незамедлительно откликнулся на просьбу Иаира и пошел со своими учениками в ее дом. Но при подходе к дому стало очевидно, что исцелять уже некого. Ибо собравшийся народ в смятении, присутствующие здесь свирельщики и плакальщицы в соответствии с религиозной практикой древнего Израиля, исполняли определенные функции в процессе погребального обряда. Так вот, присутствие их и свидетельствовало о том, что в доме покойник. И кто был этим покойником, догадаться было нетрудно. Дочь Иаира умерла. Вот реакция Христа на сообщение о смерти девочки у многих вызвала недоумение и даже сарказм. Смех. «Сказал им: выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Ну, в самом деле, неужели произошла ошибка? Да и разве можно так ошибиться, чтобы не отличить спящего человека от мертвеца? А вот то, что произошло далее, заставило замолчать насмешников. Когда же народ был выслан, он, то есть Христос, вошел, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той. Что же все это значит? Неужели девочка действительно уснула, да к тому же так крепко, что все ее приняли за мертвую, а Христос ее просто разбудил? Нет, она умерла. Но ее смерть и ее воскресение Господом явились прообразом того, что произойдет с каждым человеком. каждый из нас умрет, и каждый из нас воскреснет. Всеобщее воскресение мертвых при окончании человеческой истории – это догмат православного вероучения. Ведь именно этим утверждением заканчивается никео-цареградский символ веры – чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. А раз мы будем разлучены со своими телами не навсегда, а временно, то правильнее говорить о состоянии этого временного разделения души от тела не как о смерти, которая есть конец всему, и откуда же возврата нет, а как об успении, то есть о сне, о каком-то временном пребывании человека в покое и безмолвии до тех пор, пока душа вновь не вернется в тело и к жизни вновь не возвратится целостный человек, состоящий из души и из тела. Почему, собственно, провожая человека в загробный мир, мы молимся о нем словами «Во блаженном успении вечный покой подашь Господи рабу твоему». Поэтому слова Христа о том, что девочка не умерла, а спит, были не попыткой успокоить убитых горем родителей. Это был факт. Факт успения человека, временного сна, который был прекращен божественной силой Спасителя в ответ на веру ее отца, начальника синагоги Иаира. Вот во время пути Христа к дому Иаира произошло следующее событие. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подошла сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе, «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись, увидев ее, сказал, «Дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. Вот по своему внешнему проявлению и выражению, эта больная женщина получила исцеление через прикосновение к краю одежды Христа Спасителя. Так что же следует из этого делать вывод, что одежда Спасителя обладает какой-то сверхъестественной, чудодейственной силой, если через прикосновение к ней человек получил исцеление? Нет. И Христос прямо указывает, что явилось причиной исцеления. Вера твоя спасла тебя. Не риза моя, не одежда моя, а твоя вера. Вот что оказывается непременным условием Божьего чуда. И вопрос не в том, коснулась она ризы Христа или нет. Ведь палачи Христа после его распятия забрали себе его одежду. Как мы помним из евангельской истории, даже бросали жребий, кому что достанется. И, наверное, впоследствии не носили на себе эту одежду. Одежду Бога человека. Но только навряд ли это облачение себя в ризу Христову принесло ее носителям какую-либо пользу. А ведь кровоточивая женщина получила исцеление от одного лишь прикосновения к краю его ризы. Значит, дело здесь не в наличии святыни, не в обладании ей и не в прикосновении. Господь действительно может подавать свою милость через различные освященные предметы и вещества, будь то иконы, мощи, святая вода и так далее. Но только получаем мы его благодать не от того, что будем как можно чаще прикасаться к ним, прикладываться к иконам или литрами пить святую воду. Мы получим добрый ответ на нашу молитву только в том случае, если все наши действия внешнего благочестия будут сопровождаться внутренним преклонением сердца. Если мы будем иметь веру, веру не к освященному предмету, каким бы чудодейственным он нам ни казался, а веру в живого и всемогущего Бога, который единственный является подателем всех благ. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.

0: прозвучал икос из акафиста преподобным Сергию и Герману Валаамским на Пево-Саровской пустыни в исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 11 июля, 28 июня по старому стилю, празднуется перенесение мощей святых мучеников, бессребренников и чудотворцев Кира и Иоанна. Святые жили в III веке. Кир был знаменитым врачом в городе Александрии и лечил всех больных безвозмездно, не только подавая помощь в телесных болезнях, но исцеляя также и душевные недуги. Проповедуя евангельское учение, святой врач многих язычников обращал ко Христу. Иоанн был воином и жил в Эдессе. Услышав о святом Кире, он стал его разыскивать, а найдя, стал его другом и последователем. В 311 году святые бессребренники Кир и Иоанн приняли мученический венец в городе Канопы близ Александрии. Через 100 лет, в 412 году, мощи святых Кира и Иоанна были перенесены в близлежащее селение Мануфин, где раньше было языческое капище, и место это считалось нечистым. Святому патриарху Кириллу Александрийскому явился ангел и повелел перенести в Мануфин честные мощи святых Кира и Иоанна. Святитель Кирилл исполнил повеление ангела и построил в Мануфине церковь во имя святых мучеников. Их молитвами там стали совершаться многие чудеса исцеления больных и недужных. Сегодня мы празднуем память нескольких преподобных – Павла, врача, Ксенофонта Робейского, Сергия Германа Валаамских. Преподобный Павел был родом из Коринфа. Получив образование врача, он, однако, не стал жить в мире, а поступил в один из монастырей. Там он подвязался в труде и молитве и скончался в возрасте 70 с лишним лет, достигнув высокой степени духовного совершенства. Преподобный Ксенофонт Робейский был учеником преподобного Варлаама Хутонского. С 1243 года он был настоятелем Хутонского монастыря. Оставив игуменство, преподобный Ксенофонт на берегу реки Робейки, недалеко от Новгорода, основал Троицкую обитель. Здесь он блаженно почил 28 июня 1262 года. В этот день установлено празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой Троеручица, которая связана с именем великого отца и учителя церкви, преподобного Иоанна Дамаскина, жившего в VIII веке. С особой торжественностью в нашей епархии празднуется сегодня память основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, преподобных Сергия и Германа, валаамских чудотворцев. Преподобные Сергий и Герман, согласно церковному преданию, были греческими священноиноками, пришедшими в X веке во владение Великого Новгорода вместе с первыми православными миссионерами и избравшими суровый остров в Ладожском озере для устроения славной северной обители. Название острова Валаам происходит от финно-угорского слова «валам», что значит «высокая горная земля». Монахам это название показалось созвучным имени библейского пророка, и они нарекли остров Валаамом. Исторические сведения об основателях Спасо-Преображенского Валаамского монастыря скудны. Не раз во времена вражеских нашествий монастырь переживал опустошение. На долгие десятилетия прерывалось здесь иноческое служение. Во времена нашествия уничтожались монастырские святыни и церковные летописи. За несколько веков не раз были сожжены и разграблены библиотека монастыря и хранилище рукописей. Утрачено и житие преподобных Сергия и Германа Валаамских. Свидетельством об иноческом подвиге преподобных стали церковные предания и древние летописные памятники, в которых начало монашеской жизни на Валааме ведется от преподобных Сергия и Германа. Рассказывается о перенесении их мощей в Новгород в XII веке, а также указывается на установленный ими общежительный монастырский устав. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномучеников-диаконов Василия Ситникова, пострадавшего в 1918 году, и Григория Самарина, расстрелянного в этот день в 1940 году. Также в этот день вспоминается преподобная мученица Севастиана Агеева-Зуева, принявшая мученический венец в 1938 году. Священномученик диакон Василий Иванович Ситников родился в 1850 году и до 18 года служил диаконом в Никольской церкви села Долматово в Пермской губернии. После революции он и другие священнослужители, а также некоторые миряне, имевшие значимое социальное положение, были схвачены большевиками в качестве заложников. Во время наступления Белой армии в 1918 году отец Василий Ситников вместе с группой духовенства мирян был расстрелян отступающими красноармейцами в городе Катайске. Преподобная мученица Севастиана, в миру Стефанида Харитоновна Агеева-Зуева, родилась в 1872 году в крестьянской семье в селе Старое Иванцево под Нижним Новгородом. Избрав монашеский путь, она была пострижена в монашество в Воскресенско-Феодоровском монастыре в городе Шуя, где до 1928 года исполняла послушание монастырского повара. С 1928 года матушка Севастиана стала келейницей митрополита Серафима Чичагова, с 24 по 28 год находившегося в Шуе в заключении. Севастиана Агеева-Зуева вместе с другой келейницей Верой в Тюриной последовала за митрополитом Серафимом в Ленинград, где он был назначен правящим архиереем. В 1933 году митрополит Серафим был отправлен на покой и поселился на подмосковной станции Удельная. Вскоре к нему приехали две его верные келейницы. В конце 1937 года митрополит Серафим, больной старец, которому было уже более 80 лет, был арестован и расстрелян. За день до ареста владыки была арестована его келейница Вера Втюрина. Вместе с ней в тюрьму добровольно пошла и преподобная мученица Севастиана. На допросах матушка Вера заявила: «Я считаю советскую власть сатанинской, из монахов и священнослужителей никого не знаю». Ее приговорили к 8 годам исправительно-трудового лагеря. Матушка Севастиана на допросе сказала: «Я являюсь почитательницей митрополита Серафима. Имена и фамилии духовенства, мирян и монашества я не знаю. Советскую власть я, Агеева-Зуева Стефанида, не признаю, считаю ее посланной Богом народу в наказание за его грехи». Ей также дали 8 лет лагерей. Матушка Вера в 1942 году была освобождена и скончалась в 1961 году, а матушка Севастиана, которая была на 10 лет старше, через полгода скончалась в лагере. В продолжение церковного календаря прозвучит житие преподобных Сергия и Германа Валаамских. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Таинственен и загадочен Валаам, заповедник святой первозданной природы, остров русского монашества. Гранитными горами, покрытыми седым мхом и темным сосново-еловым бором, возвышается среди обширных вод на северо-западе Ладожского озера Валаамские острова. В незапамятные времена опасным плаванием по морю Нева, это старое название Ладоги, доходили скандинавские племена до Валаамских скал, которые казались прибежищем языческих богов-идолов. Христианская вера, распространяясь по Руси, вслед за Новгородом достигла Ладожского побережья, а затем и Валаама. Предание связывает появление здесь православия с именем великой княгини Ольги. Наиболее достоверно, что подвижничество преподобных Сергия и Германа, основателей пустынного иноческого жития на островах, относится ко времени благоверной княгини, то есть к X веку. Более 60 лет собирал преподобный Сергий первых отшельников суровой земли, а после него иноками руководил его духовный собрат, преподобный Герман. Оба подвижника были прежде всего просветителями Финской Карелии и Аланецкого края. Равнопостольной была их многотрудная деятельность, несшая благую весть о Спасителе. Обитель, начатая при преподобном Сергии, имела вид крепости, чтобы обороняться от викингов и лихих людей, которые разбойничали на Ладоге, грабя купеческие караваны. Первый преподобный сам тесал камни для монастырских стен, предание даже называет его изобразителем, то есть воятелем-резчиком. Нетленные мощи Сергия и Германа Валаамских были обретены в 1163 году, и тогда же, при нашествии шведов, они были перенесены в Новгород. Через 17 лет, когда миновали опасности, по совету новгородского архиепископа Иоанна, святые останки преподобных были возвращены на Валаам и там положены под спудом в глубокой могиле, где мирно почивают и ныне. На этом месте был возведен первый валаамский храм, посвященный Преображению Господню. Жизнь Преображенского монастыря, зародившаяся вместе с христианством на Руси, запечатлена в отечественной истории. В XII-XIV веках за обладание Карелии шли между русскими и шведами беспрерывные войны. Не раз враг возмещал на беззащитных иноках свои поражения, но снова и снова из развалины пепла восставал обитель. Когда в конце XIV века со святой иконой Царицы Небесной, благословением Афонской горы, прибыл сюда преподобный Арсений, он нашел уже многолюдное братство, что и побудило искавшего безмолвия удалиться на Каневский остров, где потом устроил он свою обитель. До 1429 года подвязался на Валааме преподобный Савватий, постриженик Кирилла Белозерского монастыря. Вскоре по Божьему произволению он отправился на Соловецкий остров, что на Белом море. И там, при содействии старца Германа, также выходца с Валаама, положил начало иноческому житию. В 1474 году явился на Валаам преподобный Александр Свирский, а затем дивный сон подвижников благочестия воссиял на горах Валаамских, свидетельствуя о цветущем состоянии здешней духовной жизни. В XV веке в монастыре много грамотных монахов занималось книгописанием. Но вот в XVI столетии появилось новое еретическое вероучение Пютера, которое проникло в карельские пределы, загашая православие. Церкви обращались в кирхи. Между русскими и шведами горела война, опустошение достигло и Валаама. По Столбовскому договору 1617 года весь Карельский уезд был передан Швеции, а в 1642 году отряд литовцев довершил уничтожение обители, которая ожила только при Петре I после Ништадтского мира 1721 года. Но оставленный за штатом в 1764 году при императрице Екатерине II монастырь снова пришел в упадок. Лишь родение петербургского митрополита Гавриила положило предел запустению. В 1781 году он вызвал из Саровской пустыни иеромонаха Назария, славного добродетельной жизнью и опытностью в подвигах, и тогда на святые горы Валаама полились радостные благодатные лучи. Отец Назарий укрепил общежитие строгим саровским уставом, мудро поддерживая скитскую и отшельническую жизнь, и как образец православного аскетизма обитель привлекала даже афонских подвижников. По благословению синода митрополит Гавриил поручил старцу Назарию избрать 10 достойных иноков, которые в 1794 году отправились с христианской проповедью на Алеутские острова и несколько тысяч язычников крестились. В 1819 году император Александр I посетил обитель и оказал ей особое благоволение. С избранием в 1839 году игуменом рачительного монаха Дамаскина, выходца из вологодских крестьян, не получившего в миру никакого образования, возвеличился Валаамский монастырь. Были проделаны огромные строительные работы. Часовни, кресты, дороги, каналы, скиты, гранитные лестницы, водопровод, корпуса, колодцы, мастерские, фермы. Будучи вместе с тем и строгим подвижником, игумен пополнил устав игумена Назария Саровского, ввел суровый порядок. По проекту академика Горностаева монахи возводили и расписывали храмы, На Валаамском граните выросли прекрасные сады, насажденные иноком Григорием. 20 лет он приносил грунт под фруктовые и ягодные посадки. Десятки сортов яблонь, целебные травы, огороды, необычайные цветники, в которых росли даже белые лилии. К концу XIX века северные острова стали землей обетованной, преображенной истинным православием. Множество насельников и паломников находили здесь приют и молитвенное уединение. Мастерские самых различных ремесел процветали в обители. 20 часовен и 12 скитов стояли в дебрях и на пустынных дорогах. К началу XX века монастырь приобрел славу Северного Афона. После финской кампании в 1940 году Валаам стал советской территорией. Монахи покидали обитель. Некоторые из них обосновались в еще не закрытых русских монастырях, а некоторые переправлялись в Финляндию, основав там Нововалаамский монастырь. А древнюю Валаамскую обитель превратили сначала в интернат для инвалидов войны, а затем в музей. Полное разорение опять постигло святой Валаам. В 1989 году монастырь, наконец, вернули православной церкви, и с того времени началось здесь постепенное восстановление храмов, зданий и иноческого жития.

В исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского прозвучало величание святым русского севера обиходного распева.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Сестры Новодевичьего монастыря почтили память императора Николая I. Епископ Кронштадтский Вениамин посетил перинатальный центр при Александровской больнице. Установлена мемориальная доска новомученику Николаю Клементьеву. Об этих и других событиях более подробно. 9 июля на фасаде храма Тихвинской иконы Божией Матери города Сестрорецка была установлена мемориальная доска новомученику Николаю, епископу Сестрорецкому. На мероприятии присутствовали представители законодательного собрания и депутаты муниципального совета. Каждый год Царица Небесная преподносит подарки. К нынешнему престолу храм обрел мемориальную доску, которая напоминает о подвиге и силе веры небесного ангела нашего города. Каждый проходящий может помолиться и узнать об этом святом. А в следующем году мы отметим 90-летие его мученической кончины, отметил настоятель храма архимандрит Гавриил Коневиченко. Священномученик Николай Клементьев, епископ Сестрорецкий, окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподавал в Александро-Невском духовном училище, служил в храмах Большой Охты, нес послушание благочинного петроградских церквей. В 1922 году его арестовали по делу митрополита Вениамина, но вскоре освободили. В 1924 году он был рукоположен во епископа Сестрорецкого, викария Петроградской епархии. Затем вновь был арестован и сослан в Сибирь. После 3 лет ссылки управлял Великоустюжской епархией. В 1935 году был арестован и сослан в Казахстан. По обвинению в антисоветской деятельности был расстрелян. Священномученик Николай Клементьев прославлен архиерейским собором 2000 года в сонме новомучеников и исповедников. 10 июля в мраморном зале Российского этнографического музея состоялась торжественная церемония закрытия 16-го Всероссийского молодежного военно-исторического форума «Александровский стяг». В мероприятии принял участие наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин. Форум, проходивший с 7 по 10 июля, собрал 250 школьников из более чем 20 регионов России. В этом году форум был посвящен теме «Россия. Путь на юг». Участники соревновались в интеллектуальных играх, защищали научные эссе и доклады, знакомились с историей России через образовательную и культурную программы. Обращаясь к собравшимся, епископ Вениамин отметил: «Если народ не знает свою историю, у этого народа никогда не будет будущего. Очень радостно, что вы, ребята, знаете свою историю. И благодаря этим знаниям мы надеемся, что вы в дальнейшем сможете внести большой вклад в развитие нашего государства». По окончании церемонии победителям форума были вручены грамоты и знаки отличия. Организаторами форума выступили Государственный мемориальный музей Александра Суворова, Санкт-Петербургская епархия, а также правительственные и общественные структуры при поддержке фонда президентских грантов. 8 июля, в день памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, муромских чудотворцев, наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин посетил перинатальный центр при Александровской больнице. В ходе визита владыка поздравил врачей, медицинских сестер, молодых мам и их семьи с праздником, который традиционно посвящен христианским идеалам любви, верности и крепкой семьи. Епископ Вениамин отметил особую значимость служения медицинских работников, ежедневно помогающих появлению на свет новой жизни, и поблагодарил коллектив перинатального центра за самоотверженный труд, профессионализм и милосердие. Также владыка Вениамин посетил палаты, пообщался с пациентками, благословил матерей и новорожденных, пожелав семьям Божьей помощи, мира, здоровья и взаимной любви. 8 июля, в день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил божественную литургию в храме в честь этих святых в городе Тосно. Его преосвященство сослужили настоятель храма иерей Михаил Ромадов, а также иереи Кирилл Васильев, Дмитрий Абрамов, Сергий Реутов и Дионисий Игнатьев. По окончании богослужения был совершен крестный ход к памятнику святым благоверным князьям Петру и Февронии и славление празднику. За усердные труды во славу Святой Церкви и епархиальными наградами были отмечены приходские труженики.
8 июля в Александринском театре состоялся 4-й благотворительный гала-концерт в поддержку приюта «Благодать». Концерт, организованный Центром поддержки социально-культурных инициатив и Союзом православных женщин Петербурга, был приурочен ко Дню семьи, любви и верности. Перед началом концерта председатель Союза православных женщин, настоятельница Новодевичьего монастыря игуменья София Силина вручила премию многодетной семье Ларкиных Дмитрию и Надежде, которые состоят в браке 30 лет и имеют 10 общих детей. Также зрителей приветствовал клирик Новодевичьего монастыря иерей Максим Суворов, член Союза православных женщин, учредитель торгового дома Пьемаджо Лариса Карабань выразила признательность артистам и вручила им сувениры. В программе выступили ведущие солисты Мариинского и Михайловского театров Фарух Рузиматов, Виктория Терешкина, Иван Васильев, Дарья Чагадаева и другие. В исполнении лауреата премии «Золотой софит» Сергея Олещенко прозвучали оперные арии и популярные песни. 7 июля клирик Новодевичьего монастыря протоиерей Владимир Лущик совершил панихиду у могилы императора Николая I в Петропавловском соборе. Богослужение было приурочено к 230-летию со дня рождения государя, которое отмечалось днем ранее. За богослужение молились настоятельница игуменья София с сестрами. Император Николай I особо почитается в обители. По его указу Воскресенский Новодевичий монастырь был возобновлен и устроен на том месте, где он находится сегодня, у московских ворот. Государь лично участвовал в закладке монастырского комплекса, положив первый камень в его основание. По благословению наместника Свято-Троицкой Александра Невской лавры епископа Кронштадтского Вениамина, эконом обители иеромонах Прокопий Павлов принял участие в выпускном акте Садово-архитектурного колледжа. Иеромонах Прокопий обратился к собравшимся с приветственным словом и вручил директору колледжа, заслуженному мастеру производственного обучения России Светлане Поляковой, а также преподавателям, студентам и выпускникам благодарственные грамоты во внимание к добрым трудам дам на благо Александра Невской лавры. 15 июля в Центральном государственном историческом архиве Петербурга состоится конференция, посвященная 250-летию храма Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове. На конференции будут представлены доклады сотрудников архива, историков, культурологов об архитектуре и роли храма в духовной жизни города, а также рассказы о судьбах выдающихся личностей, связанных со святыней. Для гостей конференции будет организована экскурсия по архиву. Вход свободный по регистрации. Начало в 14 часов. Адрес Центрального государственного исторического архива Петербурга, Заневский проспект, дом 54. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

0: 11 июля – День памяти архимандрита Сафрония Сахарова, ученика и биографа святого Силуана Афонского. В 0 часов 5 минут в рубрике Александра Крупинина «Вестники свободы» прозвучат фрагменты книги отца Сафрония Сахарова о молитве Иисусовой. 10 и 11 июля в 17:10 слушайте в нашем эфире беседы протоиерея Александра Степанова с иеромонахом Николаем Сахаровым, племянником отца Сафрония.
1: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
0: Первые три главы Библии выделены совершенно особо. Эти три главы закладывают некоторую основу мировоззрения, дают понимание, кто такой Бог, что такое мир, кто такой человек, в каком отношении все они находятся друг к другу и почему мир устроен именно таким образом, каким его видим. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 13:30 слушайте беседы о Библии протоиерея Александра Степанова, главного редактора радиостанции «Град Петров».
1: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15:00.

0: Дорогие друзья, здравствуйте! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня мой гость – протоиерей Константин Костромин, председатель комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии, проректор по научной работе Санкт-Петербургской духовной академии. Отец Константин, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Вы, наверное, все-таки нашим слушателям известны как преподаватель духовной академии, как церковный историк, и мне бы хотелось сегодня представить вас нашей аудитории как нового председателя комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии. Мы все знаем, что в прошлом году отошел ко Господу протоиерей Владимир Сорокин, многолетнейший, бессменнейший председатель Санкт-Петербургской комиссии по канонизации. Вы знаете, незадолго до кончины отец Владимир, который всегда оставался энергичным и чрезвычайно неравнодушным вообще ко всему, а к нашему радио особенно, все годы существования нашего радио, потрясающее неравнодушие он проявлял именно к нам. И любовь, и заинтересованность, и был ревнителем большим. И вот незадолго до смерти он пришел на радио с такой темой: надо больше рассказывать про комиссию по канонизации. И он час на эту тему говорил. После этого мы с ним записали передачу, то есть по его желанию и по его мысли. И мне кажется, что в этом смысле был еще и какой-то итог его деятельности на этом посту. И вот сейчас, когда у комиссии по канонизации новый глава, я считаю своим долгом встретиться с вами и начать работать совместно, рассказывать о вашей работе нашим слушателям. Но прежде всего, отец Константин, несмотря на то, что вы, конечно, известный человек в нашей епархии, все-таки еще раз начнем с того, что расскажите немножко о себе. Мне кажется, что человек во главе комиссии по канонизации – это такой пост, который очень связан с тем, а какой это человек. Поэтому несколько слов о себе скажите, пожалуйста.
1: Спасибо. Ну, я уж о своей известности говорить не буду, пускай это действительно решаете вы или радиослушатели. И тоже сразу же скажу, что сейчас говорить о комиссии по канонизации я, конечно, наверное, могу, но право у меня на это все-таки будет поменьше, чем у отца Владимира. И мне, наверное, надо будет коснуться вопроса, каким образом я попал в эти председатели, потому что понятно, что есть воля начальства, там, священноначалье в данном случае в лице митрополита и руководителей епархиального управления, но есть в этом и определенное стечение обстоятельств. О себе я скажу, наверное, все-таки немного, потому что многое обо мне можно где-нибудь найти, там, не знаю, в интернете или у кого-то. Ну, это, в общем, не секрет. Скажу, наверное, в большей степени о том, что Господь как-то так распорядился, что я стал заниматься церковной наукой, церковно-исторической. На этом поприще как-то вот все складывается очень, ну, не знаю, гладко, что ли. Вот, наверное, это главное то, что меня волнует, интересует, и, может быть, это тоже отчасти связано с комиссией по канонизации. Отчасти потому, что все-таки предмет моих всяких научных разысканий далеко не всегда связан со святыми. Это могут быть вопросы, связанные с древнерусской книжностью. Древнерусской книжности новомученики друг с другом почти не связаны, очень мало. Это может быть, скажем, все, что связано с историей моего прихода и ответвление от нее. Я бы его сегодня, эту тему охарактеризовал бы как история эстонской православной диаспоры на Северо-Западе. Так вот, довольно широко. Это тоже тематика со святыми связана только отчасти.
0: В каком храме вы служите?
1: В Свято-Исидоровском храме. Угу. Я там всю жизнь в этом храме. Когда я начинал заниматься историей храма, ну, в общем, это выглядело немножко печально, потому что была зарисовка в виде жития нашего первого настоятеля. Он был уже прославлен в 2000 году. Вернее, не уже, а я уже был в храме к этому времени. Но житие появилось немножко раньше 2000 года. Его написал тогда поначалу еще священник Владислав Кумыш, потом иеромонах Нестор Кумыш, священномученик Платона Ревельского. Он еще до епископства строил наш храм и был в нем многолетним настоятелем. Собственно, вся история храма была связана с ним. Житие очень хорошее, надо сказать. Отец Нестор вообще был мастер, конечно, географического жанра, и причем такого историка ответственного. Но вот это житие у него получилось очень хорошо. Оно очень информативное, оно такое возвышенно, как бы сказать, правильное, что ли, или грамотное. Но во всех исторических справках о храме священномученик Платон категорически не присутствовал никаким образом. Ну и, в общем, могу сказать, что, наверное, сегодня о его петербургском периоде я, наверное, узнал больше всех остальных. Ну вот, наверное, это основные сведения такого научного характера.
0: А как вы в духовную академию пришли работать? И вообще, как вы пришли в церковь?
1: Ну, в церковь я пришел в старшем школьном возрасте, где-то в классе в 10 или в 9. Но не могу сказать, что очень уж интенсивно, но все-таки воцерковленность в семье была, ну, не то чтобы с глубокого детства, понятно, я родился все-таки еще в Советском Союзе, крестили меня в 83-м году, но храм мы начали посещать, ну, примерно тогда же, когда и все в тот момент, где-то там на рубеже 80-х и 90-х, то есть мне было там лет 9-10, что-то такое, 11. Ну, и вот постепенно оно выросло в посещение храма регулярно и, в конце концов, поступлении. А что касается появления в академии в качестве преподавателя, то это, ну, такое вот стечение обстоятельств, которое, как я понимаю, вот в промыслом Божьем, наверное, в какой-то степени и является. Когда ректором стал епископ тогда еще Амвросий Ермаков, то первая идея, которая возникла, думаю, что это не только его идея, но его, естественно, тоже, переформатировать работу духовной академии, решила о том, чтобы все-таки получить к ней аккредитацию и все прочее. Ну, в общем, надо было ее сильно менять и оживлять, в частности, кафедры. И отцу Георгию Митрофанову он дал карт-бланш на формирование фактически заново кафедры церковной истории. Ну и вот тогда отец Георгий каким-то образом про меня и вспомнил. Это было года через два после моего окончания. Думаю, что тут обстоятельства немножко более сложные. Дело в том, что, как я понимаю, я, к сожалению, этого все-таки не увидел живьем. Комиссия по канонизации святых в последние пару-тройку лет жизни отца Владимира стала работать менее интенсивно. Это было, видимо, связано и как с обстоятельствами в стране в целом, или там в церкви, потому что все-таки они меняются заметно, так и, может быть, состоянием здоровья отца Владимира. Несмотря на это, в течение последних двух лет жизни он меня аккуратно, но настойчиво приглашал на заседание комиссии. Но Бог так как-то интересно распорядился, что категорически все его предложения по датам мне вообще никак не подходили. Я был либо не в Петербурге, либо был по уши занят какими-то там конференциями или лекциями. Именно вот аккурат в тот день и в то время, на которое он пытался назначить это заседание. Он несколько раз, я знаю, переносил эти заседания, не ради меня только, но иногда этот перенос приводил к тому, что заседания просто не проходили, они просто отменялись фактически. Видимо, тоже из-за состояния здоровья. И поэтому вот так получилось, что отец Владимир искал возможности меня вовлечь в работу комиссии, но вовлечен я оказался после его кончины только. Хотя вообще последние годы его жизни, и не два года, а лет его последние, наверное, 10, мы с ним регулярно где-то как-то пересекались. Он меня приглашал к себе на приход для неких таких консультаций. Я ему звонил по разным вопросам, связанным с Духовной Академией. И, в общем, мы с ним контактировали, то есть он знал обо мне в целом. Я вам честно признаюсь, я не думаю, что я лучшая кандидатура

0: и даже большинство этих тематик в этом большом периоде. И кандидатская диссертация в университете у меня была посвящена X-XII векам. Так что тут я скорее приполз к тематике XX века вот так вот постепенно. Но нужен все-таки клирик, как я понимаю, и Михаил Витальевич Коровский, например, явно не подошел бы под это дело, хотя он лучший специалист, конечно, в Петербурге по новомученикам. Можно было бы взять кого-то из тех клириков в епархии, кто активно занимается памятью новомучеников на приходах, но вот епархиальное руководство почему-то решило иначе.
1: Действительно, мне кажется, что вот эта мысль отца Владимира, которая была последние годы его жизни, что люди мало знают комиссии по канонизации, это верная мысль. Поэтому давайте работать в том же направлении и уже с вами. Мне кажется, что про комиссию по канонизации нужно поговорить и с практической точки зрения. Даже в интернете, если мы откроем, ну, мы ничего не найдем. Ни про какие комиссии по канонизации, ни про синодальную, ни про нашу, про другие я не искала, но я слышала, что то же самое. У большинства, у подавляющего большинства, по крайней мере, до недавнего времени, это было практически почти у всех комиссий по канонизации. Таинственная деятельность, она же почти тайная. Почему так сложилось, это как бы отдельная, наверное, история. Историки потом церкви наш период будут изучать и напишут такого, мы, наверное, потом изумимся, что про нас будут говорить. И другая сторона, это, конечно, сторона теоретическая, в нашем случае она, конечно, богословская, то, чем вы занимаетесь. И про это тоже хотелось бы поговорить. Несколько слов о практической стороне дела. В чем обязанности все-таки председателя комиссии по канонизации? Из кого состоит комиссия? Мы бы хотели, наверное, чтобы это был не какой-то орган, который сидит и что-то решает за закрытыми дверями, а это орган, который координирует, направляет, помогает практически, то есть реально говорит, как что делать всем людям, кто в церкви хоть чем-то интересуется, связанным со святыми. Если это такая координационная деятельность, которая из себя эти все советы, помощи практические, даже действия, может быть, какие-то в помощь кому-то, и в то же время в себя собирает всю информацию, мне кажется, что это более такая вот ожидаемая деятельность. Обязанности председателя, из кого состоит комиссия, кто что делает, и действительно ли это так, как вот мне представляется наилучшим вариантом?
0: Да, примерно так оно и выглядит, как вам представляется наилучшим вариантом. Приблизительно, конечно. Сама комиссия немногочисленна. Как-то так получилось, что даже при отце Владимире она состояла в основном из людей, связанных с Духовной Академией. Но и вот в момент, когда произошла такая своеобразная передача комиссии, епархиальное начальство распорядилось оттуда тех, кто с Академией не связан, изъять членов. Это была инициатива епархиального управления, и надо думать, насколько она справедлива. Может быть, надо как-то пересматривать состав на предмет возвращения туда каких-то прежних имен. Но в любом случае комиссия сегодня состоит из тех людей, кто связан с Духовной Академией. Ну, я вот еще раз повторю, я в ней новичок. Именно в работе комиссии архимандрит Александр Федоров, небезызвестный всем нам настоятель храма Святой Великомученицы Екатерины при Академии Художеств и Петропавловского собора в Петропавловской крепости. Его деятельность, пожалуй, наверное, здесь ценна как человека осторожного и умудренного опытом. Вот я бы сказал так. Конечно, через историю храмов, храмостроительства, их оформление, так или иначе, к памяти святых прикасаешься часто, и в том числе и деятельности новомучеников. Поэтому здесь он выступает в такой роли, скорее, консультанта. Кроме того, это архимандрит Стефан Садо. Как вы знаете, он тоже связан с Духовной Академией, он у нас заведует библиотекой. Я думаю, что это тоже его деятельность здесь связана с тем, что он в свое время занимался созданием мартиролога ассирийцев в Петербурге. Ну и немножко шире. Там речь шла не только о мартирологе, там речь шла и о памяти людей, с ними связанных, отчасти с репрессиями в отношении вот этнической группы. Ну и поскольку речь шла явно о создании биографического справочника и биографических сведений накопления, то это вот очень близко к деятельности комиссии по канонизации. Ну и кроме того, это шло не по линии каких-то общественных организаций, а вот по линии церковной, по сути, если отец Стефан. В этом смысле его опыт оказался очень востребованным. Он тоже человек очень осторожный и умудренный опытом.
1: В передачах про своего деда, внука новомученика, рассказывали, какую именно он сыграл роль в канонизации священномученика Михаила Чельцова. Про эту канонизацию тоже, может быть, про несколько слов сказать. Она просто как пример интересная. Просто чтобы мы понимали, как у нас вообще обстоят дела с канонизациями и с новомучениками. Рассказывали вот у меня просто в передаче люди, что отец Стефан позвал родственников, представителей семьи и сказал, что ваш долг вы должны собрать все, что у вас есть, и начать с этим работать. Он позвал их в духовную академию, в библиотеку. На них это произвело большое впечатление, кто им сказал, о чем им сказал. Но он был связан историей своей семьи, с их семьей, то есть для него.

0: Это тоже история семьи, которая связана с семьями новомучеников и с тем, как они жили и в эпоху гонений, и уже даже когда гонения спали, но уже были такие, скажем, гонения-ограничения. Вот это тоже гонение, в общем-то. И это для него, как я поняла, огромная личная история. И история, связанная с вообще с тем, что такое духовный авторитет церкви. И вот такие истории, когда они время от времени проникают, и в эфир нашего радио тоже, они много открывают, в том числе и про работу членов комиссии по канонизации.
1: Ну да, вот если, конечно, история святых – это история семьи, это вообще почти идеальная ситуация. К сожалению, это бывает очень редко, если не сказать, что почти не бывает, очень мало. Закончим разговор о составе комиссии по канонизации, а потом можно действительно поговорить о том, как она работает, потому что это вот связано как раз с тем, как вы описали разговор отца Стефана с вашими знакомыми. Михаил Витальевич Коровский, ну это наш главный, наверное, многознатец по всему тому, что связано с новомучениками в Петербургской епархии. В Петербурге есть еще несколько человек, которые тоже отличаются особым интересом и полнотой знаний в этом вопросе. Но все-таки профессионализм Михаила Витальевича как архивиста здесь незаменим и, в общем, не сравним ни с кем другим. Поэтому без него эту комиссию как-то трудно очень представить. На самом деле, главный консультант по всем фактическим вопросам, конечно, он. Дмитрий Андреевич Карпук, заведующий аспирантурой нашей академии, который к теме новомучеников регулярно подходит через разные темы, в частности, через историю духовного образования. Ну и поскольку он тоже обладает уже очень большим опытом архивной работы, правда, все-таки в большей степени в отношении жизненного пути новомучеников до их кончины. Насколько знаю, Дмитрий Андреевич не работал в архиве ФСБ, в отличие от Михаила Витальевича. Но все, что связано с их жизненным путем до кончины, так или иначе, часто он может дать наиболее такую компетентную справку. И кроме того, наверное, из молодых членов комиссии, ну, они условно могут быть, наверное, разделены на молодых и постарше, соответственно, те, кто молодые, это мы с Дмитрием Андреевичем, он может от лица людей помоложе выступить в качестве, ну, некоего фильтра. Потому что понятно, что те, кто умудрен, те сами по себе, как правило, осторожны. Но дальше возникает вопрос, как произойдет, извините за умное слово, рецепция, восприятие, приятие, принятие этой осторожности со стороны более молодых. С этим всегда возникает, естественно, проблема или камень преткновения. Вот он как раз такой фильтр хороший. Ну, вот это то, что касается комиссии в целом. Да, и, конечно, я должен сказать про ее бессменного секретаря. Первого секретаря комиссии я не застал. На данный момент Екатерина Михайловна Карловская, которая работала с отцом Владимиром последние годы его жизни и в соборе, и по комиссии, она перешла, соответственно, и к нам, поскольку она обладает наибольшим опытом общения с людьми и личный опыт работы в комиссии. Она готовила последний пакет комиссии по канонизации, тот, который был принят синодальной комиссией и синодом священномученика Михаила Союзова. Ее этот опыт оказался очень востребован, а кроме того, она оказалась тоже очень вовлечена в архивную работу. Причем ведет целый ряд просветительских проектов, фактически от имени комиссии по канонизации, по сути, сегодня, которые незаменимы здесь.
0: Это вот весь состав?
1: Это весь состав. Плюс волонтеры. Волонтер на данный момент у нас пока один.
0: То есть можно быть и волонтером, а вот несколько слов об этом.
1: Но о волонтерстве мне пока очень трудно говорить. Мы пока только так вот начинаем. Я с одним нашим выпускником, недавним сотрудником епархиальных курсов, начал работать недавно. Он сам предложил свои безвозмездные такие волонтерские услуги. Поскольку все в комиссии по канонизации чем-то заняты и заняты очень сильно, то, по сути, людьми, которые могут более-менее внятное время уделить всяким разным заявкам, справкам, просьбам о помощи и всем прочим, это Екатерина Михайловна и вот Владислав. Поэтому пока так.
0: Вы уже упомянули, что происходит заседание комиссии по канонизации. Мне рассказывала в свое время Лидия Ивановна Соколова, она была долгое время секретарем комиссии по канонизации, сыграла большую роль, как у нас с этим вопросом обстоят дела, своей личностью тоже. Ее взгляды наложили свой отпечаток. И она говорила, что вот собирается комиссия, приходит. В основном, конечно, комиссия все-таки состоит из отцов. И вот приходит секретарь, секретарь рассказывает, комиссия, соответственно, голосует. Потом все расходятся. То есть это вот такая вот работа. Ну, как бы так не очень впечатлило такое описание, что один человек ходит там все, роет в архивах, а остальные пришли, послушали, проголосовали и разошлись. Ну, может быть, это, конечно, ее было такое несколько утрированное описание. А вот сейчас, по прошествии лет, как бы вы описали, работа. В чем состоит работа? То есть собраться там, например, раз в год и проголосовать, и разойтись, либо это что-то другое?
1: Ну, работа самой комиссии, наверное, действительно примерно в этом состоит. Как ни странно. Хотя я бы не сказал бы, чтобы это просто собрались и просто проголосовали. Тут все-таки есть некоторые эмоционально-этические, что ли, аспекты, которые все-таки надо как-то обрисовать, потому что это же ведь отклик этих людей на тот материал, который они воспринимают. И они с ним, как правило, знакомятся не во время заседания, а до. И приходят предметно его обсуждать. Так что тут все-таки отнюдь не только голосование. Наверное, все-таки ваш вопрос правильнее будет немножко по-другому сориентировать. Кто работает? Не просто в комиссии, а кто работает? Работает, конечно, прежде всего тот, кто заинтересован в прославлении. И это далеко не только комиссия. Комиссия в данном случае, да, я бы даже сказал, вообще передаточное звено между тем, кто хочет, и синодальной комиссией. Сама по себе комиссия может только, видя, что дело безнадежное или просто недоделанное, предложить доработку. Вот и все. Или отправить, соответственно, синодальную комиссию через митрополита. Но основная работа, конечно, ложится на тех самых простых людей, которые на приходах чем-то готовы заниматься. Ну вот за время моей недолгой деятельности у нас было одно заседание. Работа основная была проделана, конечно, в годы жизни еще отца Владимира, и я знаю, что он сам встречался с отцом Константином Смирновым, и речь идет о деятельности его прихода в церковь Спаса на Конюшенной. Но так получилось, что материалы были в общем, в целом закончены как раз к тому времени, когда я уже заступил на председательство. И материал, подготовленный к отправке в Москву, это краткая биографическая справка, что-то типа жития, и подробный биографический отчет с максимальным количеством использованных источников, литературы, текстов. В общем, это такая подробная справка. И, наконец, что очень важно, копия следственного дела, если оно вообще есть. Если его нет, тогда и спроса нет, конечно. Но если человек проходил по какому-то обвинению, и это обвинение было сформулировано, и стало быть, где-то в документах отразилось, то это дело необходимо копировать целиком. Вот мы, собственно говоря, этот вопрос и рассматривали. Все эти материалы были комиссии по канонизации разосланы, все их внимательно посмотрели. У каждого, наверное, возникли какие-то вопросы. Пришел отец Константин со своей помощницей, пришла комиссия по канонизации, пришел человек, который много лет в комиссии по канонизации работал, и причем, может быть, даже не меньше других работал, но по внутреннему убеждению в состав комиссии входить не хочет. Такой очень крупный у нас специалист по памяти репрессированных в Петербурге Анатолий Яковлевич Разумов. Вот он тоже посещает наше заседание. Он тоже был на этом заседании. И мы подробно обсудили слабые стороны материалов, которые оказались. Эти слабые стороны были слабыми не по причине того, что отец Константин с помощницей что-то недоработали, они работали на совесть. Но, как всегда, есть какие-то в биографии или в документах тонкие моменты. Ну, например, формулировки, которые звучали на каком-нибудь там последнем допросе, в котором подследственный, тот, кого мы представляем к прославлению, допустил какие-то фразы, или, может быть, ему оказались приписаны фразы, которые могут, ну, скажем так, вызвать вопросы в синодальной комиссии, те, которые могут стать препятствием для дальнейшего прославления. Могут быть биографические лакуны, с которыми тоже надо что-то делать. Очень часто бывает так, что о детстве, о молодости документов может не быть. Это большая проблема, например, всех тех, кто родился, вырос, жил какую-то часть времени в центральных регионах страны. Тех, которые потом оказались на территории оккупированной. Какое-нибудь Ставрополье, Воронеж, Курск, Белгород, Брянск. Вот эти территории, вплоть до Волгограда. Очень часто архивы церковные там не сохранились вообще. Стало быть, если человек родился там, крестился там, учился там в духовной семинарии какой-нибудь воронежской, то вполне возможно, что документов об этом просто никаких нет. Это, конечно, затрудняет и нашу работу, работу тех, кто готовит эти материалы, ну и в какой-то степени мешает тем, кто будет принимать решения в Москве. Мы все это подробно обсудили. Отцу Константину и его помощнице дали последние рекомендации по этому поводу, по маленькой уже доработке. Решили, что больше мы собираться по этому поводу не будем, что они доделают несколько моментов, которые члены комиссии дали им какие-то рекомендации, конкретные разные люди. Они ушли в течение еще там месяца-двух, они дорабатывали то, что им посоветовали, и после этого все материалы были собраны, переданы в епархиальное управление, оно переправило их в комиссию по канонизации святых. Ну и вот у меня с ними связь налаживается так очень, скажем так, непросто. С синодальной комиссией я там никого не знал практически, кроме отца Кирилла Калиды, с которым мы совершенно чудом познакомились год назад, в мае прошлого года. Так вот удивительным образом получилось. Я некоторое время имел контакт только с ним, сейчас у меня есть еще и контакты секретаря. Но я знаю, что они наши материалы получили и изучают.
0: Про отца Кирилла Калиду нужно сказать, что этот человек не просто священник с такой тоже важной для церкви фамилией. Вот опять же, семейная история, да, как она важна. Но это человек, который настоятель храма на Бутовском полигоне. То есть, наверное, ничего важнее в жизни человека не может быть, если ты настоятель храма на Бутовском полигоне. Настолько это место значимо для нашей страны, для нашей церкви. Можно раскрывать имя святого, канонизация которого готовится. По-моему, это нужно делать, нет?
1: Да, в каком-то смысле нужно. Тут, конечно, всегда возникает сложность для человека, который готовит материалы. По большому счету, это, конечно, его, прежде всего, интерес, потому что ему собирать, ему обрабатывать, и ему уже в том числе отсеивать все то, что будет мешать работе. Тут огласка, с одной стороны, может помочь делу, естественно.
0: Конечно,
1: мало
0: конечно.
1: Ли кто-то где-то что-то видел или может как-то помочь. С другой стороны, может палиться поток непроверенной информации, от которой потом будет трудно отбиться. Вот очень трудно найти этот самый баланс. Скорее, речь идет прежде всего о том, что среди людей, занимающихся прославлением, наверное, хорошо было бы создавать такой микросоциум. И, наверное, я, конечно, не имею права судить ни как христианин вообще, ни как недавний совсем деятель в этой области. Но мне кажется, что синодальная комиссия по канонизации могла бы как-то нас более так сплоченно собирать в какое-то сообщество людей, которые этим занимаются. Как я понимаю, этого нет. Но, тем не менее, горизонтальные связи между историками возникают. И вот, в частности, по одному из дел, которое сейчас находится в разработке в Петербургской епархии, протоиерея Ефрема Долгонева, мы делали запрос в другие епархии, в том числе к специалистам, которые там работают над этим даже неофициально. Есть еще другие примеры. Протоиерей Дмитрий Разумов тоже, соответственно, его дело связано с целым рядом других дел священномучеников. Он проходил там не совсем одно дело, но это взаимосвязанная группа дел. Вот, и в результате по нему мы делали запрос в Уфу. И одна исследовательница из Уфы, которая очень много лет этим занимается, связана с Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом, нам уже помогла по этому поводу, мы еще будем к ней обращаться. Так что вот такими совместными коллективными усилиями мы, конечно, добьемся большего. Буду надеяться на то, что осенью мы проведем очередное заседание, потому что материалы, ну вот по протоиерею Дмитрию Разумову, кажется, идут к завершению. Можно будет предметно обсуждать. По одному из клириков храма Иова Многострадального на Волком кладбище работает группа энтузиастов, скажу так, обтекаемо. Соответственно, вот литераторские мостки и Волковское кладбище. Там сейчас идет работа. Есть попытка собрать материал на отца Константина Агеева. Наверняка кто-то из наших радиослушателей знает про этого священника. Был очень яркий деятель до революции, участник группы 32 священников, небезызвестный. Иногда их называют либералами такими, реформаторами. Ну, не совсем, конечно. Во-первых, реформатор должен иметь власть, чтобы что-то реформировать.
0: Смотря с кем сравнивать вообще-то.
1: Да, да. Ну, просто их...
0: По-моему, нет.
1: Их часто сравнивают с такими протообновленцами. На самом деле это несправедливо, потому что из группы 32, насколько знаю, никто в обновленчество в итоге и не пошел. Там просто даже и не все дожили. Но тем не менее. И вот эта идея витает в воздухе. Ну и еще несколько, про которые, наверное, пока очень трудно говорить. И, наверное, для этого мы соберемся снова когда-нибудь. Более предметно поговорить о тех, над кем работа сейчас идет.
0: Да, хотелось бы вот биографию узнавать.
1: Да.
0: Вот эта тема, что люди работают, вот как вы сказали, каждый занимается своим. Но нам-то хочется, чтобы это еще и как-то для
1: доносилось
0: всех людей.
1: До людей.
0: Да. Я вот сейчас вспомню даже такой эпизод. Вот когда выходили первые календари после собора 2000 года, это патриарший календарь, главный календарь, который есть у каждого храма, у каждого священника. Там были новомученики, вообще только имена. Николай, Николай, Николай, Николай, Алексей, Алексей, Алексей. Что за Николай? Что за Алексей? И год. Все. Даже без фамилии они были. И так было на протяжении 5 лет. Только после 5 лет, после юбилейного архиерейского собора 2000 года, прославившего собор новомучеников, в этом главном календаре стали появляться фамилии. И до сих пор, насколько я знаю, в нашей церкви так и не появилось календаря новомучеников, который, на мой взгляд, должен издаваться, во-первых, ежегодно, ну, после того, как вы прославили новомучеников, это, по-моему, самое естественное, что нужно делать, и должен издаваться в епархии. Вот этого тоже как-то мы не видели. Нужда, мне кажется, в этом большая. Конечно, это связано с тем, что это же время, 21 век, связано с развитием интернета. Набираешь в интернете, все читаешь. Но и в интернете набираешь, особо ничего нет. Вот даже вот у комиссии по канонизации, насколько я знаю, сайта нет.
1: Есть, уже есть.
0: О,
1: да.
0: Расскажите.
1: Сайт я сделал прошлым летом, осенью. Он содержит, конечно, в основном такую простую справочную информацию, но предполагается, что мы его будем наполнять не столько какими-то абстрактными материалами, сколько перенесем туда все те материалы, которые когда-то были созданы в рамках деятельности комиссии и были прикреплены к старому сайту Князь Владимирского собора. Этот сайт пока еще работает, но с ним уже некоторые проблемы есть. А там синодики и мартирологи все.
0: Не хотелось бы, чтобы это исчезло.
1: Категорически не хочется. Это важнейший элемент нашей памяти, без которого вообще, на мой взгляд, дальнейшей жизни в церкви быть просто не может. Поэтому мы, конечно, это будем спасать. И, в частности, вот для этого сайт комиссии по канонизации в том числе и предназначен. Он технически несовершен пока еще, и я сейчас думаю над тем, как его сделать более удобным и более живучим. Это такой технический момент. У меня был раньше когда-то опыт работы над сайтом свой. Я его сейчас вынужден был возобновить, а сейчас все немножко по-другому работает. Ну, в общем, это такой вопрос в процессе, что называется. Ну и вот есть еще один момент, который тоже я должен, наверное, озвучить, потому что он и интересен, помимо того, что он важен. Это произошло уже в этом году, в мае месяце. Меня пригласил, или, я уж не помню, я пришел по какому-то поводу к владыке-ректору Духовной Академии, к епископу Силуану. И он мне рассказал про некий проект, про который он недавно услышал в Москве от инициативной группы, которая этот проект создала и развивала до какого-то времени. И вот они ищут возможности передать этот проект, наверное, в Духовную Академию. Я сразу скажу, что, скорее всего, его и возьмет не комиссия по канонизации, а именно академия, потому что там требуется определенный ресурс, финансовый в том числе, ну и людской.
0: У комиссии по канонизации...
1: Ну, это все энтузиазм, по большому счету.
0: То есть на абсолютно безденежном пространстве,
1: абсолютно.
0: Как в вакууме.
1: Да.
0: Слушайте, ну вот если кто-то нас слышит, вот из людей, которые вообще благотворители, и у вас какая-то идея, вы знаете, пожертвовать святым.
1: Ну, хорошая
0: идея. Что может быть выше этого, чем пожертвовать святым? По-моему, ничего выше нет в жизни христианина.
1: Спасибо вам за добрые пожелания и мысль. Поэтому, если кто-то откликнется, конечно, мы будем безумно рады и благодарны.
0: Вот на сайт можно, конечно же.
1: Да. Вот. Но про проект я все-таки расскажу, потому что, скорее всего, ему какая-то предстоит жизнь в Петербургской духовной академии, а связан он все-таки с деятельностью, ну, если не комиссии по канонизации, то с теми, кто почитает святых. И это вот связано с нашей деятельностью комиссии. Называется он на данный момент «Атлас православия». Он существует, он вывешен в интернете. У него и адрес сам по себе atlasprovoslavie.ru. Это группа московских энтузиастов, прихожан московских храмов и каких-то представителей бизнеса. Я не знаю их всех, знаю только одного, того, кто этот проект нам сейчас предлагает. Это интерактивная карта, на которой помечены точками места служения святых Русской Церкви. К сожалению, этот проект не полон. И его создатели признают, что над ним предстоит еще большая работа.
0: Это просто гигантский.
1: Гигантская, да. Но то, что они уже сделали, во-первых, это выглядит, ну, я бы сказал так, выглядит это убедительно. Вот такое слово подберу. Потому что взята карта, физическая карта России и сопредельных стран, естественно, там, где русская церковь как-то присутствует предметно, в том числе там Прибалтика, Белоруссия, всякие страны Средней Азии. Не только помечены какие-то точки, которые там преобразуются, так сказать, в имена, но и даны биографические данные по каждому из святых, кто на этой карте есть. Вот единственное, только жалко, что эта карта не полна. Но, по-моему, я не проверял ее детально и не имел возможности с руководителями проекта обсудить его во всех подробностях. Но, как мне показалось, при таком беглом просмотре, там лакуны в большей степени касаются как раз не новомучеников, а более ранних святых, скажем, там, 17-15 веков. А вот новомученики там представлены достаточно полно.
0: А вот все-таки смысл-то такого начинания, он как-то не очевиден.
1: Смысл в том, чтобы показать людям, в какой святой стране мы живем. Так Русь святая, по большому счету.
0: И дальше это как-то вот очень назывательно. Мне кажется, мы устали от назывательности.
1: Наверное.
0: Ну, Русь святая, смотрите, Атлас сколько у нас святых, смотрите, у нас земля святая. А дальше что?
1: А дальше вот, в частности, например, вы задали вопрос, как святые связаны с приходами. Вот есть есть, в частности, город Петербург. На карте он обозначен, там, ну, плюс-минус большая точка. И на ней собрано там несколько десятков святых. Значит, это те люди, которые нас объединяют. Следующий шаг был бы нам удобен, когда появилась бы карта храмов Петербурга, и на этих храмах, конкретных храмах, которые сегодня существуют, были бы помечены точки, в каких храмах почитают тех или иных новомучеников, с какими храмами какие новомученики связаны. И в каких из них есть, например, те же иконы новомучеников или мощи, если таковые есть. И дальше это, мне кажется, было бы как раз лучшим ресурсом для того, чтобы распространить память о новомучениках. Потому что для меня, например, в свое время было непросто выяснить, что тот самый священномученик Платон Ревельский, который строил мой храм, что он похоронен, что есть его могила, причем очень красивая, в городе Таллине, в Преображенском соборе. Вот так вот, очевидно, это нигде не лежало.
0: Такое бывает часто.
1: Да. Ну, в свое время, когда все-таки доступ в Прибалтику был еще доступен до ковида, я успел туда съездить и успел попасть именно в этот Преображенский собор. В него попасть очень непросто, потому что он хоть и в центре Таллина находится, но он принадлежит эстонской апостольской православной церкви, та, которая Константинопольского патриархата. И там очень непростой настоятель, который скорее как раз заинтересован в как можно меньшем попадании в собор людей, а не в большем, как ни странно. По крайней мере, был тогда заинтересован как можно меньшем. И храм работал всего 3 часа в неделю. В воскресенье только на литургии, сразу после нее. Ну, в общем, вот мне повезло попасть, я познакомился с этим отцом Айвором, и, в общем, вот теперь я предметно представляю себе, как это выглядит. Но ведь, наверное, такие же вопросы могут возникать и по другим святым.
0: Да, конечно, да по всем.
1: Карта здесь очень поможет.
0: Тогда у меня есть предложение и вопрос. Предложение у меня такое. Наши слушатели знают, что у нас большой проект был на радио связан с генеалогией, родословными поисками, семейной памятью. Сейчас, во-первых, это на подъеме, вот интерес к генеалогии. Очень много людей занимаются. Во-вторых, хорошо еще его увеличивать, рассказывать, как это практически делать. И вот у нас есть и цикл передач, и там какие-то смежные проекты, родословные детективы. И в связи с этим вот тоже узнавались какие-то новости. Новости происходят постоянно. Вот жалко, что этот проект у нас закончился в эфире, а новостей-то после него очень много, и вот про них тоже бы надо рассказывать. А в частности, знаете, какая была новость, которая имела огромную популярность среди генеалогов и на разных ресурсах в интернете, где люди, которые занимаются поиском своей семейной истории, объединяются и общаются. Они были в восторге от разработки карты, именно карты Петербурга. Это сделано у нас, я думаю, что в других местах тоже делают, по приходам, чтобы можно было понять, какая территория до революции, в какой период относилась к какому приходу. Потому что ты смотришь, вот у тебя родственники жили вот там-то, а где они записаны, их рождение, браки, смерти.
1: Это очень интересно.
0: Как это понять? Дело в том, что ты сейчас смотришь вот
1: и
0: вокруг.
1: Такой проект есть уже?
0: Такой проект есть.
1: Он и доступен?
0: Доступен, и все в восторге. Но, конечно, тоже все в интернете должно развиваться и жить. Но вот эта карта, которая сейчас делается, представляете, чтобы она имела практическую пользу для всех семей России и выходцев из России, потому что генеалогией занимается и те, кто, допустим, отсюда в какое-то время по каким-то обстоятельствам уехал, и их семейная история какой-то ветви продолжается где-то еще. Вы представляете, насколько это важно вообще для всех? Причем для потомков нас тоже это будет важно. Это неоценимый вклад, и это, как бы это сказать, это популяризация деятельности церкви в широком поле. То, что, мне кажется, номер один для миссии. А у церкви миссия, мне кажется, это не последнее дело. Вот если бы они делали, создатели этого сайта, плюс к этому еще и это, и... Ты бы знал, кто мог из священников в этот период крестить, венчать и отпевать твоих предков.
1: Но это и есть.
0: И ты бы мог соотнести в том числе себя и с этими священниками, не только священномучениками.
1: Ну, это-то есть на самом деле. Тут просто, наверное, надо сказать нашим радиослушателям про сайт Александра Александровича Бавкала, который находится на портале генеалогов Петербурга. Это отдельный сайт. Александр Александрович Бавкала — это сотрудник нашей библиотеки многолетней, и на нем собрано сведения, ну, практически исчерпывающие по духовенству храмов не только Петербурга, но значительной части страны вообще в целом. У него на сайте есть раздел обновления, он обновляет сайт примерно раза 2 в месяц. Обязательно добавляет туда что-то, да. Он не останавливается ни на минуту.
0: Про карту я хотела сказать, что она очень связана с темой поиска мест, где те самые расстрельные места, расстрельные ямы или места, где закапывали. Ведь вот то же самое, вот этот Левашовский спецобъект с таким...
1: Ржевский.
0: с кодовым названием «Дача», да, но Ржевский вообще не существует официально.
1: Не существует.
0: А вот Левашова этот объект открыл буквально своими усилиями один человек, Валентин Тихонович Муравский. Всегда, мне кажется, таких людей нужно вспоминать. И вот этот проект, который Бутовский полигон делает, вот Игорь Горьковой, про который рассказывал тоже в нашем эфире, они на эту карту вносят и места, которые официально вот для государства не признаны и не существуют. И это большая смелость.
1: Да.
0: Потому что вот когда тоже церковь ходит служить панихиды в такие места, ну как бы это все в любой момент может кто-то прийти и сказать: вы что сюда пришли? То есть это все на уровне дерзновения, что очень приближает к теме святости по-настоящему.
1: Да.
0: И вот как связано с деятельностью подготовки к канонизации такой вопрос: а где мощи? Или как Анатолий Яковлевич Разумов говорит очень часто эту фразу в нашем эфире тоже, ну везде, где он выступает, он говорит, что наша цель — это не просто память о том, что человека расстреляли, имя в синодике, имя в мартирологии, и все, мы все сделали. Нет, наша цель — это где могилы. И это очень важный и жизненный вопрос. Про этот вопрос поговорим уже в следующей части. Через неделю выйдет вторая часть передачи. Мой собеседник, протоиерей Константин Костромин, проректор по научной работе Санкт-Петербургской духовной академии, председатель комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии. Программу вела Марина Лобанова. Всего доброго, до свидания.

0: Стихира русским святым напева Киево-Печерской лавры прозвучала в исполнении хора духовенства Ленинградской митрополии под управлением протодиакона Павла Герасимова.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: 10 минут с классикой. Русская поэзия XIX века. Евгений Абрамович Баратынский.
1: Рифма. Когда на играх олимпийских, на стогнах греческих недавних городов, он пел, питомец муз, он пел среди валов народа, жадного восторгов мусикийских. В нем вера полная в сочувствии жила. Свободным и широким метром, как жатва, зыблемая ветром, его гармония текла. Толпа вниманием окована была, пока могучим сотрясением вдруг побежденная плескала без конца, и струны звучные певца дарила новым вдохновением. Когда на греческий амвон, когда на римскую трибуну оратор восходил, и славословил он или оплакивал народную фортуну, и устремлялись все взоры на него, и силой слова своего витие властвовал народным произволом, он знал, кто он ведать мог, какой могучий правит Бог его торжественным глаголом. Но нашей мысли торжищ нет, но нашей мысли нет форума. Меж нас не ведает поэт, высок полет его или нет, велика ли творческая дума. Сам судья и подсудимый, скажи, твой беспокойный жар, смешной недуг или высший дар? Реши вопрос неразрешимый. Среди безжизненного сна, средь гробового хлада света, своею ласкою поэта ты, рифма, радуешь одна. Подобно голубю ковчега, одна ему с родного брега живую ветвь приносишь ты. Одна с божественным порывом миришь его твоим отзывом и признаешь его мечты. Муза. Не ослеплен я музою моею, красавицей ее не назовут, и юноши, узрев ее, за нею влюбленную толпой не побегут. Приманивать изысканным убором, игрою глаз, блестящим разговором, ни склонности у ней, ни дара нет. Но поражен бывает мельком свет ее лица необщим выражением, ее речей спокойной простотой, и он скорее, чем едким осуждением, ее почтит небрежной похвалой. Запустение. Я посетил тебя, пленительная сень, не в дни веселые живительного мая, когда зелеными ветвями помывая, манишь ты путников свою густую тень, когда ты веешь ароматом тобою бережно взлелеянных цветов, под очарованный твой кров замедлил я моим возвратом. В осенней ноготе стояли дерева и неприветливо чернели. Хрустела под ногой замерзлая трава, и листья мертвые, волнуясь, шумели. С прохладой резкою дышал в лицо мне запах увядания. Но не весеннего убранства я искал, а прошлых лет воспоминания. Душой задумчивый, медлительно я шел с годов младенческих знакомыми тропами. Художник опытно их некогда провел. Увы, рука его изглажена годами. Стези заглохшие, мечтаешь, пешеход случайно протоптал. Сошел я в дол заветный, дол первых дум моих лелеятель приветный. Пруда знакомого искал красивых вод, искал прыгучих вод мне памятной каскады. Там, думал я, к душе моей толпою полетят видения прежних дней. Вообще, лишенные хранительной преграды, далече воды утекли, их ложе поросло травою, приют хозяйственный в нем улья обрели, и легкая тропа исчезла предо мною. Ни в чем знакомого мой взор не обретал. Но вот по-прежнему лесистым косогором дорожка смелая ведет меня, обвал вдруг поглотил ее. Я стал и глубь нежданную измерил грустным взором, с недоумением искал другой тропы. Иду я, где беседка тлеет, и в прахе перед ней лежат ее столпы, где остов мостика дряхлеет. И ты, величественный грот, тяжелокаменный, постигнут разрушением и угрожаешь уж падением. Бывало в летний зной прохлады полный свод. Что ж, пусть минувшее минуло сном летучим, еще прекрасен ты, заглохший Элизей, и обаянием могучим исполнен для души моей. Тот не был мыслью, тот не был сердцем хладен, кто безыменной неги жаден, их своенравный бег тропам сим указал, кто, преклоняя слух к таинственному шуму сих кленов, сих дубов, в душе своей питал ему сочувственную думу. Давно кругом меня о нем умолкнул слух, прияла прах его далекая могила, мне память образа его не сохранила, но здесь еще живет его доступный дух. Здесь, друг мечтания и природы, я познаю его вполне. Он вдохновением волнуется во мне, он славить мне велит леса, долины, воды, он убедительно пророчит мне страну, где я наследую несрочную весну, где разрушения следов я не примечу, где в сладостной сени невянущих дубров, у нескудеющих ручьев я тень священную мне встречу. Она. Есть что-то в ней, что красоты прекрасней, что говорит не с чувствами, с душой. Есть что-то в ней над сердцем самовластней, земной любви и прелести земной. Как сладкое душе воспоминание, как милый свет родной звезды твоей, какое-то влечет очарование к ее ногам и под защиту к ней. Когда ты с ней, мечты твоей неясной, неясную владычицей она. Не мыслишь ты, и только лишь прекрасной присутствием душа твоя полна. Бредешь ли ты дорогою возвратной, с ней разлучась в пустынный угол твой? Ты полон весь мечтою необъятной, ты полон весь таинственной тоской. Разуверение, элегия. Не искушай меня без нужды возвратом нежности твоей. Разочарованному чужды все обольщенья прежних дней. Уж я не верю уверениям, уж я не верую в любовь и не могу предаться вновь раз изменившим сновиденьям. Слепой тоски моей немножь, не заводи о прежнем слово, и друг заботливый, больного, в его дремоте не тревожь. Я сплю, мне сладко усыпленье, забудь бывалые мечты. В душе моей одно волненье, а не любовь пробудишь ты. Мой дар убог, и голос мой негромок. Но я живу, и на земле мое кому-нибудь любезно бытие. Его найдет далекий мой потомок в моих стихах. Как знать, душа моя окажется с душой его в сношенье, и как нашел я друга в поколенье, читателя найду в потомстве я. Болящий дух врачует песнопенье. гармония и таинственная власть тяжелая искупит заблуждение и укротит бунтующую страсть. Душа певца, согласно излетая, разрешена от всех своих скорбей, и чистоту поэзия святая, и мир отдаст причастнице своей.
0: Стихотворение Евгения Абрамовича Баратынского читал Чеслав Саманович.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров» зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Перечитывая заново» для вас прозвучит передача, посвященная творчеству Евгения Абрамовича Баратынского.
1: В нынешнем году исполняется 225 лет со дня рождения Евгения Баратынского, поэта из Пушкинского круга. Его лирика нередко воспринимается как темная, адресованная неспешному читателю-совопроснику, расположенному к медленному чтению, к вслушиванию в звучание отдельных строк. Недаром поэт Осип Мандельштам уподобил одно из программных произведений Баратынского «Письму из бутылки», брошенный в океан отчаявшимся мореплавателем. Счастливцу, обнаружившему такое письмо, по мысли Мандельштама, подобен читатель стихотворения «Мой дар убог и голос мой негромок» 1829 года. Это произведение относится к жанру памятников и представляет собой опыт рефлексии поэта над собственной лирикой, не над особенностями собственного творческого метода. В нем Баратынский очертил специфику своей поэзии, а также высказал надежду на то, что его стихотворения обретут читателя в грядущем.
2: Мой дар убог, и голос мой негромок, но я живу, и на земле мое кому-нибудь любезно бытие. Его найдет далекий мой потомок в моих стихах. Как знать, душа моя окажется с душой его в сношении, и как нашел я друга в поколении, читателя найду в потомстве я.
1: Чудо, однако, заключается в том, что читателем-совопросником может оказаться любой, любой, кто обнаружит это послание и распознает в нем созвучное и сродственное собственным чаянием. Поэту Баратынскому мечталось, по-видимому, о таинстве единения душ с читателем будущего, таким единением, какое бывает в тихой беседе с настоящим другом, своим, никем незаменимым. «Хотел бы я знать», — размышляя об этом стихотворении, писал Мандельштам, «кто из тех, кому попадутся на глаза названные строки Баратынского, не вздрогнет радостной и жуткой дрожью, какая бывает, когда неожиданно окликнут по имени». Конец цитаты. Обращенность произведений Баратынского к индивидуально-личному началу, их адресность — это одна из тех черт, которые сообщают его лирике оригинальность. Вспомним полуироничные пушкинские слова, сказанные о Баратынском. Он у нас оригинален. Однако Пушкин видел оригинальность лирики Баратынского не в ее нацеленности на собеседничество, а прежде всего в ее философичности. Полностью эта фраза пушкинская звучит так: «Он у нас оригинален, ибо мыслит». О философичности стихотворений Баратынского говорил не только друг в поколении Пушкин, но и его читатель в потомстве — Иосиф Бродский. Иосиф Бродский считал, что первым русским поэтом-метафизиком был именно Баратынский и особенно восхищался его элегией «Запустение». Эту элегию Бродский назвал совершенно феноменальным стихотворением.
2: «Запустение. Я посетил тебя, пленительная сень, не в дни веселые живительного мая, когда зелеными ветвями помывая, манишь ты путников в свою густую тень, когда ты веешь ароматом тобою бережно взлелеянных цветов. Под очарованный твой кров замедлил я моим возвратом. В осенней ноготе стояли дерева и неприветливо чернели. Хрустела под ногой замерзлая трава, и листья мертвые, волнуясь, шумели. С прохладой резкою дышал в лицо мне запах увядания. Но не весеннего убранства я искал, а прошлых лет воспоминания. Душой задумчивый, медлительно я шел с годов младенческих знакомыми тропами. Художник опытный их некогда провел. Увы, рука его изглажена годами. Стези заглохшие, мечтаешь, пешеход случайно протоптал. сошел я в дол заветный, дол первых дум моих лелеятель приветный. Пруда знакомого искал красивых вод, искал прыгучих вод мне памятной каскады. Там, думал я, к душе моей толпою полетят видения прежних дней. Вообще, лишенные хранительной преграды, далече воды утекли, их ложе поросло травою, приют хозяйственный в нем улья обрели, и легкая тропа исчезла предо мною. Ни в чем знакомого мой взор не обретал, но вот по-прежнему лесистым косогором дорожка смелая ведет меня, обвал вдруг поглотил ее. Я стал и глубь нежданную измерил грустным взором, с недоумением искал другой тропы. Иду я, где беседка тлеет, и в прахе перед ней лежат ее столпы, где остов мостика дряхлеет, и ты, величественный грот, тяжелокаменный, постигнут разрушением и угрожаешь уж падением. Бывало в летний зной прохлады полный свод. Что ж, пусть минувшее минуло сном летучим, еще прекрасен ты, заглохший Элизей, и обаянием могучим исполнен для души моей. Тот не был мыслью, тот не был сердцем хладен, кто безыменной неги жаден, их своенравный бег тропам сим указал, кто, преклоняя слух к таинственному шуму сих кленов, сих дубов, в душе своей питал ему сочувственную думу. Давно кругом меня о нем умолкнул слух, прияла прах его далекая могила, мне память образа его не сохранила, но здесь еще живет его доступный дух. Здесь, друг мечтания и природы, я познаю его вполне. Он вдохновением волнуется во мне, он славить мне велит леса, долины, воды. Он убедительно пророчит мне страну, где я наследую несрочную весну, где разрушения следов я не примечу, где в сладостной сени невянущих дубров, у нескудеющих ручьев я тень священную мне встречу.
1: Эти две черты – адресность и метафизичность – наиболее ярко воплотились в итоговом произведении Баратынского, в его книге стихов «Сумерки». В нее вошли 26 стихотворений, которые были написаны в разные годы с 1835 по 1842 год. Эта книга обращена к своему читателю. Об этом свидетельствует жанр первого стихотворения. Это послание посвящения князю Петру Андреевичу Вяземскому, которого Баратынский назвал «звездой разрозненной плеяды». Плеяды, то есть круга поэтов, разделявших общие ценности.
2: Князю Петру Андреевичу Вяземскому. Как жизни общие призывы, как увлечение суеты, понятны вам страстей порывы и обаяния мечты. Понятны вам все дуновенья, которым в море бытия послушна наша ладья. Вам принадлежит

0: и позабыл, как бы во гробе, но добровольно шумный свет. Еще порою покидаю я лету, созданную мной, и степью мира облетаю, с тоской жаркой и живой. Ищу я вас, гляжу, что с вами? Куда вы брошены судьбами? Вы, озарявшие меня и дружбы кроткими лучами, и светом высшего огня. Что вам дарует провидение? Чем испытует небо вас? И возношу молящий глас, да длится ваше упоение, да скоро минет скорбный час. Звезда разрозненной Плеяды, так из глуши моей стремлю я к вам заботливые взгляды, вам высшей благости молю, от вас отвлечь судьбы суровой удары грозные хочу, хотя вам прозою почтовой лениво дань мою плачу.
1: О поэтах, входивших в этот круг, и их лирике напоминают и другие стихотворения из книги «Сумерки». Так, баллады Василия Андреевича Жуковского приходят на ум при прочтении стихотворения «Приметы», в котором рациональному познанию естества противопоставляется иррациональное доверие природе.
0: Приметы. Пока человек естества не пытал горнилом, весами и мерой, но детским вещанием природы внимал, ловил ее знамение с верой. Покуда природу любил он, она любовью ему отвечала. О нем дружелюбной заботы полна, язык для него обретала. Почуя беду над его головой, вран каркал ему в опасенье. И замысла, впору смирясь пред судьбой, воздерживал он дерзновенье. На путь ему, выбежав из лесу, волк, крутясь и подъемля щетину, победу пророчил, и смело свой полк бросал он на вражью дружину. Чета голубиная, вея над ним, блаженство любви прорицало. В пустыне безлюдной он не был одним, не чуждая жизнь в ней дышала. Но чувство презрев, он доверил уму, вдался в суету изысканий, и сердце природы закрылось ему, и нет на земле прорицаний.
1: Третья, четвертая и пятая строфы этого произведения, по словам доктора филологических наук Анны Ивановны Журавлевой, представляют собой три свернутых балладных сюжета. Прочитаем эти три строфы. «Почуя беду над его головой, вран каркал ему в опасении, и замысла в пору, смирясь пред судьбой, воздерживал он дерзновенье. На путь ему выбежав из лесу волк, крутясь и подъемля щетину, победу пророчил, и смело свой полк бросал он на вражью дружину. Чета голубиная, вея над ним, блаженство любви прорицала. В пустыне безлюдной он не был одним, не чуждая жизнь в ней дышала». Память жанра отзывается памятью о создателе русской баллады. Баратынскому эта память была особенно дорога, ведь Жуковский не раз ходатайствовал о нем перед императором в печально известной пажеской истории. О Дельвиге, особенно много экспериментировавшем с жанром народной песни, напоминает скорбное песенное стихотворение «Были бури непогоды». Баратынский тяжело переживал смерть друга в 1831 году, и стихотворение, напоминающее о Дельвиге, недаром завершается пессимистичным пуантом: «Не положишь ты на голос с черной мыслью белый волос».
0: Были бури, непогоды, да младые были годы. В день ненастный, час гнетучий, грудь подымет вздох могучий, вольной песнью разольется, скорбь невзгода распоется. А как век-то старый обручится с лютой карой, груз двойной с груди усталый уж не сбросит вздох удалый, не положишь ты на голос с черной мыслью белый волос.
1: Пронзительно драматичен в «Сумерках» и образ Пушкина. Сначала этот образ появляется благодаря посвящению, предваряющему изящную эпиграмму «Новинская». Это стихотворение, в основе которого лежит воспоминание о

0: случае во время совместного променада на масленичных или пасхальных гуляниях в Новинском в 1826 году.
1: Новинская Александру Сергеевичу Пушкину. Она улыбкою своей поэта в жертвы пригласила. Но не любовь ответом ей, взор ясной думы осенила. Нет, это был сей легкий сон, сей тонкий сон воображения, что посылает Аполлон не для любви, для вдохновения.
0: А уже со смертью Пушкина связан образ падающей звезды из 15-й строфы грандиозной элегии «Осень». Как известно, Баратынский писал, посылая это стихотворение Вяземскому в 1837 году для публикации в «Современнике», следующее. «Известие о смерти Пушкина застало меня на последних строфах этого стихотворения».
1: «Пускай, приняв неправильный полет и вспять стези не обретая, звезда небес в бездонность утечет, пусть заменит ее другая, не явствует земле ущерб одной, не поражает ухо мира падение ее далекий вой, равно как в высотах эфира ее сестры новорожденный свет и небесам восторженный привет».
0: Итак, послание посвящения, баллада, эпиграмма, элегия. Этим не исчерпывается жанровое разнообразие стихотворений, включенных в книгу «Сумерки». Оригинальным оказывается не только жанровый состав книги, но и ее композиция. Стихотворения расположены не по хронологии, не по жанровому принципу, а в соответствии с логикой лирического сюжета, в основе которого движение поэтической мысли. Такой принцип организации композиции еще не был вполне освоен поэтами первой половины XIX века в русской литературе. И скорее, вкупе с оглавием, обозначавшими проблематику и тональность произведения, напоминал о французской лирике, например, о песнях «Сумерек» Гюго. При этом, изданная в один месяц с «Мертвыми душами» Гоголя в мае 1842 года, книга Баратынского была воспринята как несвоевременная. Белинский, отдав должное красоте художественной формы стихотворений, признал Баратынского поэтом уже чуждого нам поколения. Мемуарист и литератор Лонгинов спустя четверть века после выхода «Сумерек» вспоминал, что ее появление вызвало недоумение у современников. Он писал, что эта книга произвела впечатление привидения, явившегося среди удивленных и недоумевающих лиц, не умеющих дать себе отчета в том, какая это тень и чего она хочет от потомков. Однако в «Сумерках» Баратынский не только обращается к узкому кругу близких по духу поэтов и варьирует излюбленные романтиками темы, например, такие как «Поэт и толпа» в стихотворении «Последнем поэте» или «Мотив одинокого упоения» в стихотворении «Бокал» и другие. Все-таки в этой книге поэт ставит философские вопросы, которые оказываются актуальными в любую эпоху. К числу этих вопросов относятся следующие. Каков ход человеческой истории? В стихотворении «На что в дни дольный мир явления свои не изменит». Вопрос о том, возможно ли поэтическим языком адекватно передать открывшиеся истины, в том числе об этом стихотворении «Осень». Или, например, в чем тайна вдохновения и живая сила творческого процесса? Такой вопрос звучит в стихотворении «Скульптор».
1: Скульптор. Глубокий взор, вперив на камень, художник нимфу в нем прозрел. И пробежал по жилам пламень, и к ней он сердцем полетел. Но бесконечно вожделенный уж он властвует собой. Неторопливый, постепенный, резец с богиней сокровенной кору снимает за корой. В заботе сладостно туманной ни час, ни день, ни год уйдет, а с предугаданной, с желанной покров последний не падет, покуда страстью разумея, под лаской вкрадчивой резца, ответным взором Галатея не увлечет желанием рдея к победе неги мудреца.
0: Особенно актуальными эти вопросы оказались для поэтов Серебряного века, то есть рубежа XIX-XX веков. Не случайно многие из них нашли в Баратынском своего поэта, а в его «Сумерках» звучание иной, новой поэзии. Так Валерий Яковлевич Брюсов рассматривал эту книгу как своего рода кредо поэта. Видел в ней переход к новому мировоззрению, его возвращение к вере. Аналогичный поэт-символист Сергей Михайлович Соловьев в стихотворениях из этой книги видел выход из пессимизма к живой вере. Этот мотив, мотив живой веры, звучит в стихотворении «Ахилл». В нем Баратынский сопоставил удел античного героя с мироощущением человека новых дней.
1: Ахилл. Влага Стикса закалила дикой силы полноту, и кипящего Ахилла бою древнему явила, уязвимым лишь в пету. Обречен борьбе верховной, ты ли долею своей равен с ним, боец духовный, сын купели новых дней? Омовен ее водою, знай, страданию над собою волю полную ты дал, и одной пятой своею невредим ты, если ею на живую веру стал.
0: В этом стихотворении образы зеркально отражают друг друга. Влага реки из Аидова мира мертвых и живая вода купели новых дней, может быть, баптистерия, древний бой и борьба верховная, полнота силы Ахилла и страдания, властвующие над человеком новой эпохи, уязвимость пяты древнего героя и пята, утвержденная на живой вере. Однако красота зеркальной образности все-таки не дает ответа на вопрос о том, чем в сущности сын купели новых дней отличается от героя древнего мира. В чем же состоит это отличие? Отличной оказывается прежде всего степень свободы. В рамках античного мифа героем становится только тот, кому это уготовано. В контексте стихотворения «Влага Стикса» предопределяет судьбу Ахилла. Между тем, в новые дни бойцом духовным может стать любой. Недаром современник, в отличие от древнегреческого героя, назван не по имени, а только иносказательно. И пусть на борьбу духовную человек новой эпохи обрекается, как и на древний бой Ахилл, но у сына купели новых дней все же есть выбор – отказаться от живой веры или все же опереться в своей борьбе на нее. В утверждении свободы человеческой личности и состоит один из философских сумеречных ответов, о которых Алексей Михайлович Песков, исследователь жизни и творчества Баратынского, писал, что они даны с позиции сверхзнания. О Баратынском зачастую пишут как о пессимистическом поэте. Даже в названиях работ о нем фигурируют словосочетания, подчеркивающие именно такой характер его мировосприятия. Например, «Грааль печали», так называется статья Евгения Архипова, или «Недуг бытия», так называется биографический роман, посвященный поэту Дмитрия Голубкова. «Болящий дух» о лирике Баратынского — это статья литературоведа Владимира Котельникова. Однако все-таки одной из особенностей у философии, воплотившейся в стихотворениях Баратынского, и в том числе в сумеречных стихотворениях, заключается не столько в пессимизме, а скорее в том, что, признавая несовершенство мира, ограниченность человека, драматичность его удела, поэт почти всегда обнаруживает нечто такое, что наделяет жизнь смыслом, примиряя с необходимостью жить. Например, в том послании Дельвигу, из которого часто цитируется стих «Любить или лелеять недуг бытия», примиряющим началом выступает память о небе родном и само желание счастья. А если обратить внимание на вторую часть строки, открывающей стихотворение «Болящий дух врачует песнопение», то окажется, что «болящий дух» — это вовсе не смертельный диагноз.
1: «Болящий дух врачует песнопение». Гармония и таинственная власть тяжелая искупит заблуждение и укротит бунтующую страсть. Душа певца, согласно излетая, разрешена от всех своих скорбей, и чистоту поэзия святая, и мир отдаст причастнице своей.
0: Даже книга «Сумерки», в которую включены такие безотрадные стихотворения, как «На что в дни дольный мир явления свои не изменит», «Осень», она все-таки завершается стихотворением «Рифма». В последней строфе этого стихотворения поэзия сопоставлена с голубем ковчега, то есть тем, что в непростые времена изоляции и одиночества дарует надежду.
1: Рифма. Когда на играх олимпийских, на стогнах греческих недавних городов, он пел, питомец муз, он пел среди валов народа, жадного восторгов мусикийских. В нем вера полная в сочувствии жила, свободным и широким метром, как жатва, зыблемая ветром, его гармония текла. Толпа вниманием окована была, пока могучим сотрясением вдруг побежденная плескала без конца, и струны звучные певца дарила новым вдохновением. Когда на греческий амвон, когда на римскую трибуну оратор восходил, и славословил он или оплакивал народную фортуну, и устремлялись все взоры на него, и силой слова своего Вития властвовал народным произволом, он знал, кто он ведать мог, какой могучий правит Бог его торжественным глаголом. Но нашей мысли торжещ нет, но нашей мысли нет форума. Между нас не ведает поэт, высок полет его или нет, велика ли творческая дума. Сам судья и подсудимый, скажи, твой беспокойный жар, смешной недуг или высший дар? Реши вопрос неразрешимый. Среди безжизненного сна, средь гробового хлада света, своею ласкою поэта ты, рифма, радуешь одна. Подобно голубю ковчега, одна ему с родного брега живую ветвь приносишь ты. Одна с божественным порывом миришь его твоим отзывом и признаешь его мечты.
2: Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Перечитывая заново» для вас прозвучала передача, посвященная творчеству Евгения Абрамовича Баратынского. Передачу подготовила и провела Юлия Анохина. Стихотворение Евгения Баратынского читал Чеслав Саманович.

0: 18 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Орниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Орниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 18 июля.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: если станете поститься, то будете подобны отцу вашему. Не сказал: если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны отцу вашему. Но сказал: будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, говорил он, а не жертвы. Святитель Иоанн Златоуст.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Елена Обламская, в эфире программа «Служение». Программа о церковной благотворительности и социальном служении. И сегодня у нас гости. Это Надежда Арзамасова, Надежда Сергеевна. Она директор фонда Матроны Московской. Здравствуйте, Надежда.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что вы пришли. Я обнаружила на сайте вашей организации, что там, конечно, у вас видов деятельности очень много, и что человек, вы, судя по всему, очень занятой. При этом у вас есть какая-то еще своя работа, да, как я поняла, потому что вы дизайнер, типографии или что-то такое, нет?
2: Когда все начиналось, я была первым мастером типографии. Вот. Сейчас у нас уже есть человек, который преподает и занимается с ребятами в типографии. Но, естественно, я по всем фронтам участвую.
1: Вы этим владеете.
2: Да.
1: Очень для меня было трогательно, потому что на вашем, опять же, сайте у нас заставка передачи — это цитаты из святителя Иоанна Златоуста. И я вижу на вашем сайте такой, я бы сказала, эпиграф, да? «Человек всего более должен учиться милосердию, потому что оно-то и делает его человеком». То, что тоже свидетель Иоанн Златоуст, меня это очень тронуло. А далее вот я увидела, чтобы было понятно нашим слушателям, чем же вы занимаетесь. Так заявлено, что у вас оказывается помощь детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья. А еще в одном месте так позиционируете себя: помощь детям-инвалидам, социальная поддержка, защита, реабилитация, социализация детей-инвалидов, оставшихся без попечения родителей. Надежда, фонду уже 15 лет, вы такие уже опытные.
2: 15 молодые.
1: Много прошли, но все-таки для организации это серьезно. Расскажите, пожалуйста, с чего все начиналось, как все начиналось в вашем фонде?
2: На самом деле фонд уже существовал, и меня еще в нем не было.
1: Вы молоды.
2: Я искала себя, и все началось с того, что я не поступила в несколько университетов. Зашла в храм, помолилась и говорю: «Господи, управь туда, куда мне нужно». Хотела поступать на экономиста. И приезжаю в один университет и говорю: «Подскажите мне такую профессию, которая будет интересна всю жизнь». Девчонки в приемной комиссии посмеялись, а, видимо, кто-то был с факультета дефектологии. Посоветовали подать мне туда документы, и, как ни странно...
1: Ну, это Герцена, да?
2: Я училась в областном университете ЛГУ имени Пушкина.
1: Вы родились здесь или вы приехали откуда-то?
2: Я родилась здесь, и на тот момент проживала то в Ленинградской области, то в Санкт-Петербурге. И я блестяще поступила, я сама была удивлена, и не знаю, как я так смогла ответить на все вопросы. Был первый год сдачи ЕГЭ, оно тоже у меня было хорошо написано. Для меня было удивительно, что математику я не смогла сдать, которая мне нравилось, а здесь получилось. Потом на первом курсе я поняла, что я попала куда-то не туда, потому что у нас была практика в коррекционной школе, и я увидела детей с гидроцефалией, с большой такой головой, деток с аутизмом, которые прятались в домике, и меня это настолько поразило, мне показалось, что я совершенно не смогу с этими людьми рядом находиться, не доросла как-то, и профессия не моя. Сразу же решила в себя применить в практике. Я вообще очень люблю, я практик, я люблю пробовать все на практике и посмотреть, получится ли у меня, и стала искать волонтерские организации. Первая организация — это была «Перспектива» в Павловском детском доме. Затем был лагерь «Солнечный остров», где мы занимались ипотерапией, реабилитацией с помощью конного спорта у деток. Даже не спорта, а такая адаптация.
1: А вы сами владели этим?
2: Очень интересно, что там были курсы, на которые можно было пройти, в течение месяца. Нам давали детей, ну, подопечных, и ты за ними ухаживал, плюс ты следил за ними, когда инструктор проводил занятия на лошади. И потом, когда я познакомилась с этим поближе, Меня удивили даже не сами дети, а те люди, которые с ними работают. Волонтеры, которые ласково с ними обращались, разговаривали с ними, а те даже ничего им не отвечали, как будто они знают, что те хотят. И сначала к детям я относилась с опаской, но как-то мне дали мальчика, который разговаривал, но плохо двигался. И девочку, два было у меня подопечных, которая не говорила, но она была очень симпатичная. Вот, мне как, ну, в какой-то мере, наверное, повезло, потому что с этими детьми был налажен контакт, и они, когда уезжали, они плакали, а дети из детского дома часто называют мамой. Здесь, естественно, надо говорить, чтобы я не мама, чтобы не было привязанности. Я стерпела, мне тоже очень хотелось плакать, и люди поразили, которые с ними занимались, работали, волонтерили, и мне показалось, что в них что-то есть, что нет во мне, потому что я считала себя достаточно хорошим человеком. А здесь у меня проявилась и брезгливость какая-то, которую я раньше не замечала, и какое-то там нежелание что-то делать. Мне хотелось и побольше отдохнуть, они требовали внимания. Ну вот, открылся какой-то другой мир, и мне захотелось познавать его дальше. И потом я искала фонд, где я могла бы в выходные дни, потому что в дни учебы и так они были нагружены, могла бы себя применять. Поэтому в перспективах у меня не получилось, было достаточно далеко и занимало много времени. Мне подсказали фонд Матроны Московской. Директором на тот момент была Москалёва Светлана Николаевна. И занимались они тем, что ухаживали за детьми-сиротами-инвалидами в больницах. И я брала себе смены.
1: В больницах, в интернатах или это какие-то постоперационные детки или что?
2: Это постоперационные детки, либо детки просто, которые попали из детского дома на лечение временное, например, с какой-то инфекцией или с какой-то болезнью. Там была построена волонтерская работа так, она была безвозмездная, что был куратор волонтеров, мы распределялись по часам, по времени, кто когда может, а постоперационные детки, они требовали постоянного сопровождения. И был выстроен график, и мы сидели с этими детками, меняли памперс, кормили их, часто кормили через гастростому. Бывало, несколько деток прямо в палате находилось, но это было не первостепенно. Наш руководитель говорила, что мы, если даже не станем мамами и папами, мы можем сохранять с ними отношения. Отношения должны быть семейно-родственными. Мы должны стать какими-то вот такими людьми, которые с ними играют, общаются, заботятся. Не просто, а медсестра на посту, она просто не успевала подходить к ним. Поэтому мы проводили с ними время, к тому же в занятиях и общении, с кем это было возможно. А с кем невозможно, какие-то развивающие игрушки покупали, какие-то звенелки, колокольчики, еще что-то, чтобы был контакт.
1: То есть вот там вы обрели тоже опыт определенный, да?
2: Да, да, и у меня получалось и учиться, плюс еще и где-то проводить время. И вот после этого опыта я поняла, что, в принципе, в этой профессии, наверное, у меня получится дальше находиться, потому что у меня было сомнение, я вообще хотела, может быть, уйти в другую область и вообще этим не заниматься, потому что часто сталкиваешься с людьми даже сейчас. Они говорят, я, например, не могу зайти в детский дом, я начинаю плакать, мне становится плохо. Но на самом деле это вот такое обманчивое чувство, я бы сказала. Лучше что-то сделать, чем не сделать ничего. Я, наверное, была такая же, что мне как-то казалось, что, наверное, нет, не получится, я, наверное, хуже, чем я есть.
1: Вы из семьи, где еще есть дети, у вас есть братья, сестры, вы росли в большой семье?
2: У меня есть брат, он военный, отец тоже военный. У нас достаточно такая жесткая дисциплина была. Ну, ответственность воспитывалась с детства за каждый шаг. И родители хотели, чтобы мы выросли достаточно успешными, образованными. Мамино желание было... Я говорю, мам, может быть, я в колледж пойду? Она... Вот мое желание — закончишь высшее образование, любое. И вот тогда что хочешь, делай. Мама работала в академии, преподавала философию, работала на кафедре истории педагогики. Ну, как бы такая интересная семья.
1: То есть у вас не было опыта общения с маленькими детьми, ухода за болящими людьми? У вас не было такого опыта прежде?
2: Да, я об этом даже не задумывалась. Я даже людей с инвалидностью-то не видела на улице. Людей на колясках я их не наблюдала. Ну, Господь призывает, и я думаю, что Господь каждому дает в меру его таланта раскрыться, потому что мы, как по образу Божию созданы, сотворцы, и мы можем что-то творить в этом мире тоже.
1: Что сегодня у вас, что у вас, расскажите, пожалуйста, нам, что, какая деятельность, какие проекты?
2: Мы прошли долгий путь, и помню, когда мы задумывались, мы начинали посещать детский дом из детского дома, из которого поступали ребята в больницу. И к ним привязывались, периодически с ними гуляли, общались. И возник момент, ну, например, я не могла к себе домой набрать этих детей, может быть, очень хотелось в меру материальных возможностей, в меру согласия на тот момент с родителями или уже после с мужем, в меру там жилых метров и так далее.
1: Вы имеете в виду усыновить или просто привести в гости?
2: Ну, все начинается, можно и сразу, конечно, усыновить, а можно сделать гостевой режим. Есть разные варианты поддержки отношений с теми или иными воспитанниками. Но они уже стали как будто частью жизни, вот эти ребята стали нашими друзьями. И все началось с того, что мы сначала попробовали в Новодевичьем монастыре открыть какую-то мастерскую, дабы, если получится, что ребята выйдут, кто-то из детского дома, им нужно реализовываться как-то. Мест было мало на тот момент в Петербурге, куда бы ребята могли пойти трудоустроиться, заниматься чем-то. И вот придумали типографию, даже нашли девушку, а я на тот момент была куратором волонтеров по больницам. И вдруг девушка отказывается от этого проекта в меру личных обстоятельств. И директор просит, говорит: Надя, давай-ка еще этот проект ты попробуешь вести, потому что, ну, некому. Мы выиграли грант от православных инициатив, и надо было его как-то реализовать. Ну и пришлось освоить типографическое дело, познакомиться с каждым оборудованием, этапом. И сначала ребята приезжали из детского дома, их привозили волонтеры. «Дети под покровом» была организация, и волонтеры на своих машинах их привозили к нам из детского дома. Они учились делать ламинированные иконки, закладочки. Плюс мы для монастыря печатали, например, слово патриарха, которое потом читали или раздавали.
1: И брошюрки небольшие.
2: Да, потом мы придумали православный детский молитвослов с аудиозаписью. С аудиодиском на тот момент был, где у нас детки со Свято-Владимирской школы читали молитвы, а наши ребята рисовали рисунки и изготавливали этот молитвослов. И можно было, читая этот молитвослов, с ударениями еще и слушать. Ну, как бы молитвослов для всех мы его назвали. До сих пор мы его очень любим. Так родилась типография. Впоследствии одна воспитанница вышла. Она пыталась куда-то направиться в городе, трудоустроиться, либо обучиться. Обучилась на выжигании по дереву. На этом ее карьера закончилась. Но это было первое рабочее место для человека с инвалидностью в типографии. Ну и дальше все развивалось.
1: А сейчас, вот на сегодня, сколько у вас мастерских, какие?
2: Сейчас у нас 4 мастерские, было 5, вследствие того, что мы опять переехали. На самом деле для общественных организаций место — это тоже важно. И очень важно прийти к тому месту, где ты будешь уверен, что ты там останешься. Мы очень благодарны за то, что нас принимали в том или ином месте. Но там возникала либо реставрация, либо начинались какие-то свои планы. Сейчас у нас договор с городом, у нас аренда на 5 лет. И я хотя бы на эти 5 лет могу быть спокойна, что наши дети смогут быть в безопасности и находиться в постоянной деятельности. Сейчас у нас в новом помещении керамическая мастерская, швейная, живописная, в которой иконописцы преподают. У нас очень интересная мастерская, типография.
1: А какая отпала? Ткацкая?
2: Ткацкая мастерская. Я скажу так, что когда мы искали новое место, она удивительный мастер, и ей предложили прям, я так понимаю, целый дом за городом, где она сможет развивать свое дело. Но я думаю, что к качеству мы можем вернуться уже не в таком профессиональном плане. Для наших ребят важна занятость, и не обязательно ткать там суперпрофессиональные изделия. Это могут быть небольшие, но изделия, которые занимают, потому
1: Конечно.
2: Что есть женщина, которая хочет присоединиться. Поэтому, в принципе, в проекции...
1: Вот швейная мастерская, что шьют у вас?
2: Я, кстати, сегодня даже вам принесла такой небольшой подарочек.
1: Спасибо.
2: Да, шьют они в основном какие-то несложные изделия, хотя есть у нас люди, которые обладают уникальными способностями, и мы стараемся развивать их. Начинали мы с простых косыночек, платочков, которые передавали в несколько храмов, но ребятам очень надоедало, им хочется менять свою сферу деятельности. Они придумали полотенца для детей с капюшончиком, такие, это их авторская разработка. Все очень любят эко-сумки. Эко-сумки они тоже шьют, на них можно проявлять творчество, как набивка, мастер-класс по раскрашиванию красками. Плюс, так как мы люди православные, нам нравится изготавливать церковную утварь. И это либо плащаницы ручной работы, либо хоругви ручной работы с иконами, которые обработаны, как бы они находятся в окладах ручной работы, не просто напечатанная икона. И вот одна плащаница — это наша святыня, которая у нас осталась. Когда владыка Варсанов ее увидел, сказал, что наши ребята, как наши девочки, как цветы в Царстве Небесном. И мы ее бережно храним, она участвовала в богослужениях. Одну плащаницу мы передали безвозмездно нуждающемуся храму, изготовили. И вот сейчас третья плащаница Успения Пресвятой Богородицы в процессе.
1: Скажем, обработка косыночек, это я понимаю, это на машинке, да, мешочки, камешочки, это тоже. А вот церковная утварь, это уже ручная работа, это ведь золотошвейная, или тоже это делается на машинках?
2: Нет, это делается все вручную. У нас у одной подопечной обнаружился такой талант, мы ее называем «Золотые руки», и она у нас как бы главная по... Девочки тоже участвуют в изготовлении, просто в меньшем объеме. Она главная по разработке, объемам выполнения, материалам. Это либо бусины, бисер, там чешский специальный. Плюс сами лики у нас тоже пишут мастера-иконописцы. У нас получается такая целиковая, ручная, очень работа выполненная с любовью. Да, у нас немного этой, получается, такой церковной утвари, но зато она очень... такая дорогостоящая.
1: Это ведь физически очень непростой труд, потому что это нагрузка и на глаза, и нужно сидеть долго. А ребята с особенностями здоровья, они выдерживают?
2: Мы ребят не торопим. Вообще мы для себя разработали комфортный график. Но, честно скажу, швейная мастерская часто может оставаться и до 9 вечера. Они сами этого хотят, им нравится. Вот сейчас у нас мастером выступает сама наша подопечная. Мы очень хотим, чтобы когда у нас произойдет такое торжественное открытие на новом месте, то эта девушка проводила мастер-классы и для других людей, потому что часто люди с ограниченными возможностями воспринимаются как именно с ограниченными. А здесь, ну, говорю, что смотря на ее умение, например, ну, даже мне так не повторить. У нее врожденный талант, плюс и постоянный навык, практика, она может кого-то научить чему-то новому.
1: Новое место вы вот уже повторили не один раз. То место, где вы сейчас находитесь, это улица...
2: Миргородская.
1: Миргородская, и это недалеко от Боткинской больницы, да?
2: Да.
1: Там находятся все ваши мастерские, или они в каких-то разных местах города? Как это все у вас организуется?
2: Мастерские у нас находятся там. Их основное расположение — первый этаж. У нас теперь два этажа в жилом доме с отдельным входом. Только типографию пришлось поднять на второй этаж. Потому что уже на первом не было кабинета. Но, в принципе, те, кто на колясках, мы можем спустить им часть заготовок, и они могут тоже внизу что-то делать. И на втором этаже у нас уже практически подготовлены тренировочные квартиры. Мы даже на одном подопечном сейчас их пробуем, да, как это будет происходить. Пока что не хватает только бытовой техники, стиральной машинки, плиты. Кроме того, что у нас ребята ходят в мастерские, у нас есть ребята постинтернатного сопровождения, вышедшие из социальных учреждений, и часто сталкиваемся с тем, что они не могут адаптироваться в жизни в городе, все-таки постоянно находиться в закрытом учреждении, несмотря на то, что их там пытаются социализировать, когда ты выходишь и остаешься один на один сам собой. Часто не понимаешь, как сделать то или иное. У нас было так, что и ребята и чайник не могут включить, и чай не могут налить, тем более ребят с особенностями развития.
1: Да потом это и небезопасно все для человека-то.
2: Да. Кто уж говорит там о стиральной машинке или там завесить шторы. Вот даже сейчас у меня ребята, у меня шторы рулонные, они начинают крутить со всей силы, как крутанут, шторы просто отпадают. Нужно все показывать, всему учить. В принципе, все возможно.
1: Скажите, пожалуйста, а вот эти, как вы говорите, пробные или тренировочные,
2: ну, сейчас,
1: квартиры,
2: да,
1: так... в планах? Сколько там может жить человек?
2: Ну, у нас сейчас 3 квартиры. В принципе, по 2 человека могут находиться там. Нужен будет специалист, который будет присматривать, естественно.
1: Это похоже на то, что делают перспективы сейчас? У них ведь появились уже квартиры в городских домах. Это похоже чем-то, да?
2: Ну, мы будем смотреть, как это будет развиваться, потому что я считаю, что у нас немножко другая направленность вообще, у нас направленность духовно-нравственного просвещения, и центр у нас будет называться имени Екатерины Константиновны Грачевой, именно таких русских прямо традиций, веяний, но это, естественно, похоже, концепция та же, да и ничего не менялось, в принципе, с дореволюционного времени были приюты, это не были детские дома, Они были небольшого количества, не как сейчас у нас детские дома по 300 человек. Они насчитывали там по 25-30 человек, где были проживающие, дети или взрослые, и были приходящие.
1: А дайте нам историческую справку небольшую про Екатерину Грачеву.
2: Про Екатерину Константину Грачеву это вообще отдельная тема. Мы когда дефектологи начинают учиться, они в учебнике сразу видят первую женщину в платочке, основатель дефектологии. Ну, всегда удивляемся, почему она в платочке. И узнаем, что на самом деле история нашей дефектологии началась с исцеления ее брата от эпилепсии и паралича. Именно поэтому Царица Небесная указала путь в России, чтобы мы этими людьми занимались милосердием. А Екатерина Константиновна оформила это в методическую базу и создала первую коррекционную школу в России.
1: Какой-то год был?
2: Она родилась в 1866 году. В 1898 уже были приглашены первые учителя на экзамен, где находились, раньше их называли умственно отсталые дети. И показала всем, что они обучаемые, чего они достигли. Причем она была такая первый открыватель с детьми слепо-глухо-немыми, как тогда их тоже называли. Как бы показала всей России, что такие ребята, они удивительные, они обучаемые. И, в принципе, это наше дело, наше служение. Сама Царица Небесная указала на то, что чтобы мы обратили на них внимание. Потом был, конечно, советский период, потом постсоветский. Все изменялось. Система национализировалась, как бы так сказать. И вот эти приюты, которые были в помощь родителям, и родители этих деток не отдавали. Они, родители, даже посещали этих ребят. А у того, у кого не было, например, возможностей, сами вот эти приюты помогали этим родителям, которые были многодетные. Здесь было такое взаимодействие выстроено. Конечно, были детки и брошенные, которых с улиц собирали. Но, в принципе, менталитет и вот мышление было выстроено до революции по-другому. В советское же время были организованы детские дома. И как бы людям было легче отказаться. Отказаться и не думать о судьбе своего ребенка, выстраивать свою успешную трудовую карьеру. В наше время, я смотрю, тоже ситуация меняется. Сейчас, если даже называется детский дом, хотя их сейчас переименовали в семейного устройства, как-то переименовывают сейчас все это. Уже много не полных сирот, а сирот с родителями. Это в том плане, что дети сложные. Дома их тяжело содержать, обеспечивать, воспитывать. И учреждения помогают, родители их посещают. Ну вот как бы мы постепенно, видимо, возвращаемся к правильному мировоззрению, но все-таки сейчас государственные учреждения еще сильно перенасыщены, и уделить внимание всем, и когда их очень много на одной территории. Одно дело, когда они в общество выходят и происходит постоянное общение, а когда их очень много на одной территории, это... У меня, например, приходит 20 человек в день, и уже насыщение, вот, ну, и у каждого там, у кого-то психиатрия, у кого-то еще что-то. И хочется, чтобы было побольше людей со здоровой ментальностью.
1: Ну, помощников?
2: Да, или... помощников, чтобы эти ребята находились в среде, в положительной, когда они находятся в такой здоровой среде, и они же по-другому себя ведут. И люди, которые с ними, двойная польза получается. А когда такое большое учреждение закрытое, и там их очень много, ну вот ты заходишь туда, и там ощущение какого-то давления присутствует.
1: Вы говорите, 20 человек у вас, это ребята, которые приходят в мастерские, да?
2: Да.
1: Или
2: да,
1: что-то еще, чем-то они еще занимаются, кроме мастерских?
2: Ну вот на данный период, так как у нас еще не было официального открытия, у нас были проблемы с помещением.
1: У вас обустройство идет.
2: Да, обустройство идет. И пока мы вот так не открылись широко для всех, у нас сейчас ходят ребята с 18+. Ну, как бы я их тоже называю детьми, потому что они у нас, по сути, вечные дети, и они ходят в мастерские. Вот, а так у нас еще одна программа. Раньше она называлась «Воскресная школа». Детки от 3 лет.
1: С хорошим названием «Благодать».
2: Да, «Благодать». Теперь мы, наверное, ее переименуем в духовно-нравственные, не занятия даже, иначе нам нужна лицензия на образование. Не знаю даже, как это теперь будет называться. На самом деле у нас все очень непросто, потому что «Воскресную школу» трактовали как будто мы их обучаем, и нужна лицензия на обучение. Но мы всего лишь социализируем этих ребят через духовно-нравственное просвещение. Вот теперь у нас, наверное, будет благодать, духовно-нравственная благодать. И пока что дети до 18 к нам не ходят, уже не ходят год, хотя у нас там много семей, это семейные уже детки. Плюс иногда к нам приезжали из детских домов, присоединялись детки. Это обычно суббота-воскресенье, когда мы тоже с ними проводим целый день. Мы не только беседуем о Христе, мы не только занимаемся, мы не только разбираем Евангелие, не только изучаем картинки, рисуем, плюс мы пьем чай, потом у детей есть свободное время, когда они все вместе общаются в игровой комнате, валяются в мешках, там родители общаются на свои духовные темы. Вот это как бы такой день, у меня, как супруг говорит, у тебя день развлечения какой-то, потому что все с удовольствием всегда прибегали провести этот день у нас, и всем было хорошо. Вот теперь ждем, когда появится эта возможность.
1: Обыкновенно воскресные школы, они при храмах. А у вас есть какой-то священник, который вас окормляет? Или храм, может быть, где вы большим своим составом встречаетесь?
2: Ну, раньше нас окормлял социальный отдел, отдел по церковной благотворительности и социальному служению. И нашим духовником являлся отец Николай Брендин. И я была прихожанкой Преображенского собора. Но со временем, так как началась реставрация, нам пришлось переехать. Случилось такое необычайное событие в нашей семье. Мой супруг стал диаконом, и сейчас уже несколько раз приезжали отцы из Соловецкого подворья, которое в Ленинградской области находится. Да и тем более открылись новые перспективы. У нас батюшки посещали уже разные. Следовательно, мы сейчас не зацикливаемся на чем-то одном.
1: Ну, то есть они посещали, это имеется в виду какая-то беседа или что, разговор с родителями, что это?
2: У нас проходило таинство соборования на нашей площадке. Плюс мы привыкли с ребятами раз в неделю, даже это было чаще раньше, читать акафисты святым. Мы любим разных святых. Мы сначала читаем краткое житие, обычное издательство «Нигей» книжки. Кратенькие ребята узнают о том или ином святом, а потом мы прочитываем акафист, узнаем что-то, поняли ли они что-то из акафиста. И, ну, любим читать акафист сейчас.
1: Такие молитвенные группы получаются.
2: Ну, это для желающих. Мы тоже никого не заставляем, потому что есть, например, кто-то не готов. У нас вообще многие приходили совершенно далекие от церкви. Это личное желание родителя ребенка. Ребенка, например, если мы читаем акафист, и он не хочет, мы не заставляем заходить. Хотя в последнее время все участвуют, всем нравится, потому что видим практический результат. Вот буквально недавно читали акафист Иоанну Шанхайскому. Не было к столу ничего, мы там то кушаем, пьем чай, приходит знакомый, приносит пакет с едой. Ну, конечно, может быть, такие какие-то маленькие чудеса, но они в нашей жизни, на самом деле, каждый день чудо. Мы просто его не замечаем, но вот такие у нас чудеса случаются.
1: Поездки, экскурсии, паломничество. Такое есть в вашей практике?
2: Ну, мы пытаемся периодически участвовать в таинствах и посещать храмы, конечно же, чтобы это была общность какая-то. И совершать паломничество, совершать экскурсии. Продумываем, договариваемся спонтанно. Последнее из того, что мы посетили, это Троица-Сергиева пустынь. Мы ездили. Кстати, отец Филарет участвовал тоже в нашей деятельности, в конференциях, посвященных Екатерине Константиновне Грачевой. Вот знакомый.
1: Конференции у вас как часто происходят? Где?
2: Конференция была такая первая большая, международная, даже были люди из Нью-Йорка и Гонконга. Она была, правда, в онлайн-формате, была пандемия. Мы хотели ее делать ежегодной. Посмотрим, что будет в этом году. Создали такие почетные грамоты Екатерины Константиновны.
1: Вы награждаете людей, которые помогают детям, да?
2: Здесь такой был момент, в конференции участвовали либо
1: специалисты,
2: да, спикеры какие-нибудь известные, такие, например, как вице-президент ТРАО Николай Николаевич Малафеев. Вот Татьяна Александровна Трефилова, наш историк, участвовала. Вот таких людей мы награждали, которые давали какую-то теоретическую интересную базу. Плюс те, кто подали заявки к нам рассказать о практических каких-то методах сегодня, мы тоже их награждали грамотами.
1: Дорогие радиослушатели, на этом месте мы сегодня прервем нашу встречу с Надеждой Арзамасцевой, директором благотворительного фонда «Матроны Московской», и продолжим через неделю передачи «Служение». Благодарю вас за внимание. Передачу подготовила Елена Обламская. До свидания.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Град Петров», программа «25-й кадр», и с вами ее ведущие Алексей Злобин и Елена Волоченко.
1: Добрый вечер, дорогие петербуржцы и все, кто сейчас нас слышит.
0: Да, мы не знаем, когда эта запись выйдет в эфир, но не так уж и страшно, потому что премьера фильма, которого мы сегодня обсуждаем, состоялась почти 2 года назад. Состоялась она в Америке, а поскольку это американский фильм, прежде всего показали там, хотя режиссер британец, приуроченная к дате одного из первых сражений гражданской войны в XIX веке. Здесь речь пойдет о гражданской войне в современной Америке. Это немного сюжет альтернативной истории. В оригинале называется Civil War, гражданская война, но на русский перевели как падение империи, придав этому необходимый драматизм и пафос.
1: И пожелание с нашей стороны.
0: Да, видимо так. Видимо так. Режиссер, британский автор, переводчик, режиссер и сценарист таких фильмов, как «28 дней спустя», про апокалипсис, случившийся из-за всемирного заражения. У него есть еще научная фантастика «Аннигиляция». Но сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом реалистичном, несмотря на полностью выдуманный сюжет, пожалуй, самом реалистичном и с попыткой передать внутреннее правдоподобие и логику войны фильме «Гражданская война», да? «Падение там, империи».
1: «Падение империи», да.
0: Да.
1: Что такое альтернативная история?
0: Альтернативная за счет того, что берутся в расчет не современные реалии, а что-то к ним присовокупляется. Именно утверждается, что это современность. Но этого президента, который там фигурирует, никогда не было, хотя тут есть явные
1: поклоны. Президента, который заварил
0: в
1: кашу, и началась гражданская
0: да.
1: война в стране.
0: Да.
1: Да? Штаты разделились, и пошел воевать север с югом, юг с западом, запад с... все против всех. И непонятно, на какой стороне правда. И, собственно, главной целью наших героев – взять интервью у этого президента. А наши герои – журналисты, они представители прессы, то есть те, кто неприкасаем. Должен
0: казалось
1: быть,
0: бы.
1: Да, в военных действиях, но это те люди, которые отражают и фиксируют для нас эту реальность, как будто бы с целью вразумить человечество своими выразительными снимками, что, мол, где такое безобразие, оно быть не должно. Вот. Что ты спросил, какое у меня чувство в просмотре этого фильма?
0: Да. Ты смотрел впервые, я пересматривала.
1: Ну, прекрасно. У меня ощущение непроходящей мерзости после этого фильма, потому что это не оценочное суждение о самой картине, это то, что я испытываю, это просто мое переживание. Я подозреваю, что именно эту задачу, скорее всего, и закладывал режиссер, потому что если бы здесь для нас были определены какие-то силы добра, силы зла, какая-нибудь правильная идея или неправильная идея, но в данном случае воюет вся страна внутри себя, все друг с другом, воюют по прихоти одного нарциссического персонажа, которого мы толком даже не видим, мы не знаем ни его характера, это не исследование, допустим, «Психология Адольфа Гитлера», это не фильм «Бункер», где даются последние дни войны, и мы видим крушение империи германской, которая, мы понимаем, была построена на определенной идее, чудовищной и страшной, но все-таки вполне выраженной и сформулированной идеей, которая пришла в голову одному маньяку, а здесь мы не понимаем даже, за какую идею, собственно говоря, идет битва, то есть мы не понимаем предмета борьбы. Мы видим огромное количество крови, ужасов и так далее. Меня все время держит в напряжении от происходящего. Я, конечно, сопереживаю этим персонажам, потому что среди них есть девочка, которая взяла фотоаппарат и хочет, как старшая для нее абсолютная звезда, другой журналист, женщина, играющая главную роль, наверное, в этом фильме, да, и она... хочет также сделать свой великий снимок, и снимком этим оказывается, собственно говоря, прикрывшая ее, это старший товарищ, это фотограф, в тот момент, когда ее саму застрелят. В таком фильме когда мне показывают, непрерывающийся ужас, это сейчас не о жанре, потому что это не фильм ужасов, а просто мне показывают непрерывающийся ужас, мне очень хочется в конце видеть, ради чего, собственно говоря, я все это переживал. Зачем я на все на это смотрел? Какой из этого сделать вывод, выход? Что произошло с героями, которые оказались по структуре и построению фильма, собственно говоря, в обыкновенном боевике? И, но порадоваться радостью того, что они преодолели сражение и вышли из него частично живыми, тоже не представляется возможности, потому что главная цель всей этой истории — это пять как будто бы хороших боевиков, солдат, которые таки прикончили этого президента, и вот над его телом, как над телом убитого африканского носорога, улыбающийся охотник, они со смайликами, значит, все, подняв автоматы вверх, они застыли в снимке этой девочки, младшей героини в этом сюжете. У меня вопрос просто огромный. Это не к фильму вопрос. Это вопрос... Да, я испытываю вот это вот мерзкое ощущение от ужаса войны. Я не понимаю... Во имя чего, собственно говоря... А как же... То есть меня что, он хочет остановить от этого? Что, типа, воевать нехорошо? Эта идея довольно малая для того, чтобы растягивать ее на фактически двухчасовое действие фильма. Мне аналитически нравится, как построено то, что ты называешь альтернативной историей. Потому что империя... Хотя этого слова нет в названии, в оригинальном, да, как ты говоришь, да, империя не воюет на своей территории. Империя всегда воюет на чужих территориях. В этом ее залог. Как только в империи начинаются какие-нибудь неполадки, непорядки, волнения и так далее, она затевает войнушку где-нибудь на периферии, где-нибудь за своими границами, чтобы оттянуть общее напряжение в ту сторону, бросить пропагандистски какую-нибудь идейку другую и так далее. И вот здесь, мне кажется, аналитический ход заключается в том, что... А что, если бы вдруг случилась эта война в самой империи? То есть то, как ведет себя империя за пределами самой себя, чтобы сохранить себя, грубо говоря, чтобы не сохранить себя, а, как мы однозначно совершенно понимаем, в этом фильме это все происходит по манию одного человека и его кабинета, и тех, кто имеет интересы, находясь рядом с ним. А он безумец. Он безумец, вернее, не просто безумец, нам даже маньяка не показывают. Он в самом начале репетирует речь перед тем, как обратиться к собравшимся, к пленуму, да, и он говорит о том, что ситуация под контролем, что те и те штаты сейчас сдадутся, сепаратисты отступят и так далее. И мы понимаем, что он врет, как любой диктатор в этой ситуации, что это все полное вранье, потому что на самом деле вокруг кровища, везде разлом, и из людей, которые до этого жили какой-то мирной жизнью, я не знаю, фермерской или какой угодно, да, из людей выпущено то огромное количество хтонического и деструктивного начала, да, и, собственно говоря, вот на этом мы бесконечно переживаем и перемалываем, мы зрители в данном уже случае, в каких формах все это может происходить. Когда даже там есть интересная сцена, когда они оказываются вдруг в городе, который как будто бы не знает о том, что идет эта гражданская война, там полный мир, ни одной разбитой витрины, работающие магазины, вялая, медленно сидящая, читающая книжку девушка за кассой, пожалуйста, проходите, здесь как будто бы ничего этого нет. Но, и знаешь, вот самая такая удивительная... И эта сцена дана для того, чтобы, наверное, по двум причинам. Первое, когда герои там оказываются, эти журналисты, едущие с задачей взять интервью у президента, затеявшего гражданскую войну, когда они там оказываются, они не верят в эту реальность, в том плане, что они уже не могут психологически выйти из военной реальности. Они смотрят на этот мир как на что-то невозможное в том плане, что они ему уже совершенно не присущи. Это люди, вот в этом, может быть, кстати говоря, есть идея. Эти люди, они уже не могут жить ничем, кроме войны. У них уже изменено сознание. Человек, прошедший через этот опыт, через опыт этого бессмысленного, жестокого способа существования, он к мирной жизни уже вернуться не сможет. И второй момент, когда они выходят из этой лавочки, из этого магазина на мирную улочку, где нет ни одного, значит, разрыва, пожара, проломленного дома или чего-то еще. Они обращают внимание, что на всех крышах стоят снайперы, охрана и прочее, прочее, прочее. То есть вот цена того мира, какой возможен после всего случившегося. Зачем я на все это смотрю? Что я из этого должен? Если бы передо мной стоял... Вернее, не передо мной, если бы я видел историю морального выбора героини, девочки, да, которую, по идее, надо бы спасти ее душу, да, кем она станет, пройдя все это. Она хочет быть такой же мужественной. Здесь сама идея, вот это, как сказать, журналистского бесстрашия, она ставится под сомнение. В моем представлении. Она ставится под сомнение, потому что эти люди, которые фиксируют этот ужас, кошмар и так далее, борются за выразительность кадра, которые должны отсечь в себе любые рефлексии. Сейчас главное не уйти в тему, а насколько журналисты нравственно имеют право и прочее, прочее. Но я хочу... они уже оказываются в цепочке, в которой невозможно встать в ситуации выбора. Она ничего не выбирает, эта девочка. Она просто, как любой киллер,

0: ее примером и чем угодно. Зачем я смотрю это кино? Что мне это кино сообщает? Есть ли в нем самом есть ли какой-то выход? Ставится ли? То есть там никто ничего не решает ни в одном месте. А война — это, мне кажется, война как тема в искусстве — это ситуация принятия решений, это ситуация моральных выборов. Здесь никаких моральных выборов нет, потому что все оказываются в тотальном окружении чудовищной жестокости, в которой надо только бежать, бежать, бежать, бежать, бежать, спасаться, спасаться, спасаться, и дальше больше. Вот. Такое у меня чувство от этого фильма. Я сразу параллельно вспоминаю другую картину про другого фотографа. Это документальное кино. Это Вим Вендерс. Мы говорили об этой картине довольно подробно. Это «Соль земли», где человек как раз пережил, находясь в разных точках катастроф этой планеты, он пережил разочарование в человечестве, когда он увидел очень похожие кадры на те, что показывали на Нюрнбергском процессе, когда экскаваторами сгребают в ямы тела, расчищая территорию Аушвица или какого-то любого другого концлагеря. То же самое происходит спустя 30-40 лет. Происходит в Африке, на Сомали. Точно то же самое происходит во всех горячих точках. И он понял, что человечество в этом смысле неисправимо. Но там есть огромный запас надежды того, что мы призваны не указывать на болезни общества или человечества, мы призваны не тыкать пальцем и искать виновного в этой ситуации, мы призваны, по подобию Божию сотворены, что мы должны быть сотворцами, мы должны творчески преодолевать, я не знаю, в своем ли малом круге или как угодно, но наше дело — это исправлять, что возможно исправлять. Вот это, мне кажется, очень важно. И тот человек, и это он не единственный герой Вима Вендерса, таких случаев много, тот человек начал заселять обезвоженные территории вокруг своего родного поместья и засадил лесами гектары, да больше просто там огромные территории, возродил леса, и от этого возродился микроклимат экологический, да. И вот это дело человеческое, вот это дело настоящее, и там понятна цена всем этим агоническим страстям военным и прочим. И прочее. Для меня в этом фильме, то есть, понимаешь, например, Голдинг в «Повелителе мух», он исследует психологию все-таки человеческую. Он видит, как даже в детском коллективе, да, вдруг возникает модель фашистского государства. Один становится вождем, собирает вокруг себя кучку защиты и выстраивается вся цепочка. Это, оказывается, есть в самом человеке, даже в сам... Там то исследование, которое мне философски и по-человечески помогает понять эту ситуацию. Я понимаю, про что это, про что Голдинг. Я понимаю, про что Оруэлл, 1984, да, ребята, не допустите, потому что в пределе то, куда сейчас идет тенденция нашего развития со всей его цивилизацией, да, это может привести вот к таким результатам. Здесь сегодня, ты говоришь, вот современные сегодняшние реалии, действительно, это абсолютно сегодняшние реалии, просто вся, весь поворот, шутка в том, что они локальные войны империй просто перевели на территорию самой империи. И вот что получается, ни лучше, ни хуже, понимаешь? Просто мы можем жить в теплом защищенном городе, в удаленном месте, и как бы понимать, что где-то там происходит какая-то беда и катастрофа, но это не с нами, и здесь мы защищены. А беда и катастрофа, она именно такая, как в этом фильме явлена, из которой нет выхода, в которой невозможно продохнуть. Вот.
1: Давай я подхвачу тебя и отвечу на несколько в пандан твоих замечаний и идей. Да, вот действительно, Гарланд специально снимает фильм про войну без всякого контекста, бэкграунда. Он ничего нам не объясняет и в конце тоже не объяснит ни о причинах, ни об истории, что к этому привело, кто с кем конкретно. Тут лишь обозначено, что два абсолютно противоположных идеологически и исторически сложившихся штата, Калифорния и Техас, как сепаратисты объединились против правительственных войск, то есть до какой степени саморазрушения дошла страна и насколько глубок идеологический раскол, что как бы плюс и минус объединились в одну большую силу. И когда мы в этом своеобразном... Это скрещение жанров, в котором

0: всегда работает Гарленд. Это одновременно роуд-муви и апокалипсис, и история становления и взросления, и триллер, и боевик. В общем, когда мы вместе с героями в машине путешествуем сквозь страну и попадаем в разные ситуации разной степени тяжести и кошмара, мы действительно тоже не представляем, на какой из сторон, за исключением где-то к середине относящейся сцены, где они вместе с сепаратистами абсолютно вблизи к ним, делают снимки. Это тот момент, когда девочка делает свой первый удачный снимок, и за ее спиной стоит героиня Ли. Ее играет Кирстен Данс, это главная героиня этого фильма, да, журналистка, которая начала потихоньку разочаровываться в своих идеях и ценностях. И она уже не делает этих снимков. Здесь явно видна линия передачи как наследства, как преемственности этой профессии, этой идеи. И когда они прорываются с большими потерями вовнутрь этого здания, и оставшиеся там осколки люди правительственной армии, которые отстреливались, их потом тут же
1: просто расстреляют над ямой, и все.
0: И мы замечаем еще и под бодрую музыку, хотя песни здесь подобраны так, что по смыслу они контекстуально совпадают. Мы замечаем, что они довольно дружелюбно взаимодействуют, как минимум, тот, что водитель, интервьюер, журналист, друг женщины-фотографа Ли, ее соратник. И мы понимаем, что все-таки, несмотря на то, что эти журналисты бесспорно профессионалы своего дела, нам говорят, что Ли стала самым молодым фотографом Магнума, где она прошла десятки военных конфликтов вдалеке от США. Они себя называют, так сказать, посредниками правды. Они несут некую нейтральную картинку, они всего лишь свидетели. Их дело не интерпретировать, их дело не спасать, они просто передают информацию в объективной ее реальности. Но они все-таки занимают эту сторону. Они с этими сепаратистами общаются, смеются, курят с ними, празднуют эту победу, так или иначе, каждый из них по-своему. Это история про то, что какую бы профессию, какой бы для тебя она не казалась, так сказать, объективной и абсолютно не занимаешь ничью из сторон, все равно, будучи человеком, ты не можешь не принимать сторону. И это одна из идей, которая для меня объединяется в концепцию фильма. Для меня падение империи — это прежде всего история о глобальных заблуждениях. И глобальных, и малых, но просто о системе заблуждений человечества и этих героев в целом. Потому что что происходит в сюжетной линии вот этой женщины, да, Ли? В самом начале она предстаёт как бескомпромиссный и совершенно гуманистических взглядов человек, который спасает, помогает своим, как она девочку в одной из первых сцен, да, помогает ей спастись от взрыва и в дальнейшем становится против своей воли ее наставницей. И по ходу этого фильма, когда она раскрывается в личных разговорах уже со своим наставником, с старшим журналистом, который четвертым едет в их компании в машине, она говорит, что для нее это уже не те идеалы, которые она преследовала всю свою жизнь. И как журналист она себя считает провалившей свою миссию. Она себя в первую очередь винит, и ей наставник об этом говорит. Ты строга к девочке, но потому что ты и к себе строга. Ты принимаешь на себя ответственность того, что твои снимки ничего не поменяли. Ты снимала кучу конфликтов там-то и там-то и там-то. Сейчас конфликт в твоей родной стране. Ничем это не помогло, и вот это принятие бессмысленности действий в своей профессии, которую ты считал своим священным долгом, и ты продолжаешь это делать, возможно, автоматически, потому что не можешь перестать, потому что действительно все они, каждый в отдельности, являются адреналиновыми наркоманами и признают это, что в обычной жизни им было бы скучно, им необходимо быть на поле боя, им необходимо быть там, где случаются катастрофы, потому что это уже и какой-то склад психологический тех, кто движим идеями, но потом становится еще и одержим этими событиями, которые экстремальные, которые обнажают суть человека. Вот там им надо быть, чтобы схватить какую-то экзистенциальную суть. Но, по сути, все это остается старым и прежним, старым как мир, потому что ты продолжаешь документировать эти зверства. Это в тебе ничего не меняет, ты только становишься более закоснелым и чаявшимся, внутри тебя полная пустота. И при этом ты бежишь от той мысли, что это ничего не спасает и не помогает. Это действительно абсурдная профессия. Журналист в современном веке. Кому нужны эти снимки? Для кого они снимают? Кто будет это смотреть? Кто будет читать интервью с президентом? Потому что те, кто на их стороне или те, кого они могут идентифицировать как своих, они были там. Те, кто не был там, будет сомневаться так или иначе, потому что волна фейков и дискредитации информации, нет объективной информации. Но почему-то до сих пор есть, и почему-то Гарланду необходимо выбрать даже девочку поколения зумеров, которая снимает на пленочный фотоаппарат какую-то саму суть происходящего, реальность, не заклеймённую фильтрами, интерпретациями и взглядами даже самого журналиста. Просто снять и вот назвать это правдой. Смотрите, это оголённый нерв, что это правда в последней инстанции. Но это не так, потому что любой медиум так или иначе ограничивает уже хотя бы границами кадра происходящее. Это всё ещё пазл, но не вся картина. Вот это противоречие документалиста, хроникера, тот, кто потом будет передавать как посредник информацию о происходящих жутких событиях, огромное заблуждение, что все это все еще принятие стороны той или иной, все это еще ограничение информации, которую ты передаешь.
1: А страна-то, она есть только одна.
0: Человеческая.
1: В этом фильме. И она, на самом деле, я сказал, что выхода никакого нет и так далее. Но там просто есть один кадр буквально, когда они оказываются... Среди дороги лежит убитый каким-то снайпером человек. Mm-hmm. На чьей стороне этот снайпер, неизвестно. Два других снайпера его караулят в прикрытии большой фуры. И герои... лежат лицами в землю, фактически, прикрываясь от его пуль. И там просто простой операторский прием по указанию режиссера, перевод фокуса глазами этой Ли, переводится фокус со снайпера на траву, в которой он лежит, и там цветочки, это клевер, колышется в ветре, да, и какие-то там такие незабудки. Вот. Это на одно мгновение в фильме происходит. Больше этого перевода фокуса нет нигде. В то, что существует трава, что существует живой мир, что вся эта бойня идет исключительно на уровне человеческих несогласий, что это вот такой развернувшийся в своем пределе Вавилон, когда уже и попытки договориться никакой нет, потому что само по себе разногласие, оно, собственно говоря, начинает править всем.
0: Да, вот краткость в самом диалоге. Вы знаете, кто там засел? Какую он сторону принял? Ты что, нас не слышал? Он хотел нас убить, поэтому мы хотим убить его. Все. Вот это квинтэссенция любого конфликта и войны человечества за всю его историю.
1: В связи с тобою сказанным, я хочу вспомнить свои ощущения, когда мы получали с экранов телевизоров, когда мы получали сводки и события, когда происходили какие бы то ни было террористические акты или какие-то катастрофы случались, да, или, ну, вот, например, Норд-Ост. Я помню, как огромное количество журналистского шума в борьбе за то, кто даст более горячую информацию, что создавалась эта реальность бодоражащая, тревожащая, волнующая. И когда вообще сама по себе тональность человеческого голоса, она уходила. И мне казалось зачастую, вернее, я так это ощущал, зачастую хотелось поставить вопрос об этичности public relation, об этичности нагнетания. Вот в ситуации, например, когда взяты заложники, да, тот же самый Норд-Ост, но это же и было целью тех людей, которые захватили Норд-Ост, создать максимальный шум по этому поводу и привлечь к себе какое-то внимание. И этот шум как раз обеспечивали журналисты. И этот шум как раз обеспечивали все каналы. Это сразу вот эта вот такая штампованная интонация важного, ответственного, пафосного какого-то заявления со всех сторон идет вот такая тревога, и страна начинает жить тревогой. И понятно только одно, но нужно где-то спускать воздух, нужно где-то спускать это напряжение, нужно где-то, наоборот, разжижать все это. Что журналисты, вернее, не журналисты, я сейчас не о профессии, не о личности говорю, а о том, что вообще-то с терроризмом идет просто рука об руку вся эта история. Для меня абсолютно. Я понимаю, что на совести средств массовой информации, которые даже пытаются, в этом дьявольская уловка, даже пытаются оказаться на стороне, условно говоря, правды, да, все равно стоит та ажиотация, которая поддерживает деструктивную силу крушения и прочее, прочее, прочее. Знаешь, вот вчера, не вчера, мы же не знаем, когда у нас будет эфир, да, вот 19 мая в Питере была аномальная жара. И по этому поводу мои ученики, режиссеры, они предложили где-нибудь на природе провести урок, и мы в Таврическом саду, где огромное количество людей гуляло с собаками на траве, девочки занимались какими-то упражнениями, кто-то пел под гитару. И вот это вот такое мирное, прекраснейшее благополучие за оградой сада, вот этой самой огражденной, цветет сирень, в пике цветения все внезапно, и сирень, и яблони чудесные. И мы вышли после первой части нашего, ну, это даже уроком не назовешь, нашей беседы. Мне это так напомнило, знаешь, немножечко такую платоновскую академию, когда в портиках гуляли, значит, философы, и они на прогулке о чем-то там между собой разговаривали. Мне показалось, что невероятно продуктивно мы как-то общались, и мы вышли взять кофе в перерыве нашей встречи в булочный Вольчик напротив кинотеатра «Ленинград». И один из студентов говорит: а я впервые вижу это здание. Я так удивился, он впервые видит это здание, кинотеатра «Ленинград». Я говорю: ты можешь себе представить, что от него до Чернышевской станции метро, то есть через всю Форштадтскую, которая пересекает улицы Чернышевского, да, стояли огромные очереди в этот кинотеатр, и люди стояли в очереди, чтобы попасть на картину Германа «Проверка на дорогах» или Тенгиза Буладзе «Покаяние». И вот тут я увидел вот эту удивительную вещь. Я все думаю, а чем мне удивить-то моих студентов? Я им рассказываю какие-то меня крайне волнующие вещи, но они так внимательно слушают, ну, так поддаются интонации, восторга моего или что-то еще. А здесь я вижу широко распахнутые глаза. Мальчик меня спрашивает: как очередь в кинотеатр от кинотеатра до метро Чернышевская? И я понимаю, передо мной поколение, которое даже уже не видит полных залов. Оно не видит, зачем стояли люди, что их объединяло. В мороз, это было зимой. Люди стояли в мороз, стоял я, рядом со мной стоял Алексей Романович, а я знаю, что он бывший гулаговский узник. Кто стоял в этих очередях, чтобы посмотреть 14 лет лежавшую на полке картину? Люди захотели другой жизни. Им предложили ту правду, которая прежней жизнью, застоем, она была категорически закрыта и сложена на полку, потому что правды реально боялись. Да? И люди были в этом единодушны. Это было общее делание. Это были полные залы в кинотеатрах. Это были огромные очереди чуть раньше. «Современник», «Таганка». Людям нужно было это слово «правда». Людям нужно было вокруг какого человеческого импульса быть собранными, объединенными, быть в общении, потому что так уже залгался и кричал любой идеологический язык в то время. И я понимаю, что сейчас передо мной поколение, и они мне задают простой конкретный вопрос: а когда залы перестали быть полными? И я стал думать над нашей историей. Я стал думать о том, как вот это 86-й год, эти огромные очереди. Дальше еще идет интерес, выходят картины на злободневные темы, выходит огромное количество литературы, которая была до этого под запретом, и люди жадно сметают книги с полок, они начинают жадно читать, казалось бы. Вот. И потом 91-й год, вся Москва вышла на улицы. И весь Ленинград вышел на улицы. Он еще не становится Петербургом. Он через несколько дней станет Петербургом. Да? Переворачиваются троллейбусы, автобусы, строятся баррикады. Люди не хотят возвращения в этот тупиковый кошмар, когда четыре идиота устроили это ГКЧП, понимаешь? Ну, не четыре, их было побольше, но четверо там всю эту историю возглавляли. Однозначно. Те рассчитывали на прежний страх, на то, что скованные репрессиями, скованные постоянным подавлением и так далее, люди не вышли. Люди вышли. И эти люди чувствовали себя очень ярко, сильно, мощно и так далее. Что было дальше? Потом 93-й год, и стрельба по Белому дому, и снова всеобщее, это всеобщее дело. И дальше 98-й год, я сейчас не хочу говорить о финансовых причинах, дефолт, когда все вдруг поняли, что всех обманули. Что все, что строилось на порыве душевном, на порыве образовательном, на порыве желания перемен, что этими идеями на самом деле можно жить. Люди сидели в экранах телевизоров, отслеживали все эти съезды, улицы пустые были. Я помню, как шел мимо гостиного двора Олег Валерьянович Басилашвили с приемничком и слушал трансляцию той важной для него передачи, которую он не имел возможности смотреть, потому что он шел в Большой драматический театр репетировать, потому что туда, в Большой драматический театр, набьются битком люди и будут слушать и смотреть слово и игру о правде, говоримую там. Что случилось? И вдруг все поняли, что обман. Обман и здесь. И это перестало быть общим. И люди перестали собираться. И началось разобщение. И вот на этом разобщении так просто, оказывается, управлять, манипулировать, двигать в любую сторону. Ну как мы еще недавно мы ощущали там какую-то свою, каждый лично, гражданскую, политическую значимость, что от нашего голоса может быть что-то зависит, если мы куда-то выйдем и что-то скажем, что-то может произойти. По щелчку – отмена. По щелчку. И вот мы видим эту гражданскую войну, которая не имеет ни причин, ни целей, непонятно, кто вокруг чего объединится. И думается, что где выкачан воздух, где забрано слово правды, которая правит, которая исправит, которая соберет, вокруг чего живого все это соберется. И оказывается, что вместе со всеми средствами массовой информации, со всеми журналистскими подвигами, со всеми выразительнейшими снимками катастроф, вся эта машина реально катится, просто колесницей под откос и валится в какую-то пропасть, из которой уже нет выхода. И внутри этой истории есть там какая-то человеческая надежда или нет? Наверное, она за кадром, в нашем ожидании того, что когда девочка увидит ценность последнего кадра, лежащая фигура убитого, никому не нужного, пожилого человека, и рядом вот эти улыбающиеся ребята, вот снимок, к которому она прошла через огромное количество испытаний, тревог, потерь, боли, крови, сострадания. И, наверное, в этот момент, видимо, у нее должно случиться переосмысление. У меня мерзость от всего увиденного, а у нее, наверное, все-таки начнется переосмысление. Там есть одна еще очень важная, такая тоже дающая надежду, фраза. Вот, как я сказал, о единственном кадре, где переводится фокус с испуганных лиц на траву и цветы в этой траве. Точно так же, когда они сидят, палаточный лагерь, значит, беженцев, они сидят на ступенях бывшего какого-то стадиона, да, и она готовится проявить свои пленки. И она достает из-за пояса джинс, прижатый к телу бутылек, и говорит, главный секрет проявителя, девочка говорит, в том, что он должен быть температурой человеческого тела. Вот, мне кажется, это ее понимание, и она в этой формулировке видит, чувствует и понимает ту главную тайну. Что такое тайна в данном случае? Это то, что оказывается незамеченным, невоспринятым, невостребованным в ситуации этого огромного шума. А главная тайна – это тепло человеческого тела. Только оно дает проявителю фотопленки, те необходимые свойства, при которых он срабатывает так, что кадр становится, я не знаю, живым там или каким угодно и так далее, что у нее, у этой девочки, есть возможность отката к этим, после всех пережитых ужасов, к этим, а то ли я снимала, а там ли я была, к этим простым и важным, в первую очередь, человеческим критерием.
0: Да, ситуация с девочкой, которая только начала свой путь по стопам своих героев, а там упоминается еще и такая фотокорреспондентка, как Ли Миллер, Первая женщина-фотограф, которая снимала в концентрационных лагерях сразу вот после этого. И ее снимки стали всенародно известны, опубликованы. И наша героиня, Кирстен Данст, ее играет, Ли, как бы не названа в честь ее, но имена у нее совпадают. И вот, возможно, девочка пойдет по ее стопам не только в профессии, но и в плане эволюции личности, потому что мы видим вот эту Ли не только разочаровывающейся и снедаемой муками совести и вины, потому что, как бы то ни было, фильм о нечеловеческих ужасах так или иначе манипулирует нашим сознанием, как и все медиумы, и так или иначе тема об этичности журналиста, который либо снимает, либо спасает, но если он не спасает, то он не журналист, потому что он подвергает уже и свою жизнь опасности, и тогда не передает информацию дальше, и не факт, что не ухудшит ситуацию, да, поэтому так важно для документалистов и кино, и фотографов, не вмешиваться в ситуацию, быть действительно таким просто наблюдателем. Когда они разговаривают друг с другом, и та передает ей профессиональные секреты, Ли, девочка ее спрашивает, вот если бы меня застрелили...
1: Если бы меня казнили.
0: Если бы меня казнили, да. Ты бы меня снимала? И Ли отвечает, конечно, а ты бы что сделала? Конечно, а ты как думаешь? И мы подозреваем, что да, но вот, собственно, это ее профессия, что она уже циник вполне себе, но ее преследуют вот эти флешбеки из прошлого, где она много-много раз видела ужасы, которые ее перелопатили и сделали уже настолько бесчувственной, разочаровавшейся в жизни, потому что она забыла, как выглядит нормальная жизнь, потому что, как ты говоришь, люди, оказывающиеся в этих экстремальных, нечеловеческих ситуациях, когда психика к этому адаптируется, для них это обыденно, для них это уже рутина и норма, вот творящиеся вокруг кошмары и ужасы. Только когда ты впервые оказываешься извне и еще помнишь о том, что мирная, счастливая, добрая жизнь где-то там есть, для тебя это все еще остается ужасом. Но когда ты внутри, ты привыкаешь к ней. И, не, как она говорит своему Сэмми, другу, наставнику старшему, да, я не помню ничего из этой жизни, когда они оказываются в городке мирном. А он говорит, это единственное, что я помню. И вот говоришь ты, что моральных выборов здесь не было, но есть абсолютно два абсолютно четких, точных, выверенных действия, которые говорят о человечности, а не о выборе профессионального долга или каких-то идей. Первый — это когда Сэмми спасает их всех в замечательной сцене. Мы не будем ее описывать, но Племонс с красными очками, то ли да. Красные, кровавые, то ли розовые. Он сейчас готов их всех, но пока что он только развлекается и спрашивает их в абсолютно напряженной тишине, откуда они родом, кто
1: готов
0: они,
1: их
0: являются
1: всех
0: ли
1: убить,
0: они
1: ты договаривай, глупо,
0: американцы. Да, он собирается их убить, но единственный, кто не пришел спасать девчонку, это вот этот старик, который появляется в самый нужный момент, сбивает этих солдат и быстро их оттуда вывозит ценой своей жизни, потому что ранение окажется смертельным. Итак, они теряют наставника. И Ли делает снимок его уже, к сожалению, мертвого через оконное стекло машины и удаляет.
1: Где пол лица?
0: Где пол лица и небо.
1: Где пол лица, перекрытые отражающимся в стекле автомобиля небосвода.
0: Прекрасный, да. Снимок, метафоричный и личный, но она его удаляет, потому что для нее это уже невозможное зрелище. То есть, пройдя через столькое, она не готова делиться вот этим. И когда эта история затрагивает лично ее, это не только вот слом «я не хочу больше этим заниматься», она идет против своих принципов, она возвращается к человечности, и в одной из финальных сцен, когда Белый дом штурмуют сепаратисты, наши герои следуют за ними, она видит, что девчонка вышла на линию боя, линию огня, чтобы сделать свой снимок, и мешает ей тоже ценой своей жизни. Вот тот момент, когда она тоже могла бы снимать, как умирает эта девчонка, как она могла, как она утверждала для всех нас. И девчонка думала, что сейчас она станет героиней снимка. Но на самом деле она становится автором снимка. И вот Ли и Сэмми — два человека, которые заявляют ценой своей жизни, ценой своего выбора о единственном а единственный выбор, который остается, человеческий и жертвенный в этой войне. Либо ты участвуешь даже как снимающий фотограф и потворствуешь распространению этого ужаса через изображение, о чем еще уже много-много раз говорилось, и Сьюзен Зонтаг, да, о жестокости фотографий, распространяемые катастрофичные снимки и репортажи через телевидение, как постепенно общество и вообще целая человеческая масса привыкает видеть это и становится к этому невосприимчиво. Это, к слову, бытичности образ. Но здесь, когда они уже прошли столько, они не могут заботиться о каких-то снимках, образах, передаче.
1: Ну, я две еще хочу сказать вещи этического характера. Первое – это то, что главным аттракционом этого фильма аттракцион – это то, что держит наше внимание и увлекает. Он построен абсолютно по принципу игры-войнушки. Обращен в этом плане к нам, да, с какой, я думаю, как они затратились, как мощно они сняли всю последнюю сцену, вот это, когда уже взятие Нью-Йорка происходит, когда Вашингтона, да, когда берут уже президентский дворец, как это все дико увлекательно сделано, как в какой-то вот увлекательной игре. Ребята, они делают это нарочно, чтобы мы поняли, поймали себя на том, что мы вообще-то те люди, кто привык это потреблять именно в таком увлекательном качестве. Что для нас вот в этот момент он снимает это чисто в стиле боевика, экшена мощного, да, и я себя, и у меня начинается, как у зрителя, просто раздвоение сознания в этот момент, потому что я понимаю, что то, что я вижу, это ужас, и я понимаю, что то, что я вижу, этот ужас сделан по главным канонам всех развлекательных ходов, которые являются просто чтивом или как, пойлом, которым сейчас просто... с огромной жадностью человечество это хавает. Да, для пипла такое, для пипла. Вот оно, пиплованное. Пожалуйста, получите боевик в чистом виде и поймайте себя на том, что вы оказываетесь внутри вот этой игры, и, а это совсем не игра, а это все всерьез. Потому что гражданская война возникает, когда империя перестает воевать за своими окраинами. И тогда вспухают ее главные проблемы, боли и прочее.
0: Жестокий финал Гарленда, безо всякого хэппи-энда и так или иначе навевающий на тягостные размышления, еще раз постулирует, любая война жестока, не бывает конфликта с убийством, который может что-либо оправдать. И никакой высокой цели, никакой идеи не стоит и слезинка ребенка, а здесь просто трупы и горы трупов. Тут есть такие мощные образы, как девчонка, оказавшаяся в яме, в котловане с трупами. Бесчеловечный опыт может выжечь и личность, и все человечество под корень, и там уже ничего не взойдет. То есть есть точка невозврата, которую человечество проходит как будто раз за разом, но пробивает дно снова и снова. И где здесь надежда? А надежду приходится искать уже в себе самих.
1: И финал этой истории, это для меня второй этический вопрос, который кончается ничем. Хлопнули этого старика, перебили всю его охрану, наступил как будто бы мир, и вопрос, а во имя чего было огромное количество жертв, которые мы видели на протяжении всего этого фильма? За что эти люди погибали? Никто из них, вообще-то, большая часть этих людей вообще-то не выбирали этого. Там огромное количество мирных жертв, которые, это вот любая тотальная война, да, она нарушает правила прежних войн, да, воюют армии, нет, воюют не армии. Здесь воюют уже просто все. И вот это-то каким образом будет поправлено? Любая, приди, новая идея, давайте строить мир. Нет за этим никакой новой идеи. Она уже не может прийти, эта новая идея. Потому что эти люди просто били, убивали, уничтожали, мочили друг друга в этой гражданской бойне. И не победил никто, на самом деле. Ну, Объединятся Штаты. Ну, убрали этого маразматика, который затеял все это ради того, чтобы просто поддержать собственную власть. И больше не ради чего. И что? Что делать с этими жертвами? Как этот мир... продышать и насытить его снова кислородом.
0: Да, у меня точно такое же тягостное ощущение.
1: Вот от этого у меня чувство мерзостного ужаса по просмотре этого фильма. И в этом плане я бы очень бы хотел, чтобы дистанция между, как ты это называешь, альтернативной историей и реальностью была бы побольше.
0: Это был разговор о фильме Алекса Гарланда «Падение империи». С вами были Елена Волоченко и Алексей Злобин.
1: Всего доброго, дорогие радиослушатели.

0: Маленький концерт.
1: Для Бетховена, гениального пианиста, виртуоза, импровизатора, фортепиано было родной стихией. Свой творческий путь композитор начал именно с фортепианных произведений. И если симфония оказалась сферой, наиболее соответствующей монументальным замыслам композитора, то область фортепиано отвечала потребности в непосредственном высказывании, в отражении многообразных жизненных впечатлений. Именно через фортепиано Бетховен мог свободно делать слышимым все, что его волновало, все, о чем он мыслил и что переживал. Внесение личного элемента смягчает, очеловечивает грандиозную героику его симфоний. Уже в самых ранних фортепианных сонатах отчетливо проявляются черты бетховенского стиля. Новое обнаруживается прежде всего в мелодическом и гармоническом строении темы. Мелодический стиль Бетховена очищается от всякого рода украшений, которые словно кружевом оплетали мелодию. Эти мелодические украшения составляли одну из главных особенностей клавирной музыки предшествующего века. Бетховен же выявляет выразительную сущность самой мелодии. И поэтому любая гамма, любой пассаж, любой форшлаг обретают смысловую значительность. В то же время Бетховен словно раздвигает до крайних пределов диапазон звучания фортепиано, показывая, как богаты и выразительны все регистры. Он сдвигает звучание мелодии в нижний регистр, тем самым уравновешивая мелодическое значение всех регистров, и фортепиано начинает звучать как целый оркестр. Вторая медленная часть знаменитой патетической сонаты — это прекрасный образец, открывающий слушателю мир фортепианной музыки Бетховена. Бальзак однажды назвал стиль классицистской литературы «пламенем, скрытым в кремне». Эта характеристика удивительно подходит к драматизму патетической сонаты Бетховена, где огненно-страстный пафос, еще невидимый предшественником композитора, облачен в величественную строгость выражения. Соната для фортепиано номер 8 до минор, опус 13, патетическая, от греческого слова «пафос», что означает «приподнятое, возвышенное настроение», была написана в 1798-99 годах. Бетховену тогда было 29 лет, и именно в это время он стал замечать первые признаки надвигающейся глухоты. Обычно считается, что это одно из немногих произведений, названное самим композитором. Однако свое название соната получила от издателя, впечатленного ее трагическим звучанием. Впрочем, название вполне соответствовало вкусам самого Бетховена и получило его одобрение. Название «патетическое» можно отнести ко всем трем частям сонаты, хотя патетичность выражена в каждой части по-разному. В первой же музыкальной рецензии критик отмечал: «Не без оснований присвоено этой сонате наименование патетической. Ее характер поистине страстный. Во второй ее части, адажио, патетика выражена в благородной скорби. В этой музыке равно прекрасны текучая мелодия и гармонические модуляции». Действительно, красота медленных частей бетховенских циклов всегда покоряет. Но адажио кантабили из патетической сонаты — одно из самых прекрасных. Второй части сонаты свойственна особая певучесть всей музыкальной ткани. Это почти оркестровая полнота звучания, воплощенная в фортепианной фактуре. Музыка невероятно богата тембровыми красками. Начальные такты, например, напоминают звучание виолончели. Основная мелодия появляется в среднем регистре, и это придает ей насыщенный тембр низкого струнного инструмента. Второй раз мелодия поется в верхнем регистре, и теперь ее звучание напоминает голоса скрипок. Музыка второй части сонаты, лирико-философского склада, воспринимается как осмысление событий предельно драматической первой части, как необходимый момент углубления, внутренней сосредоточенности. И главную роль в создании этого образа играет мелодия. Одна из незабываемых бетховенских мелодий, которые с первого же знакомства глубоко проникают в душу и навсегда остаются в музыкальной памяти. В этой возвышенной и благородно простой мелодии значителен каждый интонационный поворот. Он воспринимается как целое событие. Тема лишена сентиментальных вздохов и каких бы то ни было украшений. в ней подчеркнута строгая, мужественная простота. Именно такой тип мелодики станет ведущим в медленных частях бетховенских симфоний и сонат зрелого периода, мелодики, в которой внешняя сдержанность скрывает патетику. Если вернуться к словам Бальзака, как кремень скрывает в себе пламя. «Пафос — пища великих душ», — замечал мыслитель XVIII века. Художники редко способны возвыситься до пафоса. При другом содержании художник может выказать свое остроумие, свой вкус и чувствительно нежное сердце. Но здесь нам является сила его души и величие его чувствований. Конец цитаты. В адажио кантабеле из восьмой сонаты Бетховена перед нами особая сторона патетического, которая ассоциировалась у музыкантов XVIII века прежде всего с церковными жанрами. Рельефно преподносимая мелодия здесь сопровождается спокойной фигурацией в средних голосах и величественными шагами педального баса. Подобная фактура часто встречается в органных хоральных обработках Иоганна Себастьяна Баха и его современников. Однако Бетховен не стилизует тему под хорал. Это скорее музыкальная метафора, и источник этой метафоры лежал очень глубоко. По-видимому, Бетховену требовалось создать ощущение музыки религиозной, но не собственно церковной, то есть более созерцательной, нежели обрядовой. В XVIII веке любили говорить о религии сердца, присущей неиспорченному человеку, которая осеняла все сущее, стирая границы между личным и всеобщим, между духовным и светским. Нерасторжимое единство небесного и земного, божественного и человеческого, залогом которого и является величие чувствований художника.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала вторая часть сонаты номер 8, опус 13, патетической, Людвига ван Бетховена в исполнении Владимира Горовица. Архивная запись 1963 года. В передаче были использованы труды историков музыки Веры Галацкой, Юлии Кремлёва, Валентины Конан и Ларисы Кириллиной. Маленький концерт для вас подготовили звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Симбирская епархия вручила многодетным мамам церковные награды. В Биробиджане открыли обновленный памятник святым Петру и Февронии. Об этих и других событиях более подробно. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в 2027 году 150-летие со дня рождения святителя Луки Крымского будет отпраздновано на государственном уровне. Соответствующее решение было принято, учитывая значительный вклад святителя Луки Крымского, воина Ясенецкого, в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, развитие медицины, науки и в связи с исполняющимся в следующем году 150-летием со дня его рождения, говорится в документе. Правительству поручено образовать оргкомитет и утвердить его состав, а также разработать и утвердить план основных мероприятий. Федеральным и региональным органам власти, различным организациям рекомендовано принять участие в праздновании. Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, известный российский и советский врач-хирург. Он родился в городе Керчь, а в 1917 году вместе с семьей переехал в Ташкент, где стал главным врачом города больницы. Вскоре Валентин Феликсович принял священнический сан, при этом продолжал работу по профессии. В мае 1923 года был пострижен в монашество и наречен Лукой в честь святого апостола и евангелиста Луки. 31 мая того же года рукоположен в сан епископа с наречением титула ташкентский и туркестанский. Святитель Лука был несколько раз репрессирован, в общей сложности провел в ссылках 11 лет. В 1946 году за свой труд «Очерки о гнойной хирургии» получил высшую государственную награду того времени – Сталинскую премию. В том же году стал архиепископом Симферопольским и Крымским. В 1996 году был прославлен в лике местно чтимых святых Украинской Православной Церкви. В 2000 году на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви состоялось его общецерковное прославление. 8 июля на территории Благовещенского кафедрального собора города Биробиджана Еврейской автономной области открыли и осветили обновленный памятник благоверному князю Петру и княгине Февронии Муромским. Скульптуру открыли епископ Биробиджанский и Кульдурский Лука, губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк и семья прихожан Благовещенского собора Кирилл и Анна Копачинские, сообщает сайт Биробиджанской епархии. Скульптурная композиция святым Петру и Февронии, установленная на территории собора в 2019 году, была утрачена в феврале нынешнего года. Сбор на создание нового памятника был объявлен в марте. Средства собирали с помощью пожертвований. Автор скульптуры – заслуженный художник России Константин Чернявский. 8 июля, в День семьи, любви и верности, митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин совершил литургию и молебен святым Петру и Февронии Муромским в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе города Ульяновска. Также в этот день в городе впервые прошел Всероссийский парад семьи, сообщает сайт Симбирской епархии. Затем в сквере у собора состоялся областной праздник, на котором были вручены церковные награды. Сегодня многие люди боятся рожать детей, боятся иметь большие семьи. Да, дети – это ответственность, расходы, это многие заботы. Но, думаю, все вы подтвердите, что это счастье, которое гораздо больше этих трудностей и хлопот, сказал в своем обращении к многодетным семьям владыка Лонгин. Благословение за чадородие и жертвенное материнское служение, за воспитание детей в православной вере митрополит передал патриарший знак материнства второй степени мамам, воспитывающим от 5 до 8 детей. Всего были награждены 11 мам. В Кургане начал работу проект «Духовная аптечка беременной мамы», организованный епархиальным центром защиты семьи, материнства и детства «Обитель милосердия». В рамках нового проекта поддержку и помощь будут получать беременные женщины и матери, находящиеся в декретном отпуске, сообщает сайт Синодального отдела по благотворительности. Особенностью проекта является то, что в его рамках женщины получают в подарок набор «Духовная аптечка беременной мамы», в который входят Евангелие, молитва слов, святая вода, браслет четки и информационный буклет центра. Также им дарят ларец с приданным для малыша, включающий предметы первой необходимости для новорожденного. В рамках проекта также можно бесплатно совершить паломничество в село Чернавское Курганской области, где в храме в честь праведного Прокопия Устюжского хранится покрывальце, вышитое святой императрицей Александрой Федоровной для своего крестника. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84. 068. Возрастное ограничение 6+.
3: Одиннадцатого июля — день памяти архимандрита Сафрония Сахарова, ученика и биографа святого Силуана Афонского. В 00:05 в рубрике Александра Крупинина «Вестники свободы» прозвучат фрагменты книги отца Сафрония Сахарова о молитве Иисусовой. 10 и 11 июля в 17:10 слушайте в нашем эфире беседы протоиерея Александра Степанова с иеромонахом Николаем Сахаровым, племянником отца Сафрония.
4: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15:00. Посиделкино. Это детская программа, в которой читаются и обсуждаются сказки народов мира. Ведь известно, что во всем мире дети и взрослые любят сказку за ее красоту, чудеса и волшебные превращения. Но главное – за то, что сказки всех народов полны мудрости, они говорят о добре, справедливости и о правде Божией. Слушайте программу Посиделкина каждую субботу в 16:40. По природе церковь – святыня. По своему историческому развитию и судьбе она трагична, как жизнь и смерть, как сошествие в ад самого Христа. Каждую субботу в 21:40 в нашем эфире звучат беседы митрополита Сурожского Антония о церкви. Повторение воскресенья в 15:00.

Заключительное песнопение божественной литургии «Буди имя Господне», знаменного распева в гармонизации композитора русского зарубежья Александра Жаворонкова, прозвучало в исполнении праздничного хора Минского Свято-Елисаветинского монастыря.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит сотое зачало послания к римлянам, отрывок из 9 главы.
1: Братья, истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположения, и богослужения, и обетования. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный во веки. Аминь.
0: Послушайте 32-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 9 главы.

0: глаза и дщерь, вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он вошед, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сразу о двух великих чудесах, совершенных Господом, повествует нам сегодняшний евангельский эпизод. Ко Христу подходит человек, как говорится в Евангелии от Матфея, некоторый начальник, а вот евангелист Лука более подробно указывает, что это был за начальник. Он был начальником синагоги, и звали его Иаир. Иаир обращается к Господу с просьбой прийти к нему в дом и исцелить его дочь, которая тяжело больна. Видимо, к тому времени, когда произошло это событие, дела Христа, его многочисленные чудеса имели уже широкий резонанс по всей Палестине, и Иаир нисколько не сомневается в том, что Христос может помочь его дочери, даже как бы поучает его, говорит, что он должен сделать, чтобы она выздоровела. «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». Спаситель незамедлительно откликнулся на просьбу Иаира и пошел со своими учениками в ее дом. Но при подходе к дому стало очевидно, что исцелять уже некого. Ибо собравшийся народ в смятении, присутствующие здесь свирельщики и плакальщицы в соответствии с религиозной практикой древнего Израиля, исполняли определенные функции в процессе погребального обряда. Так вот, присутствие их и свидетельствовало о том, что в доме покойник. И кто был этим покойником, догадаться было нетрудно. Дочь Иаира умерла. Вот реакция Христа на сообщение о смерти девочки у многих вызвала недоумение и даже сарказм, смех. Сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Ну, в самом деле, неужели произошла ошибка? Да и разве можно так ошибиться, чтобы не отличить спящего человека от мертвеца? А вот то, что произошло далее, заставило замолчать насмешников. Когда же народ был выслан, он, то есть Христос, вошел, взял ее за руку, и девица встала, и разнесся слух о сем по всей земле той. Что же все это значит? Неужели девочка действительно уснула, да к тому же так крепко, что все ее приняли за мертвую, а Христос ее просто разбудил? Нет, она умерла. Но ее смерть и ее воскресение Господом явились прообразом того, что произойдет с каждым человеком. Каждый из нас умрет, и каждый из нас воскреснет. Всеобщее воскресение мертвых при окончании человеческой истории – это догмат православного вероучения. Ведь именно этим утверждением заканчивается некий цареградский символ веры – чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. А раз мы будем разлучены со своими телами не навсегда, а временно, то правильнее говорить о состоянии этого временного разделения души от тела не как о смерти, которая есть конец всему, и откуда же возврата нет, а как об успении, то есть о сне, о каком-то временном пребывании человека в покое и безмолвии до тех пор, пока душа вновь не вернется в тело. И к жизни вновь не возвратится целостный человек, состоящий из души и из тела. Почему, собственно, провожая человека в загробный мир, мы молимся о нем словами: «Во блаженном успении вечный покой подашь, Господи, рабу твоему». Поэтому слова Христа о том, что девочка не умерла, а спит, были не попыткой успокоить убитых горем родителей. Это был факт. Факт успения человека, временного сна, который был прекращен божественной силой Спасителя в ответ на веру ее отца, начальника синагоги Иаира. Вот во время пути Христа к дому Иаира произошло следующее событие. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подошла сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись, увидев ее, сказал: «Дерзай, дочь,

0: вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова. Вот по своему внешнему проявлению и выражению, эта больная женщина получила исцеление через прикосновение к краю одежды Христа Спасителя. Так что же следует из этого делать вывод, что одежда Спасителя обладает какой-то сверхъестественной, чудодейственной силой, если через прикосновение к ней человек получил исцеление? Нет. И Христос прямо указывает, что явилось причиной исцеления. Вера твоя спасла тебя. Не риза моя, не одежда моя, а твоя вера. Вот что оказывается непременным условием Божьего чуда. И вопрос не в том, коснулась она ризы Христа или нет. Ведь палачи Христа после его распятия забрали себе его одежду. Как мы помним из евангельской истории, даже бросали жребий, кому что достанется. И, наверное, впоследствии не носили на себе эту одежду. Одежду Бога человека. Но только навряд ли это облачение себя в ризу Христову принесло ее носителям какую-либо пользу. А ведь кровоточивая женщина получила исцеление от одного лишь прикосновения к краю его ризы. Значит, дело здесь не в наличии святыни, не в обладании ей и не в прикосновении. Господь действительно может подавать свою милость через различные освященные предметы и вещества, будь то иконы, мощи, святая вода и так далее. Но только получаем мы его благодать не от того, что будем как можно чаще прикасаться к ним, прикладываться к иконам или литрами пить святую воду. Мы получим добрый ответ на нашу молитву только в том случае, если все наши действия внешнего благочестия будут сопровождаться внутренним преклонением сердца. Если мы будем иметь веру, веру не к освященному предмету, каким бы чудодейственным он нам ни казался, а веру в живого и всемогущего Бога, который единственный является подателем всех благ. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.

0: В исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского прозвучало величание святым русского севера обиходного распева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 11 июля, 28 июня по старому стилю, празднуется перенесение мощей святых мучеников, бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна. Святые жили в III веке. Кир был знаменитым врачом в городе Александрии и лечил всех больных безвозмездно, не только подавая помощь в телесных болезнях, но исцеляя также и душевные недуги. Проповедуя евангельское учение, святой врач многих язычников обращал ко Христу. Иоанн был воином и жил в Эдессе. Услышав о святом Кире, он стал его разыскивать, а найдя, стал его другом и последователем. В 311 году святые бессребреники Кир и Иоанн приняли мученический венец в городе Канопы близ Александрии. Через 100 лет, в 412 году, мощи святых Кира и Иоанна были перенесены в близлежащее селение Мануфин, где раньше было языческое капище, и место это считалось нечистым. Святому патриарху Кириллу Александрийскому явился ангел и повелел перенести в Мануфин честные мощи святых Кира и Иоанна. Святитель Кирилл исполнил повеление ангела и построил в Мануфине церковь во имя святых мучеников. Их молитвами там стали совершаться многие чудеса исцеления больных и недужных. Сегодня мы празднуем память нескольких преподобных – Павла Врача, Ксенофонта Робейского, Сергия Германа Валаамских. Преподобный Павел был родом из Коринфа. Получив образование врача, он, однако, не стал жить в мире, а поступил в один из монастырей. Там он подвязался в труде и молитве и скончался в возрасте 70 с лишним лет, достигнув высокой степени духовного совершенства. Преподобный Ксенофонт Робейский был учеником преподобного Варлаама Хутонского. С 1243 года он был настоятелем Хутонского монастыря. Оставив игуменство, преподобный Ксенофонт на берегу реки Робейки, недалеко от Новгорода, основал Троицкую обитель. Здесь он блаженно почил 28 июня 1262 года. В этот день установлено празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой Троеручица, которая связана с именем великого отца и учителя церкви, преподобного Иоанна Дамаскина, жившего в VIII веке. С особой торжественностью в нашей епархии празднуется сегодня память основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, преподобных Сергия и Германа, валаамских чудотворцев. Преподобные Сергий и Герман, согласно церковному преданию, были греческими священноиноками, пришедшими в X веке во владение Великого Новгорода вместе с первыми православными миссионерами и избравшими суровый остров в Ладожском озере для устроения славной северной обители. Название острова Валаам происходит от финно-угорского слова «валаам», что значит «высокая горная земля». Монахам это название показалось созвучным имени библейского пророка, и они нарекли остров Валаамом. Исторические сведения об основателях Спасо-Преображенского Валаамского монастыря скудны. Не раз во времена вражеских нашествий монастырь переживал опустошение. На долгие десятилетия прерывалось здесь иноческое служение. Во времена нашествий уничтожались монастырские святыни и церковные летописи. За несколько веков не раз были сожжены и разграблены библиотека монастыря и хранилище рукописей. Утрачено и житие преподобных Сергия и Германа Валаамских. Свидетельством об иноческом подвиге преподобных стали церковные предания и древние летописные памятники, в которых начало монашеской жизни на Валааме ведется от преподобных Сергия и Германа. Рассказывается о перенесении их мощей в Новгород в XII веке, а также указывается на установленный ими общежительный монастырский устав. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномучеников-диаконов Василия Ситникова, пострадавшего в 1918 году, и Григория Самарина, расстрелянного в этот день в 1940 году. Также в этот день вспоминается преподобная мученица Севастиана Агеева-Зуева. принявшая мученический венец в 1938 году. Священномученик диакон Василий Иванович Ситников родился в 1850 году и до 18 года служил диаконом в Никольской церкви села Долматово в Пермской губернии. После революции он и другие священнослужители, а также некоторые миряне, имевшие значимое социальное положение, были схвачены большевиками в качестве заложников. Во время наступления Белой армии в 1918 году отец Василий Ситников вместе с группой духовенства мирян был расстрелян отступающими красноармейцами в городе Катайске. Преподобная мученица Севастиана, в миру Стефанида Харитоновна Агеева-Зуева, родилась в 1872 году в крестьянской семье в селе Старое Иванцево под Нижним Новгородом. Избрав монашеский путь, она была пострижена в монашество в Воскресенско-Федоровском монастыре в городе Шуя, где до 1928 года исполняла послушание монастырского повара. С 1928 года матушка Севастиана стала келейницей митрополита Серафима Чичагова, с 24 по 28 год находившегося в Шуе в заключении. Севастиана Агеева-Зуева вместе с другой келейницей Верой в Тюриной последовала за митрополитом Серафимом в Ленинград, где он был назначен правящим архиереем. В 1933 году митрополит Серафим был отправлен на покой и поселился на подмосковной станции Удельная. Вскоре к нему приехали две его верные келейницы. В конце 1937 года митрополит Серафим, больной старец, которому было уже более 80 лет, был арестован и расстрелян. За день до ареста владыки была арестована его келейница Вера в Тюрина. Вместе с ней в тюрьму добровольно пошла и преподобная мученица Севастиана. На допросах матушка Вера заявила: «Я считаю советскую власть сатанинской, из монахов и священнослужителей никого не знаю». Ее приговорили к 8 годам исправительно-трудового лагеря. Матушка Севастиана на допросе сказала: «Я являюсь почитательницей митрополита Серафима. Имена и фамилии духовенства, мирян и монашества я не знаю. Советскую власть я, Агеева-Зуева Стефанида, не признаю, считаю ее посланной Богом народу в наказание за его грехи». Ей также дали 8 лет лагерей. Матушка Вера в 1942 году была освобождена и скончалась в 1961 году, а матушка Севастиана, которая была на 10 лет старше, через полгода скончалась в лагере. В продолжение церковного календаря прозвучит житие преподобных Сергия и Германа Валаамских. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Таинственен и загадочен Валаам, заповедник святой первозданной природы, остров русского монашества. Гранитными горами, покрытыми седым мхом и темным сосново-еловым бором, возвышается среди обширных вод на северо-западе Ладожского озера Валаамские острова. В незапамятные времена опасным плаванием по морю Нева, это старое название Ладоги, доходили скандинавские племена до Валаамских скал, которые казались прибежищем языческих богов-идолов. Христианская вера, распространяясь по Руси, вслед за Новгородом достигла Ладожского побережья, а затем и Валаама. Предание связывает появление здесь православия с именем великой княгини Ольги. Наиболее достоверно, что подвижничество преподобных Сергия и Германа, основателей пустынного иноческого жития на островах, относится ко времени благоверной княгини, то есть к X веку. Более 60 лет собирал преподобный Сергий первых отшельников суровой земли, а после него иноками руководил его духовный собрат преподобный Герман. Оба подвижника были прежде всего просветителями Финской Карелии и Аланецкого края. Равнопостольной была их многотрудная деятельность, несшая благую весть о Спасителе. Обитель, начатая при преподобном Сергии, имела вид крепости, чтобы обороняться от викингов и лихих людей, которые разбойничали на Ладоге, грабя купеческие караваны. Первый преподобный сам тесал камни для монастырских стен, Предание даже называет его изобразителем, то есть воятелем-резчиком. Нетленные мощи Сергия и Германа Уланских были обретены в 1163 году, и тогда же, при нашествии шведов, они были перенесены в Новгород. Через 17 лет, когда миновали опасности, по совету новгородского архиепископа Иоанна, святые останки преподобных были возвращены на Валаам и там положены под спудом в глубокой могиле, где мирно почивает и ныне. На этом месте был возведен первый Валаамский храм, посвященный Преображению Господню. Жизнь Преображенского монастыря, зародившаяся вместе с христианством на Руси, запечатлена в отечественной истории. В XII-XIV веках за обладание Карелии шли между русскими и шведами беспрерывные войны. Не раз враг возмещал на беззащитных иноках свои поражения, но снова и снова из развалины пепла восставала обитель. Когда в конце XIV века со святой иконой Царицы Небесной, благословением Афонской горы, прибыл сюда преподобный Арсений, он нашел уже многолюдное братство, что и побудило искавшего безмолвия удалиться на Каневский остров, где потом устроил он свою обитель. До 1429 года подвязался на Валааме преподобный Савватий, постриженик Кирилло-Белозерского монастыря. Вскоре по Божьему произволению он отправился на Соловецкий остров, что на Белом море. И там, при содействии старца Германа, также выходца с Валаама, положил начало иноческому житию. В 1474 году явился на Валаам преподобный Александр Свирский, а затем дивный сон подвижников благочестия воссиял на горах Валаамских, свидетельствуя о цветущем состоянии здешней духовной жизни. В XV веке в монастыре много грамотных монахов занималось книгописанием. Но вот в XVI столетии появилось новое еретическое вероучение Пютера, которое проникло в карельские пределы, загашая православие. Церкви обращались в кирхи. Между русскими и шведами горела война. Опустошение достигло и Валаама. По Столбовскому договору 1617 года весь Карельский уезд был передан Швеции, а в 1642 году отряд литовцев довершил уничтожение обители, которая ожила только при Петре I после Ништадтского мира 1721 года. Но оставленный за штатом в 1764 году при императрице Екатерине II монастырь снова пришел в упадок. Лишь родение петербургского митрополита Гавриила положило предел запустению. В 1781 году он вызвал из Саровской пустыни иеромонаха Назария, славного добродетельной жизнью и опытностью в подвигах, и тогда на святые горы Валаама полились радостные благодатные лучи. Отец Назарий укрепил общежитие строгим саровским уставом, мудро поддерживая скитскую и отшельническую жизнь, и как образец православного аскетизма обитель привлекала даже афонских подвижников. По благословению синода митрополит Гавриил поручил старцу Назарию избрать 10 достойных иноков, которые в 1794 году отправились с христианской проповедью на Алеутские острова и несколько тысяч язычников крестились. В 1819 году император Александр I посетил обитель и оказал ей особое благоволение. С избранием в 1839 году игуменом рачительного монаха Дамаскина, выходца из вологодских крестьян, не получившего в миру никакого образования, возвеличился Валаамский монастырь. Были проделаны огромные строительные работы. Часовни, кресты, дороги, каналы, скиты, гранитные лестницы, водопровод, корпуса, колодцы, мастерские, фермы. Будучи вместе с тем и строгим подвижником, игумен пополнил устав игумена Назария Саровского, ввел суровый порядок, По проекту академика Горностаева монахи возводили и расписывали храмы. На Валаамском граните выросли прекрасные сады, насажденные иноком Григорием. 20 лет он приносил грунт под фруктовые и ягодные посадки. Десятки сортов яблонь, целебные травы, огороды, необычайные цветники, в которых росли даже белые лилии. К концу XIX века северные острова стали землей обетованной, преображенной истинным православием. Множество насельников и паломников находили здесь приют и молитвенное уединение. Мастерские самых различных ремесел процветали в обители. 20 часовен и 12 скитов стояли в дебрях и на пустынных дорогах. К началу XX века монастырь приобрел славу северного Афона. После финской кампании в 1940 году Валаам стал советской территорией. Монахи покидали обитель. Некоторые из них обосновались в еще не закрытых русских монастырях, а некоторые переправлялись в Финляндию, основав там Нововалаамский монастырь. А древнюю Валаамскую обитель превратили сначала в интернат для инвалидов войны, а затем в музей. Полное разорение опять постигло святой Валаам. В 1989 году монастырь, наконец, вернули православной церкви, и с того времени началось здесь постепенное восстановление храмов, зданий и иноческого жития.

прозвучал икос из акафиста преподобным Сергию и Герману Валаамским на Пево-Саровской пустыни в исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт. Как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе саму.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Смотрите, вот цветы, понятно, цветущие поля, цветок отдельно взятый, это все великие темы поэзии. Любовь, ясное дело, деревня, начиная от Горация, праздность, фарниенты. А вот поля, откуда здесь берутся поля? Казалось бы, это не столь общая, распространенная поэтическая тема, которая могла бы характеризовать вот этот комплекс деревенского счастья. И тем не менее, вот появляются поля. Владимир Владимирович Набоков, когда он комментирует Евгения Онегина, он говорит о том, что это галлицизм. И даже он говорит «досадное галлицистское клише». Потому что действительно в XVII веке во французском языке «aller au champ» это значило поехать в деревню, «aller à la campagne». Вот поехать в поля и поехать в деревню – это одно и то же. И Набоков предполагает, вполне себе обоснованно, что Пушкин, хорошо знакомый с французской поэзией, он воспринимает вот эту метафору, да, что поля – это деревня. Ну и действительно, вспомним главу шестую романа «В поля, друзья, скорей, скорей», говорит Пушкин. Это правда. И действительно, начиная от Горация и его современников, там Вергилия, тема полей и тема деревни – это темы взаимосвязанные. И однако я бы не стала повторять вслед за уважаемым Набоковым, что это просто досадный галлицизм. Нет, конечно, поле для русского человека и понятие это, и слово имеет какие-то совершенно новые и другие значения. Я посмотрела, как в романе употребляется слово «поле» или «поля». Во-первых, Пушкин дифференцированно говорит о том, что поле – это то, что не лес в сельском пейзаже. Два дня ему казались новые, уединенные поля, прохлада сумрачной дубровы, журчание тихого ручья. На третьей роще холм и поле его не занимали боли. То есть получается, что вот поле – это то, что не роща, и в этом смысле пейзажная точность какая-то здесь есть. Это не просто расплывчатая метафора деревни. Или знакомые нам с детства прекрасные вот эти пейзажные стихи. «Лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась, ложился на поля туман, гусей крикливых караван тянулся к югу». То есть мы видим вот эти поля, покрытые туманом, да, и над ними караван гусей улетающих. Или другое место, когда Онегин с Ленским после посещения Лариных едут домой. «Однако в поле уж темно». Имеется в виду совершенно конкретный русский пейзаж, а именно вот эта бескрайняя равнина. С другой стороны, да, действительно, мы согласимся с Набоковым, что иногда поле – это синоним деревни. «В поля, друзья, скорей, скорей, в каретах тяжко нагруженных, на долгих или на почтовых». «Спешите из застав городских», говорит Пушкин в начале шестой главы. Но есть и другое. Смотрите, Пушкин несколько раз упоминает чистое поле. Например, когда в конце дуэльной шестой главы он показывает нам могилу Ленского, он говорит о том, что вот читательница, проводящая время в деревне, видит этот памятник и шагом едет в чистом поле, в мечтанье погрузясь она. Вот это самое чистое поле — это совершенно фольклорный оборот речи. Или уже в седьмой главе романа, когда Татьяна во время прогулки в задумчивости оказывается перед домом Онегина. В поле чистом, луны при свете серебристом, в свои мечты погружена, Татьяна долго шла одна, шла, шла, и вдруг перед собою она высокий видит дом. То есть перед нами прям совсем сказочная интонация. Да? Шла, шла, и вдруг она перед собою. Шла, Машенька, шла, и вдруг видит избушка. Что-то прямо совершенно сказочное. Но и еще есть другая вещь. То есть не только фольклорная интонация, но и наполнение вот этого слова, этого образа, оказывается совершенно не совпадающим с конкретным пейзажным замечанием. Потому что поле, поля становятся синонимом родной земли, и, с другой стороны, это ландшафт души. Вот когда Татьяна, зная уже о том, что ей предстоит отправляться в Москву, прощается со своей любимой деревней, как Пушкин об этом говорит. Вставая с первыми лучами, теперь она в поля спешит. И умиленными очами их озирая говорит: «Простите, мирные долины, и вы, знакомых гор вершины, и вы, знакомые леса, прости, небесная краса, прости, веселая природа». То есть она спешит в поля, и вот она говорит вообще о родной земле. Или же, когда она в Москве просыпается, выглядывает в окошко, садится Таня у окна, редеет сумрак, но она своих полей не различает. Пред нею незнакомый двор, конюшня, кухня и забор. Ну, между прочим, в начале пятой главы, когда выпал первый снег, она тоже видит вполне себе обыкновенный сельский пейзаж из окна своей горницы в деревне. Но там-то все это включено вот в этот простор. То есть получается, что поля для Пушкина — это очень объемное понятие, которое может варьироваться от вполне себе точного словарного значения, да, поле как открытое пространство. То же самое, что луг. Но оно может быть совершенно и другим. То есть это символ родной земли для героини, которая так близка автору. И в этом смысле чистое поле, русское поле появляется. Вот это самое поле, которое составляет пространство песни, составляет пространство нашего внутреннего мира. И помните, как Татьяна стоит на балу? Вот скажу последнее, и мы эту тему «Прекрасную полей» закроем на сегодня. Она стоит внутри тесноты, суеты вот этой бальной. Ей душно здесь, говорит Пушкин. Она мечтой стремится к жизни полевой, в деревню, к бедным поселянам, в уединенный уголок, где льется светлый ручеек, к своим цветам, своим романам. Смотрите опять. Поля, деревня, цветы. То, что для Пушкина составляет мир деревни, является миром сердца, миром души, его героини.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт, как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: прозвучала пьеса «Мечты» для валторны с оркестром Александра Константиновича Глазунова в исполнении Алексея Серова и Российского национального оркестра.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Ария из кантаты Иоганна Себастьяна Баха в переложении для гитары прозвучала в исполнении Лаурендо Альмейде.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Отсутствие смирения, гордость. Эпиграф. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Послание Иакова, глава 4, стих 6. Насколько приятно Богу смирение в человеке, настолько неприятен ему порок, противоположный смирению — гордость. Самая страшная душевная болезнь человечества, необычайно трудная для излечения. Гордость — это семя сатаны, это самый глубокий из корней греха, бич человечества, оторвавший людей от Бога и погрузивший мир в неисчислимые беды и страдания, и породивший безумие, безбожие и самообожение. Как пишет преподобный Антоний Великий, «Все грехи мерзки пред Богом, но всех мерзостнее гордость сердца». О губительном действии гордости так пишет и схиархимандрит Сафроний: «Враг пал гордостью». Гордость — начало греха. В ней заключены все виды зла: тщеславие, славолюбие, властолюбие, холодность, жестокость, безразличие к страданиям ближнего, мечтательность ума, усиленное действие воображения, демоническое выражение глаз, демонический характер всего облика, мрачность, тоска, отчаяние, ненависть, зависть, приниженность. У многих срыв в плотскую похоть, томительное внутреннее беспокойство, боязнь смерти или, наоборот, искание покончить жизнь и, наконец, что нередко, сумасшествие. Это все признаки демонической духовности. Но доколе они не проявляются ярко, для многих остаются незамеченными. Благо тем, кто может понять и прочувствовать это. Как говорил отец Иоанн Кронштадтский, когда придет тебе в голову безрассудная мысль сосчитать какие-либо добрые дела свои, тотчас же поправься в этой ошибке и скорее считай свои грехи, свои непрерывные бесчисленные оскорбления всеблагого и праведного владыки, и найдешь, что их у тебя, как песка морского, а добродетелей сравнительно с ними все равно, что нет. Надо вспомнить, что преподобный Марк Фрачиский был задержан на мытарствах на 1 час за то, что, умирая, вспомнил свои добрые дела и подвиги. Господь хочет, чтобы избранные им были совершенно чужды гордости. «Вместе с тем гордость нелегко распознать в себе», — пишет старец Силуан. «Но гордого Господь оставляет помучиться своим бессилием до тех пор, пока не смирится. Для этого, как говорит преподобный Антоний Великий, Господь так ведет нас внутренне, что скрывает от нас наше добро, чтобы удержать в смиренных о себе чувствах. Вместе с тем своим избранным Он посылает испытания, чтобы искоренить в них следы гордости. Так был испытан тот же Симеон Столпник. Сатана в виде светлого ангела приблизился к его столпу на огненной колеснице и сказал: «Симеон, Господь послал меня к тебе, чтобы я взял тебя, подобно Илии, на небо, ибо ты достиг такой чести, святость жития твоего, и пришел уже час принять тебе венец похвалы от руки Господней. Не распознал святой сразу вражеского прельщения и сказал: «Господи, меня ли грешника хочешь взять на небо?» И поднял Симеон правую ногу, чтобы ступить на колесницу, но вместе с тем осенил себя крестным знамением. Исчез от последнего сатана вместе с колесницей. А преподобный Симеон казнил себя потом в течение года, стоя на одной и той же ноге, которую поднял. Господь иногда попускает для Своих рабов искушения хульными мыслями, если видит их впадающими в гордость. Даже падение и такие тяжкие грехи, как, например, пьянство, попускаются Господом, отнимающим в этих случаях защищающую людей благодать, лишь бы избавить людей от самого тяжкого порока — гордости. Оптинские старцы говорили поэтому, что лучше смиренный грешник, чем гордый праведник. То есть лучше быть смиренным при видимости некоторого несовершенства, чем иметь гордость при внешнем наличии добрых дел или подвигов, совершаемых под тщеславию. Полнота нищеты духовной нужна всем христианам и даже великим подвижникам. И в тех случаях, когда подвижники, достигшие уже полноты совершенства и имевшие дары чудотворения, теряли эту нищету духовную, и в них зарождалась гордость, то с нею они теряли и осеняющую их благодать. От этого они затем иногда впадали в величайшие грехи. Характерным примером этого является житие святого Иакова Постника. Святой жил в пустыне с юношества 50 лет. И был уже прославлен тем, что совершал многие исцеления и изгонял бесов. Но когда Бог усмотрел в его сердце превозношение, то отступил от него своею благодатью. Тогда, по козням лукавого, он впал в тяжкие грехи. Однако дьявол не смог до конца возобладать Иаковом и привести его в отчаяние. Святой заключил себя на остаток дней своих в мрачную, наполненную костями пещеру. Через 10 лет новых подвигов Господь не только простил Иакову его тяжкие грехи, но и вернул ему и все дары чудотворения. И всегда, когда христианин увидит себя впавшим в грех, который был ранее чужд ему, то он должен, по мнению святых отцов, искать причины тому, впадение в гордость. Характерными признаками для наличия гордости является наличие в человеке мнительности, осуждения других, трудности просить прощения и, в особенности, неспособности сносить обличение, вразумление, обиды и досаждения. О последнем так пишет преподобный Симеон Новый Богослов: «Кто, будучи бесчестием или досаждаем, сильно болеет от этого сердцем, о том человеке ведомо да будет, что он носит древнего змия, гордость, в недрах своих. Если он станет молча переносить обиды, то сделает змея этого немощным и расслабленным. А если будет противоречить с гордостью и говорить с дерзостью, то придаст силы змею излить яд в сердце его и немилосердно пожирать внутренности его». Как зарождается и как развивается в человеке гордость? Так об этом пишут святые отцы. Преподобный Авва Дорофей говорит, что начальная стадия гордости заключается в том, что человек начинает закрывать глаза на свои недостатки. У каждого из нас есть какие-нибудь недостатки. Мы бесконечно виноваты не только перед Богом, но и друг перед другом. Человек начинает как бы умалять свою вину или отрицать, а свои способности и добродетели начинает переоценивать, и таким путем в своих глазах возрастает, а ближнего начинает осуждать, а потом презирает и гнушается им. Если человек закоснеет в таком состоянии гордости, то гордость переходит в более высокую стадию. И человек начинает свои способности и добродетели приписывать себе. Он начинает думать, что Бог ему не нужен, что он своими силами может устроить свою жизнь и может приобрести все для него нужное. Эти мысли подобны тем, которые зародились у того ангела, который стал дьяволом. Человек, который заразился этими мыслями, перестает молиться. Если он и молится, то неискренно, без сокрушенного сердца. Если человек думает, что он не зависит от Бога, то это уже признак безумия. Итак, отсутствие нищеты духовной и смирения ведет к порокам самомнения и гордости. При наличии последних человек крайне переоценивает свои знания, опыт, способности и душевные качества и не считает более нужным учиться у других и быть в послушании у старца или духовного отца. Одним из тяжелых последствий наличия гордости является прелесть, то есть всецелое подчинение человека внушением лукавого духа. Многочисленные рассказы об этом имеются в житиях святых и подвижников благочестия. Как распознать в себе гордость? На этот вопрос так отвечает архиепископ Иаков Нижегородский. Чтобы познать, ощутить ее, замечай, как ты себя будешь чувствовать, когда окружающие тебя сделают что-либо не по-твоему, вопреки твоей воле. Если в тебе рождается прежде не мысль кротко исправить ошибку другими допущенную, а не удовольствие и гневливость, то знай, что ты горд, и горд глубоко. Если и малейшие неуспехи в твоих делах тебя печалят,

то знай, что ты горд, и горд глубоко. Если для тебя оскорбительны и скромные замечания о твоих недостатках, а похвалы о небывалых в тебе достоинствах для тебя приятны, восхитительны, то знай, что ты горд, и горд глубоко». Вот совет архиепископа Арсения, как бороться с гордостью. «У тебя не должно быть сознания, что ты преуспел. Трудись, борись со грехом, и больше ничего. А за твои подвиги Господь даст тебе блаженное состояние духа, когда ты будешь чувствовать мир, отраду в душе, а не сознание того, что ты преуспел». А вот несколько выдержек из записок отца Александра Ельчининова. «И гордость, и самолюбие, и тщеславие, сюда можно прибавить высокомерие, надменность, чванство — все это разные виды одного основного явления — обращенности на себя или аутоэротизма, начала всякого греха. Из всех этих слов наиболее твердым смыслом отличаются два — тщеславие и гордость. Они — полествицы преподобного Иоанна, игумена Синайского, как отрок и муж, как зерно и хлеб, начало и конец. Симптомы тщеславия этого начального греха — нетерпение упреков, жажда похвал, искание легких путей, непрерывное ориентирование на других, что они скажут, как это покажется, что подумают. Тщеславие по лествице издали видит приближающегося зрителя и гневливых делает ласковыми, легкомысленных — серьезными, рассеянных — сосредоточенными, обжорливых — воздержанными и так далее. «Без тщеславия радуется, — говорит преподобный Иоанн Лествичник, — видя умножение наших добродетелей, чем больше у нас успехов, тем больше пищи для тщеславия. Когда я храню пост, я тщеславлюсь. Когда же для утаения подвига моего скрываю это, тщеславлюсь о своем благоразумии. Если я красиво одеваюсь, я тщеславлюсь. И, переодевшись в худую одежду, тщеславлюсь еще больше. Говорить ли стану, тщеславием обладаюсь. Соблюдая молчание, паки оному предаюсь. Куда сие терния не поверни, все станет оно вверх своими спицами». Усилившееся тщеславие рождает гордость. Гордость есть крайняя самоуверенность, с отвержением всего, что не мое, источник гнева, жестокости и злобы, отказ от Божьей помощи, демонская твердыня. Она — медная стена между нами и Богом, Авва Пимен. Она — вражда к Богу, начало всякого греха, она — во всяком грехе. Ведь всякий грех есть вольная отдача себя своей страсти, сознательное попрание Божьего закона, дерзость против Бога. Хотя гордости подверженной как раз имеет крайнюю нужду в Боге, ибо люди спасти такого не могут. Гордый глух и слеп к миру. Мира он не видит, а только свое во всем отражение. Гордость, одиночество, тьма кромешная. Гордость. Отсюда самолюбие. Отсюда пристрастность, неспособность самооценки. Отсюда глупость. Каждый гордец глуп в своих оценках, хотя бы от природы имел гениальный разум. Но гордый обычно не видит своего греха. Некий разумный старец увещал на духу одного брата, чтобы тот не гордился, а тот, ослепленный умом своим, отвечал ему: «Прости меня, отче, во мне нет гордости». Мудрый старец ему ответил: «Да чем же ты, чадо, мог лучше доказать свою гордость, как не этим ответом?» Богатство материальное порабощает нас, обостряет наш эгоизм, смущает наше сердце, гнетет нас заботами, страхами, требует жертв в себе, как ненасытимый

0: демон. Не оно служит нам, а мы обычно служим ему. Но не то же ли с богатствами здоровья, силы, молодости, красоты, таланта? Не так ли и они усиливают нашу гордость, берут в плен наше сердце, отводя его от Бога? Да, поистине, блаженны нищие в смысле имущества, как легко им приобрести евангельскую легкость духа и свободу от земных пут. Но блаженны и не имеющие здоровья и молодости, потому что страдающие плотью перестают грешить. Блаженны некрасивые, неталантливые, неудачники. Они не имеют в себе главного греха гордости, так как им нечем гордиться. Болезнь гордости часто начинается от успеха, удачи, постоянного упражнения своего таланта. Часто это так называемый темпераментный человек, увлекающийся, страстный, талантливый. Это своего рода извергающийся гейзер, своей непрерывной активностью мешающий и Богу, и людям подойти к Нему. Он полон, поглощен, упоен собой, он ничего не видит и не чувствует, кроме своего горения, таланта, которым наслаждается, которого получает полное счастье и удовлетворение. Едва ли можно сделать что-нибудь с такими людьми, пока они сами не выдохнутся, пока вулкан не погаснет. В этом опасность всякой одаренности, всякого таланта. Эти качества должны быть уравновешены полной глубокой духовностью. Также неврастения, нервность и тому подобное, мне кажется, просто виды греха, и именно греха гордости. Самый главный неврастенник — дьявол. Можно ли представить себе неврастенником человека смиренного, доброго, терпеливого? И обратно, почему неврастения выражается непременно в злобе, раздражительности, осуждении всех, кроме себя, нетерпимости, ненависти к людям, крайней чувствительности ко всему личному? В начале гордости только занятость собой, почти нормальная, сопровождаемая хорошим настроением, переходящим часто в легкомыслие. Человек доволен собой, часто хохочет, напевает, прищелкивает пальцами, любит казаться оригинальным, острить, проявляет особые вкусы, капризен в еде, охотно дает советы и вмешивается по-дружески в чужие дела. Невольно обнаруживает свой исключительный интерес к себе такими фразами, перебивая чужую речь: «Нет, что я вам расскажу?» или «Нет, я знаю лучше случай», или «У меня обыкновенно», или «Я придерживаюсь правила, я имею привычку предпочитать». У Тургенева. Говоря о чужом горе, бессознательно говорит о себе. «Я так была потрясена, что до сих пор не могу прийти в себя». Одновременно огромная зависимость от чужого одобрения, в зависимости от которого человек то внезапно расцветает, то вянет и скисает. Но, в общем, в этой стадии настроение остается светлым. Это вид эгоцентризма, очень свойствен юности, хотя встречается и в зрелом возрасте. Счастье человеку, если на этой стадии встретят его серьезные заботы, особенно о других, женитьба, семья, работа, труд, или пленит его религиозный путь, и он, привлеченный красотой духовного подвига, увидит свою нищету и убожество и возжелает благодатной помощи. Если этого не случится, болезнь развивается дальше. Является искренняя уверенность в своем превосходстве. Часто это выражается в неудержимом многословии. Ведь что такое болтливость, как ни с одной стороны отсутствие скромности, а с другой — самоуслаждение примитивным процессом самообнаружения? Эгоистическая природа многословия ничуть не уменьшается от того, что это многословие иногда на серьезную тему. Гордый человек может толковать о смирении и молчании, прославлять пост, дебатировать вопрос, что выше — добрые дела или молитва. Уверенность в себе скоро переходит в страсть командования. Он посягает на чужую волю, не вынося ни малейшего посягания на свою. Распоряжается чужим вниманием, временем, силами, становится нагл и нахален. Свое дело важно, чужое — пустяки. Он берется за все, во все вмешивается. В этой стадии настроение гордого портится. В своей агрессивности он, естественно, встречает противодействие, отпор. Являются раздражительность, упрямство, сварливость. Он убежден, что никто его не понимает, даже его духовник. Столкновения с миром обостряются, и гордец окончательно делает выбор. «Я против людей», но еще не против Бога. Душа становится темной и холодной, и в ней поселяются надменность, презрение, злоба, ненависть, помрачается ум. Развлечения добра и зла делаются спутанным, то есть оно заменяется развлечением моего и не моего. Он выходит из всякого повиновения, невыносим во всяком обществе. Его цель — вести свою линию, посрамить, поразить других. Если он монах, то бросает монастырь, где ему все невыносимо, и ищет собственных путей. Иногда эта сила самоутверждения направлена на материальное стяжание, на карьеру, общественную и политическую деятельность. Иногда, если есть талант, на творчество, и тут гордец может иметь, благодаря своему напору, некоторые победы. На этой же почве создаются расколы и ереси. Наконец, на последней ступеньке человек разрывает и с Богом. Теперь он разрешает себе все. Грех его не мучит, он делается его привычкой. Если в этой стадии ему может быть легко, то ему легче с дьяволом и на темных путях. Состояние души мрачное, беспросветное, одиночество полное, но вместе с тем искреннее убеждение в правоте своего пути и чувство полной безопасности, в то время как черные крылья мчат его к гибели. Собственно говоря, такое состояние мало чем отличается от помешательства. Гордый и в этой жизни пребывает в состоянии почти полной изоляции, тьма кромешная. Посмотреть, как он беседует и спорит. Он или вовсе не слышит того, что ему говорят, или слышит только то, что совпадает с его взглядами. Если же ему говорят что-либо несогласное с его мнениями, он злится, как отличные обиды, издевается и яростно отрицает. В окружающих он видит только те свойства, которые он сам им навязал. Так что даже и в похвалах своих он остается гордым, в себе замкнутым, непроницаемым для объективного. Характерно, что наиболее распространенные формы душевной болезни, мания величия и мания преследования, вытекают из повышенного самоощущения и совершенно немыслимы для смиренных, простых, забывающих себя людей. Ведь и психиатры считают, что к душевной болезни, паранойя, ведут главным образом преувеличенное чувство собственной личности, враждебное отношение к людям, потеря нормальной способности приспособления, извращенность суждений. Классический параноик никогда не критикует себя. Он всегда прав в своих глазах и остро недоволен окружающими людьми и условиями своей жизни. Вот где выясняется глубина определения преподобного Иоанна Лествичника. Гордость есть крайние души убожества. Гордый терпит поражение на всех фронтах. Психологически — тоска, мрак, бесплодие. Морально — одиночество. иссякание любви, злоба. С богословской точки зрения — смерть души, предваряющая смерть телесную, гниение еще при жизни. Гносеологически — солипсизм, внимание обращено только на себя. Физиологически, патологически — нервная и душевная болезнь.
1: Дорогие друзья, закончилась передача по книге Николая Евграфовича Пестова «Современная практика православного благочестия». Читал Георгий Корольчук.

прозвучал икос из акафиста преподобным Сергию и Герману Валаамским на пево Саровской пустыни в исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Град Петров. Беседы о Библии». В студии протоиерей Александр Степанов. Здравствуйте, отец Александр.
1: Здравствуйте, Аня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: И Анна Павлович. И я напоминаю, что мы говорим о первых главах Библии, о сотворении мира, о сотворении человека. И вот в последних наших беседах мы говорили о грехопадении и о последствиях грехопадения, о том, как Господь повелел первым людям жить вот в этом падшем, искаженном грехом мире. И мы говорили о том, что все эти наказания, которые Господь как бы вот накладывает на людей, они же оборачиваются и спасением, и даже утешением людям вот в этом мире падшем.
1: Да, ну, я напомню, что мы остановились на понятии кожаной ризы или кожаной одежды, которую Бог дает Адаму и жене его. В 21 стихе сказано: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их». И вот мы уже начали обсуждать это понятие, что же стоит за этими кожаными ризами, и, как я говорил, среди толкователей, экзегетов было высказано очень много суждений. Но все-таки все эти суждения, как это и обычно бывает в святоотеческом богословии, они хотя и разные аспекты высвечивают, но все-таки аспекты одного и того же. И вот мы говорили, что главным образом, главный смысл этого – это смертность человека. Смертность. То есть Бог вносит некоторый порядок. Он прекращает этот бесконечный закон умножения зла, который запущен грехопадением. Когда человек отрывается от Бога, теряя источник благодатных сил, превращает свою жизнь в тянущееся умирание. Когда от тела отрезают какую-то часть, вот что с ней происходит? Жизнь угасает там очень быстро. Вот то же самое, собственно, происходит с человеком. И Бог, как вот вы верно сказали, это делает не только для наказания, а именно для того, чтобы в конце концов избавить человека от этой бесконечной тягучей борьбы с самим собой, которую нам приходится вести. Второй аспект кожаных риз, который нужно отметить, это некоторое уплотнение как бы нашего телесного состава. На самом деле мы точно не знаем, а каким было тело Адама до грехопадения. Оно было биологическим, конечно же, но оно было каким-то иным. И во всяком случае, вот эта грубая плоть, которую мы обрели с грехопадением, стала определенным препятствием к общению человека с духовным миром. Почему Господь ставит такой как бы барьер на этом пути? Общение с ангелами доступно было человеку, так же, как и с ангелами падшим, как мы видим, змей свободно мог разговаривать. Теперь, имея источник зла в себе, человек уже более склонен подчиниться велениям сил зла. Поэтому сохранить его вот в этом состоянии совершенной открытости для общения с духовным миром стало гораздо более опасным. И именно поэтому Господь ограничивает это общение. Там мы сегодня не можем говорить с Богом так, как мог говорить Адам прямо. Для него даже не стоял вопрос веры. Присутствие Бога в его жизни было абсолютным фактом, так же, как и присутствие всех иных духовных сил. Для нас это уже скрыто. Вот кожаные ризы – это то, что скрывает от человека духовный мир. Именно потому, что в этом духовном мире предпочтительнее для него оказываются силы зла. Мы уже говорили о том, что нарушается тоже иерархический порядок устройства человека, грехопадение. Это тоже один из аспектов кожаных рис. В человеке начинает преобладать, апостол Павел говорит, скотоподобное. И это стало для человека страданием. В нем появились болезни, голод, жажда, усталость. Это следствие нарушения иерархического порядка человеческого естества. Страдания стало расплатой за удовольствие. И вот Максим Исповедник говорит, что кожаные ризы – это та ширма, которая скрывает страдания за приманкой греха и удовольствия. Таким образом, человек и душой своей, в которой появились страсти, становится тоже плотским. Поэтому апостол Павел говорит: «Живущие по плоти угодить Богу не могут». Эти слова Иоанн Златоуст комментирует так. Он говорит: «Плоть, а не тело. имея в виду жизнь плотскую или мирскую, полную самооправдания, распутства, которое делает всего человека плотью. То есть вот это плотское, скотоподобное начало, да, то, что роднит нас с животным миром, оно стало как бы определяющим в нашей жизни. Вместо того, чтобы быть подчиненным и обслуживающим душевную составляющую человека, это стало доминирующим началом. Григорий Ниский говорит об этом. «Кожаные одежды есть плотская воля». Ну вот и дальше, когда уже апостол Павел говорит о крещении, он говорит о том, что этого ветхого и плотского человека нужно совлечься или отложить прочь. Значит, смысл крещения, смысл вступления человека в церковь – это восстановление той прежней иерархии, которая была в человеке при его творении. И дальше, 22 стих. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки свои и не взял также от древа жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно».
0: Вот тут, если так примитивно, да, на это смотреть, то получается, что Господь боится, как будто что человек стал таким же, вот как бы он тоже не занял место рядом с Богом.
1: Да. Нет, это слова, конечно, в которых звучит ирония. Ирония. Он стал как один из нас, да, знающим добро и зло, то есть, как мы говорили, определяющим, что есть добро и зло, подобно Богу, поставившим свое горделивое желание жить по своей воле в центр своей жизни, вместо Бога. И вот действительно человек стал определять, что такое добро и что такое зло, но равным Богу отнюдь не стал. И дальше вот как раз речь идет о том, что Бог озаботился о том, чтобы человек не жил вечно в таком состоянии. Господь поставляет Херувима на востоке у сада Эдемского с пламенным мечом. Здесь такой образ избран обращающимся, вечно вращающимся, чтобы охранить путь к дереву жизни. Теперь еще один важный вопрос, уточнение понимания того, что вся эта история означает для нас сегодня. То есть с Адамом понятно, а что происходит дальше с потомством Адама и, соответственно, со всеми нами. И вот здесь возникает эта тема первородного греха, как соотнесена наша жизнь с тем, что описано вот в этой третьей главе книги Бытия. Итак, здесь есть прежде всего мысль апостола Павла, высказанная в послании к римлянам. Он говорит: «Одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. Так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». То есть мы наследуем по принципу «подобное рождает подобное», наследуем ту испорченную грехом человеческую природу, которая с момента грехопадения уже была у Адама. «Зло приразилось к естеству, как ржавчина к меди, и грязнота к телу», говорит Антоний Великий. Григорий Палама говорит: «Спаситель был единственным, не зачатым в беззакониях, не во грехах чревоносим, потому что плотское вожделение, будучи независимым от воли и явно враждебным закону духа, от начала привносит осуждение, будучи тлением, и рождает, конечно, для истления. При этом мы отнюдь не считаем, что человек, рождающийся как потомок Адама, несет именно личную ответственность за то, что совершил Адам. Такая идея была распространена в Западной Церкви. И вот это вменение греха Адама каждому человеку, такое именно юридическое, очень характерно для западного богословия вообще. Откуда оно произошло? Оно произошло от блаженного Августина, который в полемике с пелагианами ввел вот это понятие вменения греха. Пелагиане, последователи некого Пелагия, говорили о том, что грехопадение не произвело никакого изменения в составе Адама. То есть он какой был, такой и остался. И, соответственно, все его потомство рождается такими же безгрешными, каким был Адам. И всякий грех, который совершает человек, это просто его личный выбор. А смертность, он считал, что является изначальным свойством человеческой природы, что Бог создал человека смертным.
0: И самого Адама тоже.
1: Да, совершенно верно, да. Грех никак не вредит человеческой природе, она какая была, такая остается. Но грех – это, конечно, разрыв с Богом. Такая идея была неприемлема для христиан, которые не могли допустить, что Бог создал болезни, смерть, что есть несомненное зло, поскольку мы считаем, что Бог зла не творит, как абсолютно благой, то, естественно, вот эта пелагианская идея вызвала протест в церкви. И вот как раз блаженный Августин, полемизируя с пелагианами, ввел понятие вменения греха Адама каждому последующему от него рожденному. Вменение как бы как личного его греха перед Богом. Вот это, конечно, была крайность, которая, к сожалению, была усвоена Западной Церковью, потому что Святой Отец написал, значит, это Августин пользовался очень большим авторитетом на Западе, и его слова воспринимались как, так сказать, истина в последней инстанции. Значит, православное понимание говорит о том, что первородный грех, то есть то, что совершил Адам, оно просто портит природу, которая потом в силу вот этого способа передачи жизни передается каждому последующему поколению. То есть человек приобретает источник зла внутри себя. Он не несет личной ответственности. Личную ответственность мы несем только за то, что мы совершаем сами. И вот уже в III веке была полемика, например, о крещении младенцев. Какой смысл крестить младенцев? Потому что в крещении мы говорим о прощении греха, омовение от греха. Значит, что мы делаем, когда крестим младенцев, которые еще не успели согрешить? Вот поскольку в них есть первородный грех, значит, в крещении омывается от этого греха. В постановлении Карфагенского собора 252 года говорится: «Не должно возбранять крещение младенцу, который, едва родившись, ни в чем не согрешил, а только происшедший по плоти от Адама воспринял заразу древней смерти через самое рождение». То есть это подобно заразной болезни, которую мы все в себе несем. Эта заразная болезнь является причиной смерти человека. Собственные грехи не являются причиной смерти как таковой, но могут ее, так сказать, ускорить. И мы знаем, что да, пороки человеческие расшатывают, например, здоровье. Но принципиально, какой бы ни был человек праведный, как бы он ни старался избегать греха, а может быть, он проживет дольше, может быть, кстати, и нет, но, во всяком случае, смертность, она есть все равно в каждом человеке, и она ничем не смывается. И Господь избрал другой способ. Не путь снятия, допустим, в крещении вот этого первородного греха. Он сам воплощается, он рождает новое человечество, которое в перспективе имеет возможность воскресения. То есть плоть воскресает. Апостол Павел говорит о перспективе нашего спасения, следующее в послании к римлянам: «Как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Значит, вот тот путь, который избирает Господь для спасения человека от вечной смерти, от вот этого семени тли. Послушанием, подобным послушанию Христа, человек достигает бессмертия через смерть и воскресение. Ну вот, наверное, на этом мы можем закончить наш обзор первых трех глав книги «Бытия», который дает вот эту общую картину, общую раму, в которой мы можем рассматривать уже и все события как Ветхого, так и Нового Завета, всего Священного Писания. И через призму вот этих событий первоначальных можем рассматривать и всю нашу сегодняшнюю жизнь, уразуметь ее смысл, замысел Божий и то, что надлежит нам самим в этой жизни как христианам делать.
0: И вот Адам с Евой были изгнаны из рая, и вот, насколько я понимаю, дальнейшая Библия – это как путь людей вот к Новому Завету, уже к спасению.
1: Да, совершенно верно, конечно. Дальше Богу нужно было, не нарушая свободы человека, подвести его путем такого 2000-летнего воспитания, педагогики, воспитания и словом пророков, воспитанием историческими, так сказать, событиями, в которые оказался втянут ветхозаветный народ, где он мог прозревать, видеть и волю божественную, и силу божественную, и вот это водительство Божие. Через все это, проводя свой народ, который он избирает для этой цели, он приводит к тому, что в нем действительно появляются такие духовные вершины, как Иоанн Предтеча, как Божия Матерь, ну и как многие сонмы пророков и праведников ветхозаветных. Появляются люди, которые уже стоят на пороге Ветхого и Нового Заветов. Именно в эту уже подготовленную среду может явиться сам Бог, как Бога-человек. Когда Богородица говорит «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему», это, собственно, и есть вершина человеческой праведности. Потому что Адам, как мы видим, не сказал таких слов, уклонился, да. А вот она была как раз тем человеком впервые, который смог так быть открытым Богу, так сумела ответить Богу «да», что слово стало плотью, как, по-моему, Владыка Антоний Сужеский сказал. История человечества до воплощения, она имеет именно этот смысл. Она не просто череда каких-то событий, сменяющих одно другое, но она имеет направленность к этому самому моменту, моменту Боговоплощения. И дальше, конечно, уже действие Бога в этом мире, которое предает себя, являя образ любви и увлекая как бы этим образом любви за собой, создавая церковь, создавая вот это новое человечество, о котором мы говорили, которое, несмотря на то, что имеет в себе это семя тли, мы смертны, мы подвержены греху, тем не менее, вслед за Христом, которое этого в себе не имеет, как бы цепляясь за него, оно выходит из порядка вот этого катастрофического существования мира в вечную жизнь.
0: Отец Александр, спасибо большое. Вот мы достаточно подробно поговорили о первых трех главах Библии. И впереди, конечно, еще множество страниц библейского текста, множество глав, книг, но это будут уже другие передачи, уже другие наши беседы. Я напоминаю, что в студии были протоиерей Александр Степанов и Анна Павлович. Всего доброго, до свидания.
1: До свидания.
2: 19 июля приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 19 июля проведет Елена Захарова.
3: Записи и справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78. В
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю пятую по Пятидесятнице.

0: Сегодня в Евангелии повествуется об изгнании бесов из двух бесноватых, вышедших из гробовых пещер страны Гергесинской, столь свирепых, что никто не смел проходить тем путем, где они находились. В Евангелии говорится о бесноватых, об изгнании бесов, о вселении их с дозволения Иисуса Христа в свиное стадо и погублении стада в море, о просьбе граждан города Гадары, чтобы Господь удалился от них, и о обратной переправе его на другой берег и прибытии в Капернаум. История ясна сама по себе. Она повествует о двух несчастных человеках, одержимых злыми духами. Значит, вопреки упорному неверию и ложному убеждению некоторых переучившихся и заблудившихся людей, злые духи существуют на свете и делают свои пагубные дела, которые главным образом состоят в погублении людей и в причинении им разных подлых пакостей. Сам Иисус Христос, единородный Сын Божий, пришел в мир для того, чтобы разрушить дело дьявола и победить его со всем его воинством. «Сего ради явися Сын Божий, да разрушит дела дьяволя», говорит апостол Иоанн Богослов. Не уверят нас недоученые умники, что нет будто бы злых духов, ибо отвергать их бытие значит отвергать все священное Писание, отвергать христианство, считать как бы ненужную веру Христову и пришествие на землю Христа Бога и все его божественное домостроительство. Наконец, значит, отвергать очевидные факты, ибо злые духи и прежде пакостили и губили людей, и теперь различным образом пакостят в людях и губят неосторожных по допущению Божию. Или как прежде изгонялись из людей Господом или по благодати Его людьми святыми, так и теперь изгоняются. Итак, бесы и бесноватые были, есть они и теперь. Какие же бесноватые есть ныне? Есть бесноватые двух родов. Настоящие бесноватые, вроде упоминаемых в Евангелии, которых запирают в домы умалишенных, бесноватые порченые, коих демоны мучат особенно тогда, когда этого рода больных приводят к какой-либо святыне и когда поют в церкви херувимскую песнь на великом входе. И бесноватые, под видом волнуемых и омрачаемых и безумствующих от различных страстей, гнева и злобы, зависти, сильной плотской страсти, от пьянства или от страсти к наживе, коплению денег и к наращению их процентами, от гордости, честолюбия и тщеславия и прочее. К особенному роду бесноватых надо бы отнести людей так называемых либеральничающих, то есть слишком свободно, вопреки христианскому и всякому здравому смыслу, мыслящих, так называемых нигилистов, отвергающих и веру христианскую, и Христа, и Церковь, молитву и таинство, бессмертие души и воскресение мертвых, суд и воздаяние по делам каждому. Из числа их бывают такие, столь злые демоны в человеческом образе, что задаются целью не спровергать государственное устройство и не спровергать престолы царей, посягать святотатственно на жизнь самих помазанников Божьих, коих жизнь и безопасность должна быть неприкосновенна. Поджигать дома и всякие сооружения, и истреблять имущество людей, и землю обращать в ад вместо слез и стенания. Вот какие бесноватые есть в наше время. Бесноватые сознательно, по своей вольной воле, по своему злому сердцу. О, да избавит нас Господь от этих злых тварей, которым блюдется вечный огонь вместе с дьяволом. А мы будем беречься другого рода беснования, надутые гордости, зависти, гнева, злобы, ненависти, раздражительности, плотской страсти, пьянства, объедения, сквернословия, корыстолюбия, жестокосердия, притеснения ближних, ругательства, ссоры, распри, уныния, отчаяния и прочих страстей, удаляющих нас от Бога и повергающих во власть дьявола. Обратим еще внимание в читанном Евангелии на дерзость бесов и на признание ими вечных мук, уготованных им. Когда бесноватые повстречались с Иисусом Христом, то бесы, бывшие в них, возопили: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Смотрите, какая дьявольская гордость и дерзость. «Что тебе до нас?» — говорят, как будто они не подлежат державе Божьей, которая простирается и на все сатанинское царство. Однако же, вскоре чувствуя нестерпимую муку от присутствия Иисуса Христа и Его непобедимую силу, они понизили тон и говорят: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». Достойная просьба. Нечистые просятся войти в нечистых. Господь повелел им, и они вошли в свиное стадо и все потопили в воде. А что, если бы дозволено было им так же поступить с людьми? Они мигом и людей всех погубили бы. Но они не смеют сделать того с ними, а мучат их по допущению Божию столько, чтобы вразумить их. Свиней же допустил Господь погубить для того, чтобы показать лютость и свирепость бесов, и чтобы жители гергесинские, идолопоклонники, знали, что ожидает их, если не покаются и не уверуют в Него, Иисуса Христа, именно что их ожидает мука вечная вместе с демонами. Замечательно, что сами демоны ожидают вечных мук и трепещут, а иные люди не веруют в них и не трепещут их, и не боятся грешить. Вот и гергесинские жители не веровали в Него и просили отойти от них, и Он переправился на другую сторону. Ах, братья и сестры, горе нам было бы, вечное горе без Иисуса Христа, без веры в Него, без благодати Его, без дел благих, без покаяния нелицемерного. Человек, живущий без веры в Иисуса Христа, без покаяния и добрых дел, бывает игрушкой гибельных страстей, одна другой мучительнее, храменную полную бесов, как упомянутые бесноватые, повинным вечной муки, пищу вечного огня. Будем жить в покаянии и добродетели. Будем же всегда с Иисусом Христом. Аминь.
1: Слово в пятую неделю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Феодоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Приход отца Никодима. Впервые я увидел отца Никодима в казарме Преображенского собора, куда прямо с парохода загоняли еще не рассортированные прибывающие партии. Вернее, не увидел, а услышал его. Увидеть было трудно. Высоко вверху, под опаленными закопченными сводами древней храмины, мутно желтело несколько слабых лампочек, а внизу, в тумане испарения от мокрой одежды и дыхания, сбитых в сплошную кучу 2000 человек, неясно вырисовывались столбы, тянущихся вдоль стен и между поддерживающими свод колоннами трехъярусных нар. Между ними и на них густая, растекающаяся, как грязевая жижа, копошащаяся, гудящая толпа. «Как черви в гнилом подле! Вам приходилось видеть?» — спросил мой спутник по поиску знакомых среди новоприбывших, в прошлом земский ветеринар. «В таком месиве и брата родного не угадаешь, все на одно лицо. Вернее, совсем без лиц. Протоплазма какая-то вместо людей». Протоплазма однотонно гудела, жужжала, как гнездо потревоженных шмелей. Но у одной из ближних к поломанному иконостасу толстых четырехгранных колонн было тише, хотя сгусток безликих человеческих тел там был плотнее. Нам были видны только наползающие одна на другую спины, а из-за них слышался ровный, шуршащий, как камешки в глинистой осыпи, голос. «Сказку тюремную похабную кто-то рассказывает. Вы такие слыхали?» — сказал мой спутник. Записал даже пару, хотел и дальше этот фольклор собирать, но бросил, все на один лад. Мерный шорох глинистой осыпи вдруг зазвенел серебристыми колокольцами, всплеснулся с ними и заиграл, как весенний ручей. «И дошел!» — ликующе воскликнул кто-то. «Дошел все-таки! В язвах весь, в струпьях, значит. Ноги, конечно, в кровь сбил, место там каменистое, босому плохо. А все-таки дошел до дому и стал на коленки. Вот, вот, завтра утром посмотрите, так увидите». Аккурат сзади меня на этом столбе весь вырисован. На коленках стоит это сын, а руки вверх поднял это отец. Радуется, значит, и Господа благодарит.
1: «Есть за что благодарить», — отозвался другой голос. «Пропойца, сукин сын, обормот!» — загрохотал он увесистыми булыжниками слов. «Такого надо поганой метлой от порога гнать».
0: «Вот и нет», — всплеснул в ответ ручеек. «Совсем даже по-другому вышло. Отец-то велел самого первого во всем стаде телка зарезать, гостей позвал, чтобы все радовались. Сына, конечно, в баню сводил, прибрал, как полагается, и показывает гостям», — добавил он полушепотом. «Вот он, глядите!» — ликующе выкрикнул первый голос. «Вот он у меня какой! Везде побывал, сквозь огонь, воду и медные трубы прошел, в какой только грязи не валялся, а из этого смрада восстал и ко мне опять возвратился, к отцу своему, как из мертвых воскрес, в том и радость великая».
1: «Это по Писанию, конечно, так выходит, как вы, батюшка, наставляете», — снова грохнули булыжники, — «а в жизни совсем наоборот следует». По Костромскому, обрубая окончание, не унимался басовитый спорщик. «Такого поганца и в избу не надо пускать. Я его...»
0: «Вот и врешь, и ты бы пустил. Что ж ты сына родного не пожалел бы? Нет, врешь, пожалел бы. Сын он».
1: «Ну, может, пустил бы», — помягчали булыжники. «А перед тем поучил бы».
0: «Аккурат и поучил его отец. Наилучшим способом выучил — любовью. Твоя баба как корову к дойке приучает? Чтобы она, значит, стояла без брыка. Как? Помоев ей соберет да поставит, так? Значит, угощение ей, любовь. А если боем?»
1: «Боем никак невозможно», — согласился булыжный бас. «От боя молоко пропасть могет. Такого нельзя, скотина она тоже понимает».
0: «А ты человека, да еще сына родного, ниже бездушной скотины располагаешь?»
1: «И зачем ниже?» — совсем притих басовитый. «Душа — это, конечно, без души быть невозможно, а все же...» «Ну тебя туда-сюда! Слушать не даешь!» — закричал кто-то из тесноты. «Дальше, поп, сказки крути!»
0: Ну, дальше пошло обыкновенно. Сели за стол, проздравили родителя. Другому сыну обидно стало. «Что ж ты, — говорит, — папаня, — сколько я на тебя трудился, а ты меня не награждаешь? а его он как уважил.
1: — Конечно, обидно. Словно его самого обидели, прогудел Бас.
2: — Опять врешь. Никакой тут обиды нет.
0: Ты примерно, если рубль там или полтинник затерял, а потом найдешь, так радуешься?
2: — Обязательно радуешься.
1: Хотя у тебя, кроме того рубля, может, еще и десятка есть.
0: А найденный целковый против нее все-таки веселее станет. Не было его, и получился.
1: — Факт, ясно-понятно, веселей! — выкрикнул опять кто-то из гущи. — Потом что было? Крути, поп! Потом по-хорошему зажили.
0: Все свои убытки вернули, овец приумножили и прочие скотины. Это на другой стороне обрисовано. Овцы там, козы. А на этой, где я сижу, тут только возвращение его и пирование. В тесноте кто-то завозился, протискивая сквозь гущину.
1: — Пусти, сейчас бумагу запалю, все увидят.
0: Вспыхнул бледный отсвет спички, а за ним по темной стене суетливо забегали красноватые блики от зажженного бумажного жгута. Но, втиснувшись сам в толпу, я увидел только чью-то седую бороду, а над ней затасканную буденовку со споротой звездой. Ни лица рассказчика, ни фрески притчи о блудном сыне, писанной кистью какого-то давно ушедшего из мира художника, рассмотреть я не смог. И то, и другое я увидел лишь на следующий день, придя в обеденный перерыв в казарму Преображенского собора. Рассмотреть фреску было трудно, полки верхних нарт затемняли ее, а рассказчик, отец Никодим, я узнал уже его имя, сидел на краю нижних нар, и солнце, пробиваясь сквозь узкое, как бойница, окно собора, ударяло ему прямо в глаза. Старик жмурился, но головы не отклонял, наоборот, подставлял лучу то одну, то другую щеку, ласкался о луч и посмеивался. «Вы ко мне за делом каким? Или так для себя?» — спросил он меня, когда, бросив рассматривать фреску, я молча стал перед нарами. «Ко мне так садитесь редком. Чего на дороге стоять, людям мешать?»
1: «Пожалуй, что к вам, батюшка. А зачем, сам не знаю».
0: «Бывает и так», — кивнул головой отец Никодим. «Бредет человек, сам пути своего не ведая, да вдруг наскочит на знамени или указание, тогда и свое найдет». «Ишь, солнышко-то какое сегодня!» Подставил он все лицо лучу. «Будто весеннее. Радость». Старик даже рот открыл, словно пил струящийся свет вместе с толпой танцующих в нем пылинок. «Ты, сынок, из каких будешь? По карманной части или из благородных?»
1: «Ну, насчет благородства здесь, пожалуй, говорить не приходится. КР я, батюшка, контрреволюционер».
0: «Из офицеров, значит? Как же неблагородный? Благородиями вас и величали». «Правильное звание. Без него офицеру существовать нельзя. Сколько ж тебе сроку дадено?»
1: «Десятка».
0: «Многонько. Ну ты, сынок, не печалься. Молодой еще. Тебе и по скончании срока века хватит. Женатый?»
1: «Не успел».
0: «И слава Богу, тосковать по тебе некому. Родители-то живы».
1: «Отец умер, а мать с сестрой живет».
0: «Опять хвали Господа. Значит, и тебе тоски нет, мамаша в покое. А папашу сам Господь блюдет. Ты и радуйся. Ишь, какой герой! Тебе только жить да жить».
1: «Какому черту тут радоваться в такой жизни?»
0: Отец Никодим разом вывернулся из солнечного луча. Лицо его посерело, стало строгим, даже сердитым. «Ты так не говори. Никогда так не говори. От него окаянного радости нету. Одна скорбь и уныние от него. Их гони. А от Господа радость и веселье».
1: «Хорошенькое веселье. Вот поживете здесь, сами этого веселья вдосталь нахлебаетесь. Наградил Господь дарами».
0: «Ну и выходишь, ты дурак!» Неожиданно рассмеялся отец Никодим. «Совсем дурак, хотя и благородный. Еще, наверное, в университете обучался».
1: «Обучался?»
0: «Окончил даже, успел до войны». «Вот и дурак! Высшие философские премудрости постиг, звезды и светила небесные доставать умудрен. А такого простого дела, чтобы себе радость земную, можно сказать, обыкновенную добыть, этого не умеешь. Как же не дурак?»
1: «Да где она, эта обыкновенная радость?» — ощетинился я. «Где? Вонь одна, грязь, кровь с дерьмом перемешана. Вот и все, что мы видим. Кроме ничего и вся жизнь такая».
0: «Не видим», — передразнил меня отец Никодим. — «Ты за других не говори. Не видим.
1: Ишь, выдумал что, философ. Ты не видишь, это дело подходящее, а другие-то видят. За них не ответствуй. Вот, к примеру, родит иная баба немощного, прямо сказать, урода, слепого там или хроменького. Над ней все скорбят, несчастная, мол, она с таким детем, ей одна мука. Оно, дитё это, для нее оказывается самый первый бриллиант. Она его паче всех здоровых жалостует, и от него ее душеумиление, вот и радость. А ты говоришь, дерьмо. Нет, сынок, такое дерьмо превыше нектара и всякой амброзии. Мира оно благовонное и ладан для души. Так и здесь, хотя бы в моем приходе. — Да какой же у вас теперь приход, батюшка? — засмеялся на этот раз я. — Были вы священником, приход имели, это верно. А теперь вы ничто. —

Чем не поп? И опять же человек есмь, по образу и подобию Божьему созданный. А ты говоришь, нихель, пустота. Даже плюнул в сторону отец Никодим. И прихода своего не лишен. Кто меня прихода лишал? Вот он мой приход, видишь какой? Махнул он рукой на ряды нар. Три яруса на обе стороны. Вот какой богатый приход, такого поискать еще надо. Хорошие прихожане, сиронизировал я. Что же они у вас, исповедуются, причащаются, обедни им служите? А как же? Врать тебе не буду, к исповеди мало идут. Разве кто из вашей братьей да мужики еще? Но душами примыкают многие, и служу по возможности. Здесь, в бараке? Здесь мы всего третий день, еще не осмотрелись. А когда везли, нас служил. Разве вас не в Столыпинском вагоне везли, не в клетках по трое? В нем самом. Как же вы служили, там в этих клетках и встать нельзя. Самая там служба, — залучился улыбкой старик и, снова всунув голову в солнечную струю, прижмурил глаза. Там самая служба и была. Лежим мы, по одну сторону у меня жулик, а по другую татарин кавказский, Мухаммед. Стемнеет, поезд по рельсам покачивает, за решеткой солдат ходит тихо. А я по вечере творю. Пришедший на запад солнце, видевший свет вечерний, поем отца, сына и святаго духа. Татарин враз понял, что хвалу Господу Создателю воздаем, хотя и по-русски совсем мало знал. Уразумел и по-своему замолился. А жулик молчит, притулился, как заяц. Однако цигарку замял и в карман окурок спрятал. Я себе дальше молитствую. От юности моей я мнози борют мя страсти, но сам мя заступи и спаси, спаси мой. Святым духом всяка душа живится. А как дошел до великого словословия, это я все шепотом молил, татарин тоже тихо про себя, на словословие-то я и в полногласие вступил. Господи Боже, Агнче Божий, в земле грех мира, прими молитву нашу. Тут и жулик закрестился. Так ежевечерние служили все девять дён, пока в вагоне нас везли. Чем тебе не приход? Господь обещал, где во имя его двое соберутся, там и он промеж них, а нас даже трое было. Мне же радость, пребываю в узилище, повернуться негде. Слово даже громко сказать боюсь. А духом своим свободен, с ближними им сообщаюсь и воспаряюсь с ними. Ведь они не понимали вас, молитвы ваши. Как это так не понимали? Молились, значит, понимали. Ухом внимали и сердцем разумели. Я вчера ваш рассказ о блудном сыне здесь слушал. Верно, шпаны к вам набралось много. Но они всегда так. И похабные сказки тоже слушать всю ночь готовы, лишь бы занимательными были. А ты думаешь, ко Христу, человеколюбцу нашему, все умудренными шли? Нет. И к нему такие же шли, одинаковые. Ничего они не знали. Думаешь, они рассуждали, вот Господь к нам пришел, спасение нам принес. Нет, браток. Прослышат, что человек необыкновенный ходит, слепых исцеляет, прокаженных очищает, они и прут на него глазеть. Придут сначала, конечно, удивятся, потом слово его услышат и подумают, стой, вот оно в чем дело-то. Телесные глаза, конечно, каждому нужны, но кроме них и духовное зрение еще существует. Как они это самое сообразят, то и сами прозревать начнут, вроде котят. И с проказой тоже. Одному он, человеколюбец, чудом ее с тела снимал, а сотням — с душ, словом своим. Так и в Евангелии написано. Где же это там написано, батюшка? Я Евангелие читал, а этого не помню. Значит, плохо читал. Снова сердито буркнул старик. На каждой страничке там это значится. Отец Никодим встал с нар, сделал два шага в сторону, поправил сбившуюся на затылок буденовку и потом снова обернулся ко мне. Теперь из его глаз лился свет и словно стекал из них по лучащимся морщинкам, струился по спутанной бороде и повисал на ней жемчужными каплями. Ты, дурашка, телесными глазами читал, а душевными-то в книгу святую не заглядывал. — ласково проговорил

0: и погладил меня обеими руками по плечам. «Ничего. Потому это так получилось, что ты чудо прозрения не видавши, сам не прозрел. Очищенных от проказа не зрил».
1: «Какие теперь чудеса?» — с досадой отмахнулся я. «И прокаженных теперь нет, исцелять некого».
0: «Нет, нет, говоришь, прокаженных нет», — быстро зашептал, тесно лепя слово к слову, отец Никодим.
1: Улыбка сбежала с его лица, но оно по-прежнему лучилось ясным и тихим светом.
0: «Ты не видал». «Так смотри», — повернул он меня за плечи к рядам трехъярусных нар. «Кто там лежит? Кто бродит?»
1: «Они».
0: «Они, все они прокаженные, и все они очищения просят. Сами не знают, что просят, а молят о нем бессловесно. И не в одном лишь узилище, в миру их того больше. Все жаждут, все молят».
1: Лучащееся светом лицо старого священника стало передо мною и заслонило от меня все, и ряды каторжных нар, и копошащееся на них человеческое месиво, и обгорелые закопченные стены поруганного оскверненного храма. Ничего не осталось, только два глаза, опушенные редкими седыми ресницами, и на них на ресницах две слезы, мутных старческих слезы. Вот он, приход мой недостойного иерея, его человеколюбца приход, слепых, расслабленных, кровоточивых, прокаженных, бесноватых и всех-всех, чудо его жаждущих, о чуде молящих. Две мутные слезы спали с ресниц, прокатились по тропинкам морщин и, повиснув на волосах бороды, попали в последний отблеск уходившего зимнего солнца. Зарозовели в нем, ожили двумя жемчужинами и растеклись. Отец Никодим повернул мою голову к темной фреске, по которой тоже стекали капли сгустившейся испарины, такие же мутные, как его слезы, скатывались и растекались. Рисунка уже совсем не было видно. На темном фоне сырой стены едва лишь брезжили две ликующе воздетых руки обретшего блудного сына отца. «Зри, прозри и возрадуйся», — шептал отец Никодим.

0: В исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского прозвучало величание святым русского севера обиходного распева.
1: 17 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 17 июля проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

прозвучала вторая часть концерта для скрипки, виолончели, фортепиано и оркестра Людвига ван Бетховена в исполнении Святослава Рихтера, Мстислава Ростроповича, Давида Ойстраха и Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. В течение нескольких лет Государственный Эрмитаж провел реэкспозицию одного из знаковых выставочных пространств музея – галереи Петра Великого. Год за годом открывались новые залы, постепенно мы с вами с ними знакомились. В 2023 году публике были представлены, так сказать, женские залы, рассказывающие о развитии петровских преобразований в искусстве и культуре России в период царствования императриц Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. В новых залах представлены произведения изобразительного и прикладного искусства эпох барокко и рококо. А в 2025 году открылся зал «Культура России второй четверти XVIII века. Фарфор, стекло, серебро». В витринах зрители могут полюбоваться богатейшими коллекциями стекла и серебра Аннинского и Елизаветинского времени, а также знаменитым виноградовским фарфором. Обо всем этом мы беседуем с куратором экспозиции, старшим научным сотрудником отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Натальей Юрьевной Бахаревой.
1: У нас как бы здесь не делятся они по царствованию, вот в чем дело. Ну вот здесь у нас барокко-рококо, светская жизнь, да, здесь вот вещи более такие парадно-дворцовые, ну это, во-первых, коронационные, тут да, у нас да, прямо да. Вот мы начинаем с темы продолжения наследия Петра для коронации Елизаветы сделанное. Это принадлежавший ей, значит, стол, стул, который делались на заводах, основанных, собственно говоря, Петром. Ну и тут у нас все такое торжественное. Все остальное в этом зале – это эпоха рококо. Мы говорим про то, что более 70 лет из 100 правили женщины в России. Соответственно, мода, наряды, аксессуары. Здесь у нас очень много слоновой кости. Здесь у нас такие секретики женской красоты.
2: И, как я понимаю, отечественного производства, российские.
1: Ну, разные. Ну, это, скорее всего, отечественные, потому что...
2: Написано «Россия» да, везде, да, а ну Франция вот, вот есть.
1: Ну, голландский веер у нас.
2: Да-да-да.
1: Потому что и привозили, вот такое привозили, да, стомок. То есть здесь мы показываем вот эту конструктор женского туалета. Карманы, которые были вместо сумок, вот эту вот вставку в платье, потому что при Елизавете переодеваются несколько раз в день, и вот мы открываем небольшие секреты. Таким центром у нас здесь является картина, это семья графа Чернышова. С одной стороны, это такая энциклопедия моды середины XVIII века, костюмы, аксессуары, мебель, детские игрушки. И очень можно долго и подробно рассматривать туалеты. Угу. Очень известное семейство. Опять же, связь с Петром, потому что это семейство, которое возвысилось при Петре. Папаша Петра Чернышова – это бывший денщик Петра Первого. А мама его – это бывшая фаворитка Петра. Короче говоря, этот род их начинался. Ну и мать семейства, да, жена Чернышова, она дочка Ушакова, тоже который возвысился при Петре. То есть это такая вот еще родословная от Петра. Ну и такой интересный здесь персонаж. Вот эта девочка, младшая дочка на момент написания картины. Это Наталья Петровна Чернышова, которая станет прообразом пиковой дамы. Ну и поскольку здесь у нас все про моду, то вот здесь у нас различные аксессуары. Здесь мы можем говорить про охоту, которую так любила Анна Иоанновна, потому что там все с охотничьими сценами. Эпоха рококо, когда все переодевается, все меняется, да, там столик выдает себя за эмалевый, зеркало выдает себя за фарфоровое, комод, покрытый кружевом, на самом деле кость. И мода на табакерке. Здесь мы начинаем показывать уже наши жемчужинки из коллекции виноградовского фарфора. То есть вот у нас вверх это эмалевые табакерки, а вот это верхняя табакерочка, и вот это виноградовский фарфор.
2: Там дальше, я так понимаю, Ломоносов.
1: Дальше у нас тема Ломоносов и наука. В первую очередь, конечно, Ломоносов. Потому что здесь помимо портрета и модели памятника, который стоит до сих пор в Архангельске, у нас мозаики, вот это работа самого Ломоносова. Все остальное – это мастерская Ломоносова. И здесь у нас еще и стеклярусные панно. Поскольку это все использовалось для декоративной отделки, то здесь мы показываем интерьеров. Мы показываем здесь еще и скульптуры декоративные XVIII века. А здесь мы показываем Ломоносова в своей лаборатории на уровне Уструдицкой фабрики, где делали мозаики и смальты, бисеростеклярус. Еще одна маленькая мозаика мастерской Ломоносова. А это смальты ломоносовские. То есть это как раз те самые как бы мазки краски, из которых вот эти картины создавались. То есть это все мозаики. Помимо этого, мы здесь рассказываем о развитии науки. Опять же, это тема продолжения Петра, потому что Петр создает Академию наук. При Анне Иоанновне развивается инструментальная палата, которую возглавляет Андрей Константинович Нартов, бывший личный токарь Петра I. И вот здесь у нас висят измерительные циркули, сделанные в инструментальной палате. Там же в инструментальной палате сделаны были вот эти вот часы, астрономические часы, которые в 1735 году подарили Анне Иоанновне. И здесь есть вот гравированная надпись, что она среди воинских побед находит время для... И внимание проявляет вот к развитию наук и художеств. То есть это то, что принадлежало Анне Иоанновне. Астрономия наблюдательная, показываем телескопы, которые были очень популярны, поскольку наука продолжает развиваться. Ну и главный деятель науки – это Ломоносов. И здесь мы показываем вот этот вот микрометр, сделанный по чертежам Ломоносова для Ломоносова. И внизу две машины, опять же, развития науки, причем машины, которые могли использоваться не только академическими учеными, но использовались при обучении и могли использоваться дворянами в их домашних лабораториях. Это электростатическая машина и вакуумная машина, у которой тоже должен быть такой колпак, вот такой же, из которого выкачивают воздух и показывают вот это создание вакуума. Ну и говоря о развитии таких научных увлечений среди дворянства, мы показываем здесь магниты. Это уральские магниты. Свойствами магнитов очень интересовался Ломоносов, проводил различные опыты. Но вот такие красиво оформленные магниты могли находиться в домах дворян. И когда они собирались с гостями, то это же эпоха Просвещения, они могли демонстрировать какие-либо опыты. И внизу вот здесь на магнитах есть надпись: «Магнит весит столько-то, поднимает столько-то». То есть показывает, что сила его такова, что он поднимает груз больше, чем весит сам. Поэтому мы их тут... А мы их положили, потому что они очень тяжелые. Угу. Вот. То есть здесь у нас все-таки наука.
2: А магниты из железной руды же, да, добываются?
1: Магнитные, да, железняк. И когда их оправляют, делают вот эти вот такие каблучки, то между ними создается вот это магнитное поле, которое усиливает как бы силу магнита, и к ним примагничивается такая металлическая планка с крюком. И на этот крюк как раз подвешивается вес. Ну, поскольку они здесь лежат, мы эти крюки размещать не стали.
2: Ну, да.
1: Ну, а вот это оформление, вот это армированные магниты, это оформление уже, конечно, таких парадно-нарядных магнитов. Вот, здесь у нас все про науку. А здесь у нас все про художество. Здесь у нас портрет Ивана Ивановича Шувалова, который, собственно говоря, вместе с Ломоносовым, вот такие идейные вдохновители и создатели Академии художеств Московского университета. И портрет этот написан одним из первых выпускников Академии, Федором Степановичем Рокотовым. Все остальное в этом зале – это картины второй четверти XVIII века. Это как раз Анна Иоанновна Елизавета Петровна. И сделана здесь экспозиция по такому принципу. Вот в центре это у нас портреты монарха, правящей династии, кроме Екатерины I, потому что ее портрет в залах Петра. Петр II, Петр III, Елизавета, Анна Иоанновна и молодая Екатерина. Особенно мы выделяем портрет Елизаветы Петровны, работы Гроота, ее придворного художника, портрет, который нам подарил Михаил Юрьевич Кресалов. То есть это вот недавнее приобретение, это дар музею, причем портрет, который не только с художественной точки зрения важен и интересен, но и с исторической, потому что там на обороте есть сургучная печать, что он принадлежал фон Претлаху, это австрийский посланник при дворе Елизаветы, то есть он такой мемориальный. А дальше здесь у нас работы иностранцев, которые работали в России, и работы русских мастеров. Почему здесь это важно? Потому что Академия художеств появляется в России в 1757 году. Вот первый выпускник Академии. Эти художники не заканчивали Академии, они учились. Кто-то у иконописцев начинал свое обучение, кто-то работал в канцелярии отстроений, но главными их учителями были иностранные мастера, которые работали в России. Угу. Поэтому здесь у нас вот основные, не все, конечно, зал все не позволяет, но вот несколько представителей европейских, а здесь Антропов, Аргунов, Колокольников, то есть вот известные художники, не академические. Угу. Ну, а поскольку Академии нет, потребность живописи велика, и работают художники разного уровня, и в том числе и дворяне занимаются художествами, и крепостные занимаются художествами. Мы выделили вот этот зал, который условно называется усадебная культура. То есть там у нас высокая живопись, здесь у нас живопись наивная, то, что принято называть наивом. В основном это мастера, которые учились у иконописцев, что видно сразу по характеру живописи. И здесь у нас вот эти вот такие наивные портреты, фигуры обманки, которые были очень популярны в парках, в усадьбах. И здесь мы их показываем, нашу уникальную коллекцию. Вышивка, сделанная из стекляруса и бисера Усть-Рудицы Ломоносовской. И здесь как раз жизнь вот этой усадьбы, где, собственно говоря, такие картины и висели. Очень подробное панно. Богатая усадьба со своей церковью, с регулярной частью сада. И мы видим, стоят скульптуры, и в этих скульптурах рисунки вставлены, потому что, видимо, мастерица, это же понятное дело, что это не профессиональное, лицо невозможно изобразить на скульптуре или вот у человечков, поэтому вставлялись рисунки, вот кое-где они сохранились. Ну и тут очень много забавных деталей. Вот там кошка бежит от собаки, стригут овцу, там вот женщина с серпом, такое ощущение, что она грибы там серпом собирает. В общем, такая очень забавная панно. И очень красивый вот этот вот стеклярус, рыбы как переливаются. И очень интересно, еще здесь сделаны кусты, для того, чтобы показать, что они растут с двух сторон. Эти изображены вниз. Это вот такая наивная работа. И еще из наивных работ мы показываем здесь вышивки. Естественно, все барышни занимаются вышивкой. И здесь у нас, пожалуйста, вам дюймовочка 1750 года, правда, намного раньше Андерсена. Вот эта замечательная вышивка «Кавалер с дамой», тут со смешной собачкой. Ну и кто-то вышел, скорее всего, вид собственной усадьбы. Ну а еще в усадьбах бывают охотничьи павильоны, если это богатая усадьба, где говорят вот о охоте, о своих достижениях на охоте, и стены могут украшать вот такие картины обманки. Известно, что такие картины обманки в охотничьем павильоне были и в Царском селе. Это работа Грота, холст, имитирующий доску. Здесь ползают мухи, и вот создается полная иллюзия этой настоящей картины.
2: Но это перешли потихоньку, часть небольшая выставки обманки, которая была.
1: Да, ну, конечно, ну, да. Потому что выставка выставкой, а да, мы да, показываем, да, это конечно. Очень важная составляющая. И если здесь мы показываем работу профессионального художника, то вот это работа Григория Николаевича Теплова, государственный деятель, портрет которого у нас в том зале висит. Он художник-любитель. Он пишет вот эту обманку, тоже очень реалистичная, но здесь есть еще своя загадка в этой обманке, потому что для того, чтобы написать обманку, Теплов использует холст, на котором был написан портрет Петра I. Видимо, неудачный портрет, поэтому он холст загрунтовал снова, написал сверху обманку. Со временем вот этот ниже лежащий слой стал просвечивать. И сейчас мы можем видеть подбородок,
2: ой, губу, да, действительно,
1: усы. И вот плечи, вот платок шейный, и вот, вот так вот, здесь вот где-то руки даже можно рассмотреть, Петра I. То есть на нас тут вот просвечивает портрет Петра. Здесь у нас зал восточных влияний, потому что в 18 веке любовь ко всему диковинному, необычному, эпоха рококо, которая любит вот что-то экзотические мотивы и темы вот эти рокальные, которые очень близки восточному искусству. Здесь мы показываем и подлинные восточные вещи, и имитации их. Здесь мы берем тему Востока в широком смысле слова. Это Китай, это Турция, это африканские какие-то земли, страны. Показываем нашу уникальную фигуру, показываем специально боком, чтобы было видно, что эта фигурка расписана с двух сторон. Это вот единственный пример, известный мне сегодня, как бы не только у нас, но и вообще в европейских собраниях, 18 век, двусторонняя фигура обманка. Здесь у нас, ну, вот это подражание Китаю, мавры, подражание Турции. Здесь вот турецкий костюм. Это китайские подлинные предметы, принадлежавшие Елизавете Петровне. В смысле, подлинные, что это настоящее китайское производство. Серебро, эмаль. И настоящий черно-лаковый китайский набор шкатулок, который находится вот в этом сундучке. Вот несколько мы вынули. Черные и красные лаки становятся очень популярными, и их начинают имитировать. И вот мы показываем здесь такое очаровательное, очень наивное подражание китайскому красному лаку, сундучок. А это тоже имитация. Имитация черного лака. Сначала можно принять это за настоящее китайское изделие, но, во-первых, у него форма подголовника. Мы это видели в Петровских залах. Да. Вот такие сундуки. Но это на самом деле не сундук-подголовник, он сделан в форме подголовника, это бюро. Здесь вынимаются вот эти вот такие штырьки, опускается крышка, и там ящички для письменных принадлежностей. Ну и помимо формы, русскость этого произведения выдает то, что вот здесь сбоку помещены изображения из книги «Символы и эмблематы», рисунки с какими-то поучительными надписями. И вот эти надписи, они сделаны на русском языке. Ну, в частности, «Белка с орехом» с надписью «Без труда его не получишь». Это вот такой очень известный. Мебель, подражающая Востоку. Резные фигурки, которые явно украшали когда-то проем, окно, дверь, нишу. Мы видим вот эти вот закругления. Зеркала китайские с росписью. Стулья с китайскими мотивами. Ну, и говоря о разных экзотических странах, мы помещаем здесь еще шпалеру, сделанную уже во времена Елизаветы Петровны, на основе ковров индийской серии, которые когда-то привез в Россию из Франции Петр I, которые служили образцами для мастеров шпалерной мануфактуры. Но это, опять же, интерес к разной восточной экзотике.
2: А зеркала такие на каком уровне вешались? Или они как картины?
1: Это декоративные зеркала, они как картины. Это именно такой вот редкий предмет. Это роспись с обратной стороны зеркала.
2: Да, не ради того, чтобы на них,
1: да,
2: них,
1: да,
2: смотреться.
1: Конечно. Ну, как, собственно говоря, и вот такие зеркала, они вешались высоко. Рядом с ними часто еще есть бра. То есть они для того, чтобы отражали давать свет. Но то же самое, как когда мы идем по залам, иногда проходим мимо камина, над камином висит большое зеркало, и мы начинаем возмущаться, что зеркало высоко, себя плохо видно. Mm. Зеркало над камином висит не для того, чтобы в него смотреться. Оно, во-первых, прибавляет свет, а во-вторых, расширяет пространство. Говоря, значит, о восточных влияниях, мы опять же возвращаемся к виноградовскому, то есть раннему фарфору. И здесь у нас вот то, что связано с восточными мотивами. Китайцы-негры, ну, они неграми назывались по описи 18 века, поэтому мы их так и называем. Шинуазри, то есть китайщина-табакерка, шахматные фигуры с турецкими персонажами и росписи с китайскими мотивами. Ну, а возвращая, мы как бы в каждом зале пытаемся делать вот эту связь с Петровской все-таки эпохой, поскольку галерея Петра, говоря об интересе вот к изучению различных этнографических сюжетов, мы показываем вот эти вот два из шести изображений турков, сделанные Моторнови, художником, который находился в составе экспедиции, которая ездила в Османскую империю. Было это уже при Екатерине I, но мы понимаем, что все это замыслы Петра I. Его задача была изображать все находки, все необычное, что они увидят. В Турции работал голландский мастер Ван Мур, который придумывает вот такой тип изображений. Они немножко напоминают театральных персонажей. Показывают разные типажи. То есть это не с натуры сделанные рисунки, это такое вот в стиле Ван Мура немножко театрализованное. Но ведь, в принципе, и вот эти колбы различные анатомические, они же тоже делались как некие такие композиции сюжета. Не просто фиксация. И вот эти изображения знатных турок, они тоже делались немножко такие театрализованные. Но это вот немножко другое, это уже немножко этнографическое. Ну и вот зал, который мы открыли в этом году, который, с одной стороны, позволяет нам теперь выйти вот в следующий зал, и замкнул он таким образом рассказ про 18 век, потому что отсюда у нас появился выход, вот где у нас стоят сани, и дальше мы выходим в зал Екатерины II. То есть мы замкнули
2: тем самым... другую сторону темного коридора.
1: Да. То есть у нас есть возможность теперь вот замкнуть полностью рассказ про 18 век. Раньше это было так разорвано, пока стояли перегородки. Ну и этот зал мы сделали очень насыщенным экспонатами, потому что этот зал – это апофеоз нашего рассказа, нашей галереи Петра.
0: Эрмитажные коллекции серебра, стеклянных изделий, высочайший художественный уровень обработки стекла русскими мастерами, собственная порцелиновая мануфактура, знаменитый виноградовский фарфор, свидетельствуют о великолепии и роскоши императорского двора середины 18-го столетия и, конечно же, требуют отдельного подробного рассказа. Поэтому сегодня мы сделаем паузу в нашей беседе с Натальей Юрьевной Бахаревой, куратором экспозиции, и посвятим следующую передачу традициям императорских застолий и праздничных трапез. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: Прозвучала первая часть Бранденбургского концерта номер 4 Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Московского камерного оркестра. Дирижер Рудольф Баршай.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, а также все те, кто нас смотрят или слушают где-то в сети интернет, в эфире на радио «Град Петров», передача «Читательский клуб». И сегодня с вами ее ведущие Марина Михайлова.
1: Добрый вечер.
0: Евгений Маслов.
2: Добрый вечер.
0: Елизавета Тихомирова.
3: Здравствуйте.
0: И Герман Жировский, это я. Здравствуйте. Сегодня мы обсуждаем по просьбе Жени... Нет, по просьбе Лизы, простите, это я оговорился, эпос о Гильгамеше. Ну и поэтому, Лизе, пожалуйста, первое слово, прошу вас.
3: Да, я, как всегда, начну историю из жизни, как я до этого дошла. Я училась в физмат-школе с 8 по 11 класс. У нас была прекрасная директриса, которая понимала, что технарям нужно обязательно гуманитарное что-то точно, что-то готовить, может быть, еще ну, к разным вузам, не только техническим. И у нас был предмет, причем спаренные два урока, как пара. Назывался, ну, наверное, «История древних цивилизаций». Ее вел такой Ашот Николаевич, но, естественно, его все называли Ашур Банипалович, потому что мы, ну, потому что он очень любил Ашура Банипала. И для меня это было, что, ну, для меня даже физмат был что-то вообще, ну, не мое, какая-то новая стихия, мне было страшно, у меня ничего не получалось, тут еще какие-то древние цивилизации, для меня это было, казалось, что я никогда это не пойму, никогда это не вмещу в себя, но слушали, конечно, все с интересом. Единственное, что я запомнила, это глиняные таблички, вот это то, что, видимо, я могла хотя бы себе представить, что это такое, потому что все остальное для меня было такой абстракцией. И я чувствовала, что мне не хватает ну, и фантазии, и исторического какого-то бэкграунда. Ну, вообще, ну, может, египетского могла фараона представить какого-то, ну, что там Ашур Банипала, что там все в Вавилоне, двуречье. И, ну, все было очень сложно. Но особенно страшно было, потому что были что-то типа зачетов, он просто задавал какие-то вопросы. И я помню, мне как раз попалось про таблички, мне очень повезло, я хотя бы помнила, чем писали, какие-то клинши, кого учили, что мальчиков учили, писать какие-то деловые документы и какой-то покупки, ну, чуть ли не покупки, да, записывать.
0: Список
3: покупок, что-то такое. Вот. Ну, это просто вступление. Но когда я оказалась в РХГА спустя лет 20, и у нас был предмет мифологии со Светловым,
0: у нас с Алексеем Юрьевичем.
2: И вместе они были.
3: Да. Вот. И тогда у нас был... Мы затрагивали там тихонечко, но в это же время я попала... Я уже вам рассказывала про Машевского Алексея Геннадьевича. Угу. Попала на лекцию, где он как раз... как это называется? Микена, шумерский эпос. Ну, он, в общем, как-то рассказывал про эту эпоху. Шумер-Аккадский эпос, и, в частности, как раз Гильгамеша. И, ну, вот он умеет влюблять через себя в каких-то героев, в какие-то произведения, и умеет читать. Он настолько необычно читает, что ты чувствуешь, что ты уже, ну, что ты находишься там, и что это все очень возвышено, что ты около богов где-то, совершенно в другой эпохе. И не читая еще этот эпос, я прослушала эту лекцию, к сожалению, а потом уже читала в РХГА, и поняла, что столкнулось два каких-то ощущения того, что, с одной стороны, что-то очень далекое и непонятное мне, и казалось, что я никогда это не смогу постигнуть, а с другой стороны, так же потом, как и в греческой во всей мифологии, оказалось что-то настолько близкое, как будто бы вот этот человек мог бы жить рядом со мной, какие-то словосочетания, и как будто бы ты даже не веришь, что это мог перевести там, в 19, ну, в 20 веке человек из каких-то там ассирийских, да, библиотек, еще что-то. И вот это, ну, мне кажется, я вот это поймала ощущение именно в РХГА, за что я благодарна, потому что вот все обучение было как раз, мне кажется, вот на этих каких-то тонах. И после этого поняла, что древняя литература очень близка человеку современному, и мне даже иногда кажется ближе. Вот я помню, Герман говорил, что это русская литература 19 века, ну что с ума сойти можно. Иногда кажется, что это вообще люди, которые, наоборот, от нас очень отличаются. А тут такие темы... Вот мне еще хочется сказать, может быть, это уже попозже, это как вступление. Ну нет, это вот, в общем, почему, как я полюбила древнюю литературу и Шумеро-Аккадский эпос. И Гильгамеша отдельно. Угу. И Энкиду.
0: Окей. Да. Спасибо. Ну, давайте я приму тогда, с вашего позволения. Да, я тоже, если... Ну, не я тоже, а я познакомился вообще с этим литературным памятником 10 лет назад, как раз на рубеже 16-18 годов. Мы с Женей тогда уже вместе учились тоже в академии. И вот на семинарах разбирали эту вещь. Я не скажу, что она как-то невероятно на меня повлияла или как-то задела. И тем интереснее было сейчас, через 10 лет, к ней вернуться. Забавно, что, читая ее сейчас, я вспомнил, ну, увидел те самые фрагменты и вспомнил, что как я их сейчас выделял при прочтении, так я их и 10 лет назад выделял. Те же самые места. Ну, например, в частности, вот этот образ. И он стал подобен лицом человеку, идущему дальней дорогой.
2: Идущему дальним путем стал лицом подобен.
0: Да, да. Ну, мне кажется, это повторяется. Невероятно, да. Красиво. Да. Дважды это повторяется.
2: Больше даже чуть-чуть раз, да.
0: Ну,
2: да,
0: вроде бы я только дважды это запеленговал, по крайней мере, в моем варианте, потому что я еще немножко поковырялся в комментариях и знаю, что вариантов этого эпоса очень много, и они разнятся. Иногда в деталях, а иногда вот в каких-то... Ну, в деталях, конечно же, но тем не менее. Что это значит? Это значит, что стал подобен мертвому. Я этого вот 10 лет назад либо не знал, либо не понимал.
2: Нам прямо на семинаре сказали, я до сегодняшнего дня помню значение этой фразы, как нам Алексей Юрьевич говорит.
0: Ну, может быть.
2: А вот вы на это место обратили внимание? Извините, что я перебиваю, да? На это место обратили внимание? А почему он так говорит? Ну, ладно, давайте я потом к этому вернусь, это я мой конек уже.
0: Это просто красиво. Вот с эстетической такой точки зрения. Ну вот мы с Женей созванивались еще там в начале, ну, неделю назад, и Женя говорит, ну вот Гильгамеш. Я такой, ну, возьмусь. Я ему как-то посетовал тогда, что я вот начал читать, и немножко было скучновато. Действительно, вначале лично мне нужно было как-то привыкнуть к этому ритму, к дольнику. Я что-то давно ничего не читал, что написано дольником, привыкнуть к повторениям, и хотя у вас, ну, я не знаю, у кого какой перевод, там, Шелейка или там Дьяконова, повторения кое-где опущены, кое-где нет, но все равно много повторений, и вот эти несколько велеречивые фразы, ну, надо было привыкнуть, но впоследствии я получил свое, конечно, удовольствие от этого текста. У меня ощущение от него, как от вещи, глубоко пессимистичный. У вас, да, тоже?
3: Я люблю такое.
0: Окей, здорово. Ну вот, если так посмотреть, по гамбургскому счету, что называется, ничего не удалось, да? Ну, победили они там каких-то ужасных монстров, но это им же в итоге вышло боком, этим героям. Какая-то такая логика: набивай свой желудок, обнимай подругу и держи за руку ребенка. Вот и весь твой удел, вот и все твое счастье. На большее не претендуй, потому что такова твоя природа, таков твой фьюзис, таким тебя сотворили боги. Смерть они тебе уделили, а жизнь они оставили себе. Поэтому радуйся каждому дню и ешь и пей досыта. Вот, собственно, и все. Да, вроде бы возникла возможность как-то приобщиться вот к чему-то большему, с этим цветком, цветком бессмертия. А тут приползает гад, да, привлеченный цветочным запахом, и ворует его, и сам обретает это бессмертие. Ну, то есть и мораль, как я ее как бы считал, ну, я там еще послушал кое-какие лекции, к этому и сводится вот эта вот архаичная мораль, если можно сказать. Всякий сверчок, да, знай свой шесток. Единственное, на что ты можешь рассчитывать, это на то, что стены у рука, то есть произведения искусства, да, останутся после тебя, ну или вот эпос, история останется после тебя, и таким образом ты обретешь то самое желанное бессмертие, но не более. Как бы у тебя был один-единственный шанс, ну, у человека всегда один-единственный шанс. Вспомним, например, Орфея и Евридику, да? Вот один раз только ему удалось провернуть вот то, что никому не удавалось. Но вот он сам все испортил. И точно так же вот Гильгамеш сам все портит раз за разом в силу своего какого-то хюбриса, ну, выражаясь, конечно, терминами совсем другой культуры, но ладно. И поэтому я так немножко призадумался, если честно, вот в этот раз, когда я читал это произведение, И вот ощущение замкнутости какого-то мира, ощущение, как вот часто, мне кажется, всплывает несколько в другом контексте, но все же стеклянного потолка, в который вот человек, любой человек, все человек будет биться, биться раз за разом, и раз за разом будет спать, хотя ему не надо спать, и будет во время купания терять там то, что ему таким невероятным, чудесным образом было даровано. Это вот первый момент. И второй момент, я думал, может быть, я ошибаюсь, но вот мне кажется, связка двух героев, она не часто встречается в литературе, да? Ну, хотя можно сказать, там, Санчо Панса и там Дон Кихот. Ну, я не знаю, у Геракла, кажется, был, да?
3: Какой Ахилл и...
1: Очень часто.
0: Нет, нет, когда они враждуют...
1: Нет, не враждуют, вражду, да.
3: Друзья, которые дополняют
1: Ахилл и
3: друг
1: Патрокл,
3: друга.
1: Там эти братья Диаскуры и много всего.
3: Как раз это...
1: Как раз всегда у Роланда очень, должен быть Оливье и так далее, и так далее.
3: И это как раз развивает тему, ну, мне, я потом...
1: Мне кажется, это самая крутая тема здесь.
0: Может быть, да, но потому что мне показалось, ну, может, вы правы, да, и здесь как-то... на меня работает мое невежество какое-то. Но, тем не менее, я подумал, что... Самая крутая тема, что здесь интересно звучит вот эта тема того, что один человек не может. Ему нужен кто-то всегда, тот самый другой. Интересно, что он должен быть равным ему, который поможет совершить чудесное. Даже, интересная такая прото-протохристианская реминисценция, примет на себя удар за тебя. Ты должен вообще-то погибнуть за то нечестие, которое ты совершил. Ты должен быть наказан богами. Но все-таки, поскольку ты Гильгамеш и на две трети бог, все-таки как-то так тебя они не могут уничтожить. А вот Энкиду, который только-только из земли был сделан, он может принять на себя, вот стать как это, козлом отпущения, да? Вот, мне кажется, да, это интересная тема. Я подумал, откуда бы она у них могла взяться. И это я к этому я сам пришел. Моя такая интуиция. Мне кажется, два героя, они... это же местность между двумя реками, между Тигром и Евфратом. И вот они абсолютно равны друг другу. И я подумал, что два героя вот таких вот, это две реки, которые их постоянно окружают, и между вот, которыми проходит вся их жизнь.

0: мифологию, там читала всякие Илиады и Одиссеи. И вот их я понимаю. Мне кажется, что ну, я чувствую этих людей как людей. И ярость Ахилла, и какое-нибудь вот это мужество Гектора, и там и слезы Андромахи. То есть я все это понимаю. И они какие-то свои. Когда я читаю вот этот текст, я понимаю, что передо мной что-то абсолютно иное. Например, когда мне говорят, что боги, как мухи,
1: Слетелись,
0: слетелись на
1: да.
0: жертвенный этот
1: Дым.
0: дым, да? Или все начинается с того, что, ну, Гильгамеш, он там такой супергерой, и уже там ни одной девицы не осталось, которую бы он не завоевал, и ни одного там человека. То есть, и я не могу понять, что это. Это какое-то свидетельство его. Это про что? Кроме того, мне очень странно. Ну, то есть, я понимаю, вот одно, что я здесь понимаю, это вот эту чудовищную уязвленность смертью. Когда ты видишь, что человек, который шел рядом с тобой, как бы мне не очень понятна роль этих блудниц, которые там выдвигают Энкиду на подвиг и так далее, и так далее. То есть я вот чувствую только ужас человека перед смертностью, да? И в этой книге, ну, один из парадоксов ее, там много непонятного, заключается в том, что, казалось бы, он говорит, что разве вечно братья будут разделены, да? Разве вечно мы будем убивать друг друга? Разве вечно будут там реки нести полые воды? И в то же время, ну, то есть мне вот сказали, что как бы я плачу о своем брате, который погиб, и война — это рано. С другой стороны, вперед, скорей, мы победим этого Хьюм-бумбу
1: Хумбабу, да.
0: и того, и другого. И я в недоумении, потому что я понимаю, что те люди, которые это писали, они не глупее меня, а намного умнее, вероятно, потому что они были первыми на этом пути литературы. Но как устроена их душа, как устроен их внутренний мир, какая-то ценностная система. Здесь появляются библейские вещи. И вот когда я в Библии читаю про потоп, я понимаю, про что эта история.
1: Мы
0: Когда я
1: привыкли
0: здесь
1: к этому,
0: читаю,
1: да. Ну да, мне кажется,
0: что это?
1: действительно
0: То есть
1: привыкли.
0: для меня, вот я читала в переводе Игоря Михайловича Дьяконова, для меня ощущение тайны, конечно, связано с этим текстом. И я вспоминаю всякие истории про Шалейка, ну, то есть вот запредельный Шалейка, да, про которого Гумилев говорил, что, ну, я плохой муж, но Шалейка — это катастрофа, а не муж. То есть вот какой-то образ этой шумеро-аккадской культуры для меня соединяется с Шалейка, который прожигает пеплом папиросы папирус, который почему-то ему дали почитать домой. Я не понимаю, как это может быть. И вот это какая-то, ну, такая фантастическая другая жизнь, непостижимая для меня. Если вы мне что-то расскажете об этом, я буду благодарна. Но пока я вижу, что мы пытаемся как-то это приспособить к своему опыту и своим мыслительным схемам, но получается не очень убедительно.
1: Вот, Женя, одну минуту буквально. Я хотел сказать, что я, когда готовился к передаче, я послушал лекцию Ирины Кувшинской с ИСТФАКа МГУ, такой мастер уже в годах, дама. И вот она в самом начале тоже оговорилась. Она сказала, все, что мы вот все, что я сейчас буду говорить, это наши интерпретации. И
0: Ну,
1: действительно, это
0: конечно.
1: было так давно, и вполне возможно, эти тексты совсем о другом. Мы лишь сейчас смотрим на них вот из нашей вот этой вот христианской или постхристианской культуры и видим то, что, видимо, самого главного-то не видим, слона не видим, условно говоря. С одной стороны. С другой стороны, да, тема потопа очень интересна, и я надеюсь, мы тоже ее обсудим, как вот они взаимодействуют с рассказом из книги «Бытия». И здесь же тоже, Марина, вот вы спросили, кто эти люди, кто вот этот вот невероятно хюбристичный Гильгамеш. И сейчас я вспомнил, конечно, это тоже анахронистично с моей стороны это говорить. Помните, в книге «Бытия» есть какой-то очень странный пассаж, что вот в первых же главах сыны Божьи увидели, что дочери людские очень
0: Стали
1: красивы
0: входить к
1: и стали
0: дочерям
1: входить, да,
0: человеческим.
1: и от них пошли великаны. Это издревле славные какие-то великие люди. Помните такой вот интересный пассаж? О них так говорится, очень так темно.

0: В каббалистической там литературе этому много уделено. Ну вот обычно как бы что это? Великаны в Библии. И я вот сейчас подумал, что вот может быть это великаны. Вот этот вот Гильгамеш, это вот потомок великана, вот того самого. Вот это вот существо какого-то вот такого невероятного порядка, которое впадает в неистовство, как он разрушает все эти идолы этого перевозчика. Я не могу его имя воспроизвести, оно слишком сложное. Харона, условно говоря, который его доставляет.
1: Да,
0: ну
1: да,
0: да, да, конечно. И блудница, ну вот если я правильно понимаю, что мне объяснила Ирина Кувшинская, это все связано с храмовой проституцией.
2: Да это-то понятно.
0: Да, поэтому...
2: Вот такие вещи, я понимаю,
3: мы совсем не говорим про...
2: много раз, но я не могу...
3: Ну тут надо символы раскрывать, и поэтому интересно слушать кого-то, вот как раз в этом смысле интересно слушать интерпретации, лекции, какие-то мнения, потому что ты ловишь своей интуиции что-то, что тебе становится понятнее.
0: Ну то есть это не просто проститутка, простите,
2: да это
0: а
2: понятно.
0: Это агент божественного, потому что он, Гильгамеш, отправляя ее к Энкиду, говорит, он должен из зверя стать человеком.
3: Вот, а культуре человек, были, мало того.
0: Именно. А это делается посредством храмовой проституции в те времена. Евгений.
1: Даже не знаю, за что взяться. Вы мне так много ниточек прекрасных подарили. Давайте с конца, наверное, как-то, да, вот,
0: начало.
1: Чтобы... Ну, в смысле, с последнего, о чем говорили, чтобы в памяти не терялось,
0: да?
1: Да, я что скажу по поводу интерпретации. Раз уж тут вот пошел разговор о том, на кого мы опираемся, я опираюсь на как раз вот названных Алексея Юрьевича и Романа Викторовича Светлова, потому что это я помню, и это я не так давно на самом деле с этим соприкасался, не конкретно с этим текстом, а вообще с тем, как мы понимаем древнейшую дописьменную мифологию, то, что этот эпос, как и вообще всякие вот эти древнейшие эпосы, опирается на дописьменную мифологию, это, ну, совершенно очевидно. Вот. Здесь что я должен сказать? Из-за того, что это именно интерпретация, ну вот Герман стал уже говорить греческими терминами «хюбрис» и так далее, но мне только это и остается, потому что так действительно сложилось, что у нас другого пути нет. Мы опираемся на греческое понимание мифологии и потом обнаруживаем, что не во всех чертах, как бы с некоторым вычитанием черт постепенным, ну вот что это оправдывает себя и за пределами Греции далеко-далеко, вплоть до какой-нибудь там, не знаю, Южной Америки частично, там, или Океании. Да, мы там встречаем что-то аналогичное. Mm-hmm. Но понятно, что чем дальше мы смотрим, тем меньше деталей актуально. Но вот что остается актуальным, насколько я понимаю, профанно, вслед за старшими коллегами, это то, что есть действительно некий порядок мира, вечный и неизменный. И здесь вот есть вот эта самая тайна и парадокс, что все эти истории — это про то, как этот вечный изменный порядок мира появился. То есть это заведомо логически никак не улавливаемо вообще. Как мог вечный и неизменный порядок мира появиться? Это полная алогичность, но она является постоянно присутствующим элементом мифа, к которому нужно привыкать. Вот. Я к чему это говорю? Ну да, действительно, речь идет о том, как проявилось или как вот мы рассказываем, да, о вечном и неизменном. Отсюда появляются вот эти все истории замечательные, да, про то, что вроде бы с самого начала Гильгамеш говорит, вот мы восславим себя подвигом против этого Хумбабы, и потом вроде бы как пытается против этого естественного порядка мира идти, пока этот естественный порядок в ходе его приключений себя для него не обнаруживает, что человек все-таки, ну, даже не то, что человек, полубог, на одну треть человек не способен, да, быть бессмертным. Тут трудность отдельная, сейчас последняя техническая деталь, которую нужно отметить просто. Вот мы с самого начала сказали, это шумеро-аккадский эпос, то есть это текст, который мы наследуем от одной культуры через другую, в непонятном количестве наслоений, про которые я пару слов тоже еще скажу, потому что там очевидные анахронизмы там, из совершенно разных эпох, судя по всему, некоторые элементы. И поскольку это устная традиция, как это, в общем-то, в эпосах всегда бывает, то некоторые воспроизводятся уже, судя по всему, без особого понимания от того, о чем шла речь. и поэтому они механически воспроизводятся почти в том же самом виде, в каком они были. А некоторые моменты как бы почему-то непроизвольно через устную традицию добавляются, и получаются такие очень занятные, интересные узоры бессознательного творчества, коллективного совершенно. Да? Потом мы в письменном виде наблюдаем этот текст, потому что этот текст датирует его начало становления 18-17 веком до нашей эры, а запись 7 век до нашей эры.
2: Вавилонский причем уже.
1: Да, то есть нам намного позднее. Я к тому это говорю, что ну вот сегодня, здесь я ссылаюсь на Елену, господи, Валентиновну Алыму, сегодня вот многие считают, что даже вот гомеровский эпос — это 8 век до нашей эры. То есть это, на самом деле, это еще раньше даже. Да? То есть это запись еще более поздняя, с которой мы имеем дело. Вот. То есть это такая, извините, выражаясь в профессиональном жаргоне, позднятина с кучей-кучей всяких наслоений. И вот к чему.
0: Ай-яй-яй.
1: Что?
0: Ну, проблема в том, что раскопать Ирак намного труднее, чем раскопать Грецию.
1: Никакой роли не играет. От того, что раскопать
0: этот эпос открыли в середине 19 века,
1: да.
0: То есть вчера.
1: Да,
0: до этого, в силу определенных исторических обстоятельств, эти территории для европейцев вообще
1: были никакого значения не имеет. От этого
0: тот факт, что мы имеем таблички, которые записаны лишь в 7 веке, совершенно не отменяет того, что через 25 лет не найдут таблички, которые записаны в 10 веке.
1: Да, и там может быть такой же текст, а может быть другой.
0: Да. Ну, их уже очень много на самом деле, этих
2: понятно,
0: табличек.
2: Но,
0: да.
2: Но нам же надо все равно как-то иметь в виду, что это фиксация гораздо более древней... если я правильно понимаю, о чем Женя говорит.
0: Естественно, да.
1: Да. Вот и все. Я к тому, что просто очень-очень много этих наслоений, которые нужно друг от друга... Ну, это сложно сделать, у нас нет для этого полных средств, но если мы хотим понять, то пытаться это вообще как-то разлепить. Ну, это такая же прям научная работа. Вот. Но если мы все-таки пытаемся в результате сравнительного вот этого вот изучения мифологии какие-то вывести константы, то, конечно же, вот это ощущение замкнутости, которое мы воспринимаем как депрессивное, оно, ну, зачастую в настолько древних повествованиях, оно не настолько депрессивное. Но если совсем как-то эллинизировать, совсем по-гречески говорить, то замкнутое — это завершенное, то есть совершенное. То есть это такое, какое оно должно быть. И в этом смысле все попытки Гильгамеша выйти за определенные пределы, они как раз и встречают сопротивление. Вспомните, как появляется Энкиду. Гильгамеш своей избыточной силой и физической, и любовной. И там есть еще этот момент, который с барабанами, он частично восстановленный.
0: Mm-hmm.
1: Есть интерпретация, что он не только, как сказать... В общем, не оставил другим мужам никаких детей, там почти так написано, да? Все дети как бы его будут, если так продолжится. Так он еще и всем надоел своими барабанами. То есть спать невозможно, во всех смыслах. Да.
0: Этот барабан провалился в преисподнюю.
1: В общем, да.
0: Энкиду должен был спуститься за ним и забрать его.
1: Это избыточно мощное какое-то существо. И вот Энкиду посылают, и Энкиду, помните, что он забарывает буквально этого самого Гильгамеша, и Гильгамеш исправляет свое поведение. Он свою чрезмерность приводит к состоянию замкнутости, завершенности, целостности, оформленности, если хотите. Да?
0: Mm-hmm.
1: И это все подтверждается тем, что у нас слишком много других совпадений есть. То есть вот эта вот сама история про то, что есть некая река, которая где-то очень далеко, что идти далеко, значит, прийти в страну мертвых, что вот в этом прекрасном образе отражается. Это все общее. Древнейшие элементы, что где-то там далеко лежит что-то, причем, что интересно, неописуемое. Здесь это совсем прямым текстом говорится. Помните, про Хумбабу говорит Энкиду, объясняя сны Гильгамешу, самому Гильгамешу, что нет-нет-нет, ни на что не похож, совершенно необычен этот Хумбаба. Там где-то далеко что-то совершенно не такое, как здесь. Вот иное, вот все такое.
2: Он же человек лесов. То есть, как я понимаю, тут еще про городскую культуру и...
1: Угу.
0: Вот голова Хумбабы,
2: природа,
0: если что.
2: Нет,
1: это...
2: И что это две части одного целого.
1: Да.
0: Вот как они его уничтожают, есть даже такой вот барельеф.
1: Ну да, но сам Энкиду говорит, что это ни на что не похоже. Mm-hmm. Да, вот, я это к тому говорю, что вся эта история про то, что есть замкнутое пространство, в котором все устроено, и в котором все очерчено, и которое именно поэтому и хорошо... потому что оно завершенное, да, вот замкнутое пространство, которое греки космос называли. И то, что хаос, он все еще есть в мире, даже если его эпоха прошла, он где-то там, на границах, это все здесь очень хорошо просматривается. И, соответственно, это имеет точно такую же, как бы развертку, что ли, в человеческом поведении, что благое поведение, благая жизнь, она ограниченная. Но! И вот теперь оговорка важная про наслоение. Здесь есть как будто, ну, это моя совсем выдумка, как будто бы самими теми, кто передавал этот текст устно, какие-то более поздние осмысления этого положения. Вспомните, что вот то, что говорите про то, что в тексте говорится, что судьба человека — это вот как-то гедонизм практически, mm-hmm. или то, что разве вечно все то, что человек делает, это говорит Утнапишту, персонаж, который добился своего положения а-ля Геракл на Олимпе. Положение бессмертного человека. То есть это говорит как раз тот самый персонаж, который является для этого исключением.
0: Ну, по идее, только такой персонаж-то и может это сказать, потому что он вне положен этому порядку, и он понимает, что вот он предел, который только может быть, это исключение из правил, и только такое исключение может это правило задать.
1: И вот здесь начинается интересная игра, что эти исключения из правил, они в мифе и есть, и Гильгамеш тоже персонаж мифа.
0: Но он и... претендует на это, да, исключение, да. Но его вот этой вот чрезмерности, там, физической или половой, оказывается недостаточно, потому что в самом важном, а именно не спать, не спать 7 дней и 6 ночей, он не может. Он спит 7 дней подряд, все эти хлеба, угу. да?
1: Да.
0: И оказывается, но что он оказывается недостаточным.
2: До этого-то он не спал, и он смотрел на Энкиду до тех пор, пока не увидел червей в его ноздрях.
1: Угу. И не спав...
2: И про этих червей он миллион раз повторяет.
1: Да. И не спав, он дошел также до Утнапишту, тоже нам об этом говорится, что он не спал все это время. Да, да, да,
2: мне
1: да.
2: кажется, что вот эта пораженность человеческой смертностью, да. что это история про смерть вообще.
1: Да, и секунду, здесь просто очень важно, что это чаще всего, когда мы сравнительно этот анализ проводим, мы видим, что это довольно поздняя вещь, что настолько сильно такую большую травму как будто бы не вызывает разговор о смерти в этом завершенном прекрасном как бы космосе. У всего свое время, у всего свое акме, вершина, и все хорошо. А вот это вот как будто бы мы действительно входим вот там в библейскую эпоху куда-то вот в это вот время, когда, ну, тут уж совсем можно подключить, там, не знаю, какую-нибудь концепцию Ясперса, да, когда вдруг почему-то что-то произошло, какая-то mm-hmm. молния блеснула, mm-hmm. и вдруг мы увидели, что вот эта вот завершенность, она действительно выглядит как-то страшно и странно. Сейчас последние два слова скажу, ладно, можно? По поводу всем блудниц. Здесь тоже сравнительный анализ, он же что нам позволяет увидеть? Что, судя по всему, речь идет о фигурах, связанных с плодородием и воспроизведением как раз этого самого нормального, здорового порядка жизни, в котором все вот это круговращение рождения и смерти. Посмотрите, что вот это вот Иштар, когда она рассказывает про, вернее, рассказывает, когда она убеждает своего вот этого отца, что нужно вола послать, он ей сначала говорит, ну, сначала должны быть годы плодородия. Годы плодородия должны быть? Да-да-да, он об этом говорит. А потом приходит вол. И когда они говорят про вола, то это прямые признаки засухи. То есть это циклы как раз-таки плодородия. До этого, когда облагораживается, становится как раз городским, да, а не сельским, Энкиду, начинают говорить о том, что вот он больше не близок к зверям, а следующая сцена, где его знакомят с хлебом. Ну, понятно. Это все очень специфическое, как это вот их, на их разряд. Но вот разговор о, естественно, цикле плодородия. Так вот я к чему говорю. И дальше начинается опять нетипичная вещь. Оскорбление со стороны самого Гильгамеша в сторону
2: Иштар.
1: Потому что Иштар с точки зрения мифологии ничего особенного не делает. Это как Зевса упрекать в том, что он суперплодородное существо, которое имеет множество половых партнеров. Так должно быть для этой фигуры. А я почему говорю, что вот эта вся история, она странная становится. А Гильгамеш, он как бы выходит за пределы, он как будто бы вот со стороны на миф смотрит и говорит, это что такое? Я не хочу в этом участвовать, я не хочу быть частью этого замкнутого мира. И от этого становится как будто бы вот это более напряженное и надорвано, что mm-hmm. есть вот этот Утнапишту, и у Гильгамеша вполне здравый вопрос, а почему я не Утнапишту? Я тоже персонаж мифа.
0: Конечно.
1: Как бы, а почему я должен в этом участвовать?
0: Я тоже претендую на нечто
1: большее. Да-да-да, вот я поэтому и говорю, что важны вот эти вот, что это познательно, что это вот слои, судя по всему, присутствуют разных совершенно эпох.
0: Меня одно буквально слово.
3: Сейчас, мне кажется,
0: одно единственное слово.
2: Очень мало времени.
0: Ну ладно.
3: Просто можно очень хочется поговорить про чудо, про магию. Я себя чувствую на концерте Баха с не историками музыки, а ну, с историками музыки. Вот правда, у меня сейчас состояние, я могу заплакать, в том смысле, что мне кажется, что мы совершенно не разбираем символическую часть. Ну, везде есть символы, которые относятся непосредственно к каждому человеку. Вот почему я полюбила ЭТЭПС? Понятно, что там ничего не понятно. Так же, как я слушаю Баха. Я же не могу вам в каждую секунду сказать, что было здесь, а что здесь, а почему так. И также, читая этот текст, даже слова у меня соединяются не в смысл какой-то, а именно в музыку, в какую-то, которая отражается в моей душе. И я понимаю, что во мне есть и Гильгамеш, и Энкиду. Я понимаю, что это единое целое. Я вспоминаю Платона, у которого эти люди, которые составляли такой страх для богов, которых пришлось аж разрубить, тут же тоже про это. Боги не могут это вынести. Это же не наш бог, который любит людей. Потому что действительно нет ничего сильнее человека, у которого, видимо, есть единое целое из двух половинок. Ну, не зря же даже там мы ищем половинку или друга. Но это же чуду подобное, если ты встречаешь человека, с которым ты можешь, ну, вот так вот плакать, просто плакать от того, что ты знаешь, что что-то может пойти не так даже, потому что сколько этих снов было. И, ну, вот опять эти все разговоры, конечно, это у нас вечные, там, и про войну. Время разбрасывать камни, время собирать. Есть в человеке то, что я пойду и срублю эти леса. Потому что, тоже рассказывают, что дверь была самая дорогая. Что было, значит, что эти... Мне так нравится читать вот эти вот все, потому что ты про чудо, вот я вот с трясущимися руками, а мне рассказывают, дверь это было самое дорогое, поэтому дверь уносили там с собой. Но все равно, но мне это тоже становится каким-то символом, что человек... идет за самым, к самому страшному существу, со своим самым дорогим человеком, который знает, что, скорее всего, может умереть. И при этом он все равно идет, и при этом он понимает, что и сколько могут враждовать люди. И мне это так близко, потому что, ну, мне кажется, из-за этого же люди и страдают, и наоборот, и счастливы, и радуются. Для меня пессимизм не тот, который Герман говорит. Пессимизм в том смысле, что мы все стремимся вырваться, стремимся, и никак не вырываемся. Но это не пессимизм, потому что мы христиане и верим действительно, что когда-то мы будем все и Энкиду, и Гильгамеш, без того, чтобы всех там поубивать. Ведь почему этого демона можно назвать именно как демон? Он идет сражаться там с дьяволом, например. Он не просто на какую-то войну, чтобы всех поубивать. Это ведь тоже стремление человека победить, наконец, демонов и к счастливой жизни прийти. А вот эти все символические штучки, что это человек леса, это человек города... И что Гильгамеш развивается, так редко бывает, что герой развивается, у нас обычно вот он такой, он всегда герой. А тут он был так, как будто бы он понимает, такая древность, а он как будто рефлексирует и понимает, что Энкиду ему что-то такое дал, чего бы никто не дал. Но так же, как, наверное, когда мы встречаем вторую половинку, ну, у меня с этим не очень получилось, ты понимаешь, что ты становишься сильнее, что дети появляются, ну, то есть это же чудо. И вот и мне больше про... Про то, что... сейчас вот, например... я получаю удовольствие от каких-то... Я думаю, вот обязательно как тост скажу. Твои козы пусть тройней, да, а овцы двойней дорожают. Ну, то есть какие-то вроде простые вещи, которые приносят мне огромное счастье. Или там вот покруче один не взойдет, а двое взберутся. И когда вот ты в этот поток текста вникаешь, вот так же, как Бах. Я почему-то Баха все время беру. Вот когда мне нравятся какие-то лекции, когда ничего не понятно, но очень интересно, это вот про это. Я вот больше от текстов получаю... Конечно, интересно про эпоху прочитать, какие были наслоения. Мне это как раз очень сложно. У меня и память плохая. Но то, что здесь так близко душе каждого, и что удивительно для меня, у меня это никак не перекрывается ни с Евангелием, ни с моим православием, ни с эзотерикой, которую я люблю, потому что я тут вижу, что все едино, все слеплено. Это мы так любим все рубить. Это то, там было правильно, тут неправильно, тут демоны, тут святые. Да нет, это вот какой-то такой единый, вот как ты говоришь, замкнутый даже, пока мы люди вот в таком состоянии. Но это классно. То есть тут и пессимизм, и вечная надежда на то, что ты этот цветок добудешь. И слава богу, что змея украла этот цветок. Я даже смеялась, потому что, ну, это же, ну, это как в комедиях каких-то, что вот они идут, а в итоге все боком идет. Ну и слава богу.
1: На самом деле, по поводу комедии...
3: Мне в конце все время хочется сказать, слава богу за все, вот благодаря этому. А если мне так хочется сказать, то, значит, не зря это написано. Извините.
1: Отлично,
2: И, кстати, мне не показалось констатацией ничтожества человеческого удела. Вот это перечисление, там, обнимай подругу, держи за руку ребенка, ешь свой хлеб и так дальше. Потому что когда эти слова звучат после того, как человек победил Хумбабу и сходил в страну мертвых, это очень крутые слова. Ну, потому что на самом деле, если, понимаете, вот здесь было бы как раз очень плохо, если бы он съел этот лотос бессмертия и превратился, не знаю во что,
3: в высокодуховное существо.
2: Ну, это очень...
3: А тут он испытал все, в том-то так, и дело.
1: Да.
2: Человек, который все видел. Это называется книжка
3: да,
2: про человека,
3: говорила...
2: который все видел.
3: Или...
1: Да, мы забыли об этом. Да, да,
3: да. Все видавший.
1: Все видавший. Все видавший — это видавший смерть, получается.
3: Да. Так человеку нужно это все повидать, чтобы да. оценить свое счастье тех же
2: Простоту
3: детей за руку.
2: Вот эту, да.
3: А кому-то, да. может, и нет. А кто-то будет все время рубить ливанский кедр.
2: И, как известно, мастер жизни — это тот, кого никто не знает.
0: Да-с. Ну, во-первых, насколько, как я понял, проблема Гильгамеша в том, что он этого Хумбабу убил. Он его не должен был убивать, потому что он же...
1: Ну, это такая же ошибка, как и то, что он уснул. Это обычная мифологическая история. Он где-то маленький шажочек не тот сделал, отвернулся, вот
0: да,
1: как мы обсуждали.
0: Но именно,
2: а зачем
0: говорил...
2: он шел не убивать, а что сделать?
0: Кедра нарубить.
3: Кедра
0: да.
3: нарубить, но ему бы не дали нарубить, если бы он не убил.
0: Да, но там же лакуны бесконечные, и все восстановлено. У меня есть вот фрагмент
2: вот
0: из академического
2: варианте,
0: издания.
2: В моем варианте там столько пропусков, да, и столько неувязок, да. что у меня нет. Вот, мне кажется, это какая-то реконструкция.
1: Ну, да.
2: Вот такая простая история,
3: реконструкция?
2: Что шел за кедр.
3: Да, конечно,
2: да,
3: не простая да, история. Да.
0: Прошу прощения, у меня есть фрагмент академического издания, где все, что...
2: Я тоже читала Дьяконова.
0: Да, тогда вы, именно, тогда вы понимаете, что половина того текста, который мы прочли, если не две трети, это реконструкция. Поэтому здесь нужно быть как бы очень осторожным с какими-то
2: ну,
0: громкими
2: да,
0: выводами, с одной стороны. С другой стороны, ему не надо было его убивать. И это, как говорил мой любимый Друскин, маленькая погрешность выросла в большую ложь. Да, маленькая ошибка, но в итоге она все, собственно, она
3: сказать,
0: запустила
3: что...
0: весь этот механизм неудачи и этого тупика.
3: Можно было сказать, что Адаму и Еву не надо было есть яблоко ну, с таким
2: вот
3: же успехом.
2: Маленькая погрешность.
3: Какой в этом
0: это
3: смысл?
0: Не маленькая погрешность. Ну, просто это я сейчас отвечаю Жене в контексте его контраргумента. Что...
1: Я просто к тому, что это не единственная такая вещь. Ты говоришь, что все из-за этого. Я говорю, нет, это всегда будет что-то. Одиссей крикнет свое имя после победы там, и прочее. Вот это тот самый бедный Патрокл забудет, что ему Ахиллес сказал, что не надо так далеко уходить от кораблей и прочее, прочее. Это вот постоянное. Тут не в одном каком-то конкретном, мне кажется, шаге дело, а в том, что человек все время... Вот мы Тургенева в прошлый раз обсуждали, там тоже вот это вот воспроизведение у него Гофмана, что а он на секунду отвернулся, и все, и любовь его упорхнула. Как бы. Вот тут вот, вот постоянно.
2: Не отворачивайся.
1: Да, да, да. да, да.
3: И с другой стороны, отворачивайся. Как раз если бы он не убил этого Хамумбу, он бы не все повидал. Он же все видавшим. Как раз здесь полнота.
2: Ну, да,
3: Энкиду
2: опознавшим
3: умер.
2: Ошибку.
3: Это, да. Единственное, что никто не познал, это бессмертие из этих героев.
2: Благая вина Адама.
3: Это...
2: Да?
3: Да.
1: Не моргнуть не получится. Это один из переводов этого текста, другой, не Дьяконова, но, похоже, близкий, вы увидите. На смерть, как на солнце, во все глаза не взглянешь. Там тоже что-то похожее есть. Что
2: есть
1: ну, менее поэтично, мне кажется. Ну, вот этот фраз запомнил навсегда вариант перевода.
3: А вот это
1: моргнешь,
0: прямо... У нас есть несколько минут. Потоп. Вы не хотите обсудить?
3: А можно вот ну, кусочек хотя бы вот молитва? Ну, это же просто молитва. В тоске моей плоти, в печали сердца, и в жары в стужу, в темноте и во мраке, во вздохах и плаче, вперед пойду я. Так просто, вроде какие-то слова, вот, которые из пьяя, там, ну, даже читать это не так красиво, когда ты про себя это как будто бы просматриваешь. Ну и прямо, ну хорошо же, ну прям молитва.
1: И сами его...
3: Теперь откроем мне ворота в горы.
1: Да, да, да.
3: Теперь я готов.
1: Самый, ну, мне показался сильный момент эмоционально. Это вот совершенно бесконечное просто страдание, в которое впадает Гильгамеш после...
3: Повторения про Энкиду.
1: После смерти Энкиду.
3: Я вот на этих местах я даже плакала, потому что я ему верю. То есть тут показана такая тоска и печаль, которая редко где показана. Вот где можно вот... И, ну...
1: ну, давай про потоп.
3: Теперь про потоп.
0: Да. Ну, просто это чрезвычайно интересно с точки зрения библеистики факт, который уж никуда теперь не деть. И, ну, как вы оцениваете эти две истории, и как вы их увязываете, как вы их для себя вообще объясняете?
3: Что, какие?
1: То, что и там, и там
3: то,
1: потоп.
3: То, что в Библии тут
0: ну,
3: потоп?
0: Ну да, ну и не просто потоп, а вплоть до посылания птичек.
2: Не, ну что было, то было, а как, что тут оценивать?
3: То, что это было.
2: Да.
3: И так здорово, что
2: это... И люди про это рассказали.
3: Да, что это тоже единая история.
0: Ну то есть, получается, этот человек, это Ной.
3: Ну, какой-то, да. Аллегория,
2: это
3: не аллегория.
2: Это тот, кого Библия называет Ноем.
0: Ну да, ну скорее просто там же у Ноя одна история, у этого персонажа совершенно другая история. Да.
3: Ну, да. А там история, ты считаешь, четко все записано, и никаких не было реконструкций.
0: Нет, конечно. Мне просто интересно, каково ваше мнение по этому поводу.
2: Я думаю, что источник один и тот же.
1: Угу. Учитывая, что более древний, по-моему, текст, сейчас меня поправит кто-нибудь, может, но это можно найти. Энума Элиш, вот это вот там наверху, да, вот да. Это вот наверху, вот это вот Эл Элиш, это же однокоренные буквально с Элохим и так далее. Да. То есть тут прямые связи. Мало того, что вавилонское пленение, это известно, что культуры в какое-то взаимовлияние претерпели, так еще и тут, я забываю, кто шумеры или аккадцы, они... тоже семиты, кто-то один из этих двух, судя по всему. Так что, ну да, вполне реально, что это буквально одна и та же история, претерпевшая разные трансформации.
3: Более близко так все географически. Ну, да. Ладно, да, если бы это было на другом конце Земли.
1: Да. А в том-то и штука, что есть история о потопе на всех концах Земли. И это
2: вот... всемирный поэтому
3: может, там не один ноль.
1: А тут именно что, поэтому Герман говорит про этих птичек, что, судя по всему, да, это либо, и даже не либо, а может быть, и то, и другое. Из общего корня происходящее одно и то же повествование. Либо ну, кто-то кому-то передал, когда вавилонское пленение было. Или и то, и другое.
2: Нет, я думаю, что раньше вавилонского пленения. Вавилонское пленение было позже. Ну, позже.
0: Какой-то шестой век.
2: Ой, это уже как бы наше, ну, предыдущее тысячелетие перед Рождеством Христовым. А эти-то истории...
1: Ну да.
2: Собственно, их записал Соломон. Да? Нет, при царе Давиде их записали. Угу. А до этого-то их рассказывали еще тысячу лет примерно.
1: Да, конечно.
2: Поэтому я думаю, что... Ну, то есть, что они это знали, и это была часть истории их народа.
1: Угу.
0: То есть, взаимное опыление.
2: Да не взаимное опыление, а просто, ну, как бы...
1: Общий корень.
2: Ну, у нас, может быть, с очень дальним человеком один и тот же прапрапрапрапрапрапрапрадед.
1: Ну, да, да.
2: И это его история и моя, хотя сейчас мы живем в разных концах Земли и друг друга не знаем. То есть это не история про влияние, а это история про...
0: Ну, просто интересно, что...
1: Наследие.
0: Детали одинаковые, но... интенции совершенно разные. Здесь...
1: А так и бывает. Я поэтому и говорю, что устная передача, она состоит... Она же... Это все культовые песни, гимны как раз и молитвы. Mm-hmm. И вы должны их воспроизводить вместе с ритуалом.
3: Инициация какая-то.
1: Да, именно так, как вам их передали. Но проблема в памяти человеческой состоит в том, что, конечно же, какие-то вещи меняются, потому что память такова. Но из-за этого именно формулы сохраняются в том виде, в котором они есть, ну, иногда с забвением изначального смысла. Смыслом, зато символ сохранился в четком виде. Да. Я по поводу юмора хотел сказать. Тут тоже важная такая деталь. Там, помимо того, что боги как мухи слетелись, там, помните, как раз в эту ситуацию с потопом боги прижались как псы.
0: Как псы, да.
1: И это тоже важная вещь. Здесь меня спасает только сравнение, но это сравнение очень далекое. У греков этого меньше. Это можно там встретить в океане и где-то еще в менее письменных территориях. Что иногда к священному, именно потому что все... Ну, хотя у греков поздних это есть. Именно потому что все понимают, что священное было не совсем таким, как про него рассказывают. И рассказов много. Поэтому к священным рассказам иногда относятся, когда их перетолковывают, когда это не прямо священное действие, а когда это рассказ. С некоторой долей иронии и даже посмеиваются над богами и героями. Это своего рода защита настоящих богов и героев, потому что это персонажи. Можно смешным их изобразить, именно потому что мы знаем, что настоящими мы их никогда не изобразим.
0: Типа того, что мы читаем у Апулея в «Золотом осле».
1: Ну, может быть, немножко, там сложнее, все-таки более поздняя литературная история.
0: Да,
1: Но это, мне кажется, тоже в этом есть какая-то доля как раз умеренности и завершенности. Да? Мы туда не выходим, мы не говорим, что то, что мы говорим, так и было. Мы, наоборот, смешно можем об этом рассказать. Был такой вот у нас человек.
2: Ну, тогда они были неимоверно крутые люди.
1: Да, да.
2: Угу. С каким-то... То постмодернисты просто...
1: Об этом я говорю. Персонаж выходит из истории. Смотрите, то, что он говорит... простите, но честно. То, что он говорит этой замечательной нашей...
2: Иштар.
1: Это вывернутый наизнанку гимн. Вы открываете гомеровские гимны, вы открываете ригведы.
3: Да, такой антигимн.
1: Да, там рассказывается все то же самое, но только это...
3: Ну, очень смешно. Тогда женщина, когда обидно за женщину.
1: Да, да.
0: Ты подобно сандалии, которые...
1: Да, он берет и делает все наоборот. Это же действительно высокого уровня литературная игра. Почему я настаиваю, что, скорее всего, это позднятина всякая, да? Потому что это... Вот, да, да, нам пора заканчивать. Но мне кажется, это очень смешно и, да, очень прекрасно.
2: Аминь. Что в следующий раз?
0: Да, ну ладно, что ж. Хорошо. Заканчиваем обсуждение эпоса Гильгамеша. И в следующий раз я предлагаю вам прочитать маленький, совершенно в другое время. Если это позднятина, то это как бы вообще сегодня было. В сегодняшнее утро я прочитать маленький такой роман «Черный и зеленый» Дмитрия Данилова, 2003 год.
2: Маленький. Дмитрий Данилов, «Черный
0: да.
2: и зеленый».
0: Да.
2: Берем.
1: Все за.
0: Окей. Спасибо всем за внимание и терпение. Сегодня с вами на Радио Град Петров были Евгений Маслов, Марина Михайлова, Герман Жиравский и Елизавета Тихомирова. Спасибо вам. До свидания.
3: До свидания.
1: Добрый вечер.
2: До свидания.
4: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
5: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Особняк Александра Павловича Брюлова на съездовской линии Васильевского острова. Этот участок съездовской линии, который когда-то еще принадлежал к Меньшиковской усадьбе, в 1724 году был пожалован дворянину Чилищеву. На нем долгое время находились только деревянные строения, пока в 1780-х годах купец Грехов не возвел здесь дом в формах позднего екатеринского классицизма. Дом семь осей украшают коринфские пилястры, центр его выделен полукруглым нишей, арочка которой особенно выделяется в третьем этаже. Сегодня дом уже ушел в землю, и поэтому кажется, что окна мощно рустованного нижнего этажа буквально лежат на тротуаре. Они сильно уменьшены сегодня, специально для того, чтобы усилить вот эту внешнюю стену особняка, которому скоро уже исполнится 2,5 столетия. Поэтому несколько искусственно сегодня выглядят замковые камни прямо посреди стены, украшенные небольшими женскими головками. Очень низко упал, это можно сказать, и балкон центрального салона этого дома. Вот фасад на съездовскую линию является характерным образцом строгого екатеринского классицизма. Его увенчивает треугольный фронтон. Треугольный фронтон, этот портик, в общем, очень характерен для конца XIX века. С подобными зданиями мы встречались при обсуждении особняков набережных Фонтанки, особняков Полторацких. Абсолютно тот же типовой проект. Но фасад этого дома декорирован еще рельефными панно, на которых резвятся веселые путти. Они расположены под боковыми окнами бельетажа, а, повторяю, женские маски украшают замковые камни нижнего этажа. Главный фасад расположен на съездовскую линию, но с самого начала к нему были пристроены боковые флигеля и устроен фасад на Тучков переулок. Собственно говоря, также устроены дома и, например, на Английской набережной, и это характерно для застройки екатеринской эпохи. В XVIII веке этот участок переходил из рук в руки в различных купеческих семьях, в том числе принадлежал купцам Билибиным, предкам известного художника модерна Ивана Билибина. Но в 1830 году двор, как тогда называли, у жены статского советника Попова купил Александр Павлович Брюлов, известный петербургский архитектор, которого мы знаем как автора прекрасных акварелей портретных, но прежде всего как архитектора, построившего и здание главного штаба гвардейского корпуса на Дворцовой площади, Пулковскую обсерваторию, перестроившего и дополнившего служебным корпусом мраморный дворец и построившего Михайловский театр на современной площади искусств. И вот в 1845 году Александр Брюлов покупает этот дом и создает проект его перестройки. Собственно, самому Брюлову этот дом не слишком нужен. Как академик архитектуры и профессор Академии художеств, он имеет служебную квартиру в здании Академии, но здесь живет семья, он сдает эти помещения для дополнительного дохода, а потом дарит этот дом дочери при ее выходе замуж за архитектора Сюзора. Тем не менее, в 1840 году, повторяю, дом получил новую отделку. И если главный фасад оставили без изменений, то интерьеры дома оформили в помпейском стиле. Видимо, Брюлов очень любил эти направления. Так он когда-то выстроил дачи Юлии Самойловой в Славянке, так он оформлял недошедшую до нас столовую Зимнего дворца, и так был впервые оформлен интерьер Михайловского театра. Стены парадной лестницы были облицованы искусственным мрамором итальянских, нарядным желтым под сиенский мрамор и красным тоном. Красный характерен для помпейской архитектуры. И лестница одним маршем подходила к комнатам второго этажа. Перекрытие было обработано глубокими кессонами, чтобы имитировать переплетающиеся балки. На верхней площадке была выполнена из итальянского мрамора мозаика со словом «Сальве» — «Привет». Так когда-то древние римляне говорили всем входящих в их дом. Большой зал парадной амфилады, так же, как и лестница, решен в помпейском стиле, стены облицованы искусственным мрамором, черный мрамор, очень мрачный для Петербурга, выполнен в виде цоколя. Далее квадраты, тонированные под естественный камень, оформляют среднюю часть, а верхняя часть зала оформлена дорическими пилястрами и завершена лепным карнизом. Полихромная орнаментальная роспись украшает плафон с пейзажными вставками. Здесь же встроен камин черного мрамора и поставлены двери красного дерева, вполне дворцового рисунка. Некоторые элементы первоначальной отделки сохранились и в других помещениях дома. А вот дворик, по идее Брюлова, должен был представлять своеобразный атриум, и параллельно главному фасадному корпусу дворовый корпус был по почти глухом стене оформлен статуей Аполлона Мусагет, которая лишь недавно утрачена, я еще прекрасно ее помню. Она была установлена на кронштейне, вот кронштейн как раз сохранился. И под этой статуей арка вела уже в служебные дворы жилыми флигелями, конюшнями и фасадом на Тучков переулок, оформлен в модном в середине XIX века неоренессансе. В этом поперечном флигеле между двумя дворами была устроена еще одна выставочная зала. Я говорю выставочная, потому что в конце XIX века она стала представлять собой зал, где Павел Юрьевич Сузор, следующий владелец особняка, женатый на Софье Брюловой, собирал свои коллекции. То есть это нормальный музейный зал. И именно здесь, в 1902 году, друзья Сузора, петербургские архитекторы и художники, решили собрать коллекцию памятников изобразительных искусств в память 200-летия Петербурга. То есть, собственно говоря, здесь была заложена основа музея Старого Петербурга. Хранителем музея стал друг Сюзора, художник Гауш. Много рисунков, например, акварели Кваренге, подарил князь Аргутинский Долгорукий. Среди членов совета мы видим и известного искусствоведа и издателя старых годов Вейнера, и Александра Николаевича Бенуа. И вот весь этот дружеский кружок собирался в доме Сюзора, где был открыт вот этот общедоступный музей, собственно говоря, музей-выставочный зал, куда вносили модели, где хранили чертежи, где хранили акварели с видами Старого Петербурга. И вот как раз это собрание, которое являлось, с моей точки зрения, памятником самому деянию Павла Юрьевича Сюзора, оно хранилось как раз в его особняке на Съездовской линии. И вот эти потомки Александра Брюлова и Сюзора, этих замечательных петербургских мастеров архитектуры, выросли в этом доме, и несмотря на то, что они получали разные специальности, они остались истинными любителями нашего города и, конечно, горожанами с большим.
0: Особняки и их владельцы. Особняк Брюлова. Кадетская линия 21. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературный Петербург». О Петербурге Василия Андреевича Жуковского рассказывает доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе Всероссийского музея Пушкина на Мойке 12 Раиса Владимировна Иезуитова.

Заключающим аккордом во взаимоотношениях Жуковского с декабристами может служить, конечно, путешествие его с наследником 1837 года. По замыслу поэта-наставника это путешествие должно было ознаменовать венчание наследника с Россией, с той державой, императором которой ему предстояло стать. Маршрут был составлен таким образом, это совершенно особая тема, она как бы не петербургская, поэтому мы ее пропускаем, но все-таки скажу несколько слов о впечатлениях последнего города на маршруте этого путешествия, это Курган. И в Кургане Жуковский постарался, чтобы наследник встретился в церкви, куда вся свита наследника прибыла, чтобы наследник там встретился с некоторыми из осужденных декабристов. И после этого, буквально под диктовку Жуковского, наследник обращается к императору с письмом. Что он пишет? 8 июня 1737 года великий князь писал отцу из Кургана. «Поутру я выслушал обедню в соборе в Кургане. Там находятся некоторые из причастных к делу 14 числа, а именно Лорер, Лихарев, Назимов, Нарышкин, Розин, Фокт и Фурман. Я нарочно справлялся о них и узнал, что они, так же, как и живущие в Елуторовске декабристы и в других местах, ведут себя чрезвычайно тихо и точно, чистосердечно раскаялись в своем преступлении. Их рассказам можно поверить». А на следующий день пишет Жуковский. Там повторяются буквально те же самые слова, которые прозвучали в письме наследника. Жуковский пишет следующее. «Великий князь покинул Сибирь, которую обрадовало несказанно его минутное присутствие. Этот случай побуждает меня повергнуть стопам вашего величества некоторые мысли, которые давно таились в душе моей, но теперь с новой живостью в ней пробудились». Жуковский не только вполне искренен в этом своем признании, но и максимально точен. Он говорит, «Государь, даруйте все прощения несчастным осужденным по заговору 25-го года. Правосудие совершило дело свое во всей полноте. Заговор, произведенный коварным замыслом немногих и фанатическим заблуждением других или опрометчивой молодостью остальных, задушен. Казнь правосудная, отмстив виновным, должна была необходимо ввергнуть тысячи семей России в глубокий траур, и траур этот лежит по всей стране. Поэт повторил свои прежние мысли, что вина за 14 декабря лежит на обстоятельствах того времени и объясняется, в числе прочих причин, и ошибками тогдашнего правительства. Отказавшись от своего утопического проекта 1830 года о передаче Сибири прощенным декабристам, Жуковский пишет о возвращении их своим семействам. Помните строчки из 10 главы Онегина «Семейством возвратят Сибирь» и думает о том, что необходимо их вернуть и даровать им обратно их дворянские имущественные и гражданские права. Разумеется, амнистии не последовало, но все-таки император согласился оказать некоторое облегчение и милости тем из находящихся в Сибири, ссыльным, кои хотя и чернили себя заблуждениями и преступлением, но ныне поведением своим заслуживают, чтобы на них было обращено действие нашего милосердия, пишет Николай. Милосердие выразилось в отдельных послаблениях, в сокращениях срока наказания, в разрешении поступать на поселение на гражданскую службу, а также определяться рядовыми в действующий Кавказский военный корпус. Заступничество за декабристов – это не единственная линия общественного поведения Жуковского в 20-30-е годы. Выступление в защиту лиц, которые пострадали либо от преследований, произвола властей, людей, которые испытали разного рода политические гонения, стали одной из важных линий деятельности Жуковского в конце 20-30-х годов. Эта линия просматривается отчетливо в его поведении, еще начиная с самых ранних времен. Находясь в Арзамасе, он хлопотал о поэте Мещевском, который был разжалован и сослан в Сибирь. В начале 20-х годов он пытается добиться прощения Евгению Боротынскому, сурово наказанному Александром I за участие в детском обществе мстителей Пажеского корпуса.
Надо сказать, Жуковский посоветовал тогда, в 23-м году, Баратынскому написать откровенное письмо о себе, о своем проступке, о том, что он раскаивается. И через Голицына Александра Николаевича, через которого, кстати сказать, Жуковский очень часто действовал, принимая на себя хлопоты за отдельных лиц, не обязательно общественных, не обязательно декабристов, но просто пытался помочь каким-то людям. Существует на эту тему целая литература. Так вот, действительно, письмо это не дошло до Александра I, но свой долголетний офицерский чин, необходимый Баратынскому для того, чтобы начать нормальное гражданское существование в России, он, получив первый офицерский чин, выходил в отставку и мог спокойно заниматься своим литературным творчеством. Но все-таки главную роль сыграло заступничество генерал-губернатора Финляндии Закревского, который добился прощения для служившего под его началом Баратынского по настойчивой просьбе своей жены, известной Аграфены Федоровны Закревской, кстати сказать, адресата стихотворений Пушкина и прекрасной женщины, им неоднократно воспетой. Так вот, это 20-е годы. А дальше многое другое. Например, Жуковский добивается через Милорадовича, это было тоже начало 20-х годов, смягчение участи некого Прокофьева-Скрынникова, назначенного в ссылке в Сибирь. Многие из такого рода хлопот обернулись для поэта большим неудовольствием высочайших особ и должностных лиц. Однако, как правило, это его не останавливало, и он снова и снова брал на себя сложные, неприятные и даже опасные ходатайства. Широко известны его знаменитые письма Николаю о запрещении европейца. Буквально два слова о европейце. Что это такое? Племянник Жуковского, сын Авдотьи Петровны Киреевской-Елагиной, Иван Киреевский, Иван Васильевич Киреевский, уже к 30-м годам, это взрослый человек, воспитанник Жуковского, человек, воспитанный на очень высоких идеалах просвещения, законности, широко образованный, знающий языки, склонный к литературным занятиям, яркий критик, задумал издавать журнал «Европеец». И в начале 32-го года из печати вышло два номера этого журнала. И когда эти журналы вышли, то Булгарин написал донос 3-е отделение, и по этому доносу было принято Николаем I решение закрыть журнал. Бенкендорф распорядился, обратился к министру народного просвещения князю Левину со следующими словами, что внимание императора привлекла статья «19 век». Сочинитель, рассуждая как бы о литературе, на самом деле имеют в виду совсем другое. Под просвещением он понимает свободу, деятельность разума, в сущности он говорит о революции, искусно отысканная середина – это конституция. Ни конституции, ни свободы, ни революции, конечно, Николай I не желал. И поэтому, конечно, журнал был запрещен, и это, конечно, отразилось и на самочувствии молодого критика. Жуковский вступился за него, он написал несколько писем, которые тоже, в сущности, остались без ответа. Встретив императора, опять же, где-то в Зимнем дворце, Жуковский сказал ему: «Государь, наказание несправедливое, я за него ручаюсь». На что император ему ответил со свойственным ему николаевским юмором: «А кто мне за тебя поручиться?» И тем не менее, в 32-м году Жуковский продолжал свои занятия с наследником, и император, ну, как бы во многих отношениях, ценя Жуковского и понимая особенности этого человека, понимая, что это человек чистой души, это человек бескорыстный и человек очень самоотверженный, в общем, прощал ему некоторые его вольности. Список добрых дел Жуковского, он, конечно, огромен, и мы сейчас не можем его провести. Но просто скажем, что поэт активно и целенаправленно влиял на нравственную духовную атмосферу современного ему русского общества. И лучшая его часть, включавшая в свои ряды все самое замечательное, самое талантливое, отвечала ему уважением и благодарностью. Жуковский не запятнал себя участием ни в одном гонении, ни в одном преследовании лица, как бы лично он к нему ни относился. Он не считал себя вправе брать роль судьбы, а тем более самому карать,
кого-либо из преступников и даже за нарушение принципов строгой морали, и, что особенно важно подчеркнуть, никогда не использовал свои возможности человека, близкого к престолу, для сведения личных счетов, даже со своими противниками, например, с Булгарином. Но он не унизился ни до одной расправы с теми, кто не гнушался прямо очернить его в глазах правительства. Поэт был не злопамятен и отходчив, великодушен и снисходителен к человеческим слабостям. Он был милосерден в точном и высоком смысле этого слова. Он легко забывал причиненные ему обиды. Находясь в зените своей литературной славы, он охотно помогал своим прежним противникам, например, Шаховскому, отношения с которым к концу 20-х годов стали доверительными, даже дружескими. Хотя в прошлом драматург, и мы об этом уже говорили, написал оскорбительные для Жуковского «Липецкие воды». Жуковский был искренен и прямодушен. Он обладал свойством возвышенной души, чувством благодарности, горячей признательности за сделанное ему добро, принося это чувство через всю свою жизнь. Воспитавшие его в детстве родные Бунины, Юшковы, семейство Киреевских, Елагиных, Плещеевых, Муравьевых, не считая Тургеневых, как ближайших его друзей, и даже Екатерина Афанасьевна Протасова, которая лишила его надежд на личное счастье с Машей, и досаждавшая ему мелочным и злобным интриганством воейком, всем им Жуковский был неизменно готов прийти на помощь, вручая их в трудные минуты, не помня мелких и крупных обид ему причиненных. С неизменной благодарностью вспоминал Жуковский своих учителей и наставников, стремился увековечить память Карамзина, Тургенева, Дмитриева, Прокоповича Антонского и всех тех, кому он был обязан, как поэт, личность и человек. Вот таким предстает перед нами замечательный русский поэт и замечательный культурный деятель Жуковский. Рассказывая о такой важной

в Шепелевском дворце. Здание это не сохранилось. Оно выходило своим фасадом на Большую Миллионную улицу, а ныне здесь находится новый Эрмитаж. Жаль, что не сохранилось это здание, потому что с этим зданием связаны очень яркие страницы жизни Жуковского в Петербурге и той литературной среды, тех его товарищей, друзей, единомышленников, с которыми Жуковский был теснейшим образом связан и для которых он очень много сделал как раз 20-е и 30-е годы. Дом Шепелева был построен еще в конце 1740 года. Он неоднократно перестраивался. Архитектор Стасов настроил еще один этаж в конце XVIII века, перепланировал помещение, заменил внутреннюю отделку, присоединив Шепелевский дом к комплексу эрмитажных зданий. Верхние покои или антресоли, которые выходили окнами на Миллионную улицу, были подвергнуты новой перестройке в 1825 году, и они предназначались для наставника-наследника. Александра Андреевна Воейкова, Светлана, Саша Воейкова, Саша Протасова, писала Жуковскому, который в тот момент, когда эти покои перестраивались для его будущей квартиры, писала: «Комнат у тебя четыре в анфиладе, из коих одна огромная с прелестным камином, потом две сбоку, потом одна сбоку с русской печью». Сообщение племянницы поэта позволяет представить себе внешний вид и планировку квартиры. Она была не слишком велика, но удобна для Жуковского. Самую большую комнату с камином поэт, любивший работать в просторных помещениях, отвел под кабинет, который одновременно стал приемной и гостиной. Крайняя комната анфилады с русской печью, скорее всего, стала спальней Жуковского, любившего тепло. Одна из комнат служила столовой. Воейкова побывала в Шепелевском доме, когда квартира Жуковского еще не была устроена и ее вещи не перевезены, но обратила внимание на прекрасные паркеты, хорошенькие диваны и кресла, стоявшие там, а также на большие зеркала, столы красного дерева. Все чисто, весело, только ужасно высоко. Четвертый этаж на антресолях Шепелевского дворца получил у друзей шутливое наименование «Чердак Жуковского». И Жуковскому действительно довольно часто приходилось подниматься на этот четвертый этаж. Это было непросто, но свою квартиру он очень любил. И очень вскоре она стала своего рода штабом передовой русской словесности, русской литературы. Здесь собирались друзья Жуковского, его единомышленники, а попросту говоря, пушкинский круг писателей наконец получил удобное, замечательное помещение, в котором обычно устраивались так называемые субботы, а потом, когда по обстоятельствам жизни Жуковского все-таки при дворе субботы у него были заняты, это были пятницы Жуковского. Так, субботы или пятницы Жуковского. Вот субботнее собрание у Жуковского мы видим на замечательной картине, которая ныне хранится в экспозиции, в литературной экспозиции «Пушкин. Жизнь. Творчество» на Мойке 12. Во втором зале анфилады. На этой картине, которая написана учениками Венецианова, Мокритским, Михайловым и другими, изображен кабинет с низким потолком, очень просторный, перегороженный стеллажами, с камином, с диваном у камина. И на этой картине изображены и сам хозяин, он стоит у окна, а также его гости. У окна же находится конторка. Жуковский, как известно, любил писать стоя. Он вообще вставал очень рано, в 5 утра он уже вставал, в 6 он уже был за рабочим столом. Вот у него был такой распорядок и привык работать именно стоя, и эту привычку он сохранил до конца своих дней. Кого мы видим среди посетителей суббот Жуковского? Это чрезвычайно важно. Здесь Плетнев, здесь Пушкин, Крылов, здесь Адоевский, Гоголь, что чрезвычайно важно. И самое для нас такое интересное, у стеллажей в центре комнаты стоит поэт Кольцов, который в начале 1936 года приехал в Петербург, был принят Жуковским, и Жуковский тоже сыграл очень светлую и хорошую роль в его жизни. Надо сказать, Жуковский стоит у истоков многих знаменитых литературных биографий. Сюда, в его

квартиру в Шепелевском дворце, молодой Некрасов принес свою первую книгу «Мечты и звуки». Как он вспоминал позднее, поэт принял его достаточно сухо, взял книгу, обещал прочитать, прочитал, нашел там два стихотворения, достойных того, чтобы они удержались, и предложил от остального отказаться, уничтожить, чтобы поэту не было стыдно за это, когда он станет знаменит. Так что можно сказать, что Жуковский предсказал литературную известность и литературную славу и Некрасову. Жуковский знал и ценил Лермонтова, и это особая тема, которая могла быть развита и более подробно, но за неимением времени мы ее опустим. Он, конечно, принимал очень активное участие в отношении Тютчева, современником Пушкина, и, надо сказать, очень активно помогал Пушкину при создании нового его журнала «Современников» и для первого номера дал свою замечательную балладу «Ночной смотр», которую почти сразу же положил на музыку Михаил Глинка. Конечно, эта квартира совершенно незабываема. Очень хорошо, что у нас она есть, и вы можете познакомиться с нею, посетив нашу литературную экспозицию. Вы увидите, что много бюстов. Это мыслители, это античные герои, это деятели. Здесь есть портреты, и исследователи пытаются понять, что это за портреты. Много книг и очень-очень просторная и красивая комната, где звучали и произведения Гоголя в авторском чтении, и произведения Пушкина, в частности, «Капитанская дочка», и многое-многое другое. Можно сказать о том, что именно эта квартира при царских дворцах, при Эрмитаже и Зимнем дворце стала одним из важнейших культурных центров Петербурга 30-х годов. Благодарную память об этом времени и о той роли Жуковского, которая совершенно очевидна в 30-е годы, он в центре, он вместе с Пушкиным, он рядом с ним, он помогает ему, это совершенно несомненно, и мы никогда не должны об этом забывать. Между тем, в 1834 году, в апреле месяце, 17 апреля, наследнику исполнилось 16 лет. Наступил год совершеннолетия наследника. Оно отмечалось очень пышно, придворным празднеством. Пушкин в это время, уже получивший звание камер-юнкера, проигнорировал это торжественное мероприятие. А Жуковский описал его очень подробно. И вот описание, как праздновал совершеннолетие наследник, попало в дневник Пушкина, но запись эта делается вся со слов Жуковского. Как известно, Пушкин был оскорблен этим придворным званием, которое унизило его как поэта. Он был в бешенстве, он игнорировал придворные мероприятия, получал выговора от Николая I, который говорил, что вот если есть такие у меня придворные, которых очень тяготит эта служба, я могу их от нее освободить. И довольно вольно высказывался о нравах придворных и всячески, так сказать, игнорировал, не хотел числить себя в числе придворных. Одно из писем Пушкина Наталье Николаевне с его знаменитыми строчками «Видел я трех царей. Первый велел снять с меня картуз и пожурил за то мою няньку. Второй меня не жаловал, это Александр I. Третий, у меня с ним отношения значительно лучше. А являться к наследнику я не намерен, потому что едва ли я дождусь его царствования, потому что Николай I полон сил». Письмо было перехвачено Московской почтой, и у Пушкина начались очень неприятные моменты, которые довели его до того, что 25 июня 1834 года он, не поставив в известность никого из друзей, пишет прошение об отставке и намеревается, покинув Петербург, переселиться в Михайловское, вспоминая свои прежние михайловские годы. Прошение было подано в день рождения императора Николая, и доведенное до его сведения Бенкендорфом, оно вызвало бешеную реакцию Николая I. Николай I сказал, что он никого не удерживает насильственно на службе. Он увидел в этом проявление неблагодарности со стороны Пушкина. И
пусть уходит со службы, но ему будет запрещен вход в архивы. И также, как известно, за этим последует новая опала. А одну опалу Пушкин уже пережил. И когда Жуковский узнал об этом, он кинулся помогать Пушкину. На конец июня, начало июля приходится активнейшая переписка Жуковского и Пушкина, известная как переписка «Дело об отставке». Эти события, то есть дело об отставке, его прохождение по официальным инстанциям, попало в замечательный документ, который ныне хранится в рукописном отделе Пушкинского дома, который называется «Дневник занятий наследником». Текст этого дневника я еще в 1978 году полностью опубликовала в серийном издании Пушкинского дома «Пушкин. Исследования. Материалы. Том 8». И я там прихожу к выводу, изучив содержание этого дневника, что это не столько дневник занятий с наследником, сколько личный дневник поэта. Но в данном случае я уже цитировала некоторые фрагменты из этого дневника. Но сейчас я хочу обратить внимание на записи, прямо относящиеся к Пушкину. Ну вот известно, что Жуковский буквально принудил, уговорил Пушкина прошение об отставке взять обратно. Поразмыслив, Пушкин и сам решил, что это нужно сделать. Написал письмо на имя императора. Письмо показалось Жуковскому новой грубостью и новым неприличием. Он потребовал, чтобы оно было приведено в соответствие с теми правилами официальных обращений к монарху, которые в это время существовали в России. Очень неохотно, но все-таки Жуковский это письмо переделал. И вот в дневнике появляются записи. Жуковский пишет у графа Бенкендорфа о Пушкине. Таких записей две. Значит, Жуковский не просто передавал письма, которые из Петербурга передавались Жуковскому, но и разговаривал дважды с Бенкендорфом, и дело об отставке было улажено. Значит, Жуковский добился того, что Пушкин не попал в новую немилость у императора, а на душе у Пушкина осталось очень тяжелое чувство. И в конце августа он уезжает из Петербурга к своей семье, направляясь в полотняные заводы, специально, чтобы не присутствовать на торжестве по поводу открытия Александровской колонны. Александровская колонна была открыта очень торжественно 30 августа 1834 года, и Жуковский подробнейшим образом в специальной статье описал это торжество. Статья называется «Воспоминания о торжестве 30 августа 1834 года». «Я готовился быть свидетелем торжества великолепного, но торжество, виденное мною, превзошло мои ожидания. Оно так колоссально, как тот памятник, перед которым оно происходило, и как Россия, которая вся в нем изображена. Я чувствовал вдохновение, но это было не творческое вдохновение поэта, украшающее или преобразующее существенность. Это было поразительное чувство высокого, неотделимое от предмета его возбудившего. Такое же чувство, какое потрясло мою душу, когда представились мне в первый раз Альпы, когда я увидел Рим посреди его запустевшей равнины, когда подходил к храму Петра и останавливался перед его изумительным сводом. Здесь поэзия безмолвна, и близость предмета давит воображение, которое напрасно хочет вытеснить его в слова и звуки. Здесь можно только описывать, и чем проще, чем вернее будет описание, тем более будет в нем поэзии». Ну и описывая этот дом, торжество, парад войск, Жуковский описывает и завершение торжества, вечер, когда над Петербургом вдруг разразилась страшная гроза, и здесь поэт дает волю своему поэтическому темпераменту и описывает это. Ну и, конечно, завершая рассказ об этих событиях жизни Жуковского, описанием этого праздника, прочтите это описание, оно очень поэтичное, оно очень точное. Как не вспомнить, что через 2 года на Каменном острове Пушкин напишет свои знаменитые стихи, а также стихотворение «Я памятник воздвиг себе нерукотворный», которое мы называем памятником, Пушкин так его не называл, но тем не менее, где есть
замечательной строчки: «Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа». Вот существует большое количество версий, что же имеет в виду Пушкин под словом «Александрийский столб». Но все-таки это Александровская колонна, вне всякого сомнения, а непокорная глава еще и потому, что Пушкин отказался присутствовать на этом торжестве. А тем не менее Жуковский его описал, и мы благодарны ему за это историческое описание. Необходимо упомянуть еще одно событие в жизни Жуковского. Здесь я несколько нарушаю хронологию и возвращаюсь к апрелю 1834 года, когда отмечалось совершеннолетие наследника. Именно тогда Жуковским была поставлена последняя точка в создании гимна «Боже, царя храни». Это произошло в ноябре 1833 года. Этот текст был написан. Автором музыки стал руководитель певческой капеллы Александр Федорович Львов. 23 ноября этот гимн был исполнен в придворной певческой капелле в присутствии членов императорской семьи. Первое публичное исполнение произошло 24 ноября 1833 года, а 31 декабря 1833 года императором был издан указ об утверждении «Боже, царя храни» официальным гимном России. И таким он и оставался до самых событий Октябрьской революции 1917 года.

0: Дорогие друзья, закончилась программа «Литературный Петербург». О Петербурге Василия Андреевича Жуковского рассказывала доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе Всероссийского музея Пушкина на Мойке 12 Раиса Владимировна Иезуитова.
1: Одиннадцатого июля — День памяти поэта Евгения Абрамовича Баратынского.

0: 10 минут с классикой. Русская поэзия XIX века. Евгений Абрамович Баратынский.
1: Осень. И вот сентябрь. Замедля свой восход, сиянием хладным солнце блещет, и луч его в зерцале зыбком вод неверным золотом трепещет. Седая мгла вьется в круг холмов, росой затоплены равнины, желтеет сень кудрявая дубов, и красен круглый лист осины. Умолкли птиц живые голоса, безмолвен лес, беззвучны небеса. И вот сентябрь, и вечер года к нам подходит. На поля и горы уже мороз бросает по утрам свои серебристые узоры. Пробудится ненастливый эол, пред ним помчится прах летучий, качаяся завоет роща, дол покроет лист ее падучий, и набегут на небо облака, и потемнев запенится река. Прощай, прощай, сияние небес, прощай, прощай, краса природы, волшебного шептания полный лес, златочешуйчатые воды, веселый сон минутных летних нег. Вот эхо в рощах обнаженных секирую тревожит дровосек, и скоро снегом убеленных своих дубров и холмов зимний вид застылый ток туманно отразит. А между тем досужий селянин плод годовых трудов сбирает. Сметав стога скошенный злак долин, с серпом он в поле поспешает. Гуляет серп, на сжатых бороздах снопы стоят в копнах блестящих или тянутся вдоль жнивы, на вазах под тяжкой ношею скрипящих. И хлебных скирд золотоверхий град подъемлется кругом крестьянских хат. Дни сельского святого торжества, а вины весело дымятся, и цепь стучит, и с шумом жернова ожившие мельницы крутятся. Иди, зима, на строги дни себе припас оратой много блага. Отрадное тепло в его избе, хлеб, соль и пенистая брага. С семьей своей вкусит он без забот своих трудов благословенный плод. А ты, когда вступаешь в осень дней оратой жизненного поля, и пред тобой во благо стыни всей является земная доля, когда тебе житейские бразды, труд бытия вознаграждая, готовится подать свои плоды, и спеет жатва дорогая, и в зернах дум ее сбираешь ты, судеб людских достигнув полноты. Ты так же ли, как земледел богат, и ты, как он, с надеждой сеял, и так, как он, о дальнем дне наград сны позлощенные лелеял? Любуйся же, гордись восставшим им, считай свои приобретения. Увы, к мечтам, страстям, трудам мирским тобой скопленные презрения, язвительный неотразимый стыд души твоей обманов и обид. Твой день взошел, и для тебя ясна вся дерзость юных легковерий, испытана тобою глубина людских безумств и лицемерий. Ты, некогда всех увлечений, друг, сочувствий пламенный искатель, блистательных туманов, царь, и вдруг бесплодных дебрей созерцатель, один с тоской, который смертный стон едва твоей гордыней задушен. Но если бы негодование крик, но если б вопль тоски великой из глубины сердечной возник, вполне торжественный и дикий, костями бы среди своих забав содроглась ветренная младость. Играющий младенец, зарыдав, игрушку б выронил, и радость покинула б чело его навек, и заживо б в нем умер человек. Зови ж теперь на праздник честный мир. Спеши, хозяин тароватый, Проси, сажай гостей своих за пир, затейливый, замысловатый. Что лакомству пророчит он у тех, каким разнообразием брашен блистает он. Но вкус один во всех, и как могила людям страшен. Садись один и тризну соверши по радостям земным твоей души. Какое же потом в груди твоей не выдворится озаренье, чем дум и чувств не разрешится в ней последнее вихревращенье, пусть в торжестве насмешливом своем ум бесполезный сердце трепет, угомонит, и тщетных жалоб в нем удушит запоздалый лепет, и примешь ты, как лучшей жизни клад, дар опыта, мертвящий душу хлад. Или, тряхнув видение земли, порывом скорби животворной, ее предел завидя не вдали, цветущий брег за мглою черной, возмездий край благовестящим снам, доверясь чувствам обновленным и бытия мятежным голосам, в великом гимне примиренным, внимающий, как арфам, коих строй, превыспренний, не понят был тобой? Пред промыслом оправданным ты ниц падешь с признательным смирением, с надеждою, не видящей границ, и утоленным разумением. Знай, внутренней своей вовеки ты не передашь земному звуку, и легких чад житейской суеты не посвятишь свою науку. Знай, горняя или дольная она нам на земле не для земли дана. Вот буйственно несется ураган, и лес подъемлет говор шумный, и пенится, и ходит океан, и в берег бьет волной безумной. Так иногда толпы ленивый ум из усыпления выводит. Глаз, пошлый глаз, вещатель общих дум, и звучный отзыв в ней находит. Но не найдет отзыва тот глагол, что страстное земное перешел. Пускай, приняв неправильный полет и вспять стези не обретая, звезда небес в бездонность утечет, пусть заменит ее другая, не явствует земле ущерб одной, не поражает ухо мира падение ее далекий вой, равно как в высотах эфира ее сестры новорожденный свет и небесам восторженный привет. Зима идет, и тощая земля в широких лысинах бессилия, и радостно блиставшие поля золотыми классами обилия, со смертью жизнь, богатство с нищетой, все образы годины бывшей сравняются под снежной пеленой, однообразно их покрывший. Перед тобой таков отныне свет, но в нем тебе грядущей жатвы нет.
0: Стихотворение Евгения Абрамовича Братынского «Осень» читал Чеслав Симонович.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Посиделкино. Вы, конечно, знаете такое слово «почтение». Что оно означает? Оно означает уважение. Его нужно не просто иметь в сердце, а проявлять во всех делах, поступках, словах, доверии к тому, кто старше и умнее тебя. А знаете, ничто не умудряет человека больше, чем годы. Поэтому надо слушать и почитать старших. Они могут дать нам много знаний, если только мы готовы их внимательно выслушать. В одной болгарской сказке человек не просто выслушал старика, но даже заплатил за его советы золотом. Сказка называется «Три совета за три золотых». Нанялся один бедняк на работу, в кузницу. Проработал там целых 20 лет и собрался уходить. «Заплати мне за мою работу», — попросил он кузнеца. «Задумал я домой воротиться, посмотреть, что там делается». «Поработай еще годик-другой», — попросил его кузнец. «Привык я к тебе, как к родному сыну. Был ты мне в кузнице правой рукой». «Не могу», — ответил работник. «Когда я уходил из деревни, то оставил там молодую жену. Она поклялась, что будет ждать меня 20 лет. Теперь мне пора возвращаться обратно, потому что с тех пор прошло 20 лет, и если я в этом году не вернусь, то жена уйдет из моего дома». «Ну что ж, иди, раз такое дело», — сказал кузнец. «Давай только рассчитаемся». Отвел кузнец работников по тайную комнату, открыл сундучок и достал 3 золотых. «Служил ты мне верой и правдой. Хотелось бы мне заплатить за твою работу сполна. Но я человек небогатый. Молот и наковальня не сделают богачом. Есть у меня всего 3 золотых. Возьми их. Это не так уж много, но зато я дал тебе их от чистого сердца. Если я когда-нибудь тебе понадоблюсь, приходи ко мне. Я готов уступить тебе даже мою кузницу». Работник взял 3 золотых, простился с кузнецом и отправился в свою деревню. По дороге его нагнало 3 спутников. 2 молодых шагали в лаптях, а 3-й, седой старик, еле ковылял в своих опорках. Молодые путники спросили работника, откуда он идет, чем занимался и много ли заработал. Работник стал им рассказывать, а старик, не проронив ни слова, слушал щебет птиц в придорожных кустах и улыбался в усы. «То этот молчаливый старик?» — спросил помощник кузнеца. «Наш отец», — ответили в один голос молодые люди. «А чему он так улыбается?» «Ему известен птичий язык, вот он и прислушивается к веселой беседе пташек, что сидят в придорожных кустах». «А почему он все время молчит?» — опять полюбопытствовал работник. «Потому что каждое его слово стоит денег. А сколько он берет?» «За 2-3 слова — золотой». У работника в кармане лежало 3 золотых, и он подумал: «Я бедный человек, и едва ли стану беднее от того, что дам этому бородатому старику 1 золотой. Зато услышу, что он мне скажет». Он вынул из кармана 1 золотой и протянул его старику. «Не входи в мутную реку», — сказал старик и опять умолк. Пошли они дальше. Работник шел следом за стариком, смотрел, как он опирается на суковатую палку, и думал: «Чудной старик, знает язык птиц и за 2-3 слова берет золотой. Интересно, что он мне скажет, если я дам ему 2-й золотой?» И он снова полез в карман. Старик взял 2-й золотой. «Как увидишь, что над землей кружатся орлы, пойди и узнай, в чем дело», — сказал старик и опять замолчал. Работник почесал затылки и подумал: «Смотри-ка, что за слова он говорит? Я столько раз видел, как кружатся орлы, но никогда не останавливался узнать, в чем дело. Дай-ка я старику и 3-й золотой отдам. Все равно, что с ним, что без него».
третий раз он полез в карман, вытащил последнюю монету и протянул ее старику. Старик взял золотой и сказал: «Перед тем, как что-нибудь решить, сосчитай до 25». Некоторое время они шли вчетвером, потом остановились на развилке дороги и распрощались. Отец с сыновьями отправились дальше, а помощник кузнеца свернул к своей деревне. Подошел он к реке. Она кипела и бурлила, волоча с грозным ревом листву, ветки и целые деревья. Работник вспомнил первый совет молчаливого старика и не вошел в мутную реку. Сел на берегу и вытащил из сумки хлеб. Сначала поем, решил он, а уж потом поищу мостик или брод. В это время послышался стук копыт. На дороге показался купец верхом на белом коне. «Эй, браток!» — крикнул купец. «Почему ты не перешел на ту сторону? Не смею входить в мутную воду». «Ну и чудак!» — подумал купец. И пришпорил коня. Жеребец бросился в глубокую реку. Сильное течение подхватило его вместе со всадником и понесло вниз по реке. Закружило их, завертело. Всадник захлебнулся и утонул в водовороте. А конь, освободившись от ноши, повернул назад и выбрался на берег. Вода лилась с него ручьями. Работник поймал коня, сел на него верхом, отыскал мост, переехал на другой берег и поскакал к своей деревне. Проезжая мимо лощины, он увидел, что над ней кружатся три больших орла. «Посмотрю-ка я, что там такое?» — подумал всадник, слез с коня и шмыгнул в кусты. На небольшой полянке он увидел двух лежащих замертво усачей, а рядом с ними валялась кожаная сума, полная золотых монет. Это были разбойники. Ночью они кого-то ограбили, пришли в лощинку и стали делить добычу, но не смогли договориться, вытащили пистолеты и убили друг друга. Наш путник забрал суму, засунул за пояс один из пистолетов и продолжил свой путь. Вечер он добрался до родного дома, открыл ворота, въехал во двор, соскочил с коня, привязал его под навесом и пошел к дому. «Дай-ка я загляну в окошко, посмотрю, что делает моя жена». Окно было открыто. В комнате горел свет. Посреди комнаты стоял накрытый стол, а за ним сидело двое, жена и какой-то мужчина спиной к окну. Увидев его, бывший помощник кузнеца вздрогнул от неожиданности и подумал: «Какая неверная женщина! Поклялась мне не выходить замуж, пока я не вернусь, а сама живет в моем доме с другим мужчиной». Вытащил он пистолет и прицелился. Но как раз в этот момент вспомнились ему слова старика, за которые отдал он свой последний золотой. «Перед тем, как что-нибудь решить, сосчитай до 25». «Сосчитаю до 25», — подумал он, — «а потом выстрелю. Они не успеют убежать». Начал он считать. Пока считал, молодой мужчина обратился к женщине со словами: «Матушка, завтра отправлюсь я по белу свету искать своего батюшку. Тяжко мне без него. Сколько лет прошло с тех пор, как он ушел? 20, сынок, когда твой отец уехал, тебе было от роду всего 3 месяца. Ну и ну, вот бы наделал я беды, если бы не начал считать», — ужаснулся бывший помощник кузнеца. И крикнул в окно: «Сынок, жена, выходите встречать долгожданного гостя».

Почему старый человек всегда мудрее? Потому что у него есть жизненный опыт. А главное, он не будет действовать сгоряча, а прежде подумает, используя все знания, которые успел накопить. И сделает это со смирением. Если мы его послушаем, то и сами не попадем в беду, не совершим зла. А ведь это главная задача нашей жизни, как сказано в Священном Писании: «Избегай зла и сотвори благо», то есть добро. Конечно, легко сказать, а сделать гораздо труднее. Но, как говорит народная мудрость, доброе начало полдела откачало. Давайте для начала послушаем стариков и будем уважать, почитать их мнение и добрые советы. До свидания, до новых встреч в Посиделкино.

0: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
1: 18 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Орниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Орниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 18 июля.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В исполнении Святослава Рихтера прозвучала прелюдия ми-бемоль минор из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю шестую по пятидесятнице.

0: чада, отпущаются ти греси твои. В нынешнем чтении евангельском повествуется о милосердии нашего общего Спасителя к несчастному человеку. И в Евангелии, прошедшего воскресного дня, говорено было тоже о милосердии Его. Тогда говорилось о исцелении бесноватых, ужасно страдавших от злых духов, а ныне говорится о исцелении расслабленного. Там причиной беды и несчастья были грехи, как видно из нравоучения Иисуса Христа исцеленному: «Иди ко твоим и возвести им, елико ти Господь сотвори и помилова тя». И здесь причиной расслабления членов телесных и самой души были грехи, ибо врач души телес говорит больному: «Чада, прощаются тебе грехи твои». Все Евангелие, возлюбленные братья и сестры, наполнено повествованием о чудесных делах милосердия Господа Иисуса Христа к бедствующим и заблуждающимся человекам. И там же повсюду возвещается, что главную причину почти всех болезней, бед и несчастий с людьми бывают грехи. Это величайшее зло, несчастье рода человеческого, этот ужасный корень всех зол и самого великого зла, смерти временной и вечной. Потому-то Господь, врачуя расслабленного, врачует прежде болящую грехами душу, а потом уже тело чада, говорит он расслабленному: «Прощаются тебе грехи твои». А это значит то и научает нас тому, что в болезнях наших мы должны смиренно и глубоко сознавать грехи свои, искренно каяться в них и просить у Господа прощения их с намерением впредь не согрешать. Ибо главная часть существа нашего есть душа, существо по образу Божию разумное, свободным произволением, бессмертное, но существо падшее, болящее грехом и тлением, и искупленное от греха и смертью, смертью Сына Божия. О ней-то, о спасении я, надобно всеми силами заботиться, о благоугождении Богу, о исполнении святых и блаженных Его заповедей, о ее правоте и святости. Ибо страсти плотские порабощают, оскверняют, удаляют душу от Бога, и в конце концов часто доводят до погибели временной и вечной. Посмотрите на пьяницу. Он вечно расслаблен по душе и по телу. В нем нет веры и страха Божия. Он не молится. Все основы нравственные в нем расшатаны. Он готов на все худое. Он сердится, бранится, дерется, сквернится. И ничто у него не спорится. Всякая работа из рук валится. Посмотрите на человека, который любит много есть и пить. Он тоже расслабленный и потому ленивый, неповоротливый. Как умеренная пища и питье укрепляют тело, так излишество их обременяет и расслабляет. А человек сладострастный, как бы олицетворенная слабость, часто заживо умирает душой и телом. Так грехи расслабляют все существо человека и целое общество, государство. Так грехи и общественные страсти расслабляют и Россию. Какие грехи наводнили Россию? Безверие, пьянство, плутовство, ложь и обман, страсть к наживе, частые убийства из-за страсти к наживе или из-за неудовлетворенной плотской любви, страсть к игре, хищениям, сдаимство, себялюбие, которое желает исключительно, чтобы только ему было хорошо, богато и весело, а другие хоть с голоду умирай. Да нельзя не видеть в России общего расслабления нравов. А вследствие расслабления нравов возрастают общественные бедствия, голод, безденежье, обеднение народа, наклонность и стремление к переселению с места на место, злонамеренные поджоги и прочее. Что же делать? Скажу с апостолом: укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колена, и ходите прямо ногами вашими, дабы Храмлющее не совратилось, а лучшее исправилось. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Будем укреплять души и сердца благодатью Божию, как учит апостол Павел. Добро благодати утверждать и сердца, а не брашны. От них же не прияше пользы, ходившие в них. Будем утверждать души свои молитвою искреннюю, домашнюю, общественную, и вообще непрестанной внутренней молитвой, чтением или слушанием Слова Божия или Писаний святых богомудрых отцов, усердным чтением или слушанием житий святых Божьих угодников, чтобы и нам подражать их вере и житию, их добрым делам. Также беседами духовными и в особенности чистосердечную исповедью и частым причащением святых тайн. Итак, будем укреплять себя благодатью Божию, доколь есть время, доколе грехи не расслабили нас окончательно. Ибо придет скоро время, а может быть уже наступает, когда все предадутся дремоте и сну, все расслабеют нравственно, когда и вера оскудеет, и любовь иссякнет, и беззаконие, как море, разольется по земле. Но тогда уже будет поздно исправляться, ибо раздастся глас, «Се жених грядет, исходите в сретение его». Возгремит труба архангельская, соберет всех людей живых и из мертвых воскресших вместо общего страшного суда, на котором изречен будет окончательный праведный приговор или к жизни вечной, или к муке вечной. Аминь.
1: Слово в шестую неделю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.
2: 19 июля приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 19 июля проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба. Радио «Град Петров».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Одиннадцатого июля – День памяти архимандрита Сафрония Сахарова, ученика и биографа святого Силуана Афонского. В 00:05 в рубрике Александра Крупинина «Вестники свободы» прозвучат фрагменты книги отца Сафрония Сахарова о молитве Иисусовой. 10 и 11 июля в 17:10 слушайте в нашем эфире беседы протоиерея Александра Степанова с иеромонахом Николаем Сахаровым, племянником отца Сафрония.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня вновь у нас в студии гость из Англии, иеромонах Николай, насельник Свято-Иоанна-Предтеченского монастыря в Великобритании в графстве Эссекс. Этот монастырь, как мы в прошлой нашей передаче уже говорили, напоминали нашим слушателям, был основан известным духовником, духовным писателем, старцем, отцом Силуаном Сахаровым. И вот и после его кончины монастырь продолжает существовать. И в прошлой нашей беседе отец Николай рассказывал уже об этом монастыре, рассказывал немножко о жизни, о истории его создания и, конечно, о его создателе, архимандрите Сафронии. А сегодня я попросил рассказать отца Николая о внутренней молитвенной больше жизни монастыря. И, может быть, я попытаюсь задать те вопросы, которые часто задают нам, священникам, которые выступают в прямом эфире на программе «Пасторский час», и о молитве, о роли послушания в жизни верующего человека, о старчестве, о Иисусовой молитве и так далее. Вот этот круг тем, отец Николай, я бы хотел, чтобы стал предметом нашей беседы. Первый вопрос, который мне интересно вам задать, он как раз не из этого круга, но все-таки. Два слова скажите, пожалуйста, о себе. Как вы попали в Иоанно-Предтеченский монастырь в Англии?
3: Ну, конечно, моя история, мой жизненный путь, мне кажется, очень неординарным. Я начал свой монашеский путь в России, в Псково-Печорском монастыре. И имел величайшее благословение и счастье получить наставление от нашего великого старца Иоанна Крестьянкина, отца Иоанна Крестьянкина, который и благословил мой отъезд в Англию тоже. Угу. Случилось так, что я давно хотел повидать отца Сафрония. Впервые я его встретил в России в 1984 году, когда он приезжал навестить свою семью. Тогда я еще не был верующим человеком. Я был обычным студентом музыкального училища. И увидев монаха, может быть, впервые в своей жизни, в черной рясе, с бородой, с длинными волосами, я немножко удивился, мне показалось это очень странным, но мне было интересно пообщаться с ним, как с человеком из Англии. Отец Сафроний меня обнял с большой любовью, спросил какие-то вопросы о музыке, буквально 2-3 слова о совершенно отвлеченных вопросах и темах мы поговорили. И на этом наша встреча закончилась. Мне особого как-то не было впечатления, там, чтобы я как-то сразу пришел к Богу. Нет. Но внутренне я почувствовал тихую, но какую-то перемену, начавшуюся во мне. И когда отец Сафроний вернулся в монастырь в тот же год, после поездки, как мне потом сказали братья, он сказал: «Да, там, в России, может быть, я видел там человека,

0: Бога толком, если говорить честно. Но Бог, как всегда, помог. И с этого момента началось мое как-то более серьезное обращение к Богу. Я прочитал старца, книжку старца Силуана, и тогда отец Сафрон для меня предстал уже совсем ином свете. Теперь вернула всю мою жизнь. Я думаю, как эта книга. Я думаю, как и жизнь многих других людей. И уже стремление к монашеству во мне зародилось тогда. Первые мои шаги я сделал в Псково-Печорском монастыре, где я прожил год. И, конечно, мне хотелось повидать отца Сафрония. Я получил от него письмо, его благословение на мой монашеский путь и приглашение как бы повидаться с ним перед смертью его. Я дал прочитать письмо отцу Иоанну Крестьянкину. Отец Иоанн Крестьянкин, он его прочитал очень внимательно. Он видит не очень хорошо, он читал каждую строчку внимательно и углублялся. И потом опустил письмо, посмотрел на меня и сказал: «К такому старцу надо ехать, Бог благословит». Вот. И, значит, отец Иоанн Крестьянкин сыграл такую важную роль в моей жизни, благословив мой приезд в Англию. И когда я приехал в монастырь, отец Сафроний меня ждал уже там на дороге, когда подъезжала машина. И он посмотрел мне в глаза, и мне все стало ясно, что этот человек своей молитвой охранял меня очень долгие годы, и мой приезд в Англию был далеко не случайным событием. И буквально несколько дней спустя я понял, что что-то необычное происходит в моей жизни. Весьма необычное. Этот монастырь в Англии. И как-то я чувствовал, что Бог дал мне эту поездку, этот приезд. И было для меня совершенно очевидным, что мое место было в этом монастыре. Я как-то постеснялся отца Сафрония спросить об этом. И думал, если отец Сафроний сам мне не скажет, я никогда не спрошу. Отец Сафроний, я бы хотел бы в вашем монастыре вот быть. И получилось так, что отец Сафроний тоже, он никому не скажет, давайте оставайтесь в нашем монастыре. И вот так мы ходили несколько дней вокруг и около этого вопроса. И, наконец, я думаю, ну, все-таки этот вопрос нужно разрешить. Я собрался силами, помолился, пришел к отцу Сафронию и хотел начать. И сказал: «Отец Сафроний». Сразу же последовал ответ: «Ну, конечно!» Вот так началась моя жизнь в монастыре. Окруженная заботой отца Сафрония, глубоко личной. И я был действительно поддерживаем его молитвой, его любовью на протяжении остатка лет его жизни, который я был при нем. Это было 3 года как бы рядом с ним. И последний год его жизни он настоял, чтобы я начал свое образование духовное, потому что он считал это очень необходимым, и он хотел, чтобы началось еще при его жизни, заложить как бы фундамент его. Вот. Но я все равно приезжал и очень часто его видел. Так что вот так началась моя монашеская жизнь в Англии, в Иоаннопретеченском монастыре.
1: Спасибо, отец Николай. Ну вот из того, что вы рассказали, уже видно, как много чудес, много перемен производит в жизни человека молитва. И в прошлой передаче вы как раз много говорили о том, что для вашего монастыря особенно свойственно вот такая сосредоточенная молитвенная внутренняя жизнь, так понимал отец Сафроний, да и все, конечно, аскеты, подвижники, смысл монашеской жизни. Может быть, поэтому вы немножко расскажете о том, как отец Сафроний учил молиться, как он помогал людям. Сегодня в России сказать, что у нас есть много наставников молитвы, много людей опытных в молитве. Вот действительно нельзя. И очень многие священники тоже сетуют на это, что и они не могут часто ответить на те вопросы, которые возникают у людей именно вот в этой самой глубокой такой духовной сфере нашей христианской жизни. Вот что бы вы могли сказать из опыта вашего общения с отцом Сафронием?
0: Ну, думаю, что важным будет отметить, что молитва по своему, как бы, если можно сказать, качеству и содержанию, она глубоко, как бы, различна в отношении к каждому человеку, скажем. Нельзя всех людей свести под один и тот же

0: канон, если можно так выразиться. У монахов на Святой Горе, которые пребывают постоянно в молитве, один уровень. У людей, которые живут в миру, которые должны работать, зарабатывать себе на жизнь, другой, может быть, уровень, хотя совсем не обязательно. Может быть, и даже в монастыре человек иногда недостаточно может уделить время молитве. И поэтому отец Сафроний во всем старался найти меру для каждого человека, чтобы молитва стала как бы естественным занятием его жизни, не каким-то таким бременем, которое навязывается на человека, но именно таким как бы естественным состоянием человека, чтобы жизнь текла гармонично, молитва как бы стала частью жизни человека. Я помню, что когда его сестра Мария Семеновна уже в старом возрасте написала ему письмо, сказала, что ей тяжело молиться, тогда он написал замечательное письмо о молитве. Это письмо опубликовано в его книге «Письма в Россию», где он писал, что молитва – это есть пристояние пред Богом, а не есть просто, скажем, вычитывание текстов или стояние перед иконами. Это глубоко внутренний сердечный акт. И для этого состояния, состояние предстояния пред Богом, удобно всякое положение. И даже те люди, которые немощные, даже лежачие положения. Все равно, если мы стоим нашим духом пред Богом, для этого всякое время и всякое положение удобно. Нет такого положения, где молитва, такой ситуации в жизни, таких обстоятельств, где невозможно было бы молиться. Молиться можно всегда, если молитвой называть вот такое предстояние пред Богом. Но, конечно же, если понимать молитву как именно такой акт общения с Богом, то трудно заключить дух человека в рамки каких-то определенных канонов. Ведь даже это еще апостол Павел отметил в своих посланиях. Недостаточность всякого закона для духа человеческого. Даже такого великого закона, как закон Моисеев. И поэтому отец Сафроний пытался найти подход к каждому человеку, духовнический подход, определить его меру, определить его состояние внутреннее, духовное, его обстоятельства жизни, и тогда уже дать какой-то совет относительно молитвы. Иногда он мог советовать людям молиться от сердца. Вот то, что человек хочет сказать Богу от сердца, то это является самыми дорогими словами, мне кажется, и для Бога. И как-то один раз он написал одной из прихожанок в письме, что «не бойся с Богом быть требовательным, бойся быть неискренней». Вот это очень важно, мне кажется, быть искренним с Богом в своей молитве. И именно в таком предстоянии пред Богом развиваются человеческие отношения между человеком и Богом, конкретным человеком и Богом, что является важной задачей именно в духовном воспитании каждого человека.
1: А вот те молитвы, которые мы читаем, скажем, молитвословие, правила молитвенные, да, молитвословие или псалмопение, да, то, что мы совершаем в храме, утренний, вечерний, и так далее. Вот каково место таких вот молитвословий, так сказать, определенных уставом, скажем, да, в молитвенной жизни в целом?
0: Отец Сафроний очень глубоко почитал уставы церкви и видел в них величайшую помощь человеку. И, конечно, для тех, кто как бы начинал делать первые шаги в молитве, церковь предлагает замечательные каноны и утренние, вечерние молитвы, которые отец Сафроний предлагал людям читать, и молитвы в церкви, и молитвы ко святому причащению, и так далее. Конечно, это величайшее наследие церкви, которое отец Сафроний очень почитал и ценил. Но если, скажем, когда человек достиг определенной ступени духовного развития, и уже его как бы дух, молитвенный дух, не вмещается в эти рамки, как мы видим, например, с преподобным Серафимом, он молился на камне молитвой: «Боже, милостив будь мне грешному». В этом было для него все. 3 года он молился на камне, и не думаю, что он вычитывал канонику молитвы в те 3 года, когда он молился на камне. И я думаю, что преподобного Серафима никто не посмеет осудить за его неиспользование этих канонов. Также многие пустынники на Святой Горе, тем, кому дана молитва за весь мир, которая не описывается, скажем, в каждой молитве вечерней, утренней. Конечно, люди, достигшие такого дара, который является величайшим даром в нашей монашеской аскетической традиции, имеют полное духовное право, думаю, ни в коем случае не отвергать канонов, но, по крайней мере, превзойти, что ли.
1: Я напоминаю вам, дорогие слушатели, что мы беседуем сегодня с иеромонахом Николаем Сахаровым, насельником Свято-Иоанна Предтеченского монастыря в Великобритании в графстве Эссекс, монастыря, основанного архимандритом Сафронием Сахаровым. Ну, а вот эта мера. Хорошо, когда, конечно, есть отец Сафроний рядом, который мог определить эту меру каждому человеку из своего огромного духовного опыта. Ну, а как быть человеку, живущему в миру, который делает еще, да, первые шаги, может быть, первые годы жизни в церкви? Что бы вы посоветовали? Можно было бы что-то читать? Ну, конечно, есть священники, в храм можно прийти и что-то спросить. Далеко не всегда священники имеют время, к сожалению, для беседы. Но в монастырях более внимательно исповедуют, и можно и задать какие-то вопросы в течение исповеди. К сожалению, других ситуаций жизнь в миру почти не предполагает, когда верующие могут побеседовать с духовным человеком о своих каких-то внутренних проблемах. Вот что бы вы посоветовали?
0: Я думаю, что можно читать всякую православную литературу, посвященную молитве, но с мыслью, что нельзя применять, скажем, монашеские правила в миру.
1: Да, это важно, я думаю, потому что очень часто это довольно механически переносится, и получается, конечно, совсем не тот результат,
0: который ожидается. Те высокие состояния, о которых пишут святые отцы, оно не является как бы нормативному состоянию каждого христианина. И даже, может быть, это покажется удивительным, но есть даже мера для святых отцов пристояние пред Богом в чистой молитве. Мера совершенных, как говорили афонские отцы, это 2 часа. Человек может всем своим существом, всем как бы своим внутренним предстоянием пребывать пред Богом без единой мысли, отвлекающей человека от Бога, 2 часа. Созерцать Бога. Человеческое тело, человеческое наше естество не выносит большего. Понимаете? Как это было с преподобным Силуаном, когда ему явился Господь. Силуан потом вспоминал, что если бы видение продлилось еще больше, мое бы тело не вынесло. Вот. Конечно, в таких состояниях говорить не приходится, когда человек живет такой повседневной жизнью в миру, зарабатывает, там, пытается обеспечить жизнь тех душ, которые доверил ему Бог. И очень важным является какое-то чувство рассуждения и меры во всем. Но внутренне, как человек, может всегда пребывать с Богом. Ничто не мешает, никакая работа не мешает.
1: Грех мешает.
0: Грех мешает. Когда есть у человека возможность отдать свою мысль Богу, всегда человек может думать о Боге, молиться внутренне, пускай даже не словами, но внутренне. Я думаю, что Господь сам направит всякого человека, если человек молится искренне и действительно ищет Бога, Господь никогда не оставляет человека. Приходящего ко мне не из жену вон, всегда Господь даст в свое время, в свое какое-то благо времени и нужного руководителя, иногда и нужную книгу иногда подает. Я думаю, что самое главное, чтобы завязались с Богом такие как-то личные молитвенные отношения, тогда все уже потом само собой устроится, мне кажется.
1: Отец Николай, а вот каково место Иисусовой молитвы вот в жизни монастыря вашего? Может быть, вы об этом тоже уже говорили, что место велико. Вот. И каково место Иисусовой молитвы в жизни мирянина, как вам кажется?
0: Этот вопрос очень сложный, поскольку многие святые отцы предостерегали людей, говоря, что Иисусова молитва – это великое таинство. В тот момент призывается имя Бога, и нужно научиться призывать его не всую, а с полным сознанием, что стоит за этим именем, не что, а кто стоит за этим именем. Но, однако, с другой стороны, не стоит переходить и в другую крайность, в другую сторону, избегать молитвы, избегать имени Иисусова. Это было бы абсурдом для нас, христиан, избегать его имя. И поэтому мне кажется, что если человек, скажем, попадает иногда в молитве в такое духовное состояние, когда ему хочется молиться, будь то Иисусова молитва или другая молитва, то Софроний рекомендовал стараться человеку до конца, вот, стараться пребыть в этом состоянии, пока не уйдет эта благодать молитвы. Но, конечно, для каждого человека, опять же, своя мера, свой руководитель, и даже свои способы Иисусовой молитвы. Ведь традиция чрезвычайно различна, даже в том, как читается Иисусова молитва. Например, на Святой Горе некоторые отцы рекомендуют читать ее быстро, чтобы даже без пауз. Для, скажем, старца Силуана Иисусова молитва была великим таинством, и каждое произнесение имени Иисуса для него было событием, когда благодать исполняла все его тело, и он не мог больше даже произносить это имя. Также было и с отцом Софронием, когда он иногда начинал читать молитву «Отче наш». Два слова «Отче наш» целиком исполняли его сердце и душу присутствием Божьим, и не хватало у него даже слов, не хватало у него даже сил произнести следующие слова. Вот. Так что я думаю, что главное – это вот мера и рассуждение во всем. У нас в монастыре читается Иисусова молитва на богослужении, по четкам. Конечно, это имеет иной характер, чем личная молитва. Но отец Софроний построил вот такой церковный устав на традиции святых афонских отцов, пустынников. Также читалась молитва и в скитах на Афоне, когда иногда, вызванная отсутствием богослужебных книг, иногда просто духовной нуждой. Вот в нашем случае, я думаю, что и духовная нужда, и тот факт, что наш монастырь многонациональный, затрудняет использование какого-то определенного языка, определенных богослужебных книг на определенном языке. Вот мы используем Иисусову молитву.
1: Спасибо, отец Николай. Вот еще один вопрос, который очень часто задают наши верующие. И вопрос, конечно, очень важный, актуальный. Вопрос о послушании. Вот что есть послушание в монашеской жизни, что есть послушание в жизни мирянина, что есть послушание вообще, так сказать, в нашей церковной жизни. Как вот об этом говорил отец Софроний, где найти тоже вот эту верную меру?
0: Ну, традицию послушания отец Софроний воспринял от своего духовного наставника, преподобного Силуана. И, конечно, послушание – это великое таинство Церкви, когда человек через послушание Богу, через послушание духовному Отцу вводится в поток великой, вечной воли Божией. И я думаю, что каким способом это происходит, это тоже является великой тайной. Но преподобный Силуан, если вы читали его записки, он обращается со словом и к послушникам, и к пастырям. Послушников он всячески наставляет слушаться своих отцов во всем, до каждых мелочей. Но и в слове к пастырям он пишет, что пастыри должны искать прежде всего волю Божию. Ибо если человек не обладает духовным даром суметь познать волю Божию, то если он говорит от своего ума вещи, приходящему ему за духовным советом, то, как пишет преподобный Серафим, бывали ошибки даже у таких святых, как преподобный Серафим. «Когда я говорил от своего ума, — говорит преподобный Серафим, — бывали ошибки». Так что вот это чувство ответственности за каждое свое слово отец Сафроний унаследовал от преподобного Силуана. Когда-то преподобному Силуану приехал отец Тратоник с Кавказа, кавказский подвижник, который достиг величайших мер совершенства. И он не надеялся найти на Святой Горе в те годы кого-нибудь, кто мог бы ему дать духовное наставление. Но когда он увиделся с преподобным Силуаном, начал с ним говорить, он понял, что преподобный Силуан – это человек величайших духовных совершенств. Преподобный Силуан спросил у Стратоника, как говорят совершенные. И Стратоник, отец Стратоник, услышав этот вопрос, был поражен глубиной этого вопроса и ничего не смог сказать. И Силуан тогда сказал, совершенные от себя ничего не говорят. Это учение, которое отец Сафроний унаследовал от преподобного Силуана, оно есть и в евангельских заповедях, когда Господь сказал, что каждый человек даст ответ за каждое свое слово, праздное слово на суде. Сам Господь никогда не произносил праздных слов. И тем более можно себе представить, в какой мере ответственности находится каждый духовник. В каком страхе пред Богом он должен говорить каждому приходящему к нему слово. И поэтому очень важно, прежде всего, для духовника научиться молитвенным устремлением своего сердца и ума, если уж не познать волю Божию, но, по крайней мере, попросить Бога не погрешить в своем ответе приходящему к нему. И да, за такое простое, может быть, устремление и молитвенное вопрошение Бога Господь всегда устроит так, что человеку сказанное слово может принести пользу.
1: Ну вот с этим, заметили, таинством послушания тесно связано, может быть, понятие духовного руководства и его такой формы, может быть, особенной старчества. Вот как отец Сафроний относился к этому. Он был сам, безусловно, старцем, как действительно духовный руководитель и как, прежде всего, человек опытный, все прочувствовавший, проживший, пропустивший через себя. Вот как он понимал это явление, как старчество проявляется в монастырской жизни и как оно может проявляться в миру. Что это такое?
0: Ну, традиция старчества, она сложилась на таких ранних этапах формирования православного монашества, ну, я имею в виду вообще в традиции церкви, монашеской традиции, она уходит корнями во времена Пахомия Великого и отцов Нитрийской пустыни, египетских отцов. И, конечно, та традиция, которая сложилась у святых отцов, она является драгоценнейшим наследием для нас. Но этой традиции не нужно злоупотреблять, мне кажется. Иногда люди думают, что вот святые отцы так делали, я тоже могу так делать.
1: Наверное, очень часто патерики отражают не общую практику, не общий результат, который мог быть совсем не таким положительным, а отражают вот именно те лучшие плоды духовного опыта и возрастания, которые, так сказать, история церкви дает нам. А сколько было неудач на этом пути, это остается за пределами страниц патериков. Очень часто, конечно, тоже пишется и о впадении в прелесть, и о разных ложных духовных состояниях, но действительно трудно оценить, какая, в общем, вероятно, большая часть людей глубоко заблуждалась и уходила в совершенно какую-то ложную на духовность. Вот это люди не учитывают, считая, что, встав на этот путь, ты неминуемо придешь к результатам Макария Великого или Абба Дорофея.
0: Знаете, вот мне кажется, что одна из величайших заслуг отца Сафрония, как старца нашего времени, это дать понять людям, что в церкви нет никакого механизма. То есть ничто нет такого, чтобы вот без Бога работало бы просто само по себе.
1: Технологии, которые надо овладеть, и все будет в порядке.
0: Ведь если это таинство, то в таинстве всегда если мы говорим о таинстве, в таинстве всегда присутствует Бог. Чтобы он там присутствовал, я думаю, что необходимо к нему обращаться за молитвой, за вразумлением, чтобы Бог дал человеку, духовнику, слово. И даже при отсутствии великих дарований, я думаю, необходимым условием является любовь к тем людям, которые приходят к духовнику, потому что без этого таинство невозможно. Если просто приходить к человеку как гуру, как это бывает вне христианской традиции, который как бы возвещает волю Всевышнего человеку, то я думаю, что такой подход не свойствен православной традиции старчества. Ведь все в нашей церкви, и особенно в традиции послушания, вещи глубоко личные, если можно так сказать. То есть, когда старец ведет своего послушника к Богу, одним из основных критерий, согласно этим отцам, является непрестанная молитва за своего послушника, предстояние пред Богом, взять на себя бремени его грехов и, конечно же, любовь. Когда мы читаем о монашеских подвигах, когда старцы, казалось бы, жестоко поступали со своими послушниками, это все было результатом той духовной любви, в которой сами послушники были глубоко уверены. И на основании этой любви строилось все в церкви. И также вот когда я приехал в монастырь, слово «послушание» не так часто употреблялось. Жизнь текла совершенно естественным образом. У каждого были свои какие-то задачи в монастыре, функции, если можно так сказать, которые исполнялись с какой-то любовью, доверием и радостью к старцу. И не было такого чувства, что кто-то насильно пытается подавить нашу волю, пытается тебя, если можно так выразиться, смирить. Нет, я думаю, что, конечно же, старец очень заботился о том, чтобы мы все были смиренными. Он считал гордость самым страшным грехом, страшным ядом. Но не было такого желания как-то раздавить человеческую личность совсем, чтобы не иметь вдохновения уже в жизни, к жизни в Боге. Старец никогда старался не убить вдохновение. Всегда старался поддержать то вдохновение, с которым человек пришел в монастырь, чтобы оно сохранилось на все годы монашества. Я думаю, что старец старался во всем следовать примеру Господа. Господь никогда не действовал насилием. И старец тоже верил, что насилие – это не путь церкви. Насилие, он считал, что это будет путь Антихриста, всепланетарное насилие. А Господь действует любовью и смирением. Те плоды, которые приходят через путь смирения и любви, они остаются на вечность. А то, что делается насилием, то, может быть, не имеет той цены, которую имеет те действия, которые человек совершает добровольно.
1: Спасибо, отец Николай, за ваш рассказ и за ваши ответы. Я думаю, что в них содержится частица того опыта, который нес в себе отец Сафроний, уже как усвоенного опыта. Ну что же, время нашей программы подходит к концу. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня мы беседовали с иеромонахом Николаем, насельником Святой Анны Претеченского монастыря в Великобритании, в Эссексе. Беседу вел протоиерей Александр Степанов. Спасибо вам, отец Николай.
0: Спасибо. Спасибо.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Блаженный Августин Ипонийский. Слово на праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В настоящий день Церковь Святая благочестно вспоминает страдания святых славных и всехвальных апостолов Петра и Павла. Святой Петр, ревностнейший последователь Иисуса Христа, за свое высокое исповедание Его Божества, «Ты Иси Христос, Сын Бога Живаго», удостоился от Спасителя услышать в ответ: «Блажен Иси Симоне, аз тебе глаголю, яко ты Иси Петр, Петрус, и на сем камени Петра созижду церковь мою». На сем камени Петра, на том, что ты сказал, «Ты Иси Христос, Сын Бога Живаго», на этом исповедании твоем созижду церковь мою, ибо ты Иси Петр, от камня Петра, Петр — Петрус, а не от Петра — Петрус, камень Петра. Точно так же, как от Христа — христианин, а не от христианина — Христос. Хотите знать, от какого камня Петра апостол Петр Петрус так назван? Послушайте апостола Павла. «Не хочу же вас не видеть, братья, — говорит апостол Христов, — яко отцы наши все под облаком быша, и все сквозь море проидоша, и все в Моисея крестишися во облаце и в море. И все тожди брашно духовное едоша, и все тожди пиво духовное пиша, пияхубо от духовного последующего камени. Камень же бе Христос». Вот от какого камени Петр. Господь наш Иисус Христос в последние дни земной жизни Своей, в дни Своего служения роду человеческому, избрал из среды учеников Своих 12 апостолов для проповеди Слова Божия. Между ними апостол Петр за свою пламенную ревность удостоился занимать первое место и быть как бы представительным лицом всей Церкви. Поэтому и сказано ему по преимуществу после исповедания: «И дам ти ключи Царства Небесного, и еже аще свяжеши на земли, будет связано на небесех, и еже аще разрешиши на земли, будет разрешено на небесех». Ибо эти ключи и право вязать и решить получил не один человек, но единая Вселенская Церковь. А что действительно Церковь получила это право, а не одно исключительное лицо, то обратите внимание на другое место Писания, где Господь то же самое говорит и ко всем апостолам Своим: «Приимите Дух Свят, и вслед за тем им же отпустите грехи, отпустятся им, и им же держите держаться». Или: «Елико аще свяжете на земли, будут связаны на небеси, елико аще разрешите на земли, будут разрешены на небесех». Так Церковь связывает, Церковь разрешает. Церковь, основанная на краеугольном камне, самом Иисусе Христе, связывает и разрешает. Да убоятся же и связанные, и разрешенные, разрешенные, чтобы не подпасть опять тому же, связанные, чтобы не остаться навсегда в том же состоянии. «Ибо пленницами своих грехов, — говорит премудрый Соломон, — кижда затязается, а кроме Святой Церкви нигде нельзя получить разрешение». И по воскресении Своем Господь припоручает апостолу Петру пасти стадо Свое духовное не потому, что между учениками одному только Петру предоставлено было пасти стадо Христово, но обращается Христос главным образом к Петру, потому что Петр был первым между апостолами и как бы представитель Церкви. Притом, обращаясь в этом случае к одному Петру, как к верховному апостолу, Христос тем самым одобряет единство Церкви. «Симон Ионин, — говорил Господь Петру, — любишь ли мя?» И апостол отвечал: «Ей, Господи, ты веси, яко люблю тебя». И второй раз был также спрошен, и во второй раз тоже отвечал. Будучи же спрошен в третий раз, видя, что ему как бы не верят, опечалился. Но как мог не верить ему тот, кто знал его сердце? И потому после этого Петр отвечал: «Господи, ты вся веси, ты веси, яко люблю тебя». И глагол ему Иисус во все три раза: «Паси овцы моя». Кроме этого, троекратное воззвание Спасителя к Петру и троекратное исповедание Петрова пред своим Господом имело еще особенную, благодетельную для апостола цель. Тот, кому даны были ключи Царствия и право вязать и решить, сам троекратно связал себя страхом и малодушием, и Господь троекратно же разрешает его своим воззванием и его же исповеданием крепкой любви. А пасти словесное стадо Христово усвоено всем апостолам и преемникам их. «Внимайте себе и всему стаду», — взывает апостол Павел к пресвитерам церковным. «В нем же вас, Дух Святый, постави епископы, пасти церковь Господа и Бога, юже стяжа кровью Своею». И апостол Петр к старцам: «Пасите, еже в вас стадо Божие, посещающее не нуждию, но волею и по Бозе. Ниже неправедными прибытки, но усердно. Не яко обладающи причту, но образе бываете стаду. И явльшуся по стариначальнику, примите неувидаемой славы венец». Замечательно, что Христос, говоря Петру «паси овцы моя», не сказал «паси овцы своя», но «паси, благий раб, овцы Господни». «Еда бо разделися, Христос, еда Павел распяться по вас, или во имя Петрова, или Павлова креститеся, паси овцы моя. Ибо волцы хищницы, волцы тяжцы, лживи учители и наемники, не щадящие стадо. Расхищая чужое стадо и делая из добычи как бы собственное стяжание, думают, что они пасут свое стадо. Не таковы пастыри добрые, пастыри Господни. Пастырь добрый душу свою полагает за овцы, врученные ему самим пастыреначальником. И апостол Петр, верный своему призванию, положил душу свою за словесное стадо Христово, запечатлев апостольство свое мученической смертью, ныне по всему миру прославляемой. И апостол Павел, будучи прежде Савлом, сделался из хищного волка кротким агнцем. Прежде был врагом церкви, потом является апостолом. Прежде преследователем ее, потом проповедником. Получив от первосвященника власть представлять всех вообще христиан во узах на казнь, он был уже на пути, дышал прещением и убийством на учеников Господних, жаждал крови, но живый на небесах посмеялся ему. Когда он, гоняя и злобляя таким образом Церковь Божию, приближался к Дамаску, тогда Господь с неба воззвал к нему: «Савле, Савле, что мя гониши? Я и здесь, я и там, я везде. Здесь голова моя, там тело мое. Не станем удивляться этому, мы сами члены тела Христова. Савле, Савле, что мя гониши? Жестоко те есть противу рожну прати. Савл же трепеща и ужасаяся возопил: кто еси, Господи? Аз есть Иисус, ответствовал ему Господь. Его же ты гониши». И Савл внезапно переменяется. «Что мя хочешь и сотворить?» — восклицает. И бысть к нему глаз: «Восстани и вниди, воград, и речеться ти, что ти подобает творите». Тут Господь посылает Ананию: «Восстав, поиди на стогну к человеку именем Савлу, и крести его, яко сосуд избран ми есть сей, пронести имя мое пред языки и царьми, и сынми Израилевыми. Сосуд это должен преисполниться благодатью моею». Отвечая же Анания: «Господи, слышах от многих о муже сем, колик из зла сотвори святым твоим в Иерусалиме, зде имать власть от архиерей, связать и вся нарицающее имя твое». Но Господь настоятельно повелевает Анании: «Иди и взыщи его, яко сосуд избран ми есть. Азбо скажу ему, елико подобает ему о имени моем пострадати». И действительно, Господь указал апостолу Павлу, что должно было ему претерпеть за имя его. Он наставлял его в подвигах, не оставлял во узах, оковах, темницах, кораблекрушениях, сам сострадал ему в его страданиях, сам руководил его к этому дню. В один день совершаем память страданий обоих апостолов этих, ибо хотя они пострадали и в разные дни, но по духу и по близости страданий своих они составляют одно — Петр предшествовал, Павел же вскоре за ним последовал, прежде нарицавшийся Савлом, а потом Павлом, претворивший в лице своем гордость в смирение, как и самое имя его Паулус, то есть малый, немногий, меньший, показывает это. Что же после этого апостол Павел? Вопросите его, он сам на это отвечает. аз есть, говорит он, мни апостолов, но паче всех потрудихся. Не аз же, но благодать Божия я же со мною. Итак, братья, праздную ныне память святых апостолов Петра и Павла, воспоминая честные их страдания, возлюбим их истинную веру, святую жизнь. Возлюбим неповинность, страдания их и чистоту исповедания. Влюбя в них эти высокие качества и подражая их великим подвигам, вы еже уподобитесь им, и мы достигнем того вечного блаженства, которое уготовано всем святым. Стезя жизни нашей прежде была тяжелее, тернистее, труднее, но таликим облежащим нас облаком свидетелей, прошедших по ней, соделалась ныне для нас она и легче, и глаже, и удобопроходимее. Сперва прошел по ней сам начальник веры и совершитель, Господь наш Иисус Христос. За ним последовали его неустрашимые апостолы. Потом мученики, отроки, жены, девы и много сон свидетелей. Кто же действовал в них и помогал им на этом пути? Тот, кто сказал: «Без меня не можете творить и ничего же».
4: Слово на праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла, блаженного Августина, епископа Иппанийского, для вас читал Михаил Демидов. Блаженный Августин родился в Африке, в городе Тагасте. Воспитывала его мать, благочестивая христианка. Образование он получил в Карфагене. В молодости он посвящал жизнь поиску наслаждений и увеселений. Размышления о высоком зародились в его душе после чтения Цицерона. Вскоре Августин столкнулся с учением манихеев и пребывал сторонником их секты около 10 лет. Однако ничто не удовлетворяло его. От отчаяния Августина опять спасла философия, платонизм и неоплатонизм. В 383 году он отправился из Африки в Рим, а в 384 в Милан, где собирался быть учителем красноречия. В Милане в то время епископствовал святитель Амвросий, который повлиял на Августина. Особенную роль сыграло чтение посланий апостола Павла. Августин решил изменить свою жизнь, и в 387 году святитель Амвросий крестил его вместе с его незаконорожденным сыном Адеодатом. После этого Августин возвратился на родину, в Африку, распродал все свое имущество и почти совершенно раздал его бедным. Некоторое время он провел в строгом уединении, но уже очень скоро был рукоположен во пресвитера, занялся деятельностью проповедника и в 395 году был посвящен в епископы в городе Гиппоне. Умер епископ Августин в 430 году, во время первой осады Гиппона вандалами. Блаженным Августином написано много творений, из которых наиболее известны «О граде Божием», «Исповедь», 17 книг против Пелагиан и «Христианская наука». Блаженный Августин прежде всего заботился о том, чтобы его сочинения были понятны и назидательны. «Пусть лучше, — говорил он, — порицают нас грамматики, чем не понимает народ». Память блаженного Августина празднуется 28 июня по новому стилю.

Песнопение «Буди имя Господне» композитора Александра Никольского прозвучало в исполнении Уральского государственного камерного хора.

душу нашей к Господу помолимся. О мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех, Господу помолимся. И страхом Божиим входящий к мой, Господу помолимся. О великом Господине, Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем, митрополите Варсонофии, честнем пресвитерстве, о Христе Диаконстве, о всех

Oh.

Христос.

спаси нами, милости Твоя богатая, молитвами, всех и чистой Владычице нашей Богородицы и Пресно Девы Марии, силой честного и животворящего Христа, предстательства и честных небесных сил бесплотных, честного славного, пророка предсечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, и живых святых отец наших, и вселенских, великих учителей и святителей, святых славных и доброповерных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, святых новомучеников и исповедников церкви Русская, святых священномучеников петроградских, митрополита Серафима, архимандрита Сергия, пресвитера, философа Михаила и Петра, священноисповедника Михаила, мучеников Иоанна Юрия Бориса и Николая, Иоанна пресвитера Царскосельского, святых и праведных, Бога Отец, Иоакима и Анны, святых славных, всехвальных и первоверховных апостолов,

святейшие патриархи Кирилле и о Господине нашем Высокопреосвященнейшем митрополите Варсавии и о всем Христе братстве нашем и о всякой душе христианской, скорбящей же и позлобленней, милости Божией и помощи требующей, о покровении града сего и живущих в нем, о мире и состоянии.

всяком другой стране под главом убительства, землетрясение потопа, огня меча, нашествие иноплеменников и междоусобные брани, по ежемилости мы благому бедному быть и благому.

архимандрита Сергия, пресвитера, философа,

же паче меня и умножишь это меня.

Положи же, Господи, преисподним, тем не бесились.

Господи Боже, спаси меня моего, от него злоби нащи пред тобою, напитить притя моли.

Благословите Господа все дела Его.

Скажи мне, Господи, путь, хоть же пойду я к тебе.

Господи, в храме Твоей, и не видит слова срабов Твоих, услышали, Господи, в храме.

Следующее день и воскресенье также две божественные литургии, ранее всех.

Пресвятая Богородица, спаси нас, светом свечи, как сердце пречистое.

Господь, я взял

Капа.

воскрес от гроба, ты небо жизнодавшее, и всем истощим.

Истинную Богородицу всякого верующий, святые апостолы.

я дал вам клятвы, избавленный человек от ручья

Чайник же

Якоже не можни два хотения, ты вам Бога и Бога, что носишь и существо во Христе, во веки. Слава Господи Христу Твою, честному воскресенью. И же якоже не хай, сурового сиянского Христа Бога, и мироносицам явшего вся, и радости пронищавша, священницы пойте, люди, превозносите во вся веки. Пресвятая Богородица, спаси нас, Твоим знанием исполни само дело Рождество Твое непостижимое, и не длик со старшим любовью, и превозносящий его по вечи. Святые, первые любовные апостоли, Петры и Павлы, молите Бога о нас, воскресу Твоих рук слихом, Христу Тебя припаявшим, владыка предрек, Петры погибают, последователь за лучшим, благословить вся дела Господня Господа,

Души и шагов, верни православие.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС, 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: По природе церковь – святыня. По своему историческому развитию и судьбе она трагична, как жизнь и смерть, как сошествие в ад самого Христа. Каждую субботу в 21:40 в нашем эфире звучат беседы митрополита Сурожского Антония о церкви. Повторение воскресенья в 15:00. Старейшая православная радиостанция «Голос православия» представляет из своих фондов программы о церковных праздниках и православных святых, о таинствах церкви и значимых событиях церковной истории, передачи по страницам книг современных богословов и проповедников. Слушайте передачи радиостанции «Голос православия» ежедневно со вторника по пятницу в 9:30, по субботам и накануне двунадесятых праздников в 22:30.
3: Сердечно поздравляем наших слушателей с праздником святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Для нас это особый день, ведь наше радио «Град Петров», так же, как и наш город, носит имя святого апостола Петра, ученика Христова. Этим мы напоминаем себе и нашим слушателям, что главное направление деятельности радиостанции «Град Петров» – христианское благовестие. 12 и 13 июля в 00:05 в рубрике Александра Крупинина «Вестники свободы» вы услышите фрагмент книги епископа Кассиана Безобразова «Христос и первое христианское поколение», посвященной личности апостола Павла. В 00:30 в нашем эфире беседа Марины Лобановой и Константина Махлака о книге Барта Эрмана «Петр, Павел и Мария Магдалина». В 9:00 вы услышите передачу радиостанции «Голос православия» о призвании первых апостолов. Апостолам также посвящена проповедь протоиерея Николая Гундяева, запись которой вы услышите в 9:30. В 10:00 начнется трансляция праздничной божественной литургии. Слова и проповеди в праздник святых апостолов Петра и Павла, святителя Григория Паламы и митрополита Николая Ярушевича прозвучат для вас в 00:05 и в 13:00. В 14:00 в рубрике «Литературные чтения» фрагменты романа Генрика Сенкевича «Камо Гридеши» для вас прочитают Георгий Корольчук и Ольга Исаковская. В 15:40 в рубрике Александра Крупинина «Вестники свободы» прозвучит слово протоиерея Сергия Булгакова в праздник святых апостолов. В 16:30 вы услышите передачу радиостанции «Голос православия», подготовленную по проповедям протопресвитера Бориса Бобринского. В 19:05 начнется запись беседы протоиерея Александра Степанова с архимандритом Иоаннуарием Ивлиевым о святом апостоле Павле. Повторение в понедельник в 11:00.

В исполнении Государственного академического русского хора под управлением Александра Свешникова прозвучало песнопение всенощного бдения «Благослови душе моя Господа» композитора Сергея Рахманинова.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 110-е зачало послания к римлянам, отрывок из 12 главы.
1: Братья, дары у нас, по данной каждому из нас благодати, различны. Есть ли у тебя дар пророчества? Пророчествуй в согласии с верой. Есть ли дар служения? Служи. Если учительство, учи. Если тебе дано утешать, утешай. Делишься с другими, делись в простоте. Начальствуешь, делай это с усердием. Оказываешь милость с весельем. Любовь ваша да будет нелицемерной. От зла отвращайтесь, к добру прилепляйтесь. В любви друг к другу будьте нежны, в почтительности друг друга опережайте. На усердие не скупитесь, духом горите, Господу служите. В надежде радуйтесь, в беде будьте стойкими, в молитве — постоянными. В нуждах святых — участливыми, в гостеприимстве — заботливыми. Гонителей ваших благословляйте. Благословляйте, а не проклинайте.
0: Послушайте 29-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 9 главы.
2: В то время, войдя в лодку, Иисус переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сём некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человеком.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда мы читаем евангельские отрывки о том, как Христос воскресил мертвого или исцелил тело человека, мы редко задумываемся о том, что человеческое тело означает для самого Бога, с любовью создавшего его для вечной жизни, и что оно должно бы означать для нас самих. Если бы наше тело не было бы Богу дорого, так же дорого и нежно любимо им, как и наша вечная душа, Бог не стал бы исцелять тело или заботиться о его вечной жизни после воскресения мертвых. И когда мы задумываемся о человеческом теле, будь то в связи с вечностью или с временной жизнью, в связи ли с земным или небесным, мы можем поставить себе вопрос: разве мы не получаем все наше знание о Боге или о тварном мире через тело? С младенчества, с самого рождения нашего, мы познаем нежность и любовь через посредство нашего тела, задолго до того, как можем постичь что-либо умом. Затем мы возрастаем в познании, мудрости, опытности. Все, чем владеет наш ум, все, что делает наши сердца такими богатыми, достигает до нас через наши чувства. Апостол Павел сказал: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Красоту человеческого лица и окружающего мира и всего, что человек сумел создать прекрасного и значительного, мы воспринимаем через зрение. И можно перечислить и дальше все наши чувства, которые как дверь открываются на созерцание красоты и смысла тварного мира, а через него на созерцание вечности, вечной красоты Божией, сияющей во всем его творении. Вот почему с такой любовью Христос совершал исцеление тела. Этими исцелениями Бог со всей силой являет вечность воплощенного бытия. Поэтому же, когда кто-то умирает, мы окружаем

0: поистине богоносным. Какое это диво! И мы также видим, что свою вечную жизнь Бог сообщает нам через вещество земли, через крещальные воды, которые становятся источником вечной жизни, через хлеб и вино, пронизанные его божеством. И нашим телом мы приобщаемся самому Богу в его таинствах. Как дивно наше тело, и с каким благоговением мы должны относиться к нему. Зачаточно тело свято. Оно призвано к вечному общению с Богом, так же, как и душа. Оно любимо Богом. Не напрасно апостол Павел говорит: «Прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших». Прославляйте, дайте Богу сиять через ваше тело, как Он может сиять через вашу душу. Пусть ваше тело будет таким, чтобы соприкосновение с Ним было соприкосновением с воплощением, с тайной Бога, ставшего человеком. Задумаемся над этим, потому что часто, о как часто, мы не отдаем себе отчета о вечной красоте и величии нашего тела. И так часто мы думаем о смерти, как о мгновении, когда бессмертная душа вступает в божественную жизнь, а тело распадается в прах. Да, оно обращается в прах, но у него вечное призвание. Оно поистине воскреснет, как воскрес Христос. И все мы однажды предстанем перед Богом воплощенными, с телом преображенным, как преображено тело Христово, с душой, обновившейся вечностью, и будем общаться с Богом в любви и вере и в молитве не только душой, но вместе со всем сотворенным станем причастником божественной природы и душой, и телом, душой и телом, когда по обетованию Божию через апостола Павла Бог будет все во всем, и ничто не останется вне божественного общения, божественной славы. Какое это диво! Какая дивная тайна! Тело такое, как будто хрупкое, такое приходящее, может зачаточно принадлежать вечности и уже сияет славой во святых. Аминь.
1: Прозвучала проповедь митрополита Сурожского Антония. Читал священник Леонид Казаков.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
3: 12 июля, 29 июня по старому стилю в Православной Церкви празднуется Великий праздник – память святых славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, принявших мученическую кончину в Риме в 67 году. В 2003 году в Месяцеслов Русской Православной Церкви внесено имя святителя Григория Калидаса, митрополита Ираклийского и Редестосского, празднование памяти которого в Константинопольской Православной Церкви установлено 12 июля. Сегодня установлено празднование в честь Касперовской иконы Божией Матери. Касперовская икона долгое время хранилась у помещицы Юлиани Иоанновны Касперовой, которая получила ее по наследству как родовую святыню в 1809 году. По молитвам пред этим образом Пресвятая Богородица скоро посылала свою помощь страждущим, и уже в 1840 году Святейшим Синодом было произведено расследование по целому ряду чудес, прославивших чудотворный образ. Во время войны 1853-55 годов Касперовская икона защитила город Одессу от вторжения неприятельских войск. При архиепископе Иннокентии Борисове в память этого события Касперовской иконе был установлен второй день празднования 1 октября по старому стилю. Наш церковный календарь на 12 июля посвящен святым первоверховным апостолам Петру и Павлу. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
4: Святой апостол Петр, старший брат апостола Андрея Первозванного, до своей апостольской деятельности был рыбаком, имел жену и двоих детей, назвал

0: назывался Симоном. Он был простым, бедным и богобоязненным, как говорит о нем святитель Иоанн Златоуст. «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень», — так сказал Господь, когда Андрей привел к нему своего брата Петра. И хотя Петр сразу возгорелся пылкой любовью к Господу, Спаситель не тотчас призвал его на апостольское служение, но когда окрепли в нем вера и решимость. Вскоре сам Господь посетил дом Петра и прикосновением руки исцелил его тещу от недуга. Господь удостоил святого Петра вместе с апостолами Яковом и Иоанном быть свидетелем своей божественной славы на Фаворской горе, своей божественной силы при воскрешении дочери Иаира, своего божественного молитвенного бдения в Гефсиманском саду. Апостол Петр был настолько горячо предан Господу Иисусу Христу в своем служении, что Господь чаще, чем другим, попускал ему обнаруживать свои человеческие немощи, назидая этим и других учеников. Так, например, святой Петр был единственным из учеников, который, узнав Господа Иисуса Христа, шедшего по морю, пошел навстречу ему по воде, но вдруг, усомнившись в божественной помощи своего учителя, стал тонуть, однако был спасен Господом, упрекнувшим его в маловерии. Святой апостол Петр был и тем единственным из учеников, кто на вопрос Господа, за кого они почитают его, ответил сразу: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Апостол Петр был единственным из защищавших Господа от иудеев, пришедших предать Учителя на страдания и смерть. Он был единственным учеником, трижды отрекшимся от Христа. Однако Господь, приняв слезное покаяние своего ученика, удостоил его первым из апостолов увидеть себя воскресшего. Троекратное свое отречение святой Петр окончательно изгладил своим троекратным исповеданием любви к Спасителю. Господь Иисус Христос восстановил его в апостольском достоинстве, доверив пасти своих словесных овец. По сошествии Святаго Духа на апостолов, который вдохнул в них божественную силу свято жить и проповедовать, любовь апостола Петра к Господу возвысилась настолько, что не замедлила проявиться в его горячем исповедничестве, в совершенных чудотворениях именем Христовым, в его готовности принять крестную смерть за Учителя. Преследуемый Синедрионом, апостол Петр безбоязненно, с великим дерзновением проповедовал Христа воскресшего перед лицом тех, кто распял его и запрещал о нем проповедовать. Сила слова апостола Петра была столь могущественна, что краткая его проповедь обращала ко Христу тысячи людей. Его исповедание Христовой веры сопровождалось чудесными знамениями. По его слову воскресали мертвые, хромые начинали ходить, расслабленные исцелялись, больные получали благодатную помощь даже от прикосновения к его тени. Святой Петр был апостолом преимущественно для иудеев, хотя во время своих апостольских путешествий приводил к вере язычников, за что был гоним и подвергнут многократному тюремному заключению. Во время своего третьего пребывания в темнице он был чудесным образом освобожден из нее ангелом Господним. В своих апостольских путешествиях, которые святой Петр совершал из Иерусалима, он благовествовал в Самарии, Иудее, Вавилонии, Риме, Британии, Греции и во многих других странах. В Кесарии Палестинской святой Петр первым из учеников Христовых открыл двери христианской веры язычников, крестив римского сотника Корнилия и его близких. В Риме, в последнем месте своего пребывания, апостол Петр святым благовествованием умножил число христиан и укрепил их в вере. По многим свидетельствам, преданиям, находясь в Риме, святой апостол изобличил Симона Волхва, выдававшего себя за Христа, и обратил в веру Христову двух наложниц императора Нерона. известны два соборных послания апостола Петра, в которых апостол увещевает новообращенных христиан не смущаться клеветами, угрозами, призывает ни в чем не отступать в угоду язычникам от чистоты христианской жизни. В Риме апостол Петр был предвозвещен самим Господом о скорой кончине. По повелению императора Нерона апостол Петр в 67 году был распят на кресте. Перед мученической кончиной, считая себя недостойным принять такую же казнь, какой подвергся его любимый учитель, апостол Петр просил мучителя распять его головой вниз, желая даже во время смерти преклонить свою голову Господу. Святой апостол Павел до своего апостольского служения назывался Савлом. Родился он в киликийском городе Тарсе от знатных родителей и имел права римского гражданства. Савл был воспитан с надлежащей строгостью в отеческом законе и принадлежал к секте фарисеев. Для продолжения образования родители отправили его в Иерусалим к известному учителю Гамалиилу, который был членом Синедриона. Несмотря на веротерпимость своего учителя, который впоследствии принял святое крещение, Савл был истовым иудеем, разжигавшим в себе ненависть к христианам. Он присутствовал при убиении архидиакона Стефана, по некоторым свидетельствам приходившегося ему родственникам, и даже охранял одежды тех, кто побивал святого мученика камнями. Он принуждал людей порицать Господа Иисуса Христа и даже выпросил у Синедриона разрешение преследовать христиан повсюду, где бы они ни появлялись. Однажды, это было в 34 году, на пути в Дамаск, куда Савл был направлен предать на мучения укрывавшихся там от гонений христиан, божественный свет, превосходивший солнечное сияние, внезапно осиял по Савла. Все сопровождавшие его воины упали на землю, и он услышал голос, говоривший ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Савл спросил: «Кто ты, Господи?» Голос ответил: «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань, ибо я для того явился к тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе». Спутники Савла слышали голос, но слов разобрать не могли. Савл ослеп от сиявшего божественного света. Он ничего не видел до тех пор, пока окончательно не прозрели его духовные очи. В Дамаске он 3 дня пребывал в посте и молитве, не принимая пищи и питья. В этом городе жил один из 70 учеников Христовых, святой апостол Анания. Господь в видении открыл ему все случившееся с Павлом и повелел идти к бедному слепцу, чтобы, возложив на него руки, вернуть ему зрение. Апостол Анания исполнил повеление, и тотчас, как бы чешуя отпала от глаз Савла, и он прозрел. Приняв святое крещение, Савл был наречен Павлом и сделался, по выражению святителя Иоанна Златоуста, из волка агнцем, из врага другом, из богохульника богословом. Святой апостол Павел стал горячо проповедовать в синагогах Дамаска о том, что Христос есть воистину Сын Божий. Иудеи, знавшие его как гонителя христиан, теперь воспылали к нему гневом и решили убить. Однако христиане спасли апостола Павла. Помогая ему уйти от погони, они спустили его в корзине из окна дома, примыкавшего к городской стене. Получив от Господа указание о благовестии, апостол Павел стал проповедовать веру Христову среди иудеев, и особенно среди язычников, странствуя из страны в страну и рассылая свои послания, которых всего было 14. Просвещая народы учением Христовым, апостол Павел предпринимал длительные путешествия. Кроме неоднократного пребывания в Палестине, он побывал с проповедью о Христе в Сирии, Македонии, в Италии, на островах Кипр, Патмос, Сицилия и в других землях. Могущество проповеди его было столь велико, что иудеи не могли ничего противопоставить силе Павла учения. Язычники сами просили его проповедовать Слово Божие, и всем городом собирались слушать его. Сила проповеди апостола Павла сопровождалась чудесами. Слово его исцеляло больных и даже воскресило мертвого. За благодеяние и пламенную проповедь Господь удостоил своего верного ученика восхищения до третьего неба. По собственному признанию святого апостола Павла, он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. В своих непрестанных трудах апостол Павел переносил неисчислимые скорби. В одном из посланий он признается, что не раз принимал страшные побои, бывал в темницах и многократно при смерти. Все свои нужды и скорби святой апостол Павел приносил с великим смирением и слезами благодарности, ибо в любое время готов был умереть за имя Господа Иисуса. Несмотря на непрестанные гонения, которые претерпевал апостол Павел, он испытывал к себе великое уважение своих современников. Язычники, видя его чудеса, воздавали ему великую честь. Жители Листры за чудесное исцеление хромого даже признали его Богом. По преданию апостол Павел помогал апостолу Петру одолеть Симона Волхва, за что был осужден на смерть. По некоторым данным, день смерти апостолов Павла и Петра совпадает по другим. Апостол Павел скончался ровно через год после распятия апостола Петра, как римский гражданин. Апостол Павел был усечен мечом. Почитание святых апостолов Петра и Павла началось сразу же после их казни. Место их погребения было священно для христиан. В IV веке святым равноапостольным Константином Великим были воздвигнуты храмы в честь святых первоверховных апостолов в Риме и в Константинополе. Святитель Иоанн Златоуст в беседе на День памяти апостолов Петра и Павла говорил: «Что больше Петра? Что равно Павлу с делом и словом? Они превзошли всю природу земную и небесную. Связанные телом, они сделались превосходнее ангелов». Празднуя в этот день память первоверховных апостолов, православная церковь прославляет духовную твердость святого Петра и разум святого Павла, воспевает в них образ обращения согрешающих и исправляющихся. В апостоле Петре образ отвергшегося от Господа и покаявшегося. В апостоле Павле образ сопротивлявшегося проповеди Господней и потом уверовавшего. В русской церкви почитание апостолов Петра и Павла получило начало после крещения Руси. По церковному преданию святой равноапостольный князь Владимир привез из Корсуни икону святых апостолов Петра и Павла, которая впоследствии была преподнесена в дар Новгородскому Софийскому собору. Первый монастырь в честь святых апостолов Петра и Павла был воздвигнут в Новгороде на Синичьей горе в 1185 году. Основав в 1703 году город Санкт-Петербург, император Петр I посвятил первую церковь новой столицы святым апостолам Петру и Павлу. Таким образом, наш город стал носить имя ближайшего ученика Спасителя. Изображение святых апостолов Петра и Павла в иконостасе православного храма стали неизменной принадлежностью деисусного чина. Особенно известна икона первоверховных апостолов Петра и Павла, написанная великим русским иконописцем преподобным Андреем Рублевым.
1: непростые вопросы. Размышления православного священника.
2: Игумен Нектарий Морозов. О недостатках церковной жизни. Глава из книги «Долг любви». Очень часто бывает так, что, когда собираются вместе верующие люди, их разговор, так или иначе, переходит на обсуждение того, что в церкви не так. Причем сначала речь заходит о недостатках церковной жизни, ее несовершенствах в целом, потом это плавно переходит в беседу о недостатках и несовершенствах знакомых церковных людей, а затем в обсуждение несовершенств тех людей, которые лично говорящим не знакомы, но о которых они что-то слышали и читали. И, конечно же, возникает вопрос, почему именно недостатки, изъяны церковной жизни становятся такой излюбленной и постоянной темой общения православных христиан? Прежде всего, нужно признать тот факт, что в нашей современной церковной жизни недостатков действительно много. Однако не было такого исторического периода, когда бы их не было. Даже если мы откроем Деяния апостолов, где показано самое лучшее, самое чистое, самое святое время в истории церкви, время первых христиан, то найдем там и пример Анании и Сапфиры, которые обманным путем утаили часть своего имущества, и пример Симона Волхва, пытавшегося купить апостольские дары за мзду. Наверняка были и иные примеры, и это говорит о том, что даже в древней церкви, святость членов которой была явной, очевидной чертой, находились подчас люди совсем несовершенные. А если взять, допустим, такую книгу, как «Крестный путь» Иоанна Златоуста, можно узнать много такого, о чем современный христианин зачастую даже и не подозревает. Например, о гонениях внутри самой церкви. Если мы откроем «Месяцы слов», то увидим в нем имена мучеников и даже священномучеников, пострадавших не от неверующих мучителей, а от собратьев-христиан за свою верность Златоусту и любовь к нему. Все это было, поэтому удивляться каким-то недостаткам и человеческим порокам в церкви не стоит. Как и во все времена, есть в наше время и христиане, достигающие совершенства, и борющиеся с грехом, и подвластные греху люди. А есть и не только подвластные греху, но и возлюбившие грех, и живущие греховной жизнью во всей ее полноте. Таких людей в церковной жизни бывает очень легко заметить, и наше внимание привлекается к ним. А вот людей, борющихся и побеждающих свои грехи, бывает заметно гораздо меньше, и потому намного реже обращается на них наш взор. Таким образом, первая причина того, почему мы так часто говорим о недостатках церковной жизни, очевидна. Этих недостатков действительно довольно много. Вторая же причина очень тесно с первой сопряжена. Мы сами имеем огромное количество недостатков, и нас тянет поговорить о том, в чем мы чувствуем себя, как рыба в воде. Говорить о добродетелях нам сложно, поскольку у нас с ними плохи дела. Поддержать беседу, требующую глубокого и основательного знания богословских дисциплин, мы тоже не можем. А вот о недостатках... Пожалуйста. При этом мы порой можем и преувеличивать, и видеть то, чего на самом деле нет. Говоря о недостатках чужих, мы все хотим ощутить, что сами на этом фоне не так уж и плохи. Более того, у нас, как правило, есть оправдание для наших собственных недостатков, грехов, а чужие поступки мы судим со всей строгостью. И в этом еще одно основание того, почему разговор, который должен огорчать наше сердце, бывает нам приятен. Мне в жизни нередко приходилось встречать людей, которые на борьбу с тем, что в церкви с их точки зрения не так, полагали буквально все свои силы, все свое время. Как правило, это принимало форму борьбы с чем-то глобальным. С масонами, с мировым правительством, с новыми паспортами и прочее. И могу сказать, что все эти люди, по помимо своих устремлений, имели одну общую черту. У них творилось не пойми что в их собственной жизни. Никто из них, мягко говоря, не являл собой образ христианского подвижника. И очевидно, что им на самом деле было бы гораздо лучше направить эти усилия на борьбу с собственными грехами. Но чаще всего бывает именно так. Человек живет, допустим, в гражданском браке, и даже гражданской супруге умудряется изменять, не задерживается долго ни на одной работе, но при этом борется с наступлением враждебных внешних сил на православие и со все более усиливающейся апостасией всех и вся. У старца Паисия Святогорца есть замечательная мысль. Каждый человек, который видит в церковной жизни недостатки, должен озаботиться тем, чтобы исправить хотя бы крошечную частицу церковного тела, самого себя. Ведь каждый из нас – это клеточка в теле церкви, и клеточки эти точно так же связаны между собой, как и клетки человеческого организма. Поэтому если человек исправляет себя, то он, безусловно, приносит огромную пользу всем тем, кто его окружает. Что касается борьбы с церковными недостатками на каком-то ином уровне, есть важное правило – обличать и исправлять недостатки церковной жизни может тот человек, которому предписано это его церковным послушанием и ответственностью за конкретную деятельность. Ну, скажем, настоятель храма может и должен бороться с недостатками приходской жизни храма, ему веренного. Епископ – бороться с проблемами церковной жизни на территории, управляемой им епархии. В том, что касается обсуждения и осуждения недостатков знакомых нам церковных людей, важно понять один момент. Есть такая расхожая фраза: «Верить можно только тому, что ты видел своими глазами и слышал своими ушами». Но дело в том, что и уши, и глаза тоже очень несовершенные инструменты познания. И когда мы видим что-либо, мы порой видим только какую-то часть. В психологии многократно в разных вариациях совершался эксперимент. На глазах у нескольких людей происходило одно и то же событие. Потом их разводили по разным комнатам и просили рассказать о нем. И все рассказывали очень по-разному. Человек усваивает из увиденного только некую часть, то, что соответствует его восприятию. Поэтому, когда говорится что-то компрометирующее о людях в церкви, будь то священники, будь то архиереи, будь то миряне, не стоит сразу же безоговорочно принимать услышанное на веру, поскольку мы чаще всего достоверно не знаем, так это или не так. Бывает даже, что кто-то, кому мы доверяем, рассказывает, что лично был свидетелем того или иного неблаговидного поступка знакомого нам человека, а оказывается, в конце концов, что он просто обознался, и это был другой человек, внешне похожий. А мы уже выразили свое возмущение какой-нибудь разговорчивой Марье Сергеевне и к тому же написали что-то по этому поводу в соцсетях. Мы для себя потом все прояснили, но цепочка уже запущена, и вернуть доброе имя оклеветанному с нашим участием человеку бывает очень сложно. Безусловно, есть вещи, которые доказываются вполне объективным образом. И мы узнаем о чем-то по-настоящему дурном, по-настоящему скорбном в церковной жизни и убеждаемся, что это действительно так. И опять-таки возникает вопрос, как к этому относиться? Думаю, что давать этому в своей жизни слишком много места было бы огромной ошибкой. По одной простой причине. Ну, вот есть чей-то недостаток, есть чей-то грех. Что конкретно меняет это в жизни нашей? Это отменяет для нас необходимость жить по Евангелию или необходимость участия в таинствах церковных? Или смягчает требования к нам нашей совести? Нет, не смягчает. И ни в коем случае смягчать не должно. А раз от этого ничего не меняется в нашей жизни, зачем придавать этому большее значение, нежели оно для нас имеет? Почему это есть в жизни чужой, как это вошло в жизнь чужую, мы не знаем. Не знаем, в какой момент человек надломился, надорвался, каким образом враг его уловил. Преподобный Ава Дорофей говорит, что когда ты видишь падение брата, вспомни, что ты не видел его подвига перед этим. Не знаешь, каким образом он подвязался, сколько времени он страдал и с какой силой он боролся. Может быть, он пал в такой борьбе, что Господь не будет его за это судить слишком строго. Как же ты, всего этого не зная, собираешься изречь суд об этом человеке? Когда люди увлекаются обсуждением чужих пороков и преступлений, их этот процесс постепенно захватывает. И тогда вступает в действие закон духовной жизни, согласно которому человек, который кого-то за что-то осудил, обязательно начнет грешить теми же самыми грехами. Запускается какая-то страшная цепная реакция. Я помню, как прочитала однажды в письмах преподобного Макария Оптинского о его наблюдении. Приходит молодой человек в монастырь, видит недостатки, которых в монастыре полно, начинает осуждать тех, кто этими недостатками обладает, и спустя совсем короткое время становится одним из них. Однако, если человек, напротив, все увиденные недостатки принимает как данность, не считает их чем-то страшным, чем-то недостойным, то он тоже эти недостатки приобретает, поскольку, так к ним относясь, не стремится не допустить их в себе. А верный, или, как говорят, царский путь, опять-таки лежит посередине. С одной стороны, не осуждать, а с другой – понимать, что это действительно зло, и в нашей собственной жизни такого быть не должно. Многое из того, что пишется и говорится сегодня о нестроениях современной церковной жизни, представляет собой полуправду, а она зачастую хуже, чем явная ложь, потому что есть в ней какие-то моменты, которым веришь, но в целом все совсем не так, а ты уже этим знанием заражен. И, безусловно, чем дальше, тем больше всего этого будет происходить. Нам нужно быть готовыми к тому, что обсуждения церковных недостатков вокруг нас всегда будут, и относиться к этому здраво, помня, что о недостатках знать надо по преимуществу с одной целью – чтобы избежать того вреда, который можем потерпеть от них лично мы. Глава из книги игумена Нектария Морозова «Долг любви. Как быть христианином всегда» размещена на страницах православного альманаха «Душа».

0: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании богослужения на Соборной площади Ипатьевского монастыря в Костроме 19 июля 2015 года.
1: Сегодня мы слышали замечательный отрывок евангельский, повествующий о том, как Господь исцелил двух слепых людей. Они шли за Ним, кричали, пытались привлечь Его внимание, надеялись на то, что Он может помочь. И Господь обращает внимание на этих двух слепых людей и спрашивает их: «А вы верите, что Я могу исцелить вас?» И они клянутся Ему и говорят: «Ей, Господи!» То есть клянемся, что верим. И Господь по вере исцеляет этих двух несчастных слепых людей. Вот по вере мы с вами здесь сегодня все собраны. Нету никакой другой силы, которая бы нас объединила здесь, на этом месте, кроме веры. Не было никакой силы в нашем народе, которая бы подвигла его создать этот дивный монастырь, эту красоту. Вера. Но если посмотреть по всему лицу нашей земли, храмы, монастыри, замечательные памятники нашего духа и нашей национальной веры, православной, христианской, национальной в самом широком смысле слова, не в этническом смысле, а в том смысле, что православная вера стала стержнем духовным для нашего народа. У святаго преподобного Ефрема Сирина есть такие замечательные слова: «Вера рождает мудрые мысли». А почему так? А потому что вера есть непременное условие нашей связи с Богом. Мы можем сколько угодно исполнять обряды и прочие внешние атрибуты, связанные с религиозным выбором человека, но если нету веры, то не замыкается цепь между нами и Богом. Ток по этой цепи не идет. И мы можем сколько угодно у Бога просить, но если мы не верим в Него и не верим, что Он нам ответит, наши молитвы тщетны. А почему мудрые мысли? А потому что, когда человек поставляет себя перед лицом Божиим, то он как бы принимает на себя определенные обязательства. Он входит в некую систему жизненных ценностей. И даже, может быть, он и не совсем образованный, и даже мудрый человек, но живя в этой системе ценностей евангельских, он становится мудрецом, потому что нету ничего выше и сильнее божественной мудрости. А от мудрых мыслей ведь проистекает образ жизни. Что такое мысли? Это мировоззрение. Это взгляд человека на окружающий его мир, на других людей. Это его отношение к Богу, это все те самые мудрости, которые по слову преподобного Ефрема Сирина порождает вера. А если складывается мудрый образ мыслей, то к чему он должен привести человека? К определенному образу жизни. И вот существует такая замечательная связь. Вера, мудрые и правильные мысли – и правильный образ жизни. И если посмотреть на историю нашего народа, то всякий раз, когда мы старались строить свою жизнь в соответствии с верой, с этими мудрыми мыслями, мы были успешны. Вера, мудрые и правильные мысли, образ жизни. А есть ли какие-нибудь условия, без которых эта триада распадается? Есть. Святой Иоанн Златоуст говорит так: нет пользы от правой веры, если человек развращен. Не удержать веру в сознании и в сердце, если сердце отдается греху. Если человек в мыслях своих сохраняет связь с Богом, а живет так, как будто бы Бога и нет. Перед ним другие ценности, цели. Он устремляется к каким-то своим целям, житейским, и при этом забывает о Боге. а иногда впадает в грех, в разврат в прямом и в переносном смысле. Разврат – это развращение, это разрушение человеческой личности. И связано оно как с плотскими грехами, так и с многими другими грехами. Разве воровство, коррупция, безобразие, творящиеся среди людей, не являются развратом, развращением человеческой личности? Так вот, если правая вера не сопровождается доброй жизнью, то никакого образа жизни по закону веры построить невозможно. Развращение жизни имеет огромную инерционную силу. Оно передается от родителей к детям. И в каком-то смысле чудом является возрождение веры в нашей стране. Чудом является и то, что мы совершаем сегодня в этом монастыре божественную литургию. Верой вашей и трудами вашими восстановленной. Я верю, что невозможно будет совратить еще раз наш народ. Хотя грозные знаки того, что это может в какой-то исторической перспективе произойти, сегодня являются. И в том числе среди тех людей, часто молодого поколения, которые увлекаются зовом плоти своей, разрушают целостность своей жизни, отвращаются от церкви, от Бога, потому что там неинтересно, там пользы никакой нет, там же денег не платят, там же чувственных наслаждений нет. Зачем же в толпе стоять в воскресный день? Мы должны сделать все для того, чтобы не повторилась историческая трагедия нашего народа. Чтобы вера, а вместе с ней правильные и мудрые мысли и образ жизни в полной мере восстановился в нашем народе. С тем, чтобы еще долгие-долгие годы, сколько к Богу будет угодно, Русь оставалась православной, верующей, преданной Господу, установившей и развивающей свою связь с небом. Ту связь, через которую мы имеем обратные сигналы. Когда мы к Богу обращаемся с верой, с чистотой сердца, когда мы обращаемся к Господу с покаянием в своих грехах, когда мы обещаем Ему стать лучше, тогда Он отвечает на наши молитвы. И мы знаем, что Он отвечает. Если бы не отвечал, так и не собирались бы мы в храмах Божьих. Сегодня великий день. С точки зрения исторической и с точки зрения духовной. Очень много событий сочетаются в некий говорящий смысл, символ, который свидетельствует нам всем о неисповедимых Божьих путях, о силе человеческой веры и об опасности всякого развращения. Примем же вот все то, чему мы сегодня научены, через дивный евангельский текст, через слова святых отцов примем это в свое сердце и весь в свой ум. И будем молиться, чтобы никогда более на земле нашей не попирались святыни, чтобы никогда больше народ не становился народом богоотступником, но чтобы через самые, что ни на есть, страшные тернии мы могли двигаться вперед, сохраняя свою веру, ясные и мудрые мысли этой верой рождаемые и тот образ жизни, который здесь дает нам счастье, умиротворение и который открывает перед нами врата вечности.
0: Прозвучала проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании богослужения на соборной площади Ипатьевского монастыря в Костроме 19 июля 2015 года. Запись транслировалась с незначительными сокращениями.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Да. Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. Сегодня мы продолжим с Екатериной Владимировной Чирковой обзор документов о том, как жили рабочие в Ленинграде с 30-х до 70-х. Вообще, как жили люди в Ленинграде. Екатерина Чиркова читает документы из партархива. Люди пишут в партию. Ну, понятно, что в партию пишут те, кто считает себя вправе. Кто, скажем, какие-то категории лишенцев, семей врагов народа, не будут писать. Можно представить, что их жизнь еще хуже.
4: Дальше просто квартирный вопрос. Я считаю, что это... Ну, мне просто очень жалко всех этих людей, поэтому я это прочитаю. Так, тут член ВКПБ с 25-го года, партбилет номер такой-то. Фамилию, может быть, Акинов, но точно не знаю. Акинова Георгия Матвеевича. Проживает улица Кирочная, дом 12, квартира 48. Мною в первой половине июня месяца сего года, это 38-й год, было послано на ваше имя письмо, но никакого ответа я не получил. Поэтому приходится вторично обращаться к вам с просьбой, заключающейся в следующем. Я занимаю площадь 9 квадратных метров с количеством проживающих на таковой в 5 человек. А именно я, жена, сын 4 лет, сын 4 месяцев и няня. При отсутствии всех необходимых удобств. Как то? Водопровода нет, и воду приходится брать в прачечной. Нет совершенно уборной. Пользуемся находящейся во дворе. Рой мух, так как окно выходит прямо на помойку и уборную. В таких условиях находится моя семья и растут дети. Мною неоднократно об этом писалось товарищу Жданову, на что получала ответы, не могу понять какого порядка, но в общем какие-то ответы. Но я до сего времени не могу получить подходящие условия. То есть ответы получают, а условий нет. Мне лично заняться этим вопросом нельзя, так как я, начиная с января 1938 года, по настоящее время нахожусь в командировке города Кронштадт на спецработе оборонного значения. Правда, мною дважды были... В общем, он писал и туда, и сюда, я уж не буду это читать, и ему отвечают: «Жди, ты у нас на первой очереди». Спрашивается, неужели хотя бы начиная с марта месяца сего года не освободилась хотя бы одна комната? В нашем доме 8, квартира 26, была комната, но ее заселили по ордеру, а меня опять обошли. Я многого не прошу, только хочу получить комнату метров 18-20 со всеми необходимыми удобствами, водопровод, уборная. Тем самым обеспечить нормальную жизнь моей семье и воспитать малолетних детей. Зловоние от помойки пагубно сказывается на здоровье ребят. В связи с изложенным я прошу вас, Петров, о воздействии на первое жилищное управление, ну там и так далее. То есть вот тут, не знаю, может быть, даже не нужно комментировать.
5: А еще я хочу упомянуть вот тот факт, что заслуженные коммунисты, которые, ну вот прям такие партийные, прям такие верные, прям такие заслуженные, живут тоже в коммунальных квартирах, тоже комната в пределах мечтаний, ну может кто-то хочет кого-то выселить, и тоже заселяются. Ну, все-таки коммунальная квартира, комната, и там вот эти вот условия, жизнь со случайными людьми.
4: Ну да.
5: Ты вообще, почему у людей нет нормального жилья?
4: А я вам могу еще что сказать.
5: Коммунист, не коммунист, а все равно все оказались в этих условиях.
4: Вы знаете, что меня удивило? Я почему еще набрала вот этих документов, и мне хочется их почитать, потому что я, честно говоря, удивилась. Я думаю, что вот, судя по всему, это все документы после 37-го года, вот конца уже, да, вот 30-х годов, 40-го. Видимо, жилплощадью стало совсем плохо. Может быть, все поехали в город. Потому что у меня что по матери, родственники приехали в Москву в конце 20-х, родственники по отцу приехали в Ленинград 30-й, 32-й год. Я такого ужаса все-таки от них не слышала. Потому что есть семейная история, а есть документы. Для меня вот это открытие. Потому что мой дед московский... Только был безработным, вот год стоял на бирже труда в Москве, только раз-раз, и уже они получили комнату во вновь отстроенном доме. Комната была 17 метров, они в ней потом жили, потом он погиб на войне, там, с детьми, там, в результате у них была муж, жена, четверо детей, могло быть и больше, если бы не умерли, там, двое детей, у них вообще было рождено шестеро детей, да, они бы так и жили в этой комнате, но это была комната в трехкомнатной коммунальной квартире, все-таки со всеми удобствами, все-таки, ну, там ничего не текло, не сыпалось и так далее, и он ее получил, когда еще не было этой семьи. То есть не знаю, он успел жениться или нет, но, возможно, успел, да. Но потому что старшая моя тетя, старшая из тети, она себя помнит уже в этой комнате. Значит, где-то к 30-му году он уже получил эту комнату. Пусть она там одна, пусть она 17 метров, но это все-таки не такой ужас, как здесь. То же самое. Второй мой дед, полгода он тут жил, непонятно, какой-то. Я не знаю, где он жил, но не там, где он был прописан. Он просто формально прописался, это неизвестно. Он был прописан в квартире, где за полтора года или за два прошло около 30 человек. То есть приезжали, прописывались, выписывались, прописывались, выписывались. Но буквально очень быстро он оказался вместе со своим братом, который вообще приехал прямо из села, не знаю, как ему это удалось, тоже в комнате метров 17, тоже во вновь отстроенном доме, который сейчас это бывший Бабурин переулок, сейчас улица Смолячкова, около метро Выборгская. Я тут посмотрела в интернете, даже какой-то охранный статус этому дому дан. Называется Бабуринский массив, какой-то памятник архитектуры конструктивизма признали. То есть они все-таки, ну, хоть как-то устроились, причем они вот так вот не писали такие письма, вот уж такие. То есть, видимо, в начале 30-х, еще кто вовремя было сориентировался, еще как-то они пристроились. А вот эти все бедолаги...
5: Да. Во второй половине 30-х.
4: Это для меня открытие. Я думала, что к концу 30-х было лучше. Я не знаю, почему я так думала, но у всех свои иллюзии. Тут докладная записка от члена ВКПБ Воробьевой, которую попросили обследовать. По заданию райкома Дзержинского района 1 июля мною произведено обследование жилищных условий работающих на молокозаводе номер 3 товарища Федосеева и Егорова. Я так поняла, что написал сам Егоров. Он женился на этой Федосеевой, а Федосеева попала в больницу. И он переживает о том, что где она будет после больницы вообще находиться. То есть о том, что она не живет с ним, потому что там тоже нет условий. Тут про это вообще не говорится. Но чтобы эта Федосеева хотя бы где-то жила вообще. В чем ситуация? Выяснилось следующее. Товарищ Федосеева последнее время перед болезнью работает мастером бутылочно-разливочного цеха, выдвинута на эту работу как лучшая стахановка. До болезни проживала в общежитии завода, которая в настоящее время принадлежит военведу. Я тут неоднократно встречаю бумаги, что просто какое-то вот это военное ведомство забирало просто дома и людей выбрасывало на улицу. Говорим по-русски. Проживающих в указанном общежитии управление переселило на территорию завода, освободив для этого мансардное помещение. А мансардное помещение, я вам скажу, это не подарок. Там крыша обычно железная, там то холодно, то жарко, там ничего хорошего. Каковое состоит из трех комнат. Одна комната 13 метров, занята двумя семьями, 5 человек. Ожидается шестой человек, так как одна из проживающих ходит в последнее время беременной. Вторая комната, со слов директора завода, 12 метров. Посмотреть ее не удалось, так как была закрыта. Проживают три работницы и один ребенок. Третья комната полутемная, очень маленькая, метров 10-12, где живет семья из 5 человек. В первую комнату директор завода товарищ Иванов собирается поставить кровать для товарища Федосеевой. То есть это комната, которая 13 метров, там две семьи, и скоро будет еще грудной ребенок. Вот туда он и хочет поставить кровать для товарища Федосеевой, которая в данное время уехала с мужем Егоровым в отпуск в деревню. Ну просто куда ей приткнуться? Он вот это все написал, и они уехали в деревню. Ну вот, так что когда она приедет, ей поставят кровать. Гражданин Андрюхин, согласно вашего запроса от 10-го... Кстати, вот это все документы конца 30-х, в общем, не принципиально, какой конкретно год. Андрюхин проживал по улице Релеева, дом 25, квартира 7. Имел по указанному адресу две комнаты, одна из которых проходная. В конце 37-го года гражданин Андрюхин уехал на Кавказ. Через некоторое время уехала его жена. И в этих двух комнатах осталась только его мать. В чем вопрос? Он вернулся с Кавказа, и ему оставили одну комнату проходную, где он должен жить с женой и матерью. А другую комнату забрали, и туда теперь ходит через них другая семья. Но он, естественно, стал писать запросы, что как бы нельзя ли что-то с этим сделать, что я вернулся, мне плохо. А ему отвечают. Гражданин Андрюхин брони на площадь не имел и отсутствовал в Ленинграде более 6 месяцев, что также лишало его возможности на эту жилплощадь. Таким образом, первая РЖУ Дзержинского района вполне правильно заселила эту площадь по ордеру. В марте месяце 1939 года гражданин Андрюхин по этому вопросу обращался в первую РЖУ, и 26 марта ему был дан письменный ответ с указанием причины заселения одной из комнат. Я так поняла, что он или военнослужащий, или сотрудник НКВД, вот судя по приказу. То есть поэтому, видимо, он думал, что с ним так не поступят. Вот. Потому что тут именно идет приказ, ссылка на приказ о военнослужащих и сотрудников НКВД. Что площадь военнослужащих и сотрудников НКВД после их выезда может заселяться по распоряжению указанных органов.
5: Но он же в командировку поехал. У него он поехал жена и мать осталась.
4: Нет, жена с ним уехала, мать осталась.
5: Мать осталась.
4: Мать. А потом они вернулись с Кавказа. А им говорят, все, теперь сиди вот в проходной комнате, через тебя семья будет ходить. В настоящее время райсовет улучшить жилищные условия гражданина Андрюхина не может, ввиду отсутствия свободной площади и наличия спецзадания по заселению освобождающейся площади. В будущем, при наличии свободной площади и по возможности, райсовет или обменяет гражданину Андрюхину имеющуюся у него проходную комнату на непроходную, или переселит на другую площадь ту семью, которая в настоящее время проходит через комнату гражданина Андрюхина. Октябрь 1939 года. Мною посещена семья мастера, по-моему, ремонтного цеха, артели спецмеханик Сергея, не могу сказать, какое отчество, Комарова, проживающего Лиговка 63, квартира 7. При обследовании оказалось, семья состоит из трех человек: жены Екатерины Константиновны, сына Роберта 9 лет и новорожденной девочки 21 день. Жена Комарова работает педагогом и сейчас находится в декретном отпуску. Вот дальше интересно, но найти работу не сможет, так как ребенка надо устроить в ясли, а ребенок родился недоношенный, 7 месяцев, и в ясли не берут. Семья занимает комнату в 27 метров, обстановка скромная, дробь хватит на 1,5 месяца. В случае, если не устроить ребенка, жить будет трудно. Если управление артели поможет материально, жена Комарова сможет взять отпуск за свой счет, что крайне необходимо. 8 октября 1939 года подписала Орловская. Вот меня этот документ задел, можно сказать, за живое. Одна женщина как раз вот 30-е годы родила 3 детей, ну, соответственно, через какие-то промежутки времени. Каждого она отдавала в ясли, каждый там заражался какой-то болезнью, и у нее не все умерли. Хочу еще один пример привести. Как бывает информация в семье недостоверная, вот как бы мелочь, а она важная. Это мне рассказала одна из моих теть, когда она уже выросла, послевоенные годы, она как-то говорила со своей мамой, моей бабушкой, говорит, ну вот мы же, говорит, до войны хорошо жили, пока папа был. Потому что она помнит, что после войны они жили очень тяжело в первые, особенно, годы. Они даже продали вилки. У них были вилки, они продали вилки, потому что уж не знаю, из чего они были сделаны, эти вилки. Но бабушка посчитала, что можно есть только ложками, зато вот хотя бы вот эту копеечку, что-то там она на нее купила более важное. То есть это все помнят. А до войны вот эта тетя как раз была, она 32-го года рождения, она помнит достаточно большой все-таки период довоенный. Она все время была в каких-то этих детских садах. Как я поняла, особенно после смерти бабушки, там, правда, мало времени, она уже в 40-м-то умерла, а чуть не какой-то недельный детский сад, когда то там 5-дневная неделя, то 6-дневная неделя. В общем, их забирали домой редко. И когда они собирались, наконец, дома с родителями за столом, то им родители давали хорошо поесть, и там было мясо. И, видимо, тетя Галя решила, что вот так родители питаются. Это они в детском саду всю неделю, а вот. Да, и бабушка-то ей говорит, ага, мы с отцом мясо до войны не ели. Мы вот вас, когда из детского сада забирали вот на этот один день, мы для вас его покупали и готовили. Даже, я так поняла...
5: А дети думали, что родители отдают их голодный детский сад, и возникает тоже такое чувство.
4: Обида.
5: Ага.
4: Вот.
5: Причём, не знаешь, что лучше.
4: Причем, как я поняла тетю Галю, это так мою тетю зовут, да, что, похоже, они даже не ели вместе с детьми в этот вот выходной. Ну, я не уверена, да, но как-то она так рассказала, да, что просто кормили детей, а сами там, они, может быть, вообще это мясо не ели никогда, даже по выходным. А если бы тетя Галя не задала такой простой вопрос, она бы могла так и рассказывать, что это просто папа вот на войне погиб, вот мы стали плохо жить. А до этого у нас мясо было вот все время за столом, да. Папа их водил там на какие-то выставки, папа им там как-то ими занимался, вообще было все хорошо. Тут папа не стал, а вот стали плохо жить. Просто такая деталь, но она на самом деле очень важная, мне кажется.
5: Вот эта вот семейная память, она очень редко, как мне кажется, рассказывает о том, как жили другие. То есть обычно говорят, что мы жили вот так-то, потому что у нас был папа, погиб папа. А на самом деле, посмотрите, как жили другие рядом. Но мне кажется, вот почему еще смотрели мало на других? Вот это был какой-то страх рассказать о том, как было вообще. Говорили только очень частные какие-то вещи, только про свою семью.
4: Ну, вообще, поскольку мне кажется, что политика была на разъединение людей, да, потому что что-нибудь скажешь, что-нибудь узнаешь, а потом тебя вызовут на допрос и скажут, а что ты был, видел в той квартире, там, а что там говорят. Так лучше не интересоваться, скажешь, а я ничего не видел. Мне кажется, еще такой момент. Ну, может быть, дети так это не осознавали, но, может быть, взрослые им как-то давали понять, что лучше тебе никуда не совать нос, а то там как бы что ни вышло, может быть, и поэтому еще. В ответ на заявление Горюнова сообщается, что в 1938 году мы предлагали товарищу Горюнову комнату 8 квадратных метров, лучшую по качеству, занимаемой им. Но он не взял, заявив, что мала. Сейчас райсовет свободных комнат не имеет. Товарищ Горюнов состоит на учете, и при возможности ему будет обменена жилплощадь. Это у нас 1939 год. То есть в 1938 еще 8 метров было, а в 1939 уже нет. Что-то вот перед самой войной. Я думаю, что вот поскольку забирал, вот у нас есть тут информация, военное ведомство, что-то, видимо, расширялось в нашем городе.
5: Ну, потом, конечно, после всех этих голодных начала 30-х годов в деревне...
4: Народ просто побежал, город. Кто еще раньше не успел сбежать. 9 мая 1939 года на ваше вторичное письмо, в Дзержинский райком это письмо, приемная председателя Ленинградского совета райкома сообщает, что предоставить жилплощадь Алексеевой АИ не имеется возможности, ввиду отсутствия свободной жилплощади. Тем более на учете состоит очень много остро нуждающихся, не имеющих совсем никакой жилплощади, то есть выселенных из домов военведа. Одновременно сообщаем, что нами дан ответ непосредственно Алексеевой по адресу улица Коммуны, 55, квартира 1. Во время войны с финнами писали красноармейцы просьбы оказать помощь их семьям. Но обычно ответ стандартный. Значит, пришла комиссия, осмотрела, или пишет, что жена работает там-то, там-то, зарплата такая же, поэтому условия нормальные. Или пишет, что оказана материальная помощь. Там 75 рублей, 100 рублей, 150 рублей, вот такие суммы. И дровами помогали. Вот такая помощь. Вот, но тут немножко я несколько выбрала. Ленинградская область, Красное село, почтовый ящик 1/3, литер Б. Политруку батареи Шубо. На ваше отношение от 7 июня 40-го года, присланное секретарю Дзержинского райкома и рапорт красноармейца Еликова о ненормальных жилищных условиях и плохом материальном положении семьи,

0: Карта организации 6-й конторы Треста номер 40 обследования семьи младшего командира товарища Бавкон установлено, что поместить своих детей в ясли жена Бавкона категорически отказалась, после чего райвоенкомат предоставил ей работу на дому. Ей оказана материальная помощь в размере 240 рублей. В ноябре 75, в декабре 150, в январе 65 рублей. Кроме того, за счет 6-й конторы Треста было отправлено 5 кубометров дров. Данные о предполагаемом разводе не подтвердились. Вот такой вариант.
1: А вот кто попадал на фронт Советско-финляндской войны, то там семьи просили помощи или сами военные обращались?
0: Вот то, что я вижу документы, это обращались военные. Угу. Я подозреваю, что им было обещано. Потому что, наверное, вот именно то, что они вот на фронте, тот вот в госпитале, видимо, это был какой-то вес. В секретариат товарища Жданова 10 февраля 1940 года. В результате произведенных запросов установлено, что отец детей Беловых, Белов Иван Петрович, погиб в боях с белофинами. Дети, Маня, в настоящее время находятся в пятидневном детском очаге, так назывался детский сад, откуда будет переведена в детдом. Толя помещается в первом детдоме Смоленского района, а над Сережей будет установлено опекунство. Материальная помощь им оказана. Куда делась их мама? Да. Но вот, честно говоря, мне кажется, война с белофинами, наверное, ну, была уж не такого грандиозного масштаба, чтобы призывать отца троих детей. Или, может быть, он сам очень хотел. То есть, ну, мне как-то, вот, знаете, ну, я понимаю, там, ладно, когда ну, действительно война там серьезная, да, ну, вот, ну, жалко детей-то, ведь по детским домам пошли. И что-то родственников не видать как-то, ну, как-то, вот, не знаю.
1: Да.
0: Вот писал товарищ Кудрявцев, который тогда работал в Туркменской ССР, и он просил помочь своей сестре. И вот Дзержинский райком помог и пишет гражданину Кудрявцеву в Туркменскую ССР, город Корки, военная часть такая-то, тоже он не просто тебе человек. В ответ на ваше заявление, адресованное на имя секретаря райкома ВКПБ Дзержинского района, сообщается, что ваша сестра Анна Сергеевна Кудряшова устроена на работу в ясли номер 134, станция Мельничьи Ручьи, с правом на жилплощадь в общежитии на Рябовской улице, дом 9. Не написал бы он письмо, не получила бы она ни работу в ручье, ни право общежития. Несколько зарисовок из того, как жили люди, работающие в Ленинградской кабельной сети. Это из протоколов собраний, тоже их местных уровня кабельной сети. Рабочие, ранее проживающие по улице Чайковского, в настоящее время превратились в беспризорников. Мы обязаны этим рабочим представить нормальные жилищные условия. Или еще вопрос. Почему людей, живущих в общежитиях Ленинградской кабельной сети, но не работающих здесь, не переселить в общежитие тех предприятий, где они работают? Ответ. Это невыгодно, потому что наших живет в чужих общежитиях больше. Очень так конкретно. Тоже вот апрель 41-го года. Неблагополучное дело обстоит жилфондом. Некоторые дома, два полюстровских, приходят в негодность и угрожают жизни людей. Строящийся дом в Слуцке не может обеспечить переселение рабочих из полюстровских домов. Фондов на жилостроительство не отпускают. Потом там я где-то прочитала, что в Слуцке строится всего-то 14-квартирный дом. Где этот Слуцк находится, где Полюстрово и где этот пригород. То есть предполагается, что люди жили в Полюстрово, а будут кататься в этот Слуцк. А если им не повезет, то они превратятся в беспризорников. Но тут как раз началась война, поэтому вопрос решился другим путем.
1: Слуцк — это Павловск.
0: Просто Павловск, по-моему, довольно далеко от города находится для того, чтобы ездить на работу, если ты раньше жил в Полюстрово.
1: Да.
0: Вот еще с завода Светлана. Там вопрос, почему много брака. Вот одна женщина честно ответила. Брак на операциях получается из-за тупого резца. Заточить хорошо резец на наших камнях невозможно. Ну и так далее. То есть это просто типично я выписала, что как бы если они хотят продукцию, а у них такой инструмент, что его вообще никуда просто. У нас, в общем, без партии, получается, ни одно дело не делалось.
1: Да.
0: Управляющему трамвайно-троллейбусным управлением лично Дзержинский райком ВКПБ просит вашего распоряжения об отпуске нашему райкому, сверенному вам центрального склада, 4 пары валенок и 4 пары галош за наличный расчет для выдачи таковых шофёрам райкома, так как райком не сможет нигде больше их получить. В просьбе просим не отказать и о вашем решении поставить нас в известность письменно или по телефону АТС Смольного, указан телефон, зав. Особым сектором райкома. Это у нас 39-й год, январь.

0: месяц решает вопрос 4 пары валенок и 4 пары галош. Больше
1: еще раз, какой это партийный уровень?
0: Это райком Дзержинский обращается лично управляющему трамвайно-троллейбусным управлением товарищу Сороке.
1: То есть райком района,
0: да,
1: практически руководство района,
0: да, да,
1: решает вопрос о выдаче
0: валенок и галош водителям их, вот райкомовским водителям. У них 4 машины, и у них нет валенок и галош. Взять негде.
1: 4 пары.
0: Да.
1: Выдайте.
0: Да.
1: Галоши.
0: 28 января 1939 года.
1: Вот так.
0: Вот вам 40-й год, 11 июля. Июль месяц. О чем они уже переживают в июле месяце, 11 числа. Ленинградский горисполком Совета депутатов трудящихся. Копия директора научно-практического института слуха и речи Шкловскому. А пишет это райком Дзержинский опять. Направляя письмо Дзержинского научно-практического института слуха и речи о снабжении дровами, просим оказать содействие в своевременном обеспечении института к осеннему сезону, учитывая его особенности, как интерната. То есть директор научно-практического института слуха и речи Шкловский написал в райком Дзержинский, что сейчас июль месяц, но скоро наступит осень, а у нас не будет дров. А райком пишет Ленинградский горисполком, потому что иначе дровами может быть беда.
1: Вот почему горисполком, который совершенно этим не должен заниматься, занимается дровами?
0: Вот, ну как вам сказать на этот вопрос? Что ответить? 17 января 1939 года директору Института усовершенствования врачей. Дзержинский райком просит принять на стационарное лечение ребенка сотрудника райкома Калинина. Зав. Горздрав отделом, товарищу Эдмину, тоже 1939 год, апрель. Дзержинский райком просит помочь члену партии товарищу Холодовской в помещении ее сына 8 лет в детский санаторий станции Мартышкина. Согласие главного врача получено. То есть вот член партии через зав. Горздравотдел отправляет сына в санаторий. А вот у нас в горторготдел товарищу Коноваловому Дзержинский райком пишет в июле 40-го года. Дзержинский райком города Ленинграда просит прикрепить к магазину номер 19 поселка Келомяки для предварительного заказа продуктов секретаря партбюро Треста Ленпроект и члена пленума райкома Шифрина Н.М., семья которого проживает в даче номер 206 поселка Келомяки. Что такое предварительный заказ продуктов в магазине 19? Просят прикрепить к предварительному заказу. Еще им уже пишут, тоже прикрепить для предварительного заказа продуктов бывшего замсекретаря партбюро, ныне военного работника подшефного отделения Ленинградского военного госпиталя и председателя комсода Треста Ленпроект Шапира, семья которого тоже проживает на даче поселка Келомяки. А вот 17 июля 1939 года директору Треста общественного питания Ласину Дзержинский райком просит отпустить продукты для обслуживания питания в районного партактива. 19 и 20 июля 1939 года в количестве 1000 человек. Вот так. А Лен глав Трест ресторан, так, это у нас документ тоже 1939 года. Дзержинский райком просит воздать указание Тресту столовых Дзержинского района на предмет организации товарищеского ужина для партийного, комсомольского, советского актива нашего района на вечере встречи с участниками обороны Петрограда 19 октября в помещении Ленэнерго и одновременно просит выделить соответствующие фонды. Тут есть фонды. Читаю. Заявка. Судак свежий 150 килограмм. Красной рыбы 60 килограмм, икры 5 килограмм, консервов рыбных разных 100 банок, сельдь разная 10 килограмм, сыр швейцарский 20 килограмм, масло сливочное 50 килограмм, ветчины 40 килограмм, колбасы вареной копченой 40 килограмм, осетрины свежие 50 килограмм, кур 100 килограмм, мясо 200 килограмм, яиц 1 ящик, яблок 100 килограмм, винограду 50 килограмм, дыня 50 килограмм, папирос высшего сорта 1 ящик. Дыня 50 килограмм в октябре месяце, значит, не проблема вместе с виноградом. Это в октябре. У нас в советское время не было дынь и винограда в октябре, я точно помню. Еще... Они в 1939 году, да, спокойно было.
1: Это иллюстрирует, кстати, вот опять же к вопросу о исторических эпохах. Вот после этой эпохи начнется блокада. И когда нас говорят, что вот в блокаду было организовано питание сотрудников партийных так-то и так-то, от простых людей так-то, как будто они это в блокаду придумали. А у них такая же система и до этого была, ничего нового они для блокады специально не придумывали.
0: Да, и кроме того, можно желающих отправить в музей квартиру Кирова, где на кухне в его подлинной квартире показаны продукты, показан размер холодильника, который был у товарища Кирова, и чем он питался. Председателю Ленинградского совета товарищу Попкову 31 января 1939 года, Дзержинский райком, в связи с освоением лесов Союза, переданных Совнаркомом СССР ГУЛАГу НКВД, последним в феврале месяце 1938 года организовано проектно-изыскательское бюро для исследования лесных массивов, их рациональной эксплуатации, технического проектирования лесоиндустриальных предприятий, железнодорожного, водного и тракторно-автомобильного транспорта и так далее в лесных массивах ГУЛАГа. Выполненное бюро производственной программы в 5 миллионов рублей в 1938 году потребовало штат инженерно-технического персонала в 300 человек. В 1939 году объем работы в 11 миллионов рублей потребует увеличения ИТР служащих 500 человек. Занимаемая площадь Ленбюро ГУЛАГа в количестве 400 квадратных метров в здании Ленэнерго не обеспечивает нормальную работу бюро и выполнение им в установленные сроки правительственных заданий. Для нормальной работы в 1939 году крайне необходима дополнительная производственная площадь 800 метров. Несмотря на ходатайство Ленбюро перед Ленсоветом, оно до сегодняшнего дня не удовлетворено нужной ему дополнительной производственной площадью. Районный комитет ВКПБ, ознакомившись с условиями работы, установил действительно тяжелое положение с производственной площадью в бюро ГУЛАГа НКВД, а поэтому со своей стороны просит вас выделить дополнительно потребную производственную площадь для проектно-изыскательского бюро ГУЛАГа НКВД. Это 1939 год, а это уже 1941 год, 27 июня. То есть началась война, только-вот-только началась. Председателю райисполкома Дзержинского района от Главного управления лагерей гидротехнического строительства Ленинградское проектное управление. Адрес: проспект Володарского, 37/39.
1: Это Литейный проспект.
0: Телеграфный адрес: Ленинград, гидроузел. ЛПУ Главного управления лагерей гидротехнического строительства НКВД СССР занимает помещение почти всего дома по проспекту Володарского, номер 39. В чердачном помещении в одной темной комнатке без кухонного очага проживает гражданин Клименков с женой и двумя малолетними детьми. Из-за отсутствия кухни последние пользуются целый день примусами и керосинкой. Кроме того, из-за них закрыт проход на чердак. Учитывая всю серьезность нашего объекта и имеющийся у нас чрезвычайно ценный технический архив, а также фактически выполняемые нашим коллективом работы по сверхскоростному проектированию и строительству чрезвычайно важных оборонных объектов правительственного задания, мы стоим перед угрозой возникновения пожара на чердаке от неосторожного обращения с семьей Клименкова с примусами. Одновременно не исключена возможность в военное время попадания вражеской бомбы. В то же время дежурящая круглосуточно унитарная команда МПВО не будет иметь возможности своевременно спасать объект. Такое явление, в особенности в военное время, мы считаем в дальнейшем недопустимым и даже преступным. Просим в течение 24 часов выселить семью гражданина Клименкова из чердачного помещения. Согласно приказу начальника местной противовоздушной обороны города Ленинграда от 27 июня сего года за номером 1. Тут помимо фактов жилищных показаны еще нравы. Ответственному секретарю Ленинградского обкома товарищу Жданову от гражданки города Ленинграда, проживающей в Лесном, улица Большая Спасская, дом 36, квартира 17, Александры Григорьевны Шафранской. Жалоба. Велика и кошмарна история моей жалобы, и я не хотела бы отрывать ее у вас от работы на пользу нашей дорогой СССР. Но я буду сохранять, потому что это же тоже стиль. Но положение мое так тяжко и беспомощно, а поведение и образ действий того лица, которое виною сему, так преступно и должно быть пресечено, что я решаюсь беспокоить вас, думая, что, уделив моему делу несколько минут, вы тем сослужите немалую службу и СССР, так как остановите преступную и вредную для СССР и партии КПБ работу того лица, о котором я буду говорить. КПБ — это, видимо, коммунистов. Видишь, что такое КПБ?
1: Коммунистическая партия большевиков.
0: Ага. С нами проживает гражданин Белов Арсений Петрович со своей женой и тещей. Пользуется тем, что он председатель ЖАКТа номер 7159 по Большой Спасской номер 36, квартира 17. Кварт-уполномоченный и член партии ВКПБ, у которого с его семьей, выражаясь по-сталински, от успехов, от гордости, что он, показав себя стахановцем на работе, как хвалился и, как видно, от этого закружилась голова. Но ему, самодовольному, и его теще и жене, у которых он под башмаком, не хватает еще одного – комфортно обставленной квартиры в несколько комнат с отдельной кухней. Белов получил от нашего ЖАКТа пока одну комнату при трех жильцах на одну с ним кухню. И у него и его домочадцев страшное желание завладеть всеми тремя комнатами и кухней одному. Вот из-за этого со времени появления в нашем ЖАКТе товарища Белова для жильцов, прилегающих к его комнате комнат и пользующихся с ним общей кухней, не стало жизни. Их жизнь превратилась в сплошную склоку и ад. Держа выживательскую позицию, Белов совсем обнаглел, пользуясь и злоупотребляя своим положением, что, по-моему, не должно остаться безнаказанным. Потрясая перед нашим носом партбилетом и терроризируя жильцов, он все время твердит: «Я на вас поеду, я вас сошлю за 100 километров» и так далее. И говорит: «Вас черный ворон подхватит, черный ворон подхватит». Благодаря такой атмосфере, созданной Беловым и его семьей, из нашего дома жильцы, намечаемых им для себя комнат, под тем или иным предлогом стремятся уйти в другие ЖАКТы путем обмена комнат. Из-за незнания, чем дышит товарищ Белов, я со своей дочерью Марией через обмен комнаты с одним из бывших злосчастных сожителей Белова, товарищем Кедровым, сделалась жертвой ежедневных провокаций, клевет, травли и нападений со стороны Белова, его тещи и жены, и других темных элементов низкого поведения, с которым Беловы завели ради своей пользы дружбу. До того кошмарно и невыносимо сделалась для нас жизнь в одном с Беловым доме, что нам нельзя выйти без свидетелей на кухню. Моя дочь и я уже много раз подверглись самым возмутительным, самым грубым нападениям и оскорблениям от Белова и его компании. И это все подстраивается так из-под тишка, когда нет свидетелей. Однажды они втроем, то есть жена Белова, теща и проживающая у них в углу гражданка Левашова Прасковья, в моем отсутствии так избили по голове мою дочь во время ее очередной уборки кухни, что она после того от потрясения совершенно оглохла, что подтверждается медицинским актом. Дело было возбуждено в уголовном порядке. Результат следствия направлен в ЖАКТовский суд при заключении не в пользу Белова. Но Белов, как председатель ЖАКТа, это следствие прикарманил и в суд не передал. 20 марта сего года во время воздушной тревоги, это 37-й год, ну вот была воздушная тревога, наверное, учение, я ушла на дежурство в штаб 6-го участка при 19-м отделении милиции на Большой Спасской улице, дом 16, в 8 вечера. Моя дочь Мария возвратилась с работы, должна была подогреть себе чай на кухне. Теща Арсения Белова поставила к нашей двери нашу табуретку с тазом. Мария при выходе на кухню чуть не опрокинула и хотела отнести на место. А теща схватила табуретку и кричит: «Не тронь, Арсений, Арсений, иди сюда!» Арсений Белов убегает из комнаты своей с женой и квартиранткой Левашовой Прасковьей в полном составе. Начал изрыгать на мою дочь матерные гнусные ругательства. А сегодня Белов хвалился, что я дело наладил, вас оплевал. Прошу вас, товарищ Данов, обратить внимание на поведение Белова, несвойственное партийцу, и на его расливающую политику и таковую в корне пресечь. Рассмотрите, не действует ли он так, как презренные троцкисты. Чем больше беспорядка, чем больше нареканий масс, тем лучше для них. Не будет ли это перегибом программы партии? Просительница Александра Шафранская, 27 марта 1937 года. Может быть, я бы не стала такой вот читать документ, хоть он и яркий, но можно подумать, ну, мало ли, это какой-то, может быть, единичный случай. Но в таком же стиле истории это все-таки некоторое общее место.
1: Начинается этот документ: «Дорогой товарищ Жданов». Кажется, ну какое дело товарищу Жданову, руководителю города, до какой-то склоки на какой-то кухне в какой-то одной коммунальной квартире? Это же подумать, что товарищу Жданову, вот руководителю города, есть до этого дело.
0: Причем, простите, это еще написано, это копия, она на машинке, это же почерк еще разбирать.
1: Кто-то перепечатал.
0: Это все?
1: Важно.
0: Да.
1: А оказалось, что да, она правильно считает. Это важно товарищу Жданову,
0: да,
1: и не только
0: что...
1: товарищу Жданову. Но очень интересно завершение. Мне кажется, что это завершение тоже нужно прокомментировать с психологической точки зрения. Я вижу в этом какой-то корень зла, да, то есть не потому, просто что белок. Этот сосед действительно вот такой ужасный, вся семья у него такая, ну, и мне кажется, она правильно расценила их намерения, тем более, что он их озвучил, я хочу вас выслать и комнату забрать, и черный ворон вас увезет. А почему? Не потому, что он поступает просто незаконно, вообще нехорошо, а потому что, может быть, он тайный троцкист? То есть это обоснование, почему он плохой. Оно совершенно бесчеловечное, оно ужасное.
0: Но, вот, но оно очень в духе, потому что люди могли что-то сказать, там, а их тут же приписывали, то они троцкисты, то они зиновьевцы, то они кто-то. И это простая женщина, она просто послушала, что вокруг, и просто, скажем так, заразилась этой логикой, она теперь тоже в этой логике рассуждает.
1: А нормальная жизнь, вот нормальная жизнь, это когда вот этот вот человек нарушает закон, и поэтому нужно пресечь его действия против других людей направленные.
0: Я думаю, нет
1: без
0: веры,
1: всяких
0: нет
1: вот этих
0: веры
1: вот...
0: что если он не троцкист, на него не обратят внимания. Потому что такое сплошь и рядом. А если вот написать, что он троцкист, вот это может подействовать. Мне кажется, дело в этом.
1: И вот это еще чувство права, да, вот у него есть это чувство права. Вот там я такой вот заслуженный... Здесь награжденный и верный коммунист, я имею право издеваться как угодно, и мне ничего не будет.
0: Ну и действительно ведь получалось.
1: Да.
0: Уже сколько жильцов выехало из этих комнат.
1: Да. И единственный вопрос,
0: чтобы их только не сослали.
1: А главный вопрос, может быть, он навредит партии этим?
0: Да, не,
1: нам,
0: не будет ли
1: а
0: это перегибом?
1: Вот этот стиль...
0: Программы партии.
1: Сама логика, сам стиль, он же сегодня встречается.
0: Так он встречается, да.
1: Мы же все оттуда.
0: Конечно.
1: И поэтому вот
0: и он, самое главное,
1: дух,
0: и сейчас работает.
1: Да.
0: На него есть отклик.
1: Поэтому мне кажется, что полезно эти документы читать еще и в том смысле, что если мы с вами в нашей жизни встречаемся с такими логическими доводами, мы должны подмечать саму форму, сам формат, саму тактику, логику обоснования, подмечать и тут же говорить: это сталинщина. И когда мы постепенно будем это подмечать и вот как-то освобождаться от этого, вот тогда будет что-то хорошее.
2: Это была вторая передача в нашем цикле. Программу ведут Марина Лобанова и Екатерина Черкова. До свидания.
3: В нашем эфире беседы о церкви митрополита Сурожского Антония. Беседы были записаны в 90-е годы прошлого века православным приходом в Лондоне.
4: Продолжая беседы о церкви, я хочу остановиться на переломном моменте, когда церковь, которая сначала была очень немногочисленная, но горела пламенем веры, у которой не было оседлости, потому что она была гонима, но и тоже потому что ее члены, членов церковь в целом, хотела пронести через весь мир благую весть, то есть самую дивную весть, которую можно было провозгласить, о том, что Бог по своей непостижимой любви к своему творению стал человеком, и что, став человеком, он раскрыл перед глазами верующих полное значение того, что значит быть человеком, то есть все его величие, то, что человек настолько глубок, настолько потенциально свят, то сам Бог может стать человеком, и что человек через это единение с Богом может приобщиться к самому Божеству. И лично каждый верующий в меру и по мере своего возрастания. И все человечество, поскольку оно будет воспринимать благую весть, быть пронизано присутствием, дыханием, огнем Святого Духа. Так что рано или поздно какой-то момент, который покоится в глубинах Божьего промышления, Бог станет всем во всем. Эта церковь была гонима, но самое гонение составляло как бы творческую силу, которая ей помогала, да, помогала пронести евангельскую весть. Оседлости внешней не было, но была другая оседлость, если можно употребить это слово, укорененность божественной жизни. Внешние обстоятельства менялись трагически или нет, но внутри себя каждый человек чувствовал, знал, что он корнями ушел в тайну Бога воплощения, и что, по слову самого Спасителя, он во Христе и Христос в нем, что Церковь является таким образом телом Христовым, не в каком-то переносном смысле слова, а в очень ярком смысле, воплощенное присутствие самого Христа в мире, который он пришел спасти, из которого он вернулся в глубины всеединого троического божества. И поэтому колебания в церкви не было. Даже при самых диких гонениях, даже когда не было где главу преклонить. И Христос своих учеников еще при жизни своей предупредил о том, что вы будете гонимы, что все те, которые восстанут против Него, восстанут против учеников Его, но что радость гонимых учеников, то есть горе, страх гонимых учеников превратится в неотъемлемую радость. И Христос говорил: «Я вам посылаю, как, вас посылаю, как овец среди волков. Когда вас будут гнать в одном городе, спешите в другой». И вот эта постоянная неуверенность в земном была не только выносима, но была составной частью той прочности, внутренней оседлости в Царстве Божьем, в которые они вошли. Я говорил вам о том, что когда влилась в церковь в 3-4 веке, все большее число людей, которые уже могли без страха ей принадлежать, потому что император Константин прекратил гонения и на смертном одре сам принял крещение. И вот этот наплыв тех людей, которые в период гонений не смели называть себя христианами, боялись даже принять крещение, изменило лик церкви. Из церкви, где каждый был свидетелем до готовности умереть, рядом с ними появились люди, которые хотели спасения, но которые жизнь свою не были готовы отдать. Я вам говорил о том, что в результате началось и монашеское движение, то есть уход от ослабевшей малокровной церкви на поединок со злом в себе самом и в мире, в пустыню. Я вам говорил о юродивых, говорил о странниках, и теперь церковь стала большим обществом, признанным государством. Император сам был христианин. Если кто хотел быть в чести, он должен был быть подобен своему государю. И поднялся вопрос на разных плоскостях. Первый вопрос был о том, какую структуру эта церковь должна получить. Вторая проблема была в том, как при этом многолюдии и при государственно-церковных структурах может найти выражение в богослужении вера и молитва. И, наконец, когда вера перестала быть таким ярким, пламенным опытом, личным, принадлежащим каждому христианину, о Боге, о Христе, о новой жизни, о спасении, поднялись вопросы умственные. Люди, которые были на краю, веры, на краю опыта церковного, ставили вопросы тем, которые могли сказать, как один писатель это выразил: «Я знаю, что Бог есть, я его встретил лицом к лицу». И вот эта попытка или это устремление структуру создать, богослужение создать такое, которое соответствовало бы этой структуре и жизни церкви, и искание, выражение веры, которое было бы и умственно, и духовно, составляет задачу церкви первых столетий. Но мы должны помнить, что проблемы эти от церкви никогда не уходили. И что в наше время, как в России, так и в зарубежье, эти вопросы стояли и стоят. Да, структуры остались одни и те же. Но вместе с этим содержание их, понимание их, осуществление их в жизни, их спасительная роль, а не формальная, в течение всех столетий изменялось и теперь стоит перед нами как очень серьезный вопрос. Мы живем в церкви, структура которой совершенно установлена и ясна, но содержание этой ясности непросто. К этому я еще вернусь. Вопрос о богослужении тоже когда-то, вот в первые века, изменялся постоянно. Первые общины вокруг апостолов собирались и молились под их руководством. Отчасти свободной молитвой, отчасти молитвами, которые были настолько значительны, которые родились из свободной молитвы, но которые были восприняты как нечто, выражающее церковь, веру, все переживания верующего, лучше других они установились. Но когда церковь стала большой общиной, то она не окаменела, потому что эта община не осталась одной и той же. Первобытная община – это небольшая группа евреев и язычников, принявших Христа. Это была довольно-таки монолитная община, потому что и язычники вначале, принимающие Евангелие, принимали его в среде, укорененной в Ветхом Завете. Но постепенно проповедь стала шириться, охватывать не только большее пространство, но гораздо большее число разновидных народов. И каждый из этих народов стал себя выражать в единой церкви. Летописец Нестор в самом начале христианства на Руси писал о том, что в единой церкви все народы, каждый народ должен принести свой вклад, если можно его мысль развить образно, в конечном итоге опыт, голос, вера, понимание всех различных эпох и народов должно слиться в одну цельную гармонию, как в хоре. Различные голоса, когда они споются, составляют один единственный чистый аккорд. Поэтому тут начинали подниматься вопросы между язычниками и евреями, между язычниками разных национальностей. Еще одна черта, очень важная, была в начале церкви. Это то, что в церковь влились люди, которые своим опытом, личным опытом, встретили Спасителя Христа и отдали Ему свою верность, свою жизнь. И то, что мой сосед, мой ближний, был таков, его делал более родным для меня, чем самые родные люди вокруг. И в первобытной церкви, так же, как в нашей сейчас, люди разной национальности, разной культуры, разного возраста встречались только на одном. Ты Христов, значит, ты мой брат. И это распространялось на нечто, чего мы не знаем, о чем мы, слава Богу, опыта не имеем, но что тогда играло решающую роль в общественных отношениях в одном храме или в одной катакомбе, или под одним кровом, где тайком собирались верующие, могли стоять рядом и хозяин, и его раб. То, что никак не могло быть мыслимо в обычной жизни. Так что церковь была многонациональная, многосословная. И то, что всех соединяло, это Христос. Общая вера. В течение многих столетий это сознание затушевалось, потому что по мере того, как вера распространялась и охватывала все более широкие группы людей одной и той же национальности, церковь стала более и более национальной. Естественно, не по намерению, а все люди одного народа, которые жили на одной плоскости, все эти люди составляли одну церковь. И когда кто приходил извне, член другого народа, он мог влиться, но он должен был встретиться с проблемой языка, культуры. Эта проблема стала сейчас перед нами с новой силой и с новой яркостью. Но я, может быть, не прав, когда говорю о ней как о проблеме. Это не проблема. Это нечто дивное, что происходит в нашей среде и все шире и шире в нашем мире. Падают грани народности, языка, сословной принадлежности по мере того, как возрастает под влиянием отчуждения окружающей среды, сознание того, что все, кто Христов, едины, и что все грани, все преграды должны пасть. И на этом пути, как я уже упомянул, встает вопрос о выражении нашей веры. В древности были разработаны символы веры. У нас сейчас символ Никея Константинопольской. Но он не сразу создался. В разных краях Византийской и Западной империи были составлены святыми подвижниками исповедания веры, которые все говорили о том же, о чем говорит тот символ веры, который мы поем, но который порой различные его моменты выражали в более расширенном виде. Таких символов было несколько десятков, и постепенно оказалась нужда соборно, вместе продумать сущность нашей веры так, чтобы ее можно было выразить полно и коротко. Древние символы иногда захватывающе прекрасны, но порой они слишком сложны для понимания простолюдина того времени и слишком чужды для понимания людей нашего времени. И вот в течение всей истории церковь продумывала свою веру, искала ей выражение, которое было бы понятно, доступно людям той страны, той народности, той культуры. Вот над этим нам придется задуматься и посмотреть, что составляет сущность нашей веры, во что мы верим в конечном итоге. И мы должны помнить при этом, что опыт веры гораздо более глубок и всеобъемлющ, чем все возможные выражения этого опыта. Это очень важный момент. И в православной церкви это подчеркнуто тем, что помимо так называемого положительного богословия, то есть слова о Боге и о Его творении, и о судьбах Его творения, что помимо этого опыта надо искать ему выражение не только положительное, но и ограничивающее. В каком смысле? В том смысле, что православная церковь всегда утверждала то, что все, что мы можем сказать о Боге, может быть истина в малых пределах земного мышления и земного слова, но что за этим стоит целая бездна того, чего ни на каком языке, никаким образом нельзя формулировать. Это опыт, который был еще в древности и который бывал еще в XIX веке. Я не знаю, что теперь случилось. В некоторых народностях Сибири, в одной из этих народностей, не было слова для Бога, потому что не считали, что слово и то, что оно выражает, настолько сливается воедино, что если было бы слово адекватное, вполне выражающее Бога, оно совпадало бы с Его существом. И в этом племени, когда они говорили о предметах веры, каждый раз, когда они хотели упомянуть Бога, они прекращали свою речь и поднимали руку к небу, и молчали, и продолжали говорить. Таким образом, они считали, что только молчание может выразить Бога доступно человеку, потому что и молчание может быть воспринято и пережито, как мы все знаем, как глубоко бывает переживание наше, когда два человека, которые друг другу дороги, могут сидеть молча друг со другом и таинственно общаться на такой глубине через молчание, до которой не можно достичь никаким словом. Еще в ветхозаветное время есть рассказ еврейского богослова Маймонида, который жил в XIV веке в Испании, о том, что в еврейском народе, в еврейской вере, слово, выражающее Бога, в сущности не существовало. Когда мы читаем Библию, мы читаем слова, как Иегова, на разных языках, подобные слова. Но это как бы фальшивая, недостаточная передача того, что выражено буквами Ветхого Завета. Йод, Э, Вав, Э, который является символом имени Божия. Но прочесть его в звуковом порядке невозможно. Каждый раз, когда эти слова, эти знаки появлялись, они были заменяемы словом или Господь, или Вседержитель, или каким другим. Но интересно в этом писании Маймонида то, что он рассказывает о том, что когда посвящался первосвященник израильского народа, его предшественник его научал как эти четыре буквы можно прочесть в звуковом порядке. И Маймонид пишет о том, что когда собирался народ в израильском, в Иерусалимском храме, и когда совершалась служба, когда пелись псалмы, когда возносились молитвы, когда приносились жертвы, в какой-то момент первосвященник нагибался со своего места на возвышении и неслышно для народа произносил священное слово, обозначающее Бога. И Маймонид говорит, что это слово, это имя Божие, как кровь пронизывала молитву, то есть как кровь дает жизнь нашему телу, оно пронизывало всю молитву, которая начинала гореть перед лицом Божиим. И вот в православной церкви мы настаиваем на том, что все, что мы говорим о Боге, справедливо, истинно, соответствует тому, как Бог открыл нам истину о себе, о человеке, о твари, о судьбах, истории, но что это все выражает только малую долю того, что можно выразить. Кто-то как-то сказал, что все, что мы говорим о Боге, это как бы изнанка. Вот если вы подумаете о том, что мы можем поднять глаза и посмотреть на ковер с изнанки. Все то, что мы видим, правдиво, истинно, реально. Но вся полнота узора, вся красота узора, весь смысл этого узора нам доступен будет только тогда, когда мы перейдем с земли на небо, и когда мы сможем на этот ковер глядеть с высоты, а не снизу. Это, конечно, образы, примеры. Но если вы подумаете над этим, вы поймете, почему можно выразить очень многое о Боге при условии, что это выраженное мы не будем воспринимать как полноту, как целое. И вот церковь в течение столетий искала выражение всего того, что можно сказать о Боге. И это выразилось очень различно. Это выразилось словом. Но как только мы говорим о слове, мы говорим о том или о другом языке, который понятен тем людям, которые говорят на этом языке и которые способны с глубиной понимать эти слова. А язык меняется с годами, со столетиями. И поэтому те же самые выражения, которые были понятны людям в определенный момент истории, должны быть обогащены потом толкованием и объяснением. Это первое. Теперь, если данная истина переносится на другой язык, другую народность, тогда приходится искать таких слов из недр данного народа, которые были бы созвучны смыслу того, что надо выразить. И каждый народ сделал свои попытки, порой очень творческие и изумительные. В символе веры, например, на греческом языке говорится о кафоличности церкви. Это дословно переводится на всех западных языках. Но когда символ веры был переведен в начале нашей истории на русско-славянский язык, то это слово было непонятно людям. И надо было искать слово, которое выражало бы сущность того, что предполагали выразить. И мы говорим о церкви, что она соборная. Греческое слово значит, что она охватывает всех и что она создается из всех. Слово «соборное» говорит о том, что в ней полное единодушие и единство. Если поставить вопрос, на чем это единство, единодушие, единомыслие основано, то оно основано на том, о чем апостол Павел называет умом Христовым. Это не демократическое соглашение о той или другой истине. Это молчаливое созерцательное проникновение в тайны Духа, который находит свое выражение во Христе. Но кроме словесного выражения, Церковь выражает свою веру в молитве. В тех словах, нет, не словах, а в том, что она говорит Богу из недр своего знания о Боге. То, что она говорит о человеке из глубин покаянного и торжествующего своего опыта. И то, чему нас научил Христос. Как молиться? В Евангелии есть довольно много мест, где мы видим, как сам Христос молился. И Он нас научил также молиться в целом ряде мест. Он нам дал молитву Господню, Отче наш. Но если вы возьмете то длинное евангельское чтение, первое, Великий Четверг, то оно является как бы сплошной молитвой, которая переливается с разговором с людьми. Из этого мы можем многому научиться о молитве. И, наконец, Церковь выражает свою веру и в иконах. Икона, прежде всего, является торжественным провозглашением того, что Бог, который был непостижим, невидим, стал человеком, и что теперь у Него не только имя человеческое, Иисус, что значит «Бог спасает», но и образ. Но тут, опять-таки, то же самое совершается, что и со Словом. Христос является всечеловеком, и все человечество может в Нем видеть себя. Иначе сказать, если пишет иконы Христа, то каждая народность пишет Его в чертах своих собственных, и справедливо, и законно. Если можно так выразиться, греческий Христос не совпадает со славянским. Я видел иконы Христа, написанные китайцами и африканцами, которые являются подлинно иконами Христа, но в чертах местных людей, которые себя могли узнать в Нем, потому что Он всечеловек. И вот тут нам придется продумывать целый ряд тем. Тема о структуре церкви, о том, чем она положительно является, и как мы ее изуродуем, делая из небесного нечто очень уж земное. Мы продумаем тоже вопрос о церковной молитве и вопрос о выражении нашей веры, то есть о том, во что мы верим. Но кроме того, наша вера находит свое выражение и в одном последнем – в жизни. Ученики Христовы из столетия в столетие, мы и наши предки, и миллионы людей вокруг нас свидетельствуют о Христе. говорят о том, кто Он, кто Бог и Отец, кто Святой Дух, кто Божья Матерь, что такое Царство Божие, что такое жизнь во Христе, тем, как мы живем. Еще в древности, в апостольское время, были споры о том, достаточно ли верить во Христа для того, чтобы спастись. И апостол Иоанн Богослов в одном из своих посланий говорит: «Покажи мне твою веру без дел твоих, а я покажу тебе мою веру из дел моих». И не так давно, лет 40 тому назад, я слышал протестантского пастора, первого секретаря Всемирного Совета Церквей, который в разговоре сказал: «Еретиком можно быть не только тем, что мы на словах проповедуем или исповедуем ложное учение о Боге, а тем, что своей жизнью мы доказываем, что учение, которое мы провозглашаем, сущая ложь, что мы в него не верим, что в нем нет никакой живительной и творческой силы». И поэтому вопрос о нравственности не в плоском смысле слова, а в том, как человек живет, чем он живет, как он творит, как он Евангелие переживает, или, вернее, осуществляет в своей жизни, является тоже темой о Боге и о Церкви, и о каждом из нас.
3: Прозвучала беседа о Церкви митрополита Суржского Антония. Эти беседы были записаны в 90-е годы прошлого века православным приходом в Лондоне.

0: В исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна прозвучали песнопения божественной литургии до и после причастия композитора Михаила Ипполитова Иванова.
1: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57.
2: Слово в день святых апостолов Петра и Павла священномученика Григория Лебедева, епископа Шлиссельбургского, произнесенное в соборе апостола Павла в Гатчине. Возлюбленные братья, сегодня праздник великих, сегодня праздник величайших в Христовой Церкви. Радуйтесь! Радуйтесь вы, пришедшие молиться сюда, сегодня праздник ваших великих покровителей. Ваш собор посвящен им, и они же охраняют ваш город. Их охрана очень надежна. У них не ключи города, а ключи Царства Небесного. Не ворота они отпирают, они открывают небо. Они поддерживают не только ваши дома, они укрепляют ваши души. Радуйтесь же со святым Петром. Он не только утверждение города, он утверждение церкви. Ты, Петр, ты скала, ты камень.

красота разъединяет, проводит границу. Бедный разве сравнится с богатым? Подчиненный разве тебе угнаться за начальником? Не имеющему власти можно сравниться с сильными и властными? В духовном мире совсем по-другому. Чем выше духовное величие человека, тем оно ближе и роднее нам. Об этой близости к вам, ваших покровителей, святых апостолов Петра и Павла, я и хочу сказать слово. Прежде всего вспомните, кто был Петр и откуда призван Павел. Из вас, из простых людей, из немощных. Но Бог избрал не мудрое мира, и немощное мира избрал Бог, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог. Петр — бедный рыбак, Павел — ремесленник. Какими сокровищами они обладали? Петр имел лодку до сети, Павел — сапожный нож до кусок кожи, а они уловили всю вселенную. Ловец рыб стал ловцом людей, а кто владел сапожным ножом, тот ножом проповеди стал перекраивать человеческие души. Рыбак и ремесленник стали властителями вселенной, а они, повторяю, от немощных. Напомнит ли вам об их немощах? Петр, призванный и обласканный Господом, Петр, видевший небо открытым, какое малодушие он проявляет. Пришла опасность, и он трижды отрекается. Этот камень веры, на котором созидается здание церкви и которому вручены ключи Царства Небесного, как бы само распоряжение небом. А Павел, он изнывает от немощей. Его мучили, жало в плоть, ангел сатаны. Бог возложил ему на плечи величайшую задачу — покорить мир. Но кто он? Не имевший ни знатности рода, ни богатства, одинокий, неизвестный из неизвестных, простец из простецов, даже не обладавший телесной крепостью, он обходил вселенную и безоружный побеждал. Кругом были препятствия, одни скорби и жизненная теснота до смерти. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лже-братьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Смотрите, разве это не сплошная человеческая скорбь? Разве это не сплетение всех тягот жизни? А на его плечах была вселенная, попечение о всех церквах, забота о всех душах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? «Дети мои», — говорит апостол в одном из своих посланий, «для которых я снова в муках рождения». Где взять силы перенести все бедствия, скорби, бичи, цепи, потопления, темницы, суды, козни? Откуда взять силы противостоять толпе, чужим, домашним, лже-братьи? Надо еще помочь изнемогающим, побороть недоверие чужих, ожесточение близких. Как все это выдерживало его тело? Как выносила душа? Сил не хватало, человеческих сил. Изнемогала душа, человеческая душа. Апостол припадал к Богу и просил: «Дай мне облегчение, сними с меня немощь, я изнемогаю». И не отвечал ему Бог. Снова взывал апостол: «Как я снесу все нужды и скорби? У меня одна душа, одно тело, и те истомлены. Сними с меня немощь, облегчи меня». И опять молчал Бог. Третий раз Павел умолял его: «Да отступит от меня немощь, этот ангел сатаны, чтобы быть мне сильным, а то я изнемогаю». И что же отвечает ему Господь? «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». О чем ты просишь? Ты видишь только бедствия и врагов, а про меня ты забыл? Да, немощь бичует, а я даю благодать. Ты забыл, как я отверзал двери темницы, извлекал из неминуемой гибели, и каждый день спасаю тебя на каждом шагу. Ты изнемогаешь.

0: Помогаешь, но через тебя действует сила духа, побеждающая козни. Разве этого ты не видишь? Ты хочешь быть без немощи? Ты думаешь быть сильным своей силой и обойтись без моей силы и моей помощи? Моя сила при твоей немощи и обнаруживается. Ты немощный, а делаешь чудеса, потому что через тебя действует моя сила. Моя сила в немощи и совершается. Итак, что же ты хочешь? Быть сильным и действовать по своей силе? Или остаться в немощи, чтобы действовала в тебе моя сила? Выбирай. Конечно, апостол выбирает немощь. Оставь при мне немощное. Теперь, поняв богатство бедности, я хочу ее, своей немощи. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Отчего? Чтобы осталось во мне и действовала через меня эта сила Божия. Я хочу быть в страданиях и хочу быть в немощи, только бы обитала во мне сила Христова. Ответьте теперь, разве не дорог вам святой Петр? Разве не близок святой Павел? Вы малодушествуете, вы забываете Христа, Петр отрекался. Вы теряете настроение и готовы жаловаться, Павел изнывал. Вы в недостатках, Павел в наготе. Вы боитесь врагов, Павел терпел и от своих. Вы в опасностях, Павел в бедствиях. Вы в скорби, Павел при смерти. Но разве вы не близкие, разве не родные? Та же бедственная жизнь, то же угнетение немощи. Вот и будьте с ними всегда. Они родные по человеческой немощи. Пусть они будут близкими и по великости. Для того вы, как Павел, выбирайте, чего вы хотите. Оставаться ли с Богом при своих немощах или опереться на свою фиктивную силу, на человеческую самость и уйти от Бога. Выбирайте. Так как у вас, думаю, уже достаточно пообтрепаны ненадежные крылья человеческой самости, то зачем колебаться? Бросьтесь к Богу без оглядки назад и скажите Ему, что вы уже изверились в людях и в себе, что никаких сил добра нет в греховном человеке, что свое — одна нечисть, что человеку для жизни один выход — повернуться ко Христу, повернуться со всеми немощами и молить Христа. Пусть Его сила и только Его сила возродит нас и спасет. Пусть наши немощи бросят нас к этой могучей творящей силе, и пусть она сама все творит в нас, хоть и с немощами, а мы будем живы. В благодарном сердце мы скажем Христу, как святой Павел: «Господи, пусть останется скорбь, и пусть гнетет меня немощь, лишь бы душа пребывала обращенной к Тебе и действовала в ней могучая спасающая сила Твоя, сила Христова. Тогда ваши святые покровители станут еще ближе вам, и вы в радости будете молить их. Великие заступники наши и учители наши, Петре и Павле, будьте с нами вовеки. Аминь».
1: Дорогие слушатели, прозвучало слово в день святых апостолов Петра и Павла священномученика Григория Лебедева, епископа Шлиссельбургского, произнесенное в соборе апостола Павла в Гатчине. Читал Алексей Веснер. Священномученик Григорий Лебедев, епископ Шлиссельбургский, родился в священнической семье в городе Коломне в 1878 году. По окончании духовной семинарии в 1898 году он поступил послушником в Рождественский Бобренев мужской монастырь. И только в 1919 году он был пострижен в монахи. Уже в 1923 году патриарх Тихон рукоположил архимандрита Григория Лебедева в епископа и назначил епископом Шлиссельбургским, викарием Петроградской митрополии и наместником Александра Невской лавры. Здесь, в Лавре, владыка Григорий подружился с будущим преподобным Серафимом Вырицким. Епископ Григорий был стойким защитником православия от обновленцев. Он дважды арестовывался в 1924 и 1925 годах. Выйдя на свободу в 1927 году во время споров вокруг декларации митрополита Сергия Строгородского, епископ Григорий не принял ее, и за богослужением поминал только патриаршего местоблюстителя митрополита Петра, причисленного ныне православной церковью к лику святых как священномученика. Епископ Григорий написал митрополиту Сергию письмо, в котором просил уволить его на покой. Он уехал на родину, в Коломну, где много работал над богословскими трудами. В 32-33 годах владыка Григорий жил в подмосковном поселке Жаворонки, но из-за гонения властей уехал в город Кашин. В Кашине владыка Григорий посещал собор святой благоверной княгини Анны Кашинской, но служил, по-видимому, дома. В этот период он написал ряд духовных трудов и толкование на Евангелие от Марка. Расстрелян священномученик епископ Шлиссельбургский Григорий 17 сентября 1937 года по делу о контрреволюционной церковно-фашистской организации, сфабрикованному против братьев Данилова монастыря, по которому из 50 арестованных расстреляно было 49 человек. Память священномученика епископа Григория Шлиссельбургского 17 сентября по новому стилю.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем наш цикл передач, посвященных проповедям протопресвитера Бориса Бобринского. Призвание учеников. Проповедь, сказанная отцом Борисом 15 октября 2006 года. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня мы находимся в Галилее, на берегу Генесарецкого озера, куда в начале своего всенародного служения Христос приходил обычно проповедовать и благовествовать Евангелие, возвещая о пришествии Царствия. Иисус Христос вошел в лодку и отплыл несколько от берега, чтобы толпа не теснила его и смогла в лучших условиях слышать его проповедь. По окончанию проповеди он велел рыболовам, сопровождающим его в другой лодке, отплыть на глубину в открытое море. Запомните это выражение «в открытое море». Тогда он им приказал закинуть сети. Рыбаки, измученные бесполезной ночной ловлей, они зря всю ночь трудились, выразили свои колебания устами Симона Петра. «Мы трудились всю ночь и ничего не поймали». Тем не менее, из уважения к Иисусу Христу они послушались Господа и поймали такое множество рыб, что сети прорывались, когда рыболовы старались их втащить в лодку. Им пришлось подозвать другую лодку, и чудесная ловля была так обильна, что лодки, отяжелевшие от множества рыб, чуть не потонули, погружаясь все больше в воду.
1: После воскресения Спасителя 7 учеников находятся на берегу озера, вероятно, на том же месте, где состоялся первый чудесный улов. Симон Петр решает идти ловить рыбу, и его собратья, ни минуты не колеблясь, сопровождают его. Несмотря на их опытность, им ничего не удается поймать, и они возвращаются без ничего. Тогда издали человек, стоящий на берегу, им кричит: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечают ему: «Нет». И он им говорит: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Обратим внимание на это выражение «по правую сторону лодки». Эта скрупулезная подробность евангелиста Иоанна подчеркивает ясность его воспоминания. Тогда еще раз сеть наполняется неизмеримым количеством рыбы. И, припоминая первое событие, евангелист тщательно замечает: «И при таком множестве рыб не прорвалась сеть». Это ясно показывает, что для святого евангелиста Иоанна эти две чудесные ловли тесно связаны, и что они друг друга поясняют. Уже при первом событии сам Господь нам дает ключ к пониманию этих двух эпизодов. Действительно, когда Симон Петр припал к коленям Иисуса Христа, говоря: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный», Господь ему отвечает: «Не бойся, отныне будешь ловцом человеков». Лодка, которой Симон Петр будет управлять, должна теперь наполняться совсем новым способом. Мы воспринимаем всю символику, в которой лодка представляет церковь, а рыбы изображают человеческие души, призванные войти в лодку. В том же духе сеть символизирует убежденность, слово, труд апостолов и их преемников, проповедников Евангелия. Сети изображают все, что творит церковь до скончания века, чтобы души, исполненные благоволением, смогли услышать евангельское слово, чтобы вошли они в евангельскую лодку и нашли свое спасение у ног Господа.
0: Эти эпизоды соответствуют друг другу, но я хотел бы здесь только отметить одну резкую противоположность между этими двумя чудесами. В первом чуде сети прорываются, и лодка чуть не тонет, а во втором чуде при таком множестве рыб не прорвались сети. Мне кажется, что это весьма точно объясняет то, что происходит с нами, как и с церковью, когда мы рассчитываем только на самих себя. Очень часто, когда мы полагаемся только на свои силы и на свою талантливость, мы с огорчением наблюдаем, что наши слова, наша речь, наша энергия, вся наша деятельность скоро притупляются и, наконец, иссякают. В жизни церкви, в ее истории, мы не раз наблюдали такую жесткую реальность, резкие скачки, суматоху, внутренние распри, церковные диспуты и проявления всякого рода зла, от которых мы так сильно страдаем. Как часто наше свидетельство превращается во что-то противоположное, потому что наши слова не соответствуют нашим поступкам, потому что наша жизнь, наши поступки, наше поведение искажают тот образ Божий, о котором мы должны бы были свидетельствовать. Огромные усилия рыболовов символизируют нашу добрую волю, а прорывающиеся сети – наши трудности при возвещении множеству людей Царствия Божия. Мы от этого глубоко страдаем. Все это, несомненно, происходит от того, что наша вера слишком слаба и слишком поверхностна. У нас не хватает истинного желания искать самого Господа, ибо не только закон церкви мы должны соблюдать, не только обряды мы должны исполнять, но мы должны самого Господа, живого Христа, искать в могуществе и в благодати Святого Духа. И каждый раз, когда при веянии Святого Духа кто-нибудь из нас всем своим существом посвящает себя исканию Бога, когда кто-нибудь из нас ищет Христа в глубине души, внутри сердца, то он сам становится светом для всей церкви и для всего мира.
1: Вот почему очень скоро после своего воскресения Господь даровал ученикам Духа Святого. Первый же вечер в горнице он дунул на них, говоря: «Примите Духа Святого». А вторая чудесная ловля нам показывает, что рождающаяся церковь в Духе Святом была уже способна питать множество людей и принимать всех, кто приходил к ней. Итак, благодаря силе, благодати, святости, присущим Духу Святому, апостолы не почувствовали страха, выплывая в открытое море, их сети не прорвались, лодка церкви не погрузилась в воду. В Духе Святом нам даруется жизнь, чтобы мы возвещали благую весть, не извращая нашего свидетельства и таким образом не свидетельствуя против Евангелия. Сети и лодка – символы божественного действия, которое осуществляется через людей. Апостолы, священники, проповедники, богословы, законоучители, родители – все мы призваны провозглашать и делить со всеми живое Слово Божие. Все мы ловцы человеков, и мы должны закинуть наши сети, то есть передать нашим детям, ближним и всем нас окружающим благую весть о Царстве, не боясь отплыть в открытое глубокое море. Сети принимают многочисленные образы и бесчисленные средства, которые Господь Бог выбирает, чтобы дойти до нас. Способы свидетельствовать различны. Евангельское слово, разумеется, литургия, церковные песнопения, красота богослужения, житие святых, сама жизнь церкви, а запутанность, искажение, осквернение образа Божьего являются свидетельством против Бога.
0: Итак, Вы теперь поймете, какое важное значение имеют образ и икона. Если образ представляется подлинной иконой, написанной в молитве, если иконописец соблюдает правила и владеет своим искусством в совершенстве, и если мы обращаемся к иконе благочестиво и благоговейно, то образ становится символом в прямом смысле этого слова. Икона составляет место, открытую дорогу, мост, через который передаются Богу наша молитва, наша любовь, внутренние движения нашего сердца, через которое Божья благодать, проникая в нас, тоже озаряет нас. Отцы Церкви подтверждают, что икона – место, исполненное благодати и божественной энергии. Все это в 787 году в городе Никее было торжественно подчеркнуто святыми отцами, память которых мы сегодня празднуем. В конце особенно длинного и болезненного кризиса отцы провозгласили законность изображения Христа и объявили, насколько нужна и почтительна икона. Защищая икону, они признали полноправность изображать Господа, признали ее силу, ее дух, ее видение, свет и, в конце концов, ее способность нам сообщить саму Божью жизнь. Поэтому изображение является драгоценной сетью. Когда люди, подходя к иконе, видят ее, они получают от нее божественную энергию, которая может их затронуть и в особенности зажечь или заново зажечь огонек в самой глубине их души и также их оживить, придавая им какой-то импульс внутри сердца. Итак, сама икона и священные изображения могут служить мостом для Божьей благодати, которая проникает в нас любым способом по усмотрению Бога, желающего к нам прийти.
1: Вернемся теперь к упоминанию призвания учеников. Событие это напоминает нам, что, подобно апостолам и их преемникам, мы призваны служить посредниками, чтобы вместе трудиться в лодке Господа, являющейся Церковью. Пусть наша личная жизнь, сокровенная и глубокая, возгорится огнем Духа Святого ради озарения и освящения большинства на земле. Не станем бояться, лодка не потонет, и сети не прорвутся, и мы будем для мира свидетелями, наименее недостойными Божией благодати. Аминь.

0: Исцеление дочери Хананиенки. Проповедь, сказанная отцом Борисом 6 февраля 2005 года. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вот еще одна встреча Спасителя со страждущей женщиной. Христос, наверное, был окружен множеством женщин, на которые Он нескудно изливал струи Своего многомилостивого сострадания, нежности и любви. Сегодня эта встреча особая и почти невообразимая, так как речь идет о язычнице, а в глазах иудеев язычник значит идолопоклонник. Иудеи не только с презрением относились к язычникам, но они прежде всего держали себя на расстоянии от них. Они отделялись от них, прерывая с ними отношения, отказываясь даже говорить и общаться с ними. Какое согласие между Христом и Велиаром, как сам скажет апостол Павел. И апостол Иоанн, в свою очередь, призывает нас хранить себя от идолов. Как же тогда оказалось возможным, чтобы Христос принял эту женщину, согласился говорить с ней и даже проявил ей свое милосердие? Этот вопрос относится и к нам, всем, сегодня, ибо надо прежде всего напомнить, что идолами являются не только языческие кумиры. Мы сами окружены идолами, не только Баал, Зевс или Венера называются идолами. Эти бывшие идолы символизируют внутренние идолы, идолы нашего времени, ибо они принадлежат всем временам. Идолом является все, что мы ставим на пьедестал, когда мы отворачиваемся от Господа. Мы воздвигаем идолы, когда мы забываем Бога, а наоборот, когда мы вспоминаем о Боге, тогда эти идолы опрокинуты. Это, вероятно, еще острее ощущается в нашу эпоху, когда возбуждают наш интерес столько жизненных реалий, столько товаров, столько идей, столько земных яств. Все это разжигает в нас голод и жажду, желание и в конечном итоге совершенно овладевает нашим вниманием. Такие идолы весьма губительны, ибо за пределом человеческих желаний скрываются тоже сатанинские силы, которые употребляют в свою пользу все земные блага, дарованные нам Богом, чтобы сила тяготения преобладала над благодатью, с единственной целью нас отдалить от Бога.
1: Эта невообразимая встреча Христа с Хананеенкой осуществляется, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Так возлюбил Бог мир, всякий. Своей любовью, милосердием Бог объемлет не только христиан, но и так называемых язычников, идолопоклонников, всех не знающих Бога или прославляющих Его по-своему, либо потому, что они иноверцы, либо потому, что они подчиняются просто закону и своей собственной совести. Вот в каком духе мы должны приступить к встрече Христа с этой женщиной, Хананеенкой, по словам святого Матфея, а по словам Марка – Сирофиникиянкой. Оба апостола имеют в виду края, населенные язычниками на границах Галилеи и Иудеи. Узнав, что Иисус Христос находится в доме, женщина устремилась туда. Пробившись, может быть, сквозь толпу, она закричала всем своим существом: «Помилуй мя, Господи, сын Давидов!» Она, значит, слышала, как еврейский народ величал Иисуса Христа, и она, не колеблясь, так обратилась к Нему. Однако, как могла она назвать Его Господи? Ибо назвать Иисуса Христа Господом значит признать Его господство. Назвать Его Сыном Давидовым значит исповедовать, что Он Мессия. Обращаясь ко Христу, она прибавляет: «Дочь моя жестоко беснуется». Господь ни слова не отвечает ей, словно Он ею пренебрегает. Скажем даже, что Он ею в высшей степени пренебрегает. Но настойчивость женщины и равнодушие Христа раздражает учеников, и под конец они Его просят: «Отпусти ее, потому что она кричит за нами». И мы знаем, как жестко отвечает Спаситель: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Итак, Иисус Христос не пришел спасти праведников, а грешников, погибших овец дома Израилева. Чтобы правильно понять эти слова, нам придется еще выяснить, что такое дом Израилев и о каких погибших овцах идет речь. Тогда она перестает кричать, подходит ко Христу и, кланяясь Ему, говорит: «Господи, помоги мне!» Он же ей дает окончательный ответ, который звучит как бесповоротный отказ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Какое хлесткое презрение в этих словах: «бросить псам». Этим все кончается для этой страдающей женщины. Как она сумела перенести такой отказ со стороны того, который представлялся совершенно добрым? Итак, больше нечего сказать, нечего ожидать. Ей остается только уйти со своим горем. И в тот момент, когда все кажется потерянным, она вдруг испытывает необычное воодушевление, которое не происходит лишь из мощной материнской любви. Что бы ни говорил Христос, она просто глубоко убеждена не только в Его власти излечения, но и прежде всего в Его неограниченном сострадании. Поэтому она смеет произнести слова, которые прозвучат до конца веков: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Она ничего другого не требует. Ей достаточно быть скромной собачонкой, лишь бы быть принятой, иметь свое место под столом и получать крошки.
0: В этом волнующем и возмутительном на первый взгляд диалоге двойное учение, адресованное народу и самим ученикам. Прежде всего, оно напоминает, какое место занимает Иисус Христос и зачем Он пришел. Итак, испытав тайники сердца этой женщины, Христос ей внушает ответ, звучащий как удивительный урок для учеников, для народа и через века для всех нас. Ради нашего назидания Господь показал Себя жестким и равнодушным. В другой притче Иисус Христос говорит о неправедном судье, жестоком и несправедливом, к которому бедная вдова напрасно обратилась в надежде добиться справедливости. Не давая Ему покоя, вдова добьется своего. В ответ на ее настойчивость судья исполнит ее просьбу и защитит ее. И сегодня парадоксально Иисус Христос принимает вид жестокого и несправедливого судьи, выносящего строгие судебные решения. Своим вызовом Он истинно выявляет глубину души женщины. Любая другая женщина удалилась бы, но эта язычница выражает свою глубокую веру и свидетельствует со смирением о своем доверии. «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Все это для нас очень важно, потому что эта женщина нам открывает не только власть любви, но тоже то, что можно назвать насилием уверенности, уверенности в том, что Христос может помочь исполнить желание, исцелить и в конечном итоге изгнать беса из ее больной дочери. Убежденность хананеенки мне напоминает другие слова Господа о том, что Царство Небесное силою берется. Каждый из нас должен иметь поистине необузданную силу, чтобы оторваться от силы притяжения к земле, чтобы порвать все связи и вознестись к Господу, умоляя Его. Скажу даже, выражая Ему свои требования, подобно Моисею, ставшему между народом и ангелом, который должен был истребить сынов Израилевых. Мы тоже способны вновь встать, чтобы сказать Богу: «Вот, Господи, я стою здесь перед Тобою, я настойчиво и горячо прошу помиловать нас, умоляя Тебя с детской дерзостью и с этим доверием и мужеством сынов, какими мы оказываемся для Тебя». Такова молитва святых.
1: Когда мы собраны в единстве тела Христова, которым мы приобщаемся, мы не крохи разделяем, а хлеб Господень. В литургии хлеб Господень дается нам прежде всего через живое евангельское слово Господа, исходящее из Его уст, ибо не одним хлебом жив будет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. Вскормленные этим живым словом Господним, мы вскоре будем питаться хлебом небесным и примем питие бессмертия, по словам отцов Церкви. Итак, нам не надо забывать, что через нас все это должно распространиться на весь окружающий нас мир. Нужно, сказал бы я, чтоб двери Церкви распахнулись под напором этого излияния любви. При возгласе «С миром изыдем» нужно, чтобы мы действительно вышли из храма, унося с собой эти крохи или, скорее, просто свет Христов. Нужно, чтобы этот божественный огонь любви, охвативший нас, озарил человеческие сердца, ибо Он единственный способен их по-настоящему заразить своей силой, и чтобы мы, наконец, смогли сказать Господу, подобно Хананеенке: «Хорошо, что и псы едят крохи». В таком расположении духа да будем и мы за трапезой Господней, не презирая псов, находящихся на дворе, ибо Бог всех любит и призывает быть Его чадами для вечной жизни. Аминь.

Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+. Дорогие братья и сестры, в нашем эфире правила ко святому причащению.
1: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посет мя и ничтожи мя лишит, на месте злачни тамо всели мя, на воде покой не воспита мя, душу мою обрати, настави мя на стези правды, имени ради своего, ащебо и пойду посреди сени смертная, не убоюся зла, яко ты со мною еси, жезл твой и палица твоя, там я утешиста, уготовал еси предо мною трапезу, сопротив стужающим мне, умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна, и милость твоя поженет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение ея, вселенная и всеживущие на ней, той на морях основал ю есть, и на реках уготовал ю есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукама и чист сердцем, и же не прият в суе душу свою, и не клятся лестью искреннему своему, сей приимет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего, сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваша, и возьмитеся врата вечная, и в ней царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата, князи, ваша, и возьмитеся врата вечная, и в ней царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, той есть царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зело, аз же рех во иступлении моем, всяк человек ложь. «Что воздам Господеви о всех, я же воздадеми, чашу спасения приму и имя Господне призову, молитву моя Господеви воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоей я, растерзал еси узы моя, Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господне призову, молитвы моя Господеви воздам пред всеми людьми Его, во дворих дому Господня, посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Беззаконие мое презри, Господи, от девы рождейся, и сердце мое очисти, храм то творя причистому Твоему телу и крови, ниже отрини меня от Твоего лица, без числа имеей велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, во причастие святынь Твоих, как одерзнув недостойный, аще бо дерзну к Тебе приступить и с достойными, хитон мя обличает, яко несть вечерний, и осуждение исходатайствую многогрешной души моей. Очисти, Господи, скверну души моей я, и спаси мя, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многое множество моих, Богородица, прегрешений, к Тебе прибегох чистая, спасение требуя. Посети немощствующую мою душу, и моли Сына Твоего и Бога нашего, дать ми оставление, я же содеях лютых, едино благословенная. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да оправдишеся во слове всех Твоих, и победише в них да судить идти. Себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возлюбил еси, безвестное и тайное премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиши мя иссопом и очищуся, омыиши мя, и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконное путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бы их убо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Ты им Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Грядите, люди, поим песни Христу Богу, раздельшему море и наставльшему люди, я же изведе из работы египетские, яко прославися. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Хлеб живота вечную щаго, да будет ми тело Твое святое, благоутробне, Господи, и честная кровь, и недуг многообразных исцеление. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. О сквернен делы безместными, окаянны Твоего пречистого тела и божественные крови, недостойны есим Христе причащения, Его же мя сподобии, Пресвятая Богородице, спаси нас. Земле благая, благословенная Богоневесто, глаз прозявшая неоранный и спасительный миру, сподоби мя сей ядуща, спастися. На камени мя веры утвердив, расширил еси уста моя, на враги моя, возвеселибося дух мой, внегда пети, несть свят, яко же Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Слезные ми подашь Христе капли, скверну сердце моего очищающая, яко да благою совестью очищен, верою прихожду и страхом, Владыко, ко причащению божественных даров Твоих. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Во оставление да будет ми при грешении пречистое тело Твое и божественная кровь, Духа же Святаго общение и в жизнь вечную человеколюбче, и страстей, и скорбей отчуждение. Пресвятая Богородице, спаси нас. Хлеба животного трапеза пресвятая, свыше милости ради сшедшего, и мира виновый живот дающего, и мне ныне сподоби недостойного, со страхом вкусите сего, и живу быть. Пришел еси от девы, не ходатай, не ангел, но сам Господи воплощся, и спас еси всего мя человека, тем зовути, слава силе Твоей, Господи! Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел еси нас ради воплощся многомилостиве, заклан быть яко овча, грех ради человеческих, тем же молю тя, и моя очисти согрешения. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Исцели души моей язвы, Господи, и всего святи, и сподоби, Владыко, якода причащуся тайные Твоя, божественные вечери, окаянный. Пресвятая Богородице, спаси нас, умилостиви и мне, сущего от утробы Твоя, Владычице, и соблюди меня нескверно раба Твоего и непорочно, якода прием умного бисера, освящуся. Светоподателю и веков творчи, Господи, во свете Твоих повелений настави нас, разве бо Тебе иного Бога не знаем. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, як уже предрекл еси Христе, да будет убо худому рабу Твоему, и во мне пребуди, як уже обещался еси. Себо тело Твое ям божественное, и пью кровь Твою, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Слове Божий и Боже, уголь тела Твоего, да будет мне помраченному в просвещении и очищении оскверненной души моей кровь Твоя. Пресвятая Богородице, спаси нас. Мария, Мати Божия, благоухание честное селение, Твоими молитвами сосуд мя избранный соделай, якода освящений причащуся Сына Твоего. В бездне греховней валяяся, неисследную милосердие Твоего призываю бездну, от тли Боже мя возведи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Ум, душу и сердце освети, спаси, и тело мое, из подобия неосужденного, владыко, к страшным тайнам приступите. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, дабы устранился от страстей, и Твоей благодати имел бы приложение, живота же утверждение, причащением святых Христе тайн Твоих. Пресвятая Богородице, спаси нас! Божие, Боже, Слово Святое, всего мя освяти, ныне приходящего, божественным Твоим тайнам, святые Матери Твоя, мольбами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, хлеб Христе взять и не презримя, тело Твое и божественную Твою ныне кровь, пречистых, владыко, и страшных Твоих тайн, причаститеся окаянного, да не будет ми в суд, да будет же ми в живот вечный и бессмертный. Телу златому премудрые дети не послужиша, и в пламень сами поедоша, и боги их обругаша, среди пламени возопиша, и, о Россия, ангел, услышася уже уст ваших молитва. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, источник благих причащения Христе, бессмертных Твоих ныне таинств, да будет ми свет и живот и бесстрастие, и к приспеянию же и умножению добродетели божественнейшая, ходатайственно, едине блаже, якода славлю Тя. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, да избавлюся от страстей и врагов, и нужды, и всякие скорби, трепетом и любовью, со благоговением человеколюбче, приступая и ныне к Твоим бессмертным и божественным тайнам, и пети Тебе сподоби, благословен еси, Господи Боже, Отец наших. Пресвятая Богородице, спаси нас, спаса Христа росшая паче ума, Бога благодатная, молю Тя ныне, раб Твой чистый и нечистый, хотящего мя ныне к пречистым тайнам приступите, очисти всего от скверны плоти и духа, в печь огненную, ко отрокам еврейским снесшедшаго, и пламень в росу приложшаго Бога, пойте дела, яко Господа, и превозносите во вся веки. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, небесных и страшных.

и пью кровь Твою. Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе! Трепещу приемля огонь, да не опалюся, яко воск и яко трава. Оле страшного таинства, оле благоутробия Божия, как о божественного тела и крови брение причащаюся и нетленен сотворяюся. Безначально родителя Сын, Бог и Господь, воплощся от Девы нам явися, омраченная просветите, собрати расточенная, тем всепетую Богородицу величаем. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Христос есть, вкусите и видите, Господь нас ради, по нам бодревле бывый, единую себе принес, яко приношение Отцу Своему, присно заколается, освящай причащающиеся. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Душею и телом да освящуся, Владыко, да просвящуся, да спасуся, да буду дом Твой причащением священных тайн, живущего Тя имея в себе с Отцем и Духом, благодетелю много милостиве. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя. Яко же огонь, да будет мне и яко свет тело Твое и кровь спаси мой, причестная, опаляя греховное вещество, сжигая же страстей терние, и всего просвещая, поклонятися Божеству Твоему. Пресвятая Богородице, спаси нас, Бог воплотися от чистых кровей Твоих, тем же всякий род поется, Владычице, умное же множество славит, яко Тобою яви, узреша всеми владычествующего, осуществовавшегося человечеством. Достойно есть, яко воистину блажите Тя, Богородицу пресновлаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дажды нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владыце грешные приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избави нас от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

в исполнении Российского государственного академического хора под управлением Александра Свешникова прозвучало великое словословие Сергея Васильевича Рахманинова. Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, иже везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, прииди и вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивыми даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотворих в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющими враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагльства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего опечалих, или свадих, или кого осудих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши меня, грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, него же вера вахом, его же имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое, Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я, Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но якоже обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от живо, ей, Господи мой, утешение мое, и же мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тяба, Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, весь и Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши, и благая творите да бодасими, весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, не угодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу
и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но молиза мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье и благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреде хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, куда погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное,
я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и нощи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю каетеся, точую, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и же

В исполнении хора Спасо-Преображенского собора города Выборга прозвучал кандак праздника Благовещения композитора Павла Чеснокова.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Сердечно поздравляем наших слушателей с праздником святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Для нас это особый день, ведь наше радио «Град Петров», так же, как и наш город, носит имя святого апостола Петра, ученика Христова. Этим мы напоминаем себе и нашим слушателям, что главное направление деятельности радиостанции «Град Петров» – христианское благовестие. 12 и 13 июля в 0 часов 5 минут в рубрике Александра Крупинина «Вестники свободы» вы услышите фрагмент книги епископа Кассиана Безобразова «Христос и первое христианское поколение», посвященной личности апостола Павла. В 0 часов 30 минут в нашем эфире беседа Марины Лобановой и Константина Махлака о книге Барта Эрмана «Петр, Павел и Мария Магдалина». В 9 часов вы услышите передачу радиостанции «Голос православия» о призвании первых апостолов. Апостолам также посвящена проповедь протоиерея Николая Гундяева, запись которой вы услышите в 9 часов 30 минут. В 10 часов начнется трансляция праздничной божественной литургии. Слова и проповеди в праздник святых апостолов Петра и Павла, святителя Григория Паламы и митрополита Николая Ярушевича прозвучат для вас в 0 часов 5 минут и в 13 часов. В 14 часов в рубрике «Литературные чтения» фрагменты романа Генриха Сенкевича «Камо Гридеши» для вас прочитают Георгий Корольчук и Ольга Исаковская. В 15 часов 40 минут в рубрике Александра Крупинина «Вестники свободы» прозвучит слово протоиерея Сергия Булгакова в праздник святых апостолов. В 16.30 вы услышите передачу радиостанции «Голос православия», подготовленную по проповедям протопресвитера Бориса Бобринского. В 19 часов 5 минут начнется запись беседы протоиерея Александра Степанова с архимандритом Иоаннуарием Ивлиевым о святом апостоле Павле. Повторение в понедельник в 11 часов.
2: По природе церковь – святыня. По своему историческому развитию и судьбе она трагична, как жизнь и смерть, как сошествие в ад самого Христа. Каждую субботу в 21:40 в нашем эфире звучат беседы митрополита Сурожского Антония о церкви. Повторение воскресенья в 15 часов. В программе «Поговорим о театре» авторы и ведущая Мария Петько беседуют с актерами и режиссерами российских театров о вечных человеческих ценностях, о вопросах нравственности и морали, которые поднимает искусство. Программа выходит по воскресеньям в 18 часов 15 минут с повторением в понедельник в 10 часов утра.
1: Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые в наших силах. Программа «Семья» помогает родителям преодолеть семейные конфликты и проблемы. В передачах принимают участие интересные, опытные и духовно богатые люди – священники, психологи, педагоги. Слушайте программу «Семья» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут.
2: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.

«Тропарь», «Богородица, Дева, радуйся», «Киевского распева» в гармонизации Бориса Литковского прозвучал в исполнении хора Минского Петропавловского собора.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В сегодняшней передаче из цикла «Вестники свободы» мы обратимся к творчеству известного русского богослова епископа Кассиана Безобразова. Сергей Сергеевич Безобразов родился в Петербурге 29 февраля 1892 года. Он окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета в 1914 году. После революции ему пришлось уехать в Туркестан, где он был профессором университета с 1918 по 1920 год. Затем ему пришлось покинуть Россию. Он преподавал в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже. И преподавал он там с 1925 по 1965 год. Он был преподавателем Нового Завета и греческого языка. Начало войны застало его на Афоне, где он и пробыл всю войну, принял там монашество. И после войны он вернулся обратно в Париж, защитил в институте докторскую диссертацию по церковным наукам. С 1946 года он был назначен ректором Свято-Сергиевского богословского института. И в 1947 году был посвящен в сан епископа Катанского. Он был редактором нового перевода на русский язык Нового Завета, вышедшего во многих изданиях за рубежом, во Франции, Великобритании, в США. После 1985 года его перевод выходил в России. Скончался владыка Кассиан в 1965 году, 4 февраля, и похоронен на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем. Епископ Кассиан – один из крупнейших православных богословов XX века. Мы в передаче «Вестники свободы» впервые обращаемся к его творчеству. Дело в том, что его работы трудно читать по радио, так как они посвящены экзегетике, толкованию священного писания, и их нужно читать, имея под рукой источник и постоянно обращаясь к тому или иному месту, о котором говорит владыка Кассиан. Но мы попробуем все же. В нашей сегодняшней передаче прозвучит фрагмент книги владыки Кассиана Безобразова «Христос и первое христианское поколение». Этот фрагмент посвящен личности апостола Павла. Одним из косвенных последствий убиения Стефана и гонения на церковь было обращение гонителя, юноши Савла, ставшего впоследствии великим апостолом Павлом. Оценку обращения Савла, естественно, предварить характеристикой величайшего миссионера первого христианского поколения. Материал для характеристики мы почерпаем из его собственных посланий. Павел много и часто говорил о себе. Внешность его была невзрачная. Это вытекает из намека во втором послании к Коринфянам. Русский перевод «в личном присутствии слаб», но он не передает мысли подлинника. Речь идет, по всей вероятности, о печати немощи, которая лежала на его облике. Портретные изображения апостолов в катакомбных фресках и других памятников древнехристианского искусства совпадают с тем обликом апостола, который сохранился в деяниях Павла и Феклы, древнейшем апокрифическом памятнике житийной литературы, восходящем едва ли не к первому веку. Павел был роста ниже среднего, с лысою головою, круглыми ногами, сросшимися бровями и большим носом. Мало того, что его наружность была невзрачная, Павел был совершенно больным человеком. Он ставил в особую заслугу галатам, что они не презрели искушение его во плоти его и не возгнушались им, когда он в немощи плоти благовествовал им в первый раз. А коринфянам он писал об ангеле сатаны, который заушал его, чтобы он не превозносился. Он определял истязателя как жало в плоть и трижды молил Господа, чтобы он удалил от него это искушение. Его молитву Господь не исполнил. Он сказал апостолу: «Довольно тебе благодати моей, ибо сила в немощи совершается». Толкователи во все времена останавливались на этих словах апостола Павла. Средневековые комментаторы увидели намек на плотские искушения. Древние этого толкования не знали. Оно противоречит и положительному самосвидетельству апостола Павла в первом послании к Коринфянам. Павел знал, что жениться лучше, чем разжигаться, и тем не менее безбрачным и вдовицам советовал оставаться как он. Овдовел ли Павел в молодые годы, как думают многие ученые в наши дни, или никогда не был женат, но из его слов вытекает с неизбежностью, что в рочестве брака он не нуждался. Неудивительно поэтому, что наука нового времени отказалась от средневекового толкования «жала в плоть». В большинстве своих представителей она склоняется к тому, что апостол Павел имеет в виду болезнь, проявлявшуюся в припадках, которые приписывались влиянию сатаны и уничижали его перед людьми. Какая это была болезнь? Наука на этот вопрос не дала согласного ответа. До самого последнего времени предлагаются все новые и новые гипотезы.
но совершенно ясно, что малярия или глазная болезнь, или заикание менее отвечают образу во втором послании к Коринфянам, чем эпилепсия. Для древних эпилепсия была священной болезнью, которая приписывалась непосредственному воздействию злой силы. Конечно, и это понимание не может почитаться последним словом науки. Вопрос остается открытым. Тем не менее, представляется в высшей степени вероятным, что Павел был одержим тяжелой болезнью, которая постоянно давала о себе знать мучительными и удручающими припадками. Но в этом невзрачном и немощном теле был заключен могучий дух. К апостолу приложим его собственный образ – сокровище в глиняных сосудах. Общую характеристику своего служения апостол Павел дал во втором послании к Коринфянам, в ответ на клеветнические нападки иудаистов. Достаточно прочесть эти пламенные слова, чтобы почувствовать горение его духа. О служении в страдании он говорил и в другом месте того же послания к Коринфянам. То же горение духа чувствуется в послании к римлянам и в гимне любви из первого послания к Коринфянам. Вникнуть в эти отрывки Павловых посланий и пережить их, значит подойти к его душе. Он сам писал в самом раннем из своих посланий, какие до нас дошли, «Духа не угашайте». Он думал при этом о дарах Святого Духа. Но Дух Святый открывается Духу Человеческому. И в своем апостольском служении Павел знал горение Духа. И вот Дух горел в нем и тогда, когда он был гонителем. Бессознательно и беспомощно он жаждал Духа Святаго. Вспоминая свое прошлое, он писал о себе филиппийцам. Горение Духа выражалось в великой духовной свободе. Павел показал эту свободу в своем обращении. Со всей силой он призывал к ней своих учеников в послании к Галатам. Один из русских исследователей, Николай Николаевич Глубоковский, назвал это послание «благовестием христианской свободы». Оно все от начала до конца зовет к свободе. Рассказав в послании к Галатам о прискорбном недоразумении, которое произошло в Антиохии между ним и Петром, Павел на собственном примере показал, какую борьбу даже среди апостолов ему приходилось вести за свободу. Свободный христианин в своей свободе стоит лицом к лицу с Богом, и его человеческий дух внимает Духу Святому. Указанные отрывки из послания апостола Павла к Коринфянам и его послания к римлянам говорят о том глубоком мистическом опыте, которым он обладал. В других случаях он прямо свидетельствовал, что ему должно было пережить общение со Христом. Он знал, что Бог, призвавший его от утробы матери его, благоволил открыть в нем сына своего. Это совершилось у стен Дамаска, когда явление прославленного Господа определило его дальнейшую жизнь. Но это первое явление Христа не было единственным в жизни Павла. Во втором послании к Коринфянам он говорил в формах третьего лица о человеке, который был восхищен до третьего неба и слышал неизреченные глаголы. Это был он в своем внутреннем человеке. Он делал различия между внешним и внутренним человеком. А к этому различию и относились его слова о сокровище в глиняных сосудах. Он переживал страдания своего немощного тела, как соучастие в страстях Христовых. Соучастие в страстях он ожидал соучастия и воскресения. В конце послания к Галатам он начертал слова, которые и поныне каждый православный монах носит на своем парамане. «Я ношу язву Иисуса на теле моем». По всей вероятности, Павел понимал язвы переносно. Многие западные мистики, от Франциска Ассизского до наших дней, имели язвы, стигматы Христовы в прямом смысле слова. Но еще больше, чем болезни тела, последованием за Христом были труды и страдания апостольского служения Павла. Когда в узах апостола эти страдания достигли высшей точки, Павел, уже давший однажды свое богословие в системе послания к римлянам, дал новое систематическое построение в послании к Эфесянам. Богословие этого послания есть богословие мистическое. Содержание послания оказало влияние и на его форму. Оно в своих главных частях построено как молитва. От словословия «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах», Павел обращается к благодарению, которое тотчас же переходит в прошение. Прошение заключается новым словословием. Построенная апостолом Павлом система была первая система христианского богословия. В основании системы лежит духовный опыт апостола. Но построение системы требовало и напряжения мысли исключительной творческой силы. Павел был не только мистик, он был великий богословский ум. При этом замечательно, что для самого Павла изложение догматических мыслей никогда не было самоцелью. Многие его послания, например, 1 и 2 к Коринфянам, посвящены целиком жгучим вопросам жизни, и догматических тем, часто исключительной важности, Павел касается в них только попутно.
по большей части его послания распадаются на две части. Первое дает догматическое основание, от которого во второй части отправляется учение практическое. И Павлу, строителю церкви, было важно именно это практическое учение. Его забота была об устроении христианской жизни его посомых. Он и подводил под эти практические наставления догматическое основание. Для последующих поколений верующих главная ценность Павлова наследия оказалась заключенной в догматических частях его посланий. Сила любви апостола Павла не уступала силе его ума. В обращении к своим посомам он находил слова неповторимой нежности. Достаточно для примера прочесть послание к Галатам или к Филиппийцам. Но любил он не только тех, кого он окормлял своим пастырским служением. Всю свою жизнь, снова и снова отвергаемый иудеями, он обращался к ним со словами призыва. Только в римских узах он согласился признать и засвидетельствовать перед членами местной иудейской колонии отвержение своих соплеменников. В послании к римлянам, ставя во всей отрасти иудейскую проблему, Павел выражал свою готовность быть отлученным от Христа ради своих сродников по плоти. Греческий глагол, который по-русски звучит «я желал бы», по-славянски точнее «молил быхся», выражает неисполнимое желание. Павел знал, что от Христа его не может отлучить никакая сила. Но такова была его любовь к Израилю, что он сознавал в своем сердце это желание и страдал от его неисполнимости. Умевший сильно любить, Павел имел опыт любви. Этим опытом любви он и поделился со своими коринфскими учениками. По своей силе гимн любви в первом послании к Коринфянам в главе 13 превосходит все, что дошло до нас от Павла. И, наконец, Павел был великий организатор.

документацию, которая была отторгла от него Коринфскую церковь. И это же послание показывает, что апостол Павел духу любви подчинял и отправление власти. Даже в тех случаях, когда он отлучал нераскаянных грешников, он это делал ради спасения отлучаемых. Извергая грешника из церкви в мир, где господствует сатана, Павел думал о пользе для его души. Забота Павла об устроении церковной жизни касалась прежде всего поместных церквей, тех отдельных общин, которые находились на его пастырском попечении. Но она распространялась и на весь христианский мир. В дни своего третьего благовестительного путешествия он организовывал среди руководимых им церквей сбор в пользу Иерусалимской Матери Церкви. Проведение этого сбора имело значение не только служение любви. Участие в сборе было выражением вселенского единства церкви вокруг Иерусалимского центра. На закате своих дней, обращаясь в своих пастырских посланиях к своим ученикам Тимофею и Титу, Павел свидетельствовал о своей заботе обеспечить церкви преемство пастырского служения. Он думал при этом не об одной какой-нибудь церкви, а о всем христианском мире. Вообще, конкретные задачи, над решением которых Павел работал, вытекали из потребностей жизни. Сначала это была иудейская проблема в церкви, вопрос об отношении верующих во Христа к закону Моисееву. Затем на первый план выступила задача борьбы с гностицизмом. Вовлечение христианства в поток религиозного синкретизма вело к искажению учения о Христе. Борьба за христианскую свободу и за чистоту христианского учения ставила перед апостолом принципиальные вопросы. Ответы, которые он давал, сохранили неприходящее значение на все времена. По своему происхождению и культурным связям Павел был иудей эллинистической культуры. Спасенный вмешательством римлян от самосуда толпы, Павел сам о себе свидетельствовал в своей речи перед народом: «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском». Это значит, что он принадлежал к иудейству рассеяния. При этом надо помнить, что Тарс в малоазийской провинции Киликии – был одним из самых значительных центров эллинистической культуры. Семья Павла принадлежала, надо думать, к верхним слоям тогдашнего культурного общества. Павел был римский гражданин и, по собственному свидетельству, родился в римском гражданстве. Его второе имя Павел, по римскому патрицианскому роду Павлов и по созвучию с его иудейским именем Савл, было, по-видимому, его данью эллинистической культуре. Употребление двойных имен – одного туземного, другого эллинистического, было распространено в те времена. Продолжение чтения фрагментов книги епископа Кассиана Безобразова, посвященных апостолу Павлу, слушайте в нашей следующей передаче. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В исполнении Гуди Минухина и камерного оркестра прозвучала вторая часть концерта для скрипки с оркестром «Ля минор» Иоганна Себастьяна Баха.
1: 17 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 17 июля проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня в нашей программе мы будем говорить о книге «Петр, Павел и Мария Магдалина». Автор книги Барт Эрман. Очень интересный современный богослов, как квалифицированный, так и обращающийся к современности. Что интересно, текст Барта Эрмана признан как высококвалифицированный текст современными библеистами, и сам Барт Эрман – авторитетный библеист, но читается он очень легко, как популярная книга на самом деле. И что привлекает, допустим, вот мне кажется, положительной чертой у Барта Эрмана, он без раздражения, без неприятия, без осуждения относится ко всем современным явлениям интереса к новозаветной истории. Вот когда даже, допустим, массовая культура представляет нам какие-то музыкальные вариации, вроде рок-оперы или фильмы совершенно фантастические, а многие считают, что даже кощунственные фильмы на тему новозаветной истории, Барт Эрман не так относится. Он относится с каким-то вниманием, таким очень приятным, очень интеллигентным вниманием ко всем этим проявлениям интереса к новозаветной истории и выпускает множество книг, которые, в частности, даже посвящены могут быть таким явлениям, но и в других своих книгах, вполне научных, очень часто обращается вот к такому интересу массовой культуры, к новозаветной истории, потому что для него это все те же проявления нашего вечного интереса к самому главному событию истории, пришествию Христа и к Новому Завету, к евангельской истории. И в этом смысле Барт Эрман очень такой вот симпатичный, приятный автор. О книге мы будем говорить, которая посвящена трем лицам: апостолу Петру, апостолу Павлу и Марии Магдалине. Но мне хочется в этой передаче попросить постоянного автора программы «Книжное обозрение», преподавателя Санкт-Петербургского института богословия и философии Константина Андреевича Махлака наибольшее внимание уделить Петру. А почему? Потому что, конечно, для Барта Эрмана было очень важно поговорить о всех этих трех участников новозаветной истории. Книга имеет подзаголовок «Последователи Иисуса в истории и легендах», но неоднократно я замечала, особенно накануне праздника в честь апостолов Петра и Павла, что, несмотря на то, что наше радио называется «Град Петров», несмотря на то, что мы живем в городе Санкт-Петербурге, у нас нет ни одной передачи про апостола Петра. Я неоднократно изучала архив радио, базу программ радио. Ни одной передачи за 17 лет, а вы сейчас уже 18-й год существования радио «Град Петров», почему-то не были посвящены апостолу Петру. Апостолу Павлу множество передач. И огромное, конечно, количество передач посвящено Новому Завету. Здесь спасибо недавно почившему архимандриту Инуарию Ивлеву. И там, конечно, на Петре можно найти. Но вот так, чтобы отдельная передача про Петра, такого нет. Только если вот из циклов лекций, посвященных новозаветной истории, вычленять как-то. Я надеюсь, что это тоже наши слушатели сделают. И вот книга, которая позволяет нам поговорить об этом апостоле. Костян Андреевич, прошу вас рассказать об этой книге. Несколько слов скажите, какое она на вас произвела впечатление, насколько она новая для современного богословия, насколько она содержательная, ну и какие-то ее основные характеристики. Ну и потом я попрошу вас обратиться к образу Петра в изложении автора книги Барта Эрмана.
1: Насколько она новая, я затрудняюсь сказать. Библеистика несколько не моя специализация. Но вот как читатель и как, в общем, человек, интересующийся этой проблематикой, для меня Барт Эрман всегда представлялся достаточно интересным автором, поскольку и его такая вот упомянутая здесь квалификация как библеиста и, в общем, некоторый авторитет, который этот автор, в общем, стяжал своими трудами и, в общем, своим, так сказать, научным анамнезом, говорит о том, что это человек достаточно серьезный. Вот. И, кстати, очень, в общем, и немолодой, 55-го года рождения, написавший массу книг, в том числе и вот в таком научно-популярном жанре. У нас, в общем, таких книг мало. И как-то наши библеисты и просто такие вот просветители не уделяют внимания, казалось бы, ключевым персонажам священной истории и новозаветные истории.
0: Вы имеете в виду, каких книг мало? Популярно излагающих?
1: Да, популярно, вот, но вместе с тем...
0: Популярно, мне кажется, книг полно. Но смысл-то в чем? Что у нас даже когда люди, которые являются, ну, по должности хотя бы какими-то учеными, они пишут популярные книги так, чтобы полностью лишить эту книгу научного содержания. Как они так умудряются? Но умеют. А вот здесь совсем другой подход. Она и научная, и популярная. Потому что просто популярная книга, она просто скучна, потому что она чаще всего искусственно занижает те смыслы, которые автор мог бы донести, как мне кажется. Хотя возникает подозрение, что, может быть, и не мог бы.
1: Да, здесь вот какая-то у нас есть лакуна, зияние, потому что либо это упрощение, и получается что-то вроде какой-то детской адаптации.
0: Да, Евангелие в изложении для детей.
1: Да, либо все-таки это что-то, что вот научный этот бэкграунд автора тоже...
0: Надо написать так, чтобы никому не было понятно. И да. Читать было неприятно, значит, научно.
1: Да,
0: а это все неправда.
1: Да, либо вот его ученость здесь оказывается, ну, препятствием для того, чтобы заговорить на каком-то нормальном человеческом языке.
0: Угу. А почему бы и нет, кстати, да.
1: То есть наука это что-то такое уже действительно эзотерическое. А вот Барт Эрман, он держится на вот этой, ну, кажется, узкой грани между научным эзотеризмом и вот стилем какого-нибудь журнала или газеты.
0: Угу.
1: Вот это, конечно, положительная черта и этой его книги, и многих других книг, которые появились. Его достаточно много переводят сейчас, появились вот в нашем пространстве русскоязычном. То, что касается Петра, вот чем интересно это изложение, чем оно мне понравилось? Тем, что действительно оно такое простое, безыскусное, с одной стороны, а с другой, он очень вообще серьезен по отношению к своим героям. Ведь вот у нас, когда мы пытаемся как-то вот эти священные образы, вот кто такой апостол Павел, тот, кто на иконе изображен, тот, кому мы молимся, совершаем перед иконой молебны и читаем акафисты, да, это вот где-то там, на небесах. Так вот, существует либо такое вот отношение, да, и это по-настоящему дистанция. Он далеко, он вот где-то, куда обычному человеку вход закрыт, запрещен. Это создает дистанцию, да. И это с одной стороны. А с другой стороны, это все очень давно, это все очень далеко. Тоже исторический облик Петра, ну вот как мы его можем создать, исходя из Евангелия, тоже как-то нас мало трогает, мало занимает. А Барт Эрман, он, серьезно относясь к Петру или к Павлу, или к Марии Магдалине, он, ну, видит в них живых людей. И вот для нас, православных, вот это как бы основное открытие. Как они, эти великие столпы церкви, могут быть живыми людьми? Как эта вот величайшая дистанция, непреодолимая для всех нас, простых смертных, может здесь вот сокращаться? Как мы можем приближать к себе эти образы? И это будут не образы уже, а живые люди, сомневающиеся, вот во всяком случае в той... часто очень незначительной информации, которая до нас от этих далеких времен дошла о них. Да. Вот ведь о Петре мы по-настоящему знаем очень мало. Поэтому портрет Петра, написанный Бартом Эрманом, он, конечно, имеет много лакун. Петр, и это Эрман многократно отмечает, не столько вот такой исторический для нас персонаж, сколько это представление о Петре более поздних авторов, которые жили там через 100 лет, 200, 300 и большее количество лет после смерти Петра. То есть и этот образ, это вот действительно как, опять же, используя вот этот иконописный ряд, да, это образ, который закрыт многими записями. И от этих записей он утратил свой первоначальный вид. Эрман эти записи снимает, ну, указывая, что это вот средневековое, например, привнесение, это взято из такого-то текста, вот часто то, что мы знаем как предание о Петре, это истории, ну, в общем, самого фантастического свойства, взятые из вот апокрифической литературы, из литературы, ну, вот если рассматривать тоже вот христианские жанры, жанры христианской письменности, в смысле вот высокий жанр, высокие богословские жанры. они, как правило, содержат достоверную информацию или близкую к достоверной. И низкие жанры, высокий стиль и низкий стиль. Так вот, эти повествования — это самый такой низкий стиль. Это вот такие легендарные истории, содержащие массу разных диких, несообразных, фантастических сюжетов. Да. Вот из этой литературы тоже в эту общую палитру, да, в эти краски, которым написан Петр, так как он до нас дошел, вот из этой тоже сферы черпаются краски, да. И вот если это все снимать, эти все поздние записи, да, то мы увидим на самой этой ранней, в самый ранний период, на самом раннем изображении очень скудный, очень по-настоящему непроявленный образ. И он для нас будет странен. Он будет сильно отличаться от того, к чему мы привыкли. Это будет очень простой человек. Вот Барт Эрман описывает, ну, тоже это очень хорошо известные вещи, да, что ну, вот это же был рыбак. Да, ну, что такое рыбак в то время? Что такое вот этот Капернаум, где он жил? Это очень бедное поселение, деревня. Что такое вот дом, где, возможно, жил Петр и его семья? У Петра была жена, которая потом по преданию сопровождала его в апостольской миссии. У него был брат, мы знаем, это Андрей. И вот эта семья. Все они жили, видимо, в одном доме, будучи очень бедными людьми. Что такое труд рыбака? Он тяжелый, он не дает времени ни для какого совершенно досуга. С утра до вечера надо идти ловить рыбу вот на это Галилейское озеро. И это очень нестабильный и скудный заработок. Что ты поймаешь рыбу, то ты не поймаешь рыбу. И это действительно самый, ну вот, самый простой, самый, конечно же, необразованный слой иудейского общества того времени. И Петр его яркий представитель. И здесь, конечно, возникает масса вопросов. Вот ведь от Петра до нас дошли тексты, которые включены в состав Нового Завета. А вот это как? Здесь возникает вопрос, написал ли их действительно Петр? Или Петр был неграмотным рыбаком, который не умел писать? Барт Эрман, он, конечно, представляет протестантскую библеистику, ну вот у нас ее называют протестантской, но по-настоящему никакой другой и нет. Ну вот в смысле научного значения, да. Угу. Конечно, протестантская теология с ее принципом соло скриптура, только Писание, сделала Писание, Священное Писание Нового Завета, Ветхого Завета впервые предметом вот такого научного исследования. И на протяжении уже веков эти исследования ведутся с помощью самых современных научных методов. И, конечно, здесь можно, конечно, в это не верить, с этим не соглашаться, но мы понимаем, ну, ученые доказали, ведь это все говорили весь 20 век, да, чего нет, а что есть. Вот ученые доказали, что написаны послания, например, Петра образованным человеком, который знал греческий язык. Где, когда рыбак выучил греческий язык, не только выучил разговорный греческий язык, но научился писать так, как пишут образованные люди, писатели, ну, можно сказать, писатели, да, излагающие в правильном порядке свои мысли. Да, это христианская традиция, да, это традиция достаточно ранняя. Вот как она связана с Петром – вопрос. Скорее, она связана с Павлом, потому что Петр в своих посланиях выражает неожиданно некоторые идеи, свойственные апостолу Павлу. Вот эта тема, да, рассматривается Бартманом – биографическое и, так сказать, литературное наследие. Да, ну и далее, само призвание, тоже известное нам из Евангелий Петра, и вообще образ Петра, ведь он очень парадоксален. Казалось бы, такого человека ни в коем случае нельзя делать, ну, можно сказать, начальником, старшиной апостолов. Как его, на эту роль его назначил сам Иисус. Он его призвал, и он его приблизил, потому что, в общем, ближе, чем Петр, наверное, среди апостолов. Еще говорится по преданию о Иоанне Богослове, возлюбленном ученике. Здесь тоже вопрос, какой апостол подразумевается под возлюбленным учеником? Ну, предание связывает этот эпитет с Иоанном. Ну, надо сказать, что Иоанн, Иаков и Петр, вот это троица, ближний круг учеников Иисуса Христа. Почему избран Петр? И Барт Эрман об этом пишет, говоря о том, что, в общем, это непонятно. Видимо, в конце концов, он заключает, это избрание должно означать, это, так сказать, притча, еще одна притча Иисуса, что самый обычный человек, не выдающихся способностей, мало того, весь характер которого вроде бы не позволяет ему быть тем, кем он назначен. Так вот, самый обычный человек может быть близок к Богу и может получить от Бога столь важную, значимую миссию. А почему, можно задаться вопросом, Петр, ну, какие изъяны, так сказать, в Петре находит Бартерма? Ну, мы, в общем, некоторые из них знаем. Это его изменчивость. То есть Петр назван камнем, но здесь можно видеть, ну, своего рода иронию. Ну, или, во всяком случае, в этом обозначении представлено то, чего Петру не хватает. Он должен стать камнем, он должен быть камнем, но он не камень. Мы видим в Евангелиях, как Петр часто прикословит Иисусу, как благодаря своей горячности, самонадеянности он идет, ну, как бы против его воли. Эта черта как раз противоположна, наверное, всему тому, что олицетворяет собой камень. Поэтому Эрман говорит о Петре как о песке. Зыбучий песок или твердый камень. Скорее, песок. И, конечно, самое, наверное, известное – это отречение, вообще события, которые предшествуют распятию, да, где сначала Петр в воодушевлении бросается на противников Иисуса.
0: Самый горячий, скажем так, из тех, кто старается Иисуса спасти от этого ареста, от смерти, а потом самый трижды предающий, самый такой вот не просто ушедший где-то, рыдавший от таких событий, а еще и отрекшийся. То есть получается, что это человек крайностей, да, но человек горячий, но действительно два эпизода наиболее известных о Петре, известных всем. Это слова Христа Петру. Собственно, он не Петр, а Симон. Он стал Петром только когда Христос ему сказал: «Я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою». А потом этот камень трижды отрекается. Это вопрос тоже о том, что Христос сказал о церкви, которую он сейчас основывает. То есть, если эта церковь, это общество христиан, которое основано на вот таком камне, то что же оно представляет тогда собой? Что же Христос сказал о нас, о христианах, вот этими событиями? А какие еще важнейшие эпизоды, связанные с Петром, нам могли бы его характеризовать?
1: Ну, все они нам хорошо известны. Вот мы говорили об отречении. Это же тоже очень выразительный эпизод.
0: Да, камень и отречение.
1: Сначала воодушевление, затем вот такое малодушное предательство. Это, конечно, тоже известный эпизод. Ведь Петр единственный, наверное, человек уж из ближайшего окружения Иисуса, который удостоился эпитета «Сатана».
0: «Отойди от меня, Сатана», да. В общем, это тоже Христос сказал ему?
1: Такую резкость, в общем, ожидать от Иисуса, причем в отношении ближайшего ученика.
0: Не заслужившего, в общем-то, этого.
1: Ну, я думаю, что Иисусу виднее, заслужил ли Петр или нет. Но, во всяком случае, довести своего учителя до такого состояния, это, конечно же, нужно было постараться.
0: А что он сделал? Сказал.
1: Эти события относятся к времени, предшествующему движению в Иерусалим, где окончательно должны свершиться судьбы учеников и самого Иисуса. Это путь ко кресту, путь к страданию и смерти.
0: Ну вот как пишет об этом Матфей и Марк и Лука: «Отойди от меня, Сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Христос сказал Петру уже после того, как назвал его камнем, во-первых, а потом, чтобы понять, чем именно вызвано это.
1: Вызвано тем, что он, опять же, прикословит Иисусу в том, нужно ли идти в Иерусалим. Иисус говорит о том, что ему нужно будет быть в Иерусалиме и там пострадать, а Петр ему в этом прикословит, предлагая другой сценарий: уйти, скрыться, ну и избежать возможных в Иерусалиме неприятностей.
0: «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему: „Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою“. Он же, обратившись, сказал Петру: „Отойди от меня, Сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое“». Вот как вы думаете, почему все-таки настолько неправильным был поступок Петра, поступок, который мы в нашей жизни не по отношению к Богу, по отношению к Богу, пожалуй, никогда, но по отношению к близким нам людям, мы этот поступок постоянно совершаем. Мы говорим, береги себя, не надо так много работать, отдохни.
1: Ну, я думаю, что раздражение здесь Иисуса связано с тем, что просто Петр не слышал или не слышит то, что ему на протяжении всей своей, вот описанной в Евангелиях истории, говорит Иисус. Говорит он о своем мессианском достоинстве, говорит о том, что придет время, когда его миссия свершится. А эта миссия заключается в том, что он должен пострадать. Он страждущий мессия, страдающий мессия. Самое главное для Иисуса служение Петр вот так легкомысленно ставит под вопрос, как будто он и ничего не слышал, и никак еще не проникся той основной идеей, которую Иисус многократно доносил до своих учеников.
0: Получается так, что Христос открыл им тайну своей смерти, что ему надлежит пострадать в Иерусалиме и даже до смерти, но никто из них, собственно, не отреагировал, один Петр отреагировал. Может быть, если другие бы высказались, они бы еще более глупо высказались.
1: Ну, почему-то
0: все это промолчали.
1: Внимание сосредоточено на Петре, подчеркнута реакция Петра. Мало того, это один из тех эпизодов, где, опять же, вот мы видим какую-то живую личность того Петра, который некогда жил в Палестине и был свидетелем и участником жизни Иисуса Христа, Бога-человека. Вот эти живые, донесенные до нас авторами Евангелий, черты, их не так много.
0: Кстати, это только у Матфея вот это место. Это неправильно, что у Марка и Луки. У Марка и Луки просто там про сатану тоже речь. А вот это место про Петра только у Матфея. То есть мы можем сказать, что это не настолько прям важное событие библейское, чтобы все евангелисты о нем упомянули.
1: Ну, есть, конечно, разные, даже в синоптических Евангелиях, там вот, например, события отречения, тоже по-разному они представлены. Но это не меняет сути. А суть, вот если опять же суммировать эти дошедшие до нас черты апостола Петра, они вот именно таковы, да, это апостол достаточно странный, странный вот с точки зрения своей эмоциональности, своего вот такого вспыльчивого и подвижного характера. Действительно, мало с кем можно его сопоставить из других апостолов.
0: А что достоверного о Петре мы еще знаем? А что Барт Эрман называет, скажем так, не позднейшими такими уже приписываниями Петру какими-то совершенно витиеватыми, потрясающими, фантастическими, полными чудес историями, сказочными, действительно такими уже романы почти про Петра, а достоверными, вот как вы сказали, о человеческом облике апостола Петра. Что можно еще найти о нем?
1: Есть, конечно, тоже информация о Петре, которая содержится в Деяниях апостолов, там приведена проповедь Петра. Мы видим Петра тоже уже как состоявшегося главу христиан Иерусалима наряду с Яковом. В общем, первый глава церкви Иерусалима. Не только с Римом он будет связан впоследствии с традицией, но, конечно, и с Иерусалимом. Уже здесь тоже он непререкаемый авторитет. Но надо сказать, что вот Эрман достаточно критически относится к сообщениям книги «Деяний», считая ее тоже более поздней, то есть написанной уже значительно позднее жизни Петра. Его облик там уже изменен в, ну, не угоду, конечно, а изменен в соответствии с верой Древней Церкви, в соответствии с тем образом Петра, каким его представляли, видели в качестве главного апостола, в качестве, можно сказать, предстоятеля иерусалимских христиан, люди, жившие там через 100 лет после евангельских событий и позднее. История — это история представления, история того, как некогда действительно существовавший человек, имевший свои человеческие черты, уникальные, характерные, как он постепенно обрастает легендами, как этот облик изменяется.
0: Это вот тоже Барт Эрман все описывает.
1: Да, конечно, это вот та работа историка, необходимая, которую всякий историк, который пытается соблюсти все необходимые условия своего нелегкого ремесла.
0: А все-таки подлинный Петр, где еще он нам встречается? Какие еще эпизоды могут его характеризовать и его значение для христианской церкви?
1: Если вот придерживаться такого пуристского, то есть чистого, попытка выявить чистого исторического Петра, очистить вот эту икону, которая перед нами, от более поздних записей, ну вот максимально полно, то это, конечно, только и исключительно сообщение Евангелий. Вот там мы находим живого, настоящего Петра. Но и в более поздних, в том числе и в сообщении Деяний апостольских, там Петр сохраняет некоторые свои живые черты, как считает Эрман. В частности, это его аскетизм с Петром и с проповедью Петра. По Эрману связан призыв к такой вот строгой аскетической жизни, к строгому благочестию, в духе, скорее, законов Ветхого Завета, в духе второзакония, например. С Петром связывается и такое критическое, хотя и тоже непоследовательное, отношение к проповеди апостола Павла среди язычников. Вот этот конфликт в Древней Церкви между столпами Иерусалимской Церкви, Петром и Яковом, с одной стороны, и апостолом Павлом, с другой стороны, видимо, вполне реальная история. Также конфликт, возникший в среде Антиохийской церкви, тоже с участием Петра. Притом там Петр тоже проявляет вот вполне свою такую евангельскую непоследовательность. То есть он, с одной стороны, вроде бы скорее ближе к позиции Якова, что для того, чтобы быть христианином, нужно сначала принять закон Моисея. Вот. Но в этой позиции он тоже не тверд и склонен принимать аргументы Павла вместе с тем, который считает, что нет, не нужно исполнять закон Моисея, если ты стал христианином. То есть вот это отношение к закону, возможно, одна из исторических черт Петра.
0: Все-таки получается, что почитание апостола Петра в традиции Западной Церкви намного больше, чем в традиции Восточной.
1: Ну, здесь эти выводы не делаются, потому что, ну, точнее, об этом мы не находим рассуждений, поскольку речь идет о самом раннем периоде вот, формирования образа Петра в христианской традиции. А в средние века, конечно, Петру усваивали самые разные свойства. Он, в частности, вот, основатель Римской церкви. Как мы знаем, он считается первым папой римским, первым епископом Рима. Эрман немножко об этом пишет, говоря о том, что, в общем, вообще Римская церковь, она очень поздно вот эту структуру традиционную для церкви на Востоке и на Западе приобрела. То есть, видимо, она очень долго управлялась коллегиально, коллегией пресвитеров там не было, как, например, в церквях малазийских епископов, как такого главы церкви очевидного. Еще из послания Игнатия Богоносца к римлянам мы вот эту, например, коллизию узнаем, потому что в отношении других церквей Игнатий обращается к их предстоятелям, а в нашей римской церкви там такого предстоятеля нет. Угу. То есть вот он обращается к старейшинам римской церкви, то есть к такому коллегиальному органу. То есть, конечно, Петр окружен уже многими легендами, и его деятельность приобретает самое разнообразное, как миссионера, как проповедника, как основателя римской церкви, и как тайновидца, существует апокалипсис Петра. Петр очень востребованный автор, действительно, он ближайший к Иисусу, апостол, его правая рука.
0: Эта программа посвящена книге, о которой мы еще поговорим, потому что здесь книга делится на три части. Она называется «Петр, Павел и Мария Магдалина. Последователи Иисуса в истории и легендах». Автор книги Барт Эрман. Это действительно очень хорошая книга. Она читается легко, она очень содержательная, она увлекательная, и она качественная с точки зрения библеистики. Она действительно написана автором, который понимает библеистики, знает библеистику, является ведущим современным библеистом. Поэтому книгу «Петр, Павел и Мария Магдалина» автора Барта Эрмана мы всем рекомендуем прочитать, особенно прочитать про Петра. Последнее, что я скажу, это цитата из первого послания апостола Петра. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек, ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал, но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано». О книге «Петр, Павел и Мария Магдалина» об апостоле Петре рассказывал преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Передачу вела Марина Лобанова. До свидания.
1: До свидания.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: На 21-й линии Васильевского острова находится особняк владельца стеклянных заводов Франко. Сегодня это имя не слишком хорошо известно, но для тех, кто хорошо знает архитектуру эпохи модерн, имя Франко произносится с огромным уважением и с огромной любовью, потому что мы очень ценим так плохо сохранившиеся в нашем городе витражные застекления, которые были в эпоху модерн. В XIX веке на участке 21-й линии 8 стоял, конечно, небольшой деревянный дом. Место было глухим, и к нему примыкали участки финляндского полка, ну а далее пространство в Василеостровских заводах. В небольшом деревянном домике, который стоял на этом участке, в 1840-х, начале 50-х годов провел последние годы своей жизни знаменитый русский художник, описатель петербургского быта Павел Федотов. С 1880-х годов владельцем дома стал академик, художник Александр Карлович Бруни, построивший здесь новые деревянные корпуса для своих мастерских. И вот в 1898 году этот участок был куплен Северным стекольным промышленным обществом, который купил и смежные территории по 21-й и 22-й линии. Владели этим обществом два брата – Франки. К началу 20 века это стекольное производство являлось крупнейшим в России. В 1898 году Франк пригласил известного австрийского петербургского архитектора Василия Шауба, чтобы тот спроектировал ему особняк. Вспомним о том, что модерн еще только нарождался в России, и, пожалуй, особняк Франка был одним из первых здание индивидуального модерна в центре Петербурга. Ну, вспомним, что это, конечно, еще был не центр. К сожалению, дом не полностью сохранился. О том, как он выглядел по-настоящему, мы можем увидеть на фотографиях начала 20 века, когда сохранялись еще деревянные детали, например, декоративные балки, фахверки, которые украшали щипцы этого дома и были переплетены в изящные по рисунку композиции. И вот такое фахверковое завершение уже издали говорило прохожим о том, что обитатель дома вовсе немец, а не русский. Фасад дома был асимметричен, что было еще тогда в нове. Два выступающих ризолита, причем один из них усилен большим эркером-выступом, зрительно усилен. Готические орнаменты лепного декора, который украшал фасад, наличников, обрамлений балкона и обрамлений маленького трехгранного эркера второго этажа, который спускался на портал входа такой гирькой маской. Портал входа представлял собой невиданную еще в Петербурге расширенную арку модерна, в которую вписывалась четырехстворчатая резная, дубовая и, конечно, застекленная хрусталем входная дверь особняка. Хотя сохранилось сегодня немного, мы знаем о том, как был оформлен интерьер дома по фотографиям, представленным самим хозяином на выставках. На фасаде мы уже ощущаем, как проявляется планировка особняка, потому что виден и выступ. Мы понимаем, что верхний этаж, скорее всего, жилой, и мы видим огромный зал первого этажа, который занимает и три окна центрального фасада, и два небольших окна выступа ризолита северного. Что касается дворовых фасадов, то они еще ярче, так сказать, неправильны по рисунку вот этими слишком модернистскими для того времени окнами. Например, лестница застеклена двухъярусными окнами, очень узкими, и имеющими внизу ступенчатую конструкцию. Кажется, это применилось первый раз в нашем городе. Узкие окна собираются группами, и вот эти группы подсказывают нам размеры помещений, которые они освещают. И вот эти узкие окна, которые так не характерны для Петербурга 18-19 века, напоминают о готических старых немецких городах и показывают, как хозяева были причастны к своей национальной традиции. Наверняка хозяин дома, который был одним из лучших художников-оформителей нашего города, принимал участие в разработке декора своих комнат. Самое яркое впечатление оставляла, конечно, столовая, потому что ее резная деревянная панель заканчивалась огромным витражным панно. Вот это панно неоднократно фотографировалось и являлось, как известно из описаний самого автора-хозяина, работой австрийского художника Голлера, причем совершенно новой. Только в 1899 году живописное панно демонстрировалось в Дрездене, а уже в начале 20 века было повторено в виде витража Франком, который, как своеобразную рекламу, но и как великолепное украшение, поставил ее в основном приемном помещении своего дома. Здесь же, вмонтированный в деревянную резную раму керамический полихромный камин, этот очаг, совершенно необходимая деталь столового зала, домашний очаг, вокруг которого собирались все члены семьи. Кроме дерева, стекла, большинство дверей этого дома были застеклены витражами, поражают еще и обилие лепнины, бегущих, сплетающихся линий, растительных орнаментов и разнообразных растительных цветочных декоров, которая подсвечивалась вот этими полихромными окнами и подсвечивалась радугами фасеточного резного хрусталя однотонного. Среди сохранившихся в Петербурге домов модерна этот, конечно, служивший в советское время утилитарному назначению особняк, не слишком хорошо сохранившийся, но тем не менее он предстает памятником своей эпохи, той эпохи, когда мастер продолжал жить на своем производстве, когда он украшал свой дом предметами, изготовленными его мастерами, делал дом своеобразной манифестацией своих художественных запросов и того, что он мог предложить своим заказчикам. В общем, тоже немножко средневековый, европейский и абсолютно не русский метод представления своих работ. Но франки, которые жили буквально среди всего своего, были моделью той немецкой семьи, обитавшей в Петербурге, которые были так известны в XIX веке и от которых, к сожалению, там не осталось. Ныне особняк занимало предприятие, затем медицинский факультет Петербургского университета, и здание до сих пор университету принадлежит.
0: Особняки и их владельцы. Особняк Франко, 21-я линия Васильевского острова, дом 8А. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: 18 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 18 июля.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Вас приветствует ведущая передачи Людмила Зотова и со мной в студии Владимир Кузьмич Ленов, наш постоянный участник программ «Город и время», заслуженный архитектор России, доцент архитектурно-строительного университета, профессор Международной академии архитектуры. Правильно я сказала, Владимир Кузьмич? Добрый вечер, Владимир Кузьмич.
1: Добрый вечер.
0: И, конечно, вас также приветствует оператор прямого эфира, звукооператор Мария Сорокина, которая осуществляет вот выход нашей передачи в эфир. Дорогие друзья, можете к нам присоединяться. Наши постоянные радиослушатели знают, что когда в студии Владимир Кузьмич, он приносит с собой фотографии, которые сопровождают рассказ по нашим различным темам. И сегодня наша программа также не исключение. Владимир Кузьмич, последняя наша с вами программа была посвящена району Пески. Опять же, мы с вами уже несколько передач ходим по этому чудесному району, очень интересному.
1: Где и богатому истории.
0: Богатому истории, богатому людьми, которые здесь когда-то жили. Интересная архитектура. И не надоедает нам находиться в этом же районе. И я думаю, для слушателей тоже это будет очень интересно сегодня с нами вновь пройти по этому району. Вот перед тем, как начать наш эфир, мы с вами говорили, я у вас спросила, нет ли какого-то интересного праздника, события, с которыми мы должны поздравить наших радиослушателей. Ничего нам на память не пришло, никакого праздника. Но я думаю, что прогулка по пескам – это тоже праздник. Поэтому
1: согласен.
0: Я вот хочу поздравить наших радиослушателей с тем, что мы вновь отправляемся вот в этот дивный наш район, самый высокий район, если кто-то забыл, который не подвержен наводнениям, несмотря на то, что Нева недалеко от него. Вот такой очень уютный, очень интересный. Пески. Прошлая наша с вами встреча закончилась на доме купцов Полежаевых. Очень известная фамилия, которая представители этой фамилии очень много сделали для нашей страны, для России, и оставили после себя не только добрую память, но и очень интересные объекты культурные. Вот мы говорили, что с их же помощью построена была церковь, Тихвинский храм в Александро-Невской лавре, который сейчас, в общем-то, намерены наши власти вернуть опять как церковь. Там сейчас музей скульптуры находился, но вроде бы на стадии выезда.
1: Уже есть решение о его переносе в другое помещение, выделено помещение на Невском, но, видимо, все в процессе переезда.
0: Это не так быстро все это, конечно. Но, тем не менее, вот этот храм, может быть, будет восстановлен. И остался дом, где жили Полежаевы. Этот дом находится в Песках. И о нем в прошлый раз вы нам очень интересно рассказали и показали.
1: Собственно, мы говорили о доходном доме Полежаевых, который они сдавали в аренду.
0: Да.
1: А сами они жили в особняке. И мы сегодня этот особняк тоже покажем. Всё. Он тоже находится в этом же районе,
0: да,
1: на Песках. Да.
0: И вот мы продолжаем наше путешествие. С чего мы начнем? С какого объекта вы нам
1: предлагаете? Мы находились до сих пор с вами в разговоре неподалеку от Мытного двора.
0: Да.
1: Окрестности Мытного двора. И есть еще одно здание, очень необычное, совсем рядом с Мытным двором, на Перекупном переулке. В Перекупном переулке, дом 9, есть доходный дом, который совершенно уникален, совершенно уникальный по своей архитектуре дом, построенный по проекту архитектора, о котором мы с вами однажды вспоминали, в связи с водонапорными и разными другими башнями. И в том числе самая красивая башня, сохранившаяся в Петербурге, на правом берегу Невы, прицельная башня Обуховского завода, так называемая, она была построена по проекту архитектора Лумберга. Мы тогда об этом архитекторе говорили. Так вот, одно из самых интересных зданий, которое спроектировал Лумберг, оно находится как раз здесь, на Песках, в Перекупном переулке, дом 9. Это доходный дом, принадлежавший самому архитектору, где он сдавал квартиры в наем, и до революции ведущие архитекторы города, они зарабатывали очень много средств именно таким способом. Сначала зарабатывали проектами для других заказчиков, а потом, накопив денег по собственному проекту, строили доходный дом. Доходный дом Лумберга, он так и называется, был построен в 1904 году. Ну и по дате, мы уже много говорили об этом периоде в истории города и в жизни города, это, конечно, расцвет стиля модерн, который отличался очень большой живописностью архитектурной, в том числе сложными силуэтами здания, неровными такими карнизами, большими и малыми окнами самого разного размера и формы, и вообще такой вот богатой объемной пластикой. Иногда было обилие мелких деталей, иногда его не было, а здание все равно выглядит интересным именно из-за объемных своих пластических решений. И вот этот дом, конечно, сразу бросается в глаза, в том числе сам Лумберг, он жил в этом доме, его квартира находилась на втором этаже. И у него здесь же, кроме жилища, была еще мастерская, где он работал со своими помощниками. И это, к счастью, в общих чертах все сохранилось. Мастерская выходила окнами во двор, мы ее тоже увидим. Значит, квартира Лумберга, она отличалась похожестью на многие квартиры доходных домов. Но, конечно, здесь в глаза бросается форма окна. Это вот гигантское круглое окно. Оно, конечно, бросается в глаза и на фасаде, но вот гостиная его собственной квартиры, она была снабжена вот таким необычным окном. Второе, конечно, мы видим, в углу стоит какая-то необычная печка. Как видите, вот какие-то элементы сохранились до сих пор, несмотря на то, что были перестройки, в этом месте было какое-то училище, сейчас, может быть, существует, и там вон аудитории расположены. Ну, гостиные были достаточно большие, чтобы там аудиторию современную человек на 20 поместить, или на 25. Значит, печка, камин, очень типичная тоже для эпохи модерна.
0: Окно просто удивительное.
1: Окно, конечно, да. Очень и необычное. Света, да. Оно... Ну, можно себе представить, когда обстановка, мебель была соответствующая, скажем, вся тоже изогнутая по форме, да. Из ценных пород дерева. В эпоху модерна мебель соответствовала архитектуре.
0: Все было в одном стиле.
1: Но вот эта печка типична тоже для богатых квартир.

0: топить, а потом она 3 дня, там 2 дня была теплая.
1: О, как интересно.
0: Вот я сам жил в комнате с такой печкой, и это было просто улучшение жизни по сравнению с другими современными уже отопительными приборами. Значит, одновременно она была и камином, то есть ее можно было и топить как печку, и открытым огнем наслаждаться уже чисто зрительно.
1: Ну вот по поводу этой печки, Владимир Кузьмич, мне она напоминает вот такие же печки в станциях. Станция Шувалова, которая построена в стиле северного модерна, да. В Парголово, очень похожие. То есть в то время... Вот,
0: это было, наверное... самое распространенное такое инженерное решение, да. Которое, к тому же, еще художественно очень обрабатывалось. И поэтому многие выдающиеся мастера, ну, например, художник Врубель, он создал специально несколько эскизов, да, оформления каминов и печей, значит, вот такой разноцветной керамической плиткой по уже индивидуальному его рисунку. Но здесь мы имеем дело с массовой продукцией, это вот не уникальное, но в нее вставлен фрагмент. Вот этот фрагмент – это сцена охоты. Судя по тому, что там изображено, у меня впечатление, что это немецкая работа. По-видимому, это был такой барельеф, заказан в Германии специально для печи. И она, безусловно, создает такое ощущение, ну, может быть, не музея, но, во всяком случае, художественного элемента в этой квартире. Так что квартира была с претензией, так сказать, и с выдумкой оформлена.
1: Ну, а вот эти плиты готовились в Петербурге, изготавливались вообще?
0: Были производства и в Петербурге, и в других городах. Ну, было большое производство в Боровичах, в Новгородской области. Там залежи глины подходящей, и до сих пор там существуют керамические заводы. Но это из ближайших таких районов. Но вообще гончарное производство по всей России было очень распространено, очень популярно. Вот и посуду делали на разных фабриках, и вот такие строительные материалы. Ну, в этом доме, кроме, значит, архитектора Лунберга, проживало еще одно очень важное историческое лицо российское. Это Александр Федорович Керенский.
1: В этом доме? Да?
0: В этом доме, да. Вот он жил, это известно. Вот, который был премьер-министром, что-то в этом духе, во временном правительстве в 1917 году, и которого свергли большевики.
1: Здесь мы прервемся и примем звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, мы слушаем вас.
2: Здравствуйте, меня зовут Татьяна Васильевна.
0: Да.
2: Я постоянный слушатель всех передач Людмилы Гутовой, потому что она приглашает таких людей интересных, и сама очень приятная ведущая. И вот я в прошлом житель вот этих самых Песков. Я жила на 8-й Советской, в доме, в Новгородской площади, на которую выходил вот этот самый дом, о котором мы рассказывали в прошлой передаче. Вот, в этом доме я родилась, потому что после войны он такой огромный, Полежаевский дом, что там даже был роддом. Потом там сделали поликлинику на месте роддома. Потом там был, значит, институт исследовательский. Вот. Но я хотела сказать еще по поводу этого района, что вы, конечно, находите такие уникальные вещи, рассказывая о нем, что просто, конечно, потрясающе. Вот хотелось бы только несколько моментов добавить. Знаете, я нашла стихотворение, не знаю, кто автор, но это, видимо, кто-то из Серебряного века. И называется это стихотворение, оно пародия, на серолога В.К. Шелейка. Путник, откуда идешь? Был я в гостях у Шелейки. Дивно живет человек, смотришь, не веришь о чем. В бархатном кресле сидит, за обедом кушают гуси. Кнопки коснется рукой, сам зажигается свет. Если такие живут на четвертой рождественской линде, мире проходят.

0: Татьяна Васильевна,
1: Да,
0: замечательный звонок.
1: очень хорошее
0: Да.
1: стихотворение. Я его встречал раньше, действительно остроумное, похоже на Сашу Черного даже.
0: Да, похоже, точно.
1: Да, вот, и написано таким греческим ямбом.
0: Да.
1: Чудесно, да.
0: Владимир
1: Спасибо.
0: Кузьмич, да, спасибо большое. И вот как раз жители Псков тоже открывают для себя некоторые какие-то моменты, которые, может быть, живя вот на этих улицах, и не замечали, не обращали внимания на что-то. И от Дмитрия тоже сообщение пришло ВКонтакте. Добрый вечер, огромное спасибо за очередную интереснейшую передачу. Владимир Кузьмич, спасибо огромное.
1: Спасибо, да, приятно, да. Ну, мы
0: Итак,
1: продолжим, да.
0: Керенский.
1: Вот, в том числе и Керенский жил в таком доме, то есть дом был очень престижный. Он был далеко не бедный человек и с удачной карьерой, так сказать. Вот. Ну и, как я уже упомянул, в этом же доме при квартире архитектора Ломберга существовала его мастерская, то есть рабочее помещение, которое вот имело такую овальную форму с большими окнами, выходящими во двор. По-видимому, это выходящая на север сторона, чтобы солнце не мешало чертежам, поскольку чертили на бумаге. И это было важно, чтобы глаза не уставали. Вот. И называлось оно галерея, это пространство, потому что в него выходили двери нескольких комнат квартиры. Вот в том числе гостиная, она тоже выходила дверью прямо в эту галерею, в рабочее помещение. Ну и если зайти во двор, то мы видим, что эта галерея, она была таким сильным выступом из плоскости фасада дома во дворе, подпертая металлическими конструкциями. То есть такая непростая форма, хотя это дворовое пространство, и тут, конечно, особых украшений фасада и каких-то изысков не было, но вот, тем не менее, вот такая современная, я бы сказал, пластика архитектурная.
0: То есть этот этаж с галереей принадлежал
1: Да, второй этаж
0: Ломбергу.
1: вот этого,
0: Но
1: да,
0: вообще-то вот
1: корпуса.
0: по-нашему это третий этаж. Может быть, как раз вот первый этаж
1: Ну, там,
0: занимали опять какие-то там,
1: да,
0: да. А
1: какие-то,
0: из жилых этажей он как раз вторым
1: да.
0: числится,
1: Первый этаж
0: очевидно.
1: всегда занимала какая-то торговля или
0: Да-да-да-да-да.
1: какие-то учреждения,
0: Угу.
1: да. Вообще, мне казалось, что это второй этаж. А, третий, конечно, да.
0: Да.
1: Первый низкий, правда, такой. Но третий, извините. Так, теперь, значит, пойдем дальше. Дальше я предлагаю попутешествовать по ближайшему району, но который находится уже на некотором расстоянии от Мытного двора, ну, близко очень от него, а именно вот попробуем пройтись от начала до конца по проспекту Бакунина. Ну, проспект Бакунина, он так называется сейчас, а исторически он назывался Малоохтинский проспект. Вот это очень важно, потому что Охта находится на другом берегу Невы, и Малая Охта в том числе. Но проспект, который находился напротив Малой Охты, он назывался Малоохтинский, и в этом месте, куда проспект Бакунина выходит на набережную, или Малоохтинский, был перевоз, так называемый.
0: На Малую Охту.
1: Значит, перевоз на Малую Охту. Это моста в этом месте не было. Тут мосты все довольно далеко. Напомню, что и моста Александра Невского не было очень давно. Вернее, совсем недавно его построили. Ну, на наших глазах, так сказать. Вот. Поэтому через него в этих на большом расстоянии переезжали и перевозили грузы и людей специальными паромами, перевозами. Ну, были и грибные суда, потом появились паровые двигатели, то есть это были такие катера паровые, которые перевозили людей. А Охта была очень обжитым районом, поэтому движение такое было достаточно активное. Так вот, если мы пойдем по этому бывшему Малоохтинскому проспекту, а ныне Бакунина, от Невского проспекта, или от той части Невского, которую мы все привыкли называть Старым Невским. Хотя она застраивалась гораздо позже и была новее, чем начало Невского. Но вот так сложилось Старый Невский и Старый Невский. Вот от Старого Невского под углом, не под прямым углом, а под острым углом, отходит проспект Бакунина, и прямо на углу, значит, прямо на углу проспекта Бакунина и Невского проспекта существует огромное здание, такое светло-серое, которое занимает целый квартал от Бакунина вдоль по Невскому и до Полтавской улицы. Значит, на этом месте был рынок. В городе было очень много рынков. Сейчас их число прямо сократилось катастрофически, а вот в исторической части города были десятки разных рынков, и многие из них к началу XX века уже приобрели капитальные здания. Сначала, конечно, были деревянные. Так вот, рынок, который был здесь, он назывался Меняевский рынок. По фамилии владельца Меняева, купца Меняева, был построен в 1883 году. Архитектор был такой с немецкой фамилией фон Геккер, почти Геккерин. Вот. И существовал себе, как мы видим на этой фотографии, в виде двухэтажного кирпичного здания с арками на первом этаже довольно долго, вплоть до советского времени. И только в 1933 году, в 30-е годы, этот дом был полностью надстроен, перестроен, увеличен и принял вот такой вид, как на фотографии 26, и как мы его сейчас видим. Причем архитектура эта новая, такая коробочная, эпохи конструктивизма. Ну, мы время от времени упоминаем, что был такой стиль упрощенной архитектуры, свойственной концу 20-х и 30-м годам прошлого века, авангардный такой. Это тот случай, когда как подростки что-то делают назло родителям, так и архитекторы вдруг решили назло всем, всей истории архитектуры сделать все по-другому. Все гораздо проще, из простых очень конфигураций. В общем, такая эстетическая революция была. Так вот, это здание стало пятиэтажное в основном, в разных своих частях разной высоты, и включала уже в себя и массу квартир на верхних этажах, и довольно высокий первый этаж, соответствующий аркадам старого рынка, потому что его конструкции там использованы, и они находятся внутри. Значит, если поковырять наружную стену, то можно найти старую кирпичную стену рынка. В этом здании в том числе находится довольно известная в городе детская художественная школа сейчас, в которой учились разные деятели культуры, многочисленные, я не помню сейчас списка, но смотрел. Но вот то, что я помню сам, в 60-е еще годы, в этом здании находилось кафе, которое в народе называли «кафе поэтов», потому что это был один из первых появившихся тогда таких кафе-клубов, в которых действительно по вечерам, почти каждый день, устраивали чтение стихов. Но это была эпоха, вот середина 60-х годов, повального увлечения поэзией в общероссийском масштабе. Поэты собирали стадионы, как сейчас вспоминают часто, огромные, значит, аудитории, читали на улицах. Это было очень распространено. И вот в Петербурге было кафе поэтов, где были довольно либеральные организаторы, и поэтому там можно было услышать часто авторов, которые либо вообще не печатались, либо печатались очень ограниченно. Ну, достаточно сказать, что там выступал Иосиф Бродский, например, довольно редко, но бывали такие выступления. Ну, и многие другие ленинградские тогда поэты, представители разных литературных объединений. Особенно вот было известное объединение поэтическое в Горном институте, из которого вышло много поэтов и писателей, и прозаиков. Вот многие из них выступали там. Битком было забито это кафе, было довольно трудно попасть. Но вот пару раз я там бывал тоже, помню, да. Вот. Вход, насколько я помню, был, по-моему, со стороны Полтавской улицы. Так что это очень памятное здание.
0: Но сейчас там жилые квартиры.
1: Сейчас наверху жилые квартиры, да. Ну, не очень качественные, потому что в эпоху конструктивизма строили уже низкие этажи, небольшие комнаты. Ну, в данном случае это квартирный, слава богу, был построен дом, а не коммуна. А мы знаем, что много зданий коммун.
0: Без кухонь.
1: Да, без кухонь там и с детским садом в первом этаже, чтобы дети не жили с родителями. Были разного рода такие эксперименты. А если мы пойдем дальше по проспекту Бакунина, то мы проходим мимо целой вереницы доходных домов, которые не представляют собой ничего особенно интересного. Но, во всяком случае, мне не удалось там найти что-то замечательное. Но как только мы доходим по Бакунину до перекрестка с 8-й Советской, или Рождественской, как она раньше называлась, и даже это перекресток, где еще и Полтавская улица туда же выходит, он такой неправильной формы. По сути дела, 5 углов очередные. В Петербурге много таких мест, которые бы можно было назвать 5 углов, а не только на Загородном проспекте. Вот. То мы попадаем на не просто на перекресток, а на какое-то обширное пространство. И здесь напрашивается стоящая посередине церковь. И она действительно там стояла. Причем церковь была чрезвычайно интересная. Значит, вот ее видно на фотографии, да? Значит, это Никола Мирликийская церковь. Николай Мирликийский, знаменитый святой, мощи которого находятся в Италии, в городе Бари. И это такое место поклонения для многих христиан, в особенности для православных. Очень известный центр православный, находящаяся за пределами России. Эту церковь еще называют Никола Барградская. Барград – это старое наименование Бари в русском языке. Вот, поэтому ее иногда можно встретить как Никола Барградскую. Она была построена довольно поздно, в 1915 году. То есть уже в начале Первой мировой войны она была закончена. По проекту очень крупного архитектора эпохи модерна Кричинского. И была построена в таком стиле, который был очень новым и популярным в эту эпоху, а именно в неорусском стиле с прямым подражанием псковско-новгородской архитектуре. Значит, это белая церковь, состоящая из сложных объемов с пристройками. Вот в Пскове особенно популярным было постепенное расширение церкви в течение десятков, а иногда даже сотен лет, с пристройками. Угу. Иногда пристраивали это как еще один алтарь, иногда даже как самостоятельную вторую церковь, но в одном общем объеме. И вот здесь, да, и сверху еще, как правило, звонница стояла, не колокольня какая-то отдельно стоящая или пристроенная, а именно звонница, где нет помещения, а только колокола. И вот здесь мы ее тоже видим наверху, типичный псковский пример архитектуры. Так что это довольно редкий случай. Сохранилась одна церковь на Тверской улице, она Старообрядческая до сих пор, в очень хорошем состоянии. и там до сих пор старообрядческая община. Но она тоже изымалась, но не взорвал. Ее, во всяком случае, не уничтожили. Да. Вот. А вот эту церковь, к сожалению, уничтожили. Она была взорвана полностью, и место осталось пустым.
0: А когда ее взорвали?
1: Нету сведений, не
0: то
1: нашел.
0: Есть она, вот только ее построили перед революцией.
1: Да, но обычно, то есть большей частью 30-х? Уничтожали церковь в начале 30-х годов. Mm-hmm. Так что возможно, что тогда. Может быть, еще на старых фотографиях до 30-х она где-то присутствует. Но вот мне дату не нашел я.
0: И сейчас на ее месте ничего не
1: ничего
0: построили?
1: Ничего нету, пустырь, маленький газончик. Чахлый, ничего не растет. Возможно, что и фундаменты сохранились.
0: Да.
1: Чаще всего так бывало. Вот.
0: Кто знает,
1: и вот
0: может
1: это,
0: быть, храм будет восстановлен.
1: Это было бы замечательно с точки зрения вот именно архитектурно-градостроительной.
0: Да,
1: потому что это здание, которое замыкало сразу три улицы разных.
0: Да.
1: Вот, и видно было издалека, и архитектура очень изящная и необычная.
0: Очень ее жалко.
1: Очень жалко, да. Интерьер этой церкви тоже происходил, так сказать, архитектурно из тех же псковско-новгородских традиций. То есть очень массивные колонны, низкие арки, сплошная роспись фресковая по стенам. Роспись, которую делали в начале 20 века, очень интересно и художественно, и привлекали лучших художников российских, таких как Нестеров, например, знаменитый. Но в данном случае нет указаний на Нестерова, например, но художников привлекали самых лучших. Так что из-за интерьера тоже очень жалко.
0: Да.
1: Интерьер был необычный для Петербурга.
0: Абсолютно.
1: Все-таки
0: да.
1: Петербург строился как западноевропейский по архитектуре город, и большей частью, значит, да. Еще интересный факт. Кричинский был архитектором Федоровского собора. Как раз вот того, который был сохранился в виде молочного завода в советское время, но не был снесен. И только совсем недавно, уже буквально лет 10 назад, был полностью реконструирован, реставрирован, и сейчас представляет собой вот такой новгородско-псковский стиль.
0: Да, вот перекликаются они немножечко.
1: Да, да. Но тот же архитектор.
0: Тот же архитектор.
1: Так что было бы очень целесообразно это здание восстановить. И никаких препятствий к этому, в общем, нету, то есть ни движения транспорта. Церковь небольшая сравнительно, да. И никакого ущерба никому бы не было.
0: Надо уточнить, есть ли такие планы.
1: Да, кстати, вот если вы мне напомните, у нас при Союзе архитекторов есть секция церковного строительства. Да. Ее возглавляет вам известный Мамошин Михаил Александрович, и я могу с ним поговорить и уточнить, нет ли планов восстановления.
0: Да, будет здорово, если потому есть такие планы, если вы нам об этом расскажете.
1: Ну, тогда обязательно расскажем, да. К этому вернемся. Ну, если двигаться дальше по проспекту Бакунина, то там есть дом 8, уже за вот той площадкой, о которой я говорил, где как раз находится особняк Полежаевых, о которых вы сегодня вспоминали, в котором внутри него размещается школа в советское время, ее там разместили. Это на углу Бакунина и Новгородской улицы. И это такой типичный особняк, ну, вот конца XIX века, в архитектурной эклектике, может быть, да. В общем, больше о нем сказать особенно нечего. Отделка там кое-какая сохранилась, но она не очень интересная. Но, во всяком случае, здание сохранилось, оно занесено в реестр памятников и охраняется государством, оно в полном порядке техническом, так сказать, и то, слава богу.
0: Дорогие друзья, немного... я пока напомню, те, кто нас смотрит, конечно, могут видеть то, о чем Владимир Кузьмич говорит. Владимир Кузьмич, еще одно сообщение. Спасибо вам, Владимир Кузьмич, Людмила и Мария, за ваш труд для нас. Это Владимир нас благодарит. Спасибо вам, Владимир, за то, что вы смотрите и еще высказываете свое мнение. Итак.
1: Ну, стоит упомянуть, что там дальше в доме 14 по Бакунина находились торговые ряды Караваевой, купчихи Караваевой, и находились хлебные ангары, принадлежавшие купцу Овсянникову, о котором мы уже говорили несколько раз, и которому,
0: сад.
1: Да, Овсянниковский сад, и которому принадлежали в этой части города многочисленные постройки. Ну, там сейчас расположен завод, какой-то комбинат Ладога, так что ничего интересного там и не было, и не осталось. А вот мы видим панораму старую, Калашниковской набережной. То есть мы по проспекту Бакунина дошли до конца, как раз до того места, где на берегу Невы был перевоз на Малую Охту. И видим, что пространство, все побережье, значит, было застроено амбарами и складами, в которых прежде всего хранилось зерно. Мы упоминали до сих пор на прежних передачах, что здесь была колоссальная зерновая биржа, и амбары, склады, и торговля шла прежде всего зерном. Поэтому вот мы можем видеть, как это выглядело. Но обратим внимание, что в панораме набережной присутствует огромная церковь, которой сейчас нету. И вот это, об этой церкви, это очередное сожаление. Вот у нас сегодня прямо мы идем от одного утраченного храма к другому. К сожалению, значит, можно снова говорить о том, что была уничтожена очень важная архитектурная доминанта, как принято говорить. То есть какой-то акцент застройки набережной Невы. И сейчас этой застройке явно не хватает таких высотных акцентов. Значит, это церковь, которая называлась Бориса и Глеба. Была она построена на средства купцов, которые торговали в этой зоне. Причем сначала была построена маленькая часовня деревянная в честь избавления от покушения на царя Александра II. Купечество очень поддерживало, значит, самодержавие, и когда неудачное было покушение на Александра II, на него было много покушений, прежде чем он погиб, вот, то купечество решило скинуться и построить церковь. Но я думаю, что тут совпала еще их потребность в том, чтобы в этой зоне был какой-то большой храм, в связи с их запросами, так сказать, житейскими. Значит, церковь эта была построена в 1882 году в результате конкурса архитектурного, на котором победил академик Щурупов. Не Шурупов, а Щурупов. У него первая буква «ща» была. Очень известный архитектор в ту эпоху, в конце XIX века, который построил много храмовых зданий, и в том числе, значит, вот это. Но его конкурсный проект был принят, и строительство началось, но довольно быстро он заменил себя на своего помощника, архитектора Рязанова. А вот архитектор Рязанов очень известен и до сих пор, потому что он построил несколько крупных дворцов для великих князей, в том числе, если я не ошибаюсь, я это не проверил, но почти уверен, дом ученых на Дворцовой набережной, вот большой особняк такой, сохранившийся Владимира Александровича, какого-то великого князя, вот, сохранившийся очень хорошо и с известными интерьерами, и изображающий такое итальянское палаццо.
0: Да.
1: Вот. А в данном случае за образец Щуруповым и Рязановым был взят Благовещенский храм, который стоял на Благовещенской площади, ныне площади труда. Да. Вот. И вот эта церковь, и на этом мы закончим, эта церковь была построена очень нарядная, такая вот в псевдорусском стиле, с шатровыми завершениями, тоже довольно редкость большая. И 33 последняя фотография. Церковь была превращена в советское время в склад, как это водится. Потом она стала ветшать, лишилась крыши, и к моменту 75-го года, уже намного позже, после войны, ее полностью разобрали.
0: Ай, как же.
1: То есть она была в руинированном уже состоянии, потому что этот склад никто не ремонтировал.
0: А что там сейчас на этом месте?
1: Пусто.
0: Пусто.
1: Да.
0: Понятно. Владимир Кузьмич, вот от Марины сообщение. Огромная благодарность за очень интересные передачи. Спасибо, Марина. Ну, бывают некоторые такие у нас нестыковки, но, тем не менее, очень много интересного мы сегодня узнали. И я думаю, что вот надо еще раз пройти по этим местам и представить себе вот эти районы, о которых вы сегодня нам рассказали, с теми храмами, которые мы утратили, и узнать о их дальнейшей судьбе. Вдруг есть такие планы по возрождению хотя бы вот этого небольшого храма.
1: Но вот для этого района это очень было бы хорошо.
0: Да. Дорогие друзья, наша передача закончена. Я благодарю Владимира Кузьмича прежде всего и всех вас, кто нас слушает, кто нас поддерживает. И вот тоже, когда видеотрансляция идет, будет хорошо, если будете ставить эти лайки, которые, говорят, помогают продвижению нашего радио. Мы с вами прощаемся до следующей среды.
1: Всего доброго, до свидания.
2: Дорогие друзья, прозвучало повторение программы «Город и время».

0: В исполнении Клаудио Шимоне и ансамбля «Солисты Венеции» прозвучал концерто гросса до минор Франческо Джиминиани.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте. В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня мой гость – протоиерей Константин Костромин, председатель комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии, проректор по научной работе Санкт-Петербургской духовной академии. Отец Константин, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы, наверное, все-таки нашим слушателям известны как преподаватель духовной академии, как церковный историк, и мне бы хотелось сегодня представить вас нашей аудитории как нового председателя комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии. Мы все знаем, что в прошлом году отошел ко Господу протоиерей Владимир Сорокин, многолетнейший, бессменнейший председатель Санкт-Петербургской комиссии по канонизации. Вы знаете, незадолго до кончины отец Владимир, который всегда оставался энергичным и чрезвычайно неравнодушным вообще ко всему, а к нашему радио особенно, все годы существования нашего радио, потрясающее неравнодушие он проявлял именно к нам. И любовь, и заинтересованность, и был ревнителем большим. И вот незадолго до смерти он пришел на радио с такой темой: надо больше рассказывать про комиссию по канонизации. И он час на эту тему говорил. После этого мы с ним записали передачу, то есть по его желанию и по его мысли. И мне кажется, что в этом смысле был еще и какой-то итог его деятельности на этом посту. И вот сейчас, когда у комиссии по канонизации новый глава, я считаю своим долгом встретиться с вами и начать работать совместно, рассказывать о вашей работе нашим слушателям. Но прежде всего, отец Константин, несмотря на то, что вы, конечно, известный человек в нашей епархии, все-таки еще раз начнем с того, что расскажите немножко о себе. Мне кажется, что человек во главе комиссии по канонизации – это такой пост, который очень связан с тем, а какой это человек. Поэтому несколько слов о себе скажите, пожалуйста.
1: Спасибо. Ну, я уж о своей известности говорить не буду, пускай это действительно решаете вы или радиослушатели. И тоже сразу же скажу, что час говорить о комиссии по канонизации я, конечно, наверное, могу, но право у меня на это все-таки будет поменьше, чем у отца Владимира. И мне, наверное, надо будет коснуться вопроса, каким образом я попал в эти председатели. Потому что понятно, что есть воля начальства, там, священное начальство, в данном случае в лице митрополита и руководителей епархиального управления, но есть в этом и определенное стечение обстоятельств. О себе я скажу, наверное, все-таки немного, потому что многое обо мне можно где-нибудь найти, там, не знаю, в интернете или у кого-то. Ну, это, в общем, не секрет. Скажу, наверное, в большей степени о том, что Господь как-то так распорядился, что я стал заниматься церковной наукой, церковно-исторической. На этом поприще как-то вот все складывается очень, ну, не знаю, гладко, что ли. Вот, наверное, это главное, то, что меня волнует, интересует, и, может быть, это тоже отчасти связано с комиссией по канонизации. Отчасти потому, что все-таки предмет моих всяких научных разысканий далеко не всегда связан со святыми. Это могут быть вопросы, связанные с древнерусской книжностью. Древнерусской книжности, новомученики друг с другом почти не связаны, очень мало. Это может быть, скажем, все, что связано с историей моего прихода и ответвление от нее. Я бы его сегодня, эту тему охарактеризовал бы как история эстонской православной диаспоры на Северо-Западе. Так вот, довольно широко. Это тоже тематика со святыми связана только отчасти.
0: В каком храме вы служите?
1: В Свято-Исидоровском храме. Угу. Я там всю жизнь в этом храме. Когда я начинал заниматься историей храма, ну, в общем, это выглядело немножко печально, потому что была зарисовка в виде жития нашего первого настоятеля. Он был уже прославлен в 2000 году. Вернее, не уже, а я уже был в храме к этому времени. Но житие появилось немножко раньше, 2000 года. Его написал тогда поначалу еще священник Владислав Кумыш, потом иеромонах Нестор Кумыш, священномученик Платона Ревельского. Он еще до епископства строил наш храм и был в нем многолетним настоятелем. Собственно, вся история храма была связана с ним. Житие очень хорошее, надо сказать. Отец Нестор вообще был мастер, конечно, географического жанра, и причем такого историка ответственного. Но вот это житие у него получилось очень хорошо. Оно очень информативное, оно такое возвышенно, как бы сказать, правильное, что ли, или грамотное. Но во всех исторических справках о храме священномученик Платон категорически не присутствовал никаким образом. Ну и, в общем, могу сказать, что, наверное, сегодня о его петербургском периоде я, наверное, узнал больше всех остальных. Ну вот, наверное, это основные сведения такого научного характера.
0: А как вы в духовную академию пришли работать? И вообще, как вы пришли в церковь?
1: Ну, в церковь я пришел в старшем школьном возрасте, где-то в классе в 10 или в 9. Но не могу сказать, что очень уж интенсивно, но все-таки воцерковленность в семье была, ну, не то чтобы с глубокого детства, понятно, я родился все-таки еще в Советском Союзе, крестили меня в 83-м году, но храм мы начали посещать, ну, примерно тогда же, когда и все в тот момент, где-то там на рубеже 80-х и 90-х, то есть мне было там лет 9-10, что-то такое, 11. Ну, и вот постепенно оно выросло в посещение храма регулярно и, в конце концов, поступления. А что касается появления в академии в качестве преподавателя, то это, ну, такое вот стечение обстоятельств, которое, как я понимаю, вот промыслом Божьим, наверное, в какой-то степени и является. Когда ректором стал епископ тогда еще Амвросий Ермаков, то первая идея, которая возникла, думаю, что это не только его идея, но его, естественно, тоже, переформатировать работу духовной академии, решила о том, чтобы все-таки получить к ней аккредитацию и все прочее. Ну, в общем, надо было ее сильно менять и оживлять, в частности, кафедры. И отцу Георгию Митрофанову он дал карт-бланш на формирование фактически заново кафедры церковной истории. Ну и вот тогда отец Георгий каким-то образом про меня и вспомнил. Это было года через два после моего окончания. Думаю, что тут обстоятельства немножко более сложные. Дело в том, что, как я понимаю, я, к сожалению, этого все-таки не увидел живьем. Комиссия по канонизации святых в последние пару-тройку лет жизни отца Владимира стала работать менее интенсивно. Это было, видимо, связано и как с обстоятельствами в стране в целом, или там в церкви, потому что все-таки они меняются заметно, так и, может быть, состоянием здоровья отца Владимира. Несмотря на это, в течение последних двух лет жизни он меня аккуратно, но настойчиво приглашал на заседание комиссии. Но Бог так как-то интересно распорядился, что категорически все его предложения по датам мне вообще никак не подходили. Я был либо не в Петербурге, либо был по уши занят какими-то там конференциями или лекциями. Именно вот аккурат в тот день и в то время, на которое он пытался назначить это заседание. Он несколько раз, я знаю, переносил эти заседания, не ради меня только, но иногда этот перенос приводил к тому, что заседания просто не проходили. Они просто отменялись фактически. Видимо, тоже из-за состояния здоровья. И поэтому вот так получилось, что отец Владимир искал возможности меня вовлечь в работу комиссии, но вовлечен я оказался после его кончины только. Хотя вообще последние годы его жизни, и не два года, а лет его последние, наверное, 10, мы с ним регулярно где-то как-то пересекались. Он меня приглашал к себе на приход для неких таких консультаций. Я ему звонил по разным вопросам, связанным с Духовной Академией. И, в общем, мы с ним контактировали, то есть он знал обо мне в целом. Я вам честно признаюсь, я не думаю, что я лучшая кандидатура на этот пост, однозначно, по нескольким причинам. Первая причина, конечно, в том, что, ну, брать человека, который и клирик, и проректор, и преподаватель, и так далее, у меня много всяких дел в Духовной Академии, и предлагать еще комиссию, ну, в общем, это не сделает работу комиссии более интенсивной, чем раньше. Это, во-первых. Во-вторых, все-таки мой основной научный интерес не связан с новомучениками. Он у меня просто со временем расползся на широкий диапазон исторический. Я не могу сказать, что я охватывал все тематики или даже большинство этих тематик в этом большом периоде. И кандидатская диссертация в университете у меня была посвящена 10-12 векам. Так что тут я скорее приполз к тематике 20 века вот так вот постепенно. Но нужен все-таки клирик, как я понимаю, и Михаил Витальевич Коровский, например, явно не подошел бы под это дело, хотя он лучший специалист, конечно, в Петербурге по новомученикам. Можно было бы взять кого-то из тех клириков в епархии, кто активно занимается памятью новомучеников на приходах, но вот епархиальное руководство почему-то решило иначе.
0: Действительно, мне кажется, что вот эта мысль отца Владимира, которая была последние годы его жизни, что люди мало знают комиссии по канонизации, это верная мысль. Поэтому давайте работать в том же направлении и уже с вами. Мне кажется, что про комиссию по канонизации нужно поговорить и с практической точки зрения. Даже в интернете, если мы откроем, ну, мы ничего не найдем. Ни про какие комиссии по канонизации, ни про синодальную, ни про нашу, про другие я не искала, но я слышала, что то же самое. У большинства, у подавляющего большинства, по крайней мере, до недавнего времени, это было практически почти у всех комиссий по канонизации. таинственная деятельность, она же почти тайная. Почему так сложилось? Это как бы отдельная, наверное, история. Историки потом церкви наш период будут изучать и напишут такого, мы, наверное, потом изумимся, что про нас будут говорить. И другая сторона, это, конечно, сторона теоретическая, в нашем случае она, конечно, богословская, то, чем вы занимаетесь. И про это тоже хотелось бы поговорить. Несколько слов о практической стороне дела. В чем обязанности все-таки председателя комиссии по канонизации? Из кого состоит комиссия? Мы бы хотели, наверное, чтобы это был не какой-то орган, который сидит и что-то решает за закрытыми дверями, а это орган, который координирует, направляет, помогает практически, то есть реально говорит, как что делать всем людям, кто в церкви хоть чем-то интересуется, связанным со святыми. Если это такая координационная деятельность, которая из себя эти все советы, помощи практические, даже действия, может быть, какие-то в помощь кому-то, и в то же время в себя собирает всю информацию, мне кажется, что это более такая вот ожидаемая деятельность. Обязанности председателя, из кого состоит комиссия, кто что делает, и действительно ли это так, как вот мне представляется наилучшим вариантом?
1: Да, примерно так оно и выглядит, как вам представляется наилучшим вариантом. Приблизительно, конечно. Сама комиссия немногочисленна. Как-то так получилось, что даже при отце Владимире она состояла в основном из людей, связанных с Духовной Академией. Ну и вот в момент, когда произошла такая своеобразная передача комиссии, епархиальное начальство распорядилось оттуда тех, кто с Академией не связан, изъять членов. Это была инициатива епархиального управления, и надо думать, насколько она справедлива. Может быть, надо как-то пересматривать состав на предмет возвращения туда каких-то прежних имен. Но в любом случае комиссия сегодня состоит из тех людей, кто связан с Духовной Академией. Ну, я вот еще раз повторю, я в ней новичок. Именно в работе комиссии архимандрит Александр Федоров, небезызвестный всем нам настоятель храма Святой Великомученицы Екатерины при Академии Художеств и Петропавловского собора в Петропавловской крепости. Его деятельность, пожалуй, наверное, здесь ценна как человека осторожного и умудренного опытом. Вот я бы сказал так. Конечно, через историю храмов, храмостроительства, их оформление, так или иначе, к памяти святых прикасаешься часто, и в том числе и деятельность новомучеников. Поэтому здесь он выступает в такой роли, скорее, консультанта. Кроме того, это архимандрит Стефан Садо. Как вы знаете, он тоже связан с Духовной Академией, он у нас заведует библиотекой. Я думаю, что это тоже его деятельность здесь связана с тем, что он в свое время занимался созданием мартиролога ассирийцев в Петербурге. Ну и немножко шире. Там речь шла не только о мартирологе, там речь шла и о памяти людей с ними связанных, отчасти с репрессиями в отношении вот этнической группы. Ну и поскольку речь шла явно о создании биографического справочника и биографических сведений накопления, то это вот очень близко к деятельности комиссии по канонизации. Ну и кроме того, это шло не по линии каких-то общественных организаций, а вот по линии церковной, по сути, если отец Стефан. В этом смысле его опыт оказался очень востребован. И он тоже человек очень осторожный, умудренный опытом.
0: В передачах про своего деда, внука новомученика, рассказывали, какую именно он сыграл роль в канонизации священномученика Михаила Чельцова. Про эту канонизацию тоже, может быть, про несколько слов сказать. Она просто как пример интересная. Просто чтобы мы понимали, как у нас вообще обстоят дела с канонизациями и с новомучениками. Рассказывали вот у меня просто в передаче люди, что отец Стефан позвал родственников, представителей семьи и сказал, что ваш долг, вы должны собрать все, что у вас есть, и начать с этим работать. Он позвал их в Духовную Академию, в библиотеку. На них это произвело большое впечатление, кто им сказал, о чем им сказал. Но он был связан с историей своей семьи, с их семьей. То есть для него это тоже история семьи, которая связана с семьями новомучеников и с тем, как они жили и в эпоху гонений, и уже даже когда гонения спали, но уже были такие, скажем, гонения-ограничения. Вот это тоже гонение, в общем-то. И это для него, как я поняла, огромная личная история. И история, связанная с вообще с тем, что такое духовный авторитет церкви. И вот такие истории, когда они время от времени проникают, и в эфир нашего радио тоже, они много открывают, в том числе и про работу членов комиссии по канонизации.
1: Ну да, вот если, конечно, история святых — это история семьи, это вообще почти идеальная ситуация. К сожалению, это бывает очень редко, если не сказать, что почти не бывает, очень мало. Закончим разговор о составе комиссии по канонизации, а потом можно действительно поговорить о том, как она работает, потому что это вот связано как раз с тем, как вы описали разговор отца Стефана с вашими знакомыми. Михаил Витальевич Коровский, ну, это наш главный, наверное, многознатец по всему тому, что связано с новомучениками в Петербургской епархии. В Петербурге есть еще несколько человек, которые тоже отличаются особым интересом и полнотой знаний в этом вопросе. Но все-таки профессионализм Михаила Витальевича как архивиста здесь незаменим и, в общем, не сравним ни с кем другим. Поэтому без него эту комиссию как-то трудно очень представить. На самом деле, главный консультант по всем фактическим вопросам, конечно, он. Дмитрий Андреевич Карпук, заведующий аспирантурой нашей академии, который к теме новомучеников регулярно подходит через разные темы, в частности, через историю духовного образования. Ну и поскольку он тоже обладает уже очень большим опытом архивной работы, правда, все-таки в большей степени в отношении жизненного пути новомучеников до их кончины. Насколько знаю, Дмитрий Андреевич не работал в архиве ФСБ, в отличие от Михаила Витальевича. Но все, что связано с их жизненным путем до кончины, так или иначе, часто он может дать наиболее такую компетентную справку. И кроме того, наверное, из молодых членов комиссии, ну, они условно могут быть, наверное, разделены на молодых и постарше, соответственно, те, кто молодые, это мы с Дмитрием Андреевичем, он может от лица людей помоложе выступить в качестве, ну, некоего фильтра. Потому что понятно, что те, кто умудрен, те сами по себе, как правило, осторожны. Но дальше возникает вопрос, а как произойдет, извините за умное слово, рецепция, восприятие, приятие, принятие этой осторожности со стороны более молодых. С этим всегда возникает, естественно, проблема или камень преткновения. Вот он как раз такой фильтр хороший. Ну, вот это то, что касается комиссии в целом. Да, и, конечно, я должен сказать про ее бессменного секретаря. Первого секретаря комиссии я не застал. На данный момент Екатерина Михайловна Карловская, которая работала с отцом Владимиром последние годы его жизни и в соборе, и по комиссии, она перешла, соответственно, и к нам, поскольку она обладает наибольшим опытом общения с людьми и личный опыт работы в комиссии. Она готовила последний пакет комиссии по канонизации, тот, который был принят синодальной комиссией и синодом священномученика Михаила Союзова. Ее этот опыт оказался очень востребован, а кроме того, она оказалась тоже очень вовлечена в архивную работу. Причем ведет целый ряд просветительских проектов, фактически от имени комиссии по канонизации, по сути, сегодня, которые незаменимы здесь.
0: Это вот весь состав?
1: Это весь состав. Плюс волонтеры. Волонтер на данный момент у нас пока один.
0: То есть можно быть и волонтером, а вот несколько слов об этом.
1: Но о волонтерстве мне пока очень трудно говорить. Мы пока только так вот начинаем. Я с одним нашим выпускником, недавним сотрудником епархиальных курсов, начал работать недавно. Он сам предложил свои безвозмездные такие волонтерские услуги. Поскольку все в комиссии по канонизации чем-то заняты, и заняты очень сильно, то, по сути, людьми, которые могут более-менее внятное время уделить всяким разным заявкам, справкам, просьбам о помощи и всем прочим, это Екатерина Михайловна и вот Владислав. Поэтому пока так.
0: Вы уже упомянули, что происходит заседание комиссии по канонизации. Мне рассказывала в свое время Лидия Ивановна Соколова, она была долгое время секретарем комиссии по канонизации, сыграла большую роль, как у нас с этим вопросом обстоят дела, своей личностью тоже. Ее взгляды наложили свой отпечаток. И она говорила, что вот собирается комиссия, приходит. В основном, конечно, комиссия все-таки состоит из отцов. И вот приходит секретарь, секретарь рассказывает, комиссия, соответственно, голосует. Потом все расходятся. То есть это вот такая вот работа. Ну, как бы так не очень впечатлило такое описание, что один человек ходит там все, роет в архивах, а остальные пришли, послушали, проголосовали и разошлись. Ну, может быть, это, конечно, ее было такое несколько утрированное описание. Вот сейчас, по прошествии лет, как бы вы описали, работа. В чем состоит работа? То есть собраться там, например, раз в год и проголосовать, и разойтись, либо это что-то другое?
1: Ну, работа самой комиссии, наверное, действительно примерно в этом состоит. Как ни странно. Хотя я бы не сказал бы, чтобы это просто собрались и просто проголосовали. Тут все-таки есть некоторый эмоционально-этический, что ли, аспект.

0: тем, кто хочет, и синодальной комиссией. Сама по себе комиссия может только, видя, что дело безнадежное или просто недоделанное, предложить доработку. Вот и все. Или отправить, соответственно, синодальную комиссию через митрополита. Но основная работа, конечно, ложится на тех самых простых людей, которые на приходах чем-то готовы заниматься. Но вот за время моей недолгой деятельности у нас было одно заседание. Работа основная была проделана, конечно, в годы жизни еще отца Владимира, и я знаю, что он сам встречался с отцом Константином Смирновым, и речь идет о деятельности его прихода в церковь Спаса на Конюшенной. Но так получилось, что материалы были в общем, в целом закончены как раз к тому времени, когда я уже заступил на председательство. И материал, подготовленный к отправке в Москву, это краткая биографическая справка, что-то типа жития, и подробный биографический отчет с максимальным количеством использованных источников, литературы, текстов. В общем, это такая подробная справка. И, наконец, что очень важно, копия следственного дела, если оно вообще есть. Если его нет, тогда его спроса нет, конечно. Но если человек проходил по какому-то обвинению, и это обвинение было сформулировано, и, стало быть, где-то в документах отразилось, то это дело необходимо копировать целиком. Вот мы, собственно говоря, этот вопрос и рассматривали. Все эти материалы были комиссии по канонизации разосланы, все их внимательно посмотрели. У каждого, наверное, возникли какие-то вопросы. Пришел отец Константин со своей помощницей, пришла комиссия по канонизации, пришел человек, который много лет в комиссии по канонизации работал, и причем, может быть, даже не меньше других работал, но по внутреннему убеждению в состав комиссии входить не хочет. Такой очень крупный у нас специалист по памяти репрессированных в Петербурге Анатолий Яковлевич Разумов. Вот он тоже посещает наше заседание. Он тоже был на этом заседании. И мы подробно обсудили слабые стороны материалов, которые оказались. Эти слабые стороны были слабыми не по причине того, что отец Константин с помощницей что-то недоработали, они работали на совесть. Но, как всегда, есть какие-то в биографии или в документах тонкие моменты. Ну, например, формулировки, которые звучали на каком-нибудь там последнем допросе, в котором подследственный, тот, кого мы представляем к прославлению, допустил какие-то фразы, или, может быть, ему оказались приписаны фразы, которые могут, ну, скажем так, вызвать вопросы в синодальной комиссии, те, которые могут стать препятствием для дальнейшего прославления. Могут быть биографические лакуны, с которыми тоже надо что-то делать. Очень часто бывает так, что о детстве, о молодости документов может не быть. Это большая проблема, например, всех тех, кто родился, вырос, жил какую-то часть времени в центральных регионах страны, тех, которые потом оказались на территории оккупированной. Какое-нибудь Ставрополье, Воронеж, Курск, Белгород, Брянск, вот эти территории, вплоть до Волгограда. Очень часто архивы церковные там не сохранились вообще. Стало быть, если человек родился там, крестился там, учился там в духовной семинарии какой-нибудь воронежской, то вполне возможно, что документов об этом просто никаких нет. Это, конечно, затрудняет и нашу работу, работу тех, кто готовит эти материалы, ну и в какой-то степени мешает тем, кто будет принимать решения в Москве. Мы все это подробно обсудили. Отцу Константину и его помощнице дали последние рекомендации по этому поводу, по маленькой уже доработке. Решили, что больше мы собираться по этому поводу не будем, что они доделают несколько моментов, которые члены комиссии дали им какие-то рекомендации, конкретные разные люди. Они ушли в течение еще там месяца-двух, они дорабатывали то, что им посоветовали, и после этого все материалы были собраны, переданы в епархиальное управление, оно переправило их в комиссию по канонизации святых. Ну и вот у меня с ними связь налаживается так очень, скажем так, непросто. С синодальной комиссией я там никого не знал практически, кроме отца Кирилла Калиды, с которым мы совершенно чудом познакомились год назад, в мае прошлого года. Так вот удивительным образом получилось. Я некоторое время имел контакт только с ним, сейчас у меня есть еще и контакты секретаря. Но я знаю, что они наши материалы получили и изучают.
1: Про отца Кирилла Калиду нужно сказать, что этот человек не просто священник с такой тоже важной для церкви фамилией. Вот опять же, семейная история, да, как она важна. Но это человек, который настоятель храма на Бутовском полигоне. То есть, наверное, ничего важнее в жизни человека не может быть, если ты настоятель храма на Бутовском полигоне. Настолько это место значимо для нашей страны, для нашей церкви. Можно раскрывать имя святого, канонизация которого готовится? По-моему, это нужно делать, нет?
0: Да, в каком-то смысле нужно. Тут, конечно, всегда возникает сложность для человека, который готовит материалы. По большому счету, это, конечно, его, прежде всего, интерес, потому что ему собирать, ему обрабатывать, и ему уже в том числе отсеивать все то, что будет мешать работе. Тут огласка, с одной стороны, может помочь делу, естественно. Конечно, мало ли кто-то где-то что-то видел или может как-то

0: помочь. С другой стороны, может палиться поток непроверенной информации, от которой потом будет трудно отбиться. Вот очень трудно найти этот самый баланс. Скорее, речь идет прежде всего о том, что среди людей, занимающихся прославлением, наверное, хорошо было бы создавать такой микросоциум. И, наверное, я, конечно, не имею права судить ни как христианин вообще, ни как недавний совсем деятель в этой области, но мне кажется, что синодальная комиссия по канонизации могла бы как-то нас более так сплоченно собирать в какое-то сообщество людей, которые этим занимаются. Как я понимаю, этого нет. Но, тем не менее, горизонтальные связи между историками возникают. И вот, в частности, по одному из дел, которое сейчас находится в разработке в Петербургской епархии, протоиерея Ефрема Долгонева, мы делали запрос в другие епархии, в том числе к специалистам, которые там работают над этим даже неофициально. Есть еще другие примеры. Протоиерей Дмитрий Разумов тоже, соответственно, его дело связано с целым рядом других дел священномучеников. Он проходил там не совсем одно дело, но это взаимосвязанная группа дел. Вот, и в результате по нему мы делали запрос в Уфу. И одна исследовательница из Уфы, которая очень много лет этим занимается, связана с Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом, нам уже помогла по этому поводу, мы еще будем к ней обращаться. Так что вот такими совместными коллективными усилиями мы, конечно, добьемся большего. Буду надеяться на то, что осенью мы проведем очередное заседание, потому что материалы, ну вот по протоиерею Дмитрию Разумову, кажется, идут к завершению. Можно будет предметно обсуждать. По одному из клириков храма Иова Многострадального на Волком кладбище работает группа энтузиастов, скажу так, обтекаемо. Соответственно, вот литераторские мостки и Волковское кладбище. Там сейчас идет работа. Есть попытка собрать материал на отца Константина Агеева. Наверняка кто-то из наших радиослушателей знает про этого священника. Был очень яркий деятель до революции, участник группы 32 священников, небезызвестный. Иногда их называют либералами такими, реформаторами. Ну, не совсем, конечно. Во-первых, реформатор должен иметь власть, чтобы что-то реформировать.
1: Смотря с кем сравнивать вообще-то.
0: Да, да. Ну, просто их...
1: По-моему, нет.
0: Их часто сравнивают с такими протообновленцами. На самом деле это несправедливо, потому что из группы 32, насколько я знаю, никто в обновленчество в итоге и не пошел. Там просто даже и не все дожили. Но тем не менее. И вот эта идея витает в воздухе. Ну и еще несколько, про которые, наверное, пока очень трудно говорить. И, наверное, для этого мы соберемся снова когда-нибудь. Более предметно поговорить о тех, над кем работа сейчас идет.
1: Да, хотелось бы вот биографию узнавать.
0: Да.
1: Вот эта тема, что люди работают, вот как вы сказали, каждый занимается своим. Но нам-то хочется, чтобы это еще и как-то для
0: доносилось до людей.
1: Да. Я вот сейчас вспомню даже такой эпизод. Вот когда выходили первые календари после собора 2000 года, это патриарший календарь, главный календарь, который есть у каждого храма, у каждого священника. Там были новомученики, вообще только имена. Николай, Николай, Николай, Николай, Алексей, Алексей, Алексей. Что за Николай? Что за Алексей? И год. Все. Даже без фамилии они были. И так было на протяжении 5 лет. Только после 5 лет, после юбилейного архиерейского собора 2000 года, прославившего собор новомучеников, в этом главном календаре стали появляться фамилии. И до сих пор, насколько я знаю, в нашей церкви так и не появилось календаря новомучеников, который, на мой взгляд, должен издаваться, во-первых, ежегодно, ну, после того, как вы прославили новомучеников, это, по-моему, самое естественное, что нужно делать, и должен издаваться в епархии. Вот этого тоже как-то мы не видели. Нужда, мне кажется, в этом большая. Конечно, это связано с тем, что это же время, 21 век, связано с развитием интернета. Набираешь в интернете, все читаешь. Но и в интернете набираешь, особо ничего нет. Вот даже вот у комиссии по канонизации, насколько я знаю, сайта нет.
0: Есть, уже есть.
1: О,
0: да.
1: Расскажите.
0: Сайт я сделал прошлым летом, осенью. Он содержит, конечно, в основном такую простую справочную информацию, но предполагается, что мы его будем наполнять не столько какими-то абстрактными материалами, сколько перенесем туда все те материалы, которые когда-то были созданы в рамках деятельности комиссии и были прикреплены к старому сайту Князь Владимирского собора. Этот сайт пока еще работает, но с ним уже некоторые проблемы есть. А там синодики и мартирологи все.
1: Не хотелось бы, чтобы это исчезло.
0: Категорически не хочется. Это важнейший элемент нашей памяти, без которого вообще, на мой взгляд, дальнейшей жизни в церкви быть просто не может. Поэтому мы, конечно, это будем спасать. И, в частности, вот для этого сайт комиссии по канонизации в том числе и предназначен. Он технически несовершен пока еще, и я сейчас думаю над тем, как его сделать более удобным, удобным и более живучим. Это такой технический момент. У меня был раньше когда-то опыт работы над сайтом свой. Я его сейчас вынужден был возобновить. А сейчас все немножко по-другому работает. Ну, в общем, это такой вопрос в процессе, что называется. Ну и вот есть еще один момент, который тоже я должен, наверное, озвучить, потому что он и интересен, помимо того, что он важен. Это произошло уже в этом году, в мае месяце. Меня пригласил, или, я уж не помню, я пришел по какому-то поводу к владыке-ректору Духовной Академии, к епископу Силуану. И он мне рассказал про некий проект, про который он недавно услышал в Москве от инициативной группы, которая этот проект создала и развивала до какого-то времени. И вот они ищут возможности передать этот проект, наверное, в Духовную Академию. Я сразу скажу, что, скорее всего, его и возьмет не комиссия по канонизации, а именно академия, потому что там требуется определенный ресурс, финансовый в том числе, ну и людской.
1: У комиссии по канонизации...
0: Ну, это все энтузиазм, по большому счету.
1: То есть на абсолютно безденежном пространстве,
0: абсолютно.
1: Как в вакууме. Да. Слушайте, ну вот. Вот если кто-то нас слышит, вот из людей, которые вообще благотворители, и у вас какая-то идея, вы знаете, пожертвовать святым.
0: Ну, хорошая
1: комиссия. Что может быть выше этого, чем пожертвовать святым? По-моему, ничего выше нет в жизни христианина.
0: Спасибо вам за добрые пожелания и мысль. Поэтому, если кто-то откликнется, конечно, мы будем безумно рады и благодарны.
1: Вот на сайт можно, конечно же.
0: Да. Вот. Но про проект я все-таки расскажу, потому что, скорее всего, ему какая-то предстоит жизнь в Петербургской духовной академии, а связан он все-таки с деятельностью, ну, если не комиссии по канонизации, то с теми, кто почитает святых. И это вот связано с нашей деятельностью комиссии. Называется он на данный момент «Атлас православия». Он существует, он вывешен в интернете. У него и адрес сам по себе atlasprovoslavie.ru. Это группа московских энтузиастов, прихожан московских храмов и каких-то представителей бизнеса. Я не знаю их всех, знаю только одного, того, кто этот проект нам сейчас предлагает. Это интерактивная карта, на которой помечены точками места служения святых Русской Церкви. К сожалению, этот проект не полон. И его создатели признают, что над ним предстоит еще большая работа.
1: Это просто гигантский.
0: Гигантская, да. Но то, что они уже сделали, во-первых, это выглядит, ну, я бы сказал так, выглядит это убедительно. Вот такое слово подберу. Потому что взята карта, физическая карта России и сопредельных стран, естественно, там, где русская церковь как-то присутствует предметно, в том числе там Прибалтика, Белоруссия, всякие страны Средней Азии. Не только помечены какие-то точки, которые там преобразуются, так сказать, в имена, но и даны биографические данные по каждому из святых, кто на этой карте есть. Вот единственное, только жалко, что эта карта не полна. Но, по-моему, я не проверял ее детально и не имел возможности с руководителями проекта обсудить его во всех подробностях. Но, как мне показалось, при таком беглом просмотре, там лакуны в большей степени касаются как раз не новомучеников, а более ранних святых, скажем, там, 17-15 веков. А вот новомученики там представлены достаточно полно.
1: А вот все-таки смысл-то такого начинания, он как-то не очевиден.
0: Смысл в том, чтобы показать людям, в какой святой стране мы живем. Так Русь святая, по большому счету.
1: И дальше это как-то вот очень назывательно. Мне кажется, мы устали от назывательности.
0: Наверное.
1: Ну, Русь святая, смотрите, Атлас сколько у нас святых, смотрите, у нас земля святая. А дальше что?
0: А дальше вот, в частности, например, вы задали вопрос, как святые связаны с приходами. Вот есть, в частности, город Петербург. На карте он обозначен, там, ну, плюс-минус большая точка. И на ней собрано там несколько десятков святых. Значит, это те люди, которые нас объединяют. Следующий шаг был бы нам удобен, когда появилась бы карта храмов Петербурга, и на этих храмах, конкретных храмах, которые сегодня существуют, были бы помечены точки, в каких храмах почитают тех или иных новомучеников, с какими храмами какие новомученики связаны. И в каких из них есть, например, те же иконы новомучеников или мощи, если таковые есть. И дальше это, мне кажется, было бы как раз лучшим ресурсом для того, чтобы распространить память о новомучениках. Потому что для меня, например, в свое время было непросто выяснить, что тот самый священномученик Платон Ревельский, который строил мой храм, что он похоронен, что есть его могила, причем очень красивая, в городе Таллине, в Преображенском соборе. Вот так вот очевидно, это нигде не лежало.
1: Такое бывает часто.
0: Да. Ну, в свое время, когда все-таки доступ в Прибалтику был еще доступен до ковида, я успел туда съездить и успел попасть именно в этот Преображенский собор. В него, в него попасть очень непросто, потому что он хоть и в центре Таллина находится, но он принадлежит эстонской апостольской православной церкви, та, которая Константинопольского патриархата. И там очень непростой настоятель, который скорее как раз заинтересован в как можно меньшем попадании в собор людей, а не в большем, как ни странно. По крайней мере, был тогда заинтересован как можно меньшем. И храм работал всего 3 часа в неделю. В воскресенье только на литургии, сразу после нее. Ну, в общем, вот мне повезло попасть, я познакомился с этим отцом Айвором, и, в общем, вот теперь я предметно представляю себе, как это выглядит. Но ведь, наверное, такие же вопросы могут возникать и по другим святым.
1: Да, конечно, да по всем.
0: Карта здесь очень поможет.
1: Тогда у меня есть предложение и вопрос. Предложение у меня такое. Наши слушатели знают, что у нас большой проект был на радио связан с генеалогией, родословными поисками, семейной памятью. Сейчас, во-первых, это на подъеме, вот интерес к генеалогии. Очень много людей занимаются. Во-вторых, хорошо еще его увеличивать, рассказывать, как это практически делать. И вот у нас есть и цикл передач, и там какие-то смежные проекты, родословные детективы. И в связи с этим вот тоже узнавались какие-то новости. Новости происходят постоянно. Вот жалко, что этот проект у нас закончился в эфире, а новостей-то после него очень много, и вот про них тоже бы надо рассказывать. А в частности, знаете, какая была новость, которая имела огромную популярность в среде генеалогов и на разных ресурсах в интернете, где люди, которые занимаются поиском своей семейной истории, объединяются и общаются. Они были в восторге от разработки карты, именно карты Петербурга. Это сделано у нас, я думаю, что в других местах тоже делают, по приходам, чтобы можно было понять, какая территория до революции, в какой период относилась к какому приходу. Потому что ты смотришь, вот у тебя родственники жили вот там-то, а где они записаны, их рождение, браки, смерти.
0: Это очень интересно.
1: Как это понять? Дело в том, что ты сейчас смотришь вот
0: и
1: вокруг.
0: Такой проект есть уже?
1: Такой проект есть.
0: Он и доступен?
1: Доступен, и все в восторге. Но, конечно, тоже все в интернете должно развиваться и жить. Но вот эта карта, которая сейчас делается, представляете, чтобы она имела практическую пользу для всех семей России и выходцев из России, потому что генеалогией занимается и те, кто, допустим, отсюда в какое-то время по каким-то обстоятельствам уехал, и их семейная история какой-то ветви продолжается где-то еще. Вы представляете, насколько это важно вообще для всех? Причем для потомков нас тоже это будет важно. Это неоценимый вклад, и это, как бы это сказать, это популяризация деятельности церкви в широком поле. То, что, мне кажется, номер один для миссии. А у церкви миссия, мне кажется, это не последнее дело. Вот если бы они делали, создатели этого сайта, плюс к этому еще и это, и... Ты бы знал, кто мог из священников в этот период крестить, венчать и отпевать твоих предков.
0: Но это и есть.
1: И ты бы мог соотнести в том числе себя и с этими священниками, не только священномучениками.
0: Ну, это-то есть на самом деле. Тут просто, наверное, надо сказать нашим радиослушателям про сайт Александра Александровича Бавкала, который находится на портале генеалогов Петербурга. Это отдельный сайт. Александр Александрович Бавкала — это сотрудник нашей библиотеки многолетний, и на нем собрано сведения, ну, практически исчерпывающие по духовенству храмов не только Петербурга, но значительной части страны вообще в целом. У него на сайте есть раздел обновления, он обновляет сайт примерно раза 2 в месяц. Обязательно добавляет туда что-то, да. Он не останавливается ни на минуту.
1: Про карту я хотела сказать, что она очень связана с темой поиска мест, где... Те самые расстрельные места, расстрельные ямы или места, где закапывали. Ведь вот то же самое, вот этот Левашовский спецобъект с таким...
0: Ржевский.
1: С кодовым названием «Дача», да. Но Ржевский вообще не существует официально.
0: Не существует.
1: А вот Левашова этот объект открыл буквально своими усилиями один человек. Валентин Тихонович Муравский. Всегда, мне кажется, таких людей нужно вспоминать. И вот этот проект, который Бутовский полигон делает, вот Игорь Горьковый, про который рассказывал тоже в нашем эфире, они на эту карту вносят и места, которые официально вот для государства не признаны и не существуют. И это большая смелость.
0: Да.
1: Потому что вот когда тоже церковь ходит служить панихиды в такие места, ну как бы это все в любой момент может кто-то прийти и сказать: вы что сюда пришли? То есть это все на уровне дерзновения, что очень приближает к теме святости по-настоящему.
0: Да.
1: И вот как связано с деятельностью подготовки к канонизации такой вопрос: а где мощи? Или как Анатолий Яковлевич Разумов говорит очень часто эту фразу в нашем эфире тоже, ну везде, где он выступает, он говорит, что наша цель — это не просто память о том, что человека расстреляли, имя в синодике, имя в мартирологии, и все, мы все сделали. Нет, наша цель — это где могилы. И это очень важный и жизненный вопрос. Про этот вопрос
2: поговорим уже в следующей части. Через неделю выйдет вторая часть передачи. Мой собеседник – протоиерей Константин Костромин, проректор по научной работе Санкт-Петербургской духовной академии, председатель комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии. Программу вела Марина Лобанова. Всего доброго, до свидания.

0: Стихира русским святым на певы Киево-Печерской лавры прозвучала в исполнении хора духовенства Ленинградской митрополии под управлением протодиакона Павла Герасимова.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

«Родная чужбина» – так названа книга, составленная по письмам Евгении Свиньиной из Петрограда, Ленинграда в Париж, которая вышла в издательстве «Радио Град Петров». Настоящее издание представляет собой полное собрание писем Евгении Александровны Свиньиной, включая ранее не опубликованные материалы, а также комментарии и фотографии из семейного архива Татьяны Борисовны Дуровой, предоставленные специально для этой книги. Книгу «Родная чужбина» можно приобрести в редакции «Радио Град Петров».

0: 10 минут с классикой. Русская поэзия XIX века. Евгений Абрамович Баратынский.
1: Рифма. Когда на играх олимпийских, на стогнах греческих недавних городов, он пел, питомец муз, он пел среди валов народа, жадного восторгов мусикийских. В нем вера полная в сочувствии жила. Свободным и широким метром, как жатва, зыблемая ветром, его гармония текла. Толпа вниманием окована была, пока могучим сотрясением вдруг побежденная плескала без конца, и струны звучные певца дарила новым вдохновением. Когда на греческий амвон, когда на римскую трибуну оратор восходил, и славословил он или оплакивал народную фортуну, и устремлялись все взоры на него, и силой слова своего витие властвовал народным произволом, он знал, кто он ведать мог, какой могучий правит Бог его торжественным глаголом. Но нашей мысли торжищ нет, но нашей мысли нет форума. Меж нас не ведает поэт, высок полет его или нет, велика ли творческая дума. Сам судья и подсудимый, скажи, твой беспокойный жар, смешной недуг или высший дар? Реши вопрос неразрешимый. Среди безжизненного сна, средь гробового хлада света, своею ласкою поэта ты, рифма, радуешь одна. Подобно голубю ковчега, одна ему с родного брега живую ветвь приносишь ты. Одна с божественным порывом миришь его твоим отзывом и признаешь его мечты. Муза. Не ослеплен я музою моею, красавицей ее не назовут, и юноши, узрев ее, за нею влюбленную толпой не побегут. Приманивать изысканным убором, игрою глаз, блестящим разговором, ни склонности у ней, ни дара нет. Но поражен бывает мельком свет ее лица необщим выражением, ее речей спокойной простотой, и он скорее, чем едким осуждением, ее почтит небрежной похвалой. Запустение. Я посетил тебя, пленительная сень, не в дни веселые живительного мая, когда зелеными ветвями помывая, манишь ты путников свою густую тень, когда ты веешь ароматом тобою бережно взлелеянных цветов, под очарованный твой кров замедлил я моим возвратом. В осенней ноготе стояли дерева и неприветливо чернели, хрустела под ногой замерзлая трава, и листья мертвые, волнуясь, шумели. С прохладой резкою дышал в лицо мне запах увяданья. Но не весеннего убранства я искал, а прошлых лет воспоминания. Душой задумчивый, медлительно я шел с годов младенческих знакомыми тропами. Художник опытный их некогда провел. Увы, рука его изглажена годами. Стези заглохшие, мечтаешь, пешеход случайно протоптал. Сошел я в дол заветный, дол первых дум моих лелеятель приветный. Пруда знакомого искал красивых вод, искал прыгучих вод мне памятной каскады. Там, думал я, к душе моей толпою полетят видения прежних дней. Вообще, лишенные хранительной преграды, далече воды утекли, их ложе поросло травою, приют хозяйственный в нем улья обрели, и легкая тропа исчезла предо мною. Ни в чем знакомого мой взор не обретал. Но вот по-прежнему лесистым косогором дорожка смелая ведет меня, обвал вдруг поглотил ее. Я стал и глубь нежданную измерил грустным взором, с недоумением искал другой тропы. Иду я, где беседка тлеет, и в прахе перед ней лежат ее столпы, где остов мостика дряхлеет, и ты, величественный грот, тяжелокаменный, постигнут разрушением и угрожаешь уж падением. Бывало в летний зной прохлады полный свод. Что ж, пусть минувшее минуло сном летучим, еще прекрасен ты, заглохший Элизей, и обаянием могучим исполнен для души моей. Тот не был мыслью, тот не был сердцем хладен, кто безыменной неги жаден, их своенравный бег тропам сим указал, кто, преклоняя слух к таинственному шуму сих кленов, сих дубов, в душе своей питал ему сочувственную думу. Давно кругом меня о нем умолкнул слух, прияла прах его далекая могила, мне память образа его не сохранила, но здесь еще живет его доступный дух. Здесь, друг мечтания и природы, я познаю его вполне. Он вдохновением волнуется во мне, он славить мне велит леса, долины, воды, он убедительно пророчит мне страну, где я наследую несрочную весну, где разрушения следов я не примечу, где в сладостной сени невянущих дубров, у нескудеющих ручьев я тень священную мне встречу. Она. Есть что-то в ней, что красоты прекрасней, что говорит не с чувствами, с душой. Есть что-то в ней над сердцем самовластней, земной любви и прелести земной, как сладкое душе воспоминание, как милый свет родной звезды твоей, какое-то влечет очарование к ее ногам и под защиту к ней. Когда ты с ней, мечты твоей неясной, неясную владычицей она, не мыслишь ты, и только лишь прекрасной присутствием душа твоя полна. Бредешь ли ты дорогою возвратной, с ней разлучась в пустынный угол твой? Ты полон весь мечтою необъятной, ты полон весь таинственной тоской. Разуверение, элегия. Не искушай меня без нужды возвратом нежности твоей. Разочарованному чужды все обольщенья прежних дней. Уж я не верю уверениям, уж я не верую в любовь и не могу предаться вновь раз изменившим сновиденьям. Слепой тоски моей немножь, не заводи о прежнем слово, и друг заботливый, больного, в его дремоте не тревожь. Я сплю, мне сладко усыпленье, забудь бывалые мечты. В душе моей одно волненье, а не любовь пробудишь ты. Мой дар убог, и голос мой негромок. Но я живу, и на земле мое кому-нибудь любезно бытие. Его найдет далекий мой потомок в моих стихах. Как знать, душа моя окажется с душой его в сношении, и как нашел я друга в поколении, читателя найду в потомстве я.